Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной, и глядя.

0: отмывая все недобитые трамваи. Вот что ребячий прутик пишет на песке.
1: Вот что, как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске.

0: как я. Любить не будет, никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не будет. Автограф. Какая песня. С определенным адресом. Вот, нет, ну так, чтобы не кодировать сверх меры, это все имеет отношение к Булат-Шалычу Акуджаю. Сейчас я ее спою, потом отвечу. Там даже с цитаткой внутри, автограф.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь,

А функция заката такова: печаль о нас возвысить наши души, спокойствием природы не нарушив, переиначить мысли и слова.

подарили нам дежурное тепло. Но в том беда, что стоит сделать шаг по первой из непройденных дорожек, его сто крат окажется дороже любой застрявший в памяти пустяк.

натянутся, удерживая нас. Натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока свои приобретения и утраты, а подождем явления заката. Оно произойдет наверняка.

0: роса, и утренне выпала роса.
1: Теща,

0: поколению. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми Глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста.
1: Возьмите у соседей стулья в красных, снимайте обувь, чтобы не пачкать пол.
0: Вообще наприглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
1: Жених.

0: На стол не обессудь, перестройка. На три талон сделали борща. За водку и вчера зашибли Кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под плафира. Ой, ё-ё-ё.
1: Ты задом-то не очень двигай, сволочь. Ребята, уберите, нету сил.
0: Теща.

ваш гроши. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют из-под глафира. Ой-ю!

0: Ща, Коля, отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват. Дальше идет страшная драка.
1: Да ёбану, да стой, не срожьте платье. Да ту-а-ту-а-а. Да ел, ах ты, кусаса. Да ту-а-ту-а-а.
2: Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
0: Мать честная.

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, обязуемые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по

0: закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам, о старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем, как в бреду, асфальты топчем юный и упругий.

Они вырастают, тают в синеву, а мы во сне так верим, так верим. Но наяву распахнутые двери, и горь утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят.

кем заменить. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. А старых вспоминаем по ночам.

пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня я хотела бы этот час отдать голосам и таланту телевизионного сатирического израильского шоу, которое существовало и существует с 1978 года, с перерывом во много лет. Но во время пандемии коронавируса они вернулись, и сейчас их голоса очень важны любящему их Израилю. ЗУЗ в нашем эфире.

אשכול בשל על השולחן ואגסים דמויי סזן.

0: יש בי אהבה והיא תנצח.
1: יש בי אהבה והיא תיתור.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня понедельник, 20 июля 2026 года, 7-й день месяца Ав, Зайн Бе Ав Тав Шин Пэй Вав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Эскалация напряженности в регионе Персидского залива. Президент Дональд Трамп заявил, что американская армия нанесла минувшей ночью мощные удары по Ирану. В заявлении Центрального командования армии Соединенных Штатов говорится, что атаки в течение уже 9-й ночи подряд преследовали своей целью причинение ущерба военным возможностям режима Аятолл и предотвращение иранских нападений на суда в Ормузском проливе. Перед этим представители Бахрейна и Кувейта сообщили об очередных ударах Ирана по их территориям. Вчера вечером поступили сведения о гибели еще двоих американских солдат в Ираке и в Иордании. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Наши ПВО сбили вчера вечером беспилотный летательный аппарат в небе над израильско-сирийской границей. Пресс-служба Цахаля указала, что место, откуда был запущен этот беспилотник, пока не определено. Сигналы воздушной тревоги задействованы не были. Парламентские выборы 26 года. Опрос, проведенный телерадиокорпорацией КАН, свидетельствует о том, что новая партия под руководством Труппера и Генделя преодолевает электоральный барьер и получает 4 мандата. Партии Нетаньяху и Айзенкота ослабевают, теряя 2 мандата каждая. При этом партия Яшар Айзенкота продолжает лидировать с 22 мандатами. Ликуд получает 21. Партия Беяхат Нафтали Беннета получает 16 парламентских мест. Партия Уцмайгудит Бен-Гвира поднимается с 8 до 10. При этом блок Бениамина Нетаньяху ослабевает до 51 мандата. Вместе с тем на вопрос, кого бы предпочли видеть на посту главы правительства, 36% опрошенных назвали Бениамина Нетаньяху, 35% отдали свои предпочтения Гади Айзенкоту. Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр предложил выдающейся еврейской шахматистке Джудит Полгар занять пост президента Венгрии. Это стало возможным после того, как предыдущий президент страны согласился оставить свою должность. В заявлении, опубликованном Петром Мадьяром, говорится, что Джудит Полгар обладает незаурядными способностями. Ее достижения в шахматах снискали огромное уважение к ней в Венгрии и во всем мире. И он сочтет за честь, если она согласится стать президентом страны. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Йехискель Корнберг. О спорте. В финальном матче чемпионата мира по футболу сборная Испании одержала победу над сборной Аргентины со счетом 1-0 и стала чемпионом мира. Победный гол забил Фернан Торрес на 16-й минуте добавочного времени. По окончании встречи президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вручил кубок сборной Испании. В чемпионате, который транслировался телерадиокорпорацией КАН, принимали участие 48 сборных. Он проходил в 3 странах – Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Всего было сыграно 104 матча. Чемпионат продолжался в течение 39 дней. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В среду и в четверг температура вновь повысится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем ожидается 42 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 5 огород. Курс евро 3 шекеля 49 и 1 десятая огоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Вива Испания! Сборная Испании по футболу во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. В финальном матче испанцы победили сборную Аргентины со счетом 1-0. В дополнительное время был забит победный гол. Думаю, что даже болельщики сборной Аргентины признают, что на сей раз чемпионом мира стала лучшая сборная этого турнира. Большую часть первого часа нашей сегодняшней программы мы посвятим беседе об этом финале и подведению итогов Мундиаля 2026 года. Но, разумеется, будем мы говорить и об актуалии. Продолжается обмен ударами между США и Ираном. Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM сообщило о завершении очередной серии ударов по территории Ирана. Это была 9-я подряд волна американских атак и 11-я ночь нынешнего этапа военного противостояния. Согласно опубликованной информации, американские силы атаковали иранские военные командные пункты, центры позиции противовоздушной обороны, объекты берегового наблюдения, морские силы, площадки запуска ракет и так далее. В США по-прежнему заявляют, что целью снижается снижение боеспособности Ирана и снижение возможности атаковать торговые и гражданские суда, а также моряков, проходящих через Ормузский пролив. США предупредили Израиль о том, что в ближайшие дни удары по Ирану будут усиливаться. Затронет ли это противостояние Израиль? Накануне Иран запустил 4 ракеты в сторону Иорданской Аккабы. Ракеты были сбиты, но звуки взрывов отчетливо слышали в израильском Эйлате. Осколки упали на израильской территории, пострадавших не было. Накануне прошел марш в Газу. Тысячи израильтян приняли в нем участие. До Газы, разумеется, никто не дошел, так как армия объявила район закрытой военной зоной, а полиция выставила блокпосты. Однако пиар-акция была проведена. По разным сведениям, в ней приняли участие от 5 до 10 тысяч человек. Об этих и поговорим, разумеется, о политике сегодня. Продолжается подготовка к выборам. Сегодня пройдут праймериз в партии «Демократы». А на правом фланге израильской политики продолжаются переговоры о создании так называемой умеренной правой партии от Юлия Эдельштейна и до Бенни Ганца. Пока что договоренности нет. Обо всем этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Прежде чем перейти к газетам и к нашим первым собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в понедельник, 20 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 в эфире программа «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 11.05 открытый микрофон. Клинический диетолог доктор Ольга Раз в программе «О здоровом образе жизни». В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 дайджест программ «Особый случай». В 18.05 программа «На пике событий». Этот журнал сегодня проведет Олег Клоц. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 20 июля. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Вопрос, который мы задаем вам, касается завершившегося чемпионата мира по футболу. Мы решили сегодня сделать паузу с вопросами о тяжелой, драматической, болезненной актуалии и спросить вас, какое впечатление оставил у вас этот турнир, как вы оцениваете его организацию, уровень игры и главные события чемпионата. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, уважаемые радиослушатели, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение. Пишите нам, дискутируйте, высказывайтесь, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 10 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты, газеты «Исраэль Айом», например.
на своей первой, свою первую страницу посвящает чемпионату мира, вернее, финалу чемпионата.

0: мира. Здесь фотографии счастливых испанских футболистов. «Открыли Америку», таков заголовок в конце прекрасного турнира и после 106 минут непрекращающегося давления на ворота чемпионов мира, уходящих чемпионов мира, действовавших чемпионов мира. Сборная Испании победила со счетом 1-0 Аргентину и взмыла, подняла Кубок мира. Испанцы и во главе наследник футбольного престола Ламин Ямаль получили, добились своего и получили желанный титул из рук президента США Трампа. Лионель Месси простился с чемпионатом мира в слезах, на сей раз без кубка. Йоав Лемор, специальный корреспондент Исраэля Йом на чемпионате мира, на второй, а также с 24 по 29 страницы. Здесь же фотография очень грустного Лео Месси. Вот так вот, иногда одни, иногда другие. 4 года тому назад грустным был Кильян Мбаппе, а счастливым был Лео Месси после серии 11-метровых в финале прошлого чемпионата мира, когда чемпионами стали аргентинцы, как было написано в одном спортивном произведении, в этом спортивном романе. Все мы восходим на эту Голгофу по очереди. Здесь фотография грустного Лео Месси. Немного о другом. Газета «Исраэль Айом» на 10-й своей странице публикует материал «На пути к распределительной комиссии». Праймериз в Ликуде пройдут только в том случае, если ситуация в сфере безопасности это позволит. И еще один материал. Шерита Витанкоен публикует материал. По оценкам, растут шансы на то, что Израиль будет втянут в противостояние с Ираном. Об этом пишет Шерита Витанкоен на 4-й странице газеты «Исраэль Айом». ЦАЛ в состоянии повышенной готовности, неожиданностей не будет, пишет Шерита Витанкоен. В Иерусалиме проясняют, мы не остановимся перед тем, чтобы нанести удар, если подвергнемся атаке со стороны Ирана. Начальник генерального штаба, мы готовы к немедленному возвращению к боевым действиям. Источники, оборонные источники подтверждают, растет опасность того, что будет нанесен удар или будет совершено покушение на высокопоставленных лиц в Израиле. Или на израильских высокопоставленных лиц. А Соединенные Штаты Америки тем временем расширяют масштабы их ударов, которые наносятся по Ирану. Среди объектов, которые будут подвергнуты атаке, стратегические объекты в Тегеране. Приближаемся к войне против инфраструктуры. Об этом пишет мэр Бен Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности, а ныне глава института Мисгав и публицист в газете, комментатор, точнее говоря, в газете «Исраэль Айом». Трамп начинает вооружать и реализовывать, точнее говоря, свои угрозы, атаковать объекты жизненно важных инфраструктур в Иране. Тегеран пытается стабилизировать ситуацию и сформировать уравнение, которое приведет Вашингтон к ослаблению ударов и остановит его перед возможным обострением ситуации. Однако график показывает, что тенденция обратная. В Израиле необходимо исходить из того, что рано или поздно мы будем втянуты в эту войну. Еще несколько материалов. Ливанский президент Аун подтвердил, подчеркнув в ходе встреч в Вашингтоне, отступление Израиля является условием разоружения Хизбаллы. И вот тут очень сложно, что является условием. Отступление Израиля является условием разоружения Хизбаллы, или разоружение Хизбаллы должно являться условием отступления Израиля. Ну, так или иначе, об этом пишет Шахар Клейман на 7-й странице газеты Исраиль, Гайом. Еще несколько материалов, подозрения в том, что граждане, работники ЦАЛа получали плату якобы за дни резервистской службы в те дни, когда в то время как просто работали на армию, соответственно, получая за это зарплату. Мецах, военная полиция, приступила к широкомасштабному расследованию в подразделении специальных частей ЦАЛ, двоеточие, выводы расследования будут переданы военной прокуратуре. Разумеется, политика, испытание силы Яира Голана, партия «Демократим» сегодня проводит праймериз, более 100 тысяч человек записались, и они сформируют состав будущего предвыборного списка. На Амалазиме и Гилад Кариев ожидается, что займут первые места, однако именно усиление в вопросах отдаляет эту партию от коалиции. Так считает Биня Ашкенази и пишет об этом, в газете, и пишет об этом в газете «Исраэль Гайом» на 14-й странице. Что еще можно здесь, прочитать? Все признаки ведут к тому, что Нетаньяу попытается изменить порядок формирования. Простите, Эли Зильберберг пишет о праймерис в «Демократим», а вот Биня Ашкенази пишет о Ликуде. Комиссия Ликуда утвердила 7 бронированных мест, которые остаются за Бениамином Нетаньяу. Иными словами, премьер-министр и глава партии Ликуд может назначить 7 человек в список партии. Если ситуация в сфере безопасности не позволит, праймериз могут быть заменены на распределительную комиссию. Источник в Ликуде отмечает, что премьер-министр заинтересован в том, чтобы обеспечить ситуацию, при которой не будет дезертиров. Раньше казалось, что речь идет о том, что Бениамин Нетаньяу хочет обеспечить ситуацию, при которой у него будут звезды такие в списке, с которыми он может пойти на выборы и надеяться на победу или, по крайней мере, на успешный результат. А вот источники в Ликуде, на которые ссылается Бини Ашкенази, говорят о том, что Нетаньяу хочет обеспечить отсутствие беглецов. Если уже мы говорим о политике, стоит обратить внимание на опрос, который был опубликован корпорацией КАН накануне. Институт Кантар провел этот опрос. Если бы выборы состоялись сегодня, то партия Яшар набрала бы 22 мандата и стала бы крупнейшей партией в парламенте. Ликуд набирает 21 мандат. Партия Бьяхад, блок Лапида Беннета, набирает 15. Обратите внимание на усиление у Цма Иудит и Тамара Бенгвира, набирают 10 мандатов. У демократов и у НДИ набирают по 9, ШАС и Ядут Атура по 8. Хадаш Тааль и Раам набирают по 5, а партия Трупера Энделя и Циунут Датит по 4 мандата. 55 мандатов набирает блок Гади Азенкота, 51 мандат набирает блок Нетаньяу, 10 мандатов набирают арабские партии и 4 мандата у блока партии Трупера Генделя. Ее в этом опросе не относят ни к одному блоку. Что касается соответствия должности премьер-министра, то Бениамин Нетаньяу считается наиболее популярным главой правительства. В противостоянии с Беннетом Нетаньяу набирает 36 мандатов, Беннет 32. В противостоянии с Айзенкотом Нетаньяу набирает 36 мандатов, Айзенкот 35. В вопросе также спрашивали, что будет, если на выборах будут принимать участие еще две правые партии, одна из них во главе с Офером Винтером, а вторая во главе с Геладом Эрданом, Айелет Шакед и Юлием Эдельштейном. В этой ситуации партия Винтера, единственная, которая пройдет электоральный барьер, набирает 4 мандата. В этом случае партии Труппера и Энделя не проходят электоральный барьер. Нетаньяу набирает 20 мандатов, а Айзенкот 24. Такие вот передрязги, такие вот изменения, точнее говоря, в блоках в случае появления на выборах таких виртуальных партий. Будем говорить подробнее о политике сегодня, разумеется. А пока возвращаемся к газетам. Газета «Идиот Ахарунут». Завершаются игры. Таков главный заголовок. И источники в Израиле полагают, что завершение чемпионата мира по футболу приведет к тому, что США откажутся от политики сдержанности на Ближнем Востоке. Вся система находится в состоянии напряжения, рекордного напряжения, крайнего напряжения перед возможностью втягивания в новый круг военных действий. Однако решение, когда это произойдет и в какой форме это произойдет, будет принято в первую очередь в Вашингтоне. Это главный заголовок, обломки перехватчика ракеты, который был запущен в сторону Аккабы, упали неподалеку от Эйлата, пишет газета «Идиот Ахарунот» на 4-й странице. А доктор Рас Цинт публикует статью под названием «Прецедент войны Ирана с Ираком». Здесь же на первой странице также фотография празднующих игроков сборной Испании после забитого мяча. Чемпионы, такого заголовок. Испания победила Аргентину со счетом 1-0 в финальном матче чемпионата мира. Гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте, то есть на 16-й минуте добавленного времени. Месси на сей раз остался только с титулом вице-чемпиона. Надав Цанципар, корреспондент газеты «Идиот Ахарунут», на чемпионате мира пишет на эту тему. Конец эпохи праймериз, такой заголовок Нахума Барнея на второй странице издания. Члены партии «Демократим», которые сегодня выберут кандидатов в Кнессет, находятся перед тяжелой дилеммой. Они знают, что недостаточно победить на выборах. Правительство, в котором они хотят участвовать, у него не будет ни одного дня милости, ни одного дня ожидания, собственно говоря. Оно будет двигаться между необходимостью в переменах и необходимостью в стабильности. От их представителей потребуется взрослость, сдержанность и дисциплина. Легким этот путь не будет. Легким этот путь не будет, пишет Нахум Барне в газете «Идиот Ахарунут». Что еще можно здесь прочитать? Карлсон выброшен на свалку истории. Рами Симани публикует статью о Такере Карлсоне, американском телеведущем. Он стал полезным идиотом мусульман, помогает им разрушить Соединенные Штаты Америки и распространяет ложь о государстве Израиль. Он еще увидит процветающую страну, имеется в виду Израиль. Удар ближе всего к Израилю. После недель, когда продолжался обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном, но эти удары оставались в рамках границ Персидского залива. Накануне были запущены 4 ракеты в сторону Аккабы. обломки ракет упали в Эйлате, в Иордании, которая зависит от американской помощи и обязана позволить американской армии действовать с ее территории, протестовали, есть ощущение возмущения и враждебности по отношению к иранцам. В Израиле, в свою очередь, высокая боеготовность, однако в военной системе не зафиксировали накануне каких бы то ни было признаков возможного ракетного обстрела с территории Ирана. Сообщение о том, что американцы опасаются, что режим аятолл получает помощь из Китая или России, получает помощь, которая помогает, которая позволяет, вернее говоря, ему атаковать. Война на истощение или компромисс, спрашивает Раст Цимт. Гилад Коэн публикует статью под названием «Заговор Эрдогана». Книга, которая была опубликована, официально опубликована президентом Турции, представляет Израиль как страну, которая осуществляет геноцид и военные преступления, а сионизм как главный источник палестино-израильского конфликта. Новый отчет Иерусалимского института стратегии предупреждает, речь идет о стратегическом плане, на основании которого Анкара надеется обосновать свое влияние в Газе, в Иерусалиме и в палестинских системах обороны в будущем. И еще один материал, намек Нетаньяху, премьер-министр, который изначально не хотел проводить праймериз, заявил на закрытом мероприятии, что эскалация, военная эскалация может привести к отмене внутренних выборов и переходу к системе распределительной комиссии. Об этом в газете «Идиот Ахарунут». Несколько заголовков сайта газеты «Маариф», прежде чем мы перейдем к нашему первому собеседнику. Несколько заголовков сайта газеты «Маариф». Главный заголовок здесь: закончились празднества, Трамп приближается к этапу, когда он скажет «довольно» в отношении иранского режима. Израиль держит в руках козырную карту. США и Иран пришли к перекрестку, когда необходимо принять решение, куда они двигаются дальше. Однако американцы находятся в почти безвыходной ситуации. Израиль готов к ошибке со стороны Ирана. Точнее говоря, к тому, что Иран нанесет удар по израильской территории. И у Израиля есть план, который они готовы реализовать на следующий день после этой ошибки. В Газе праздновали. Ламин Ямаль поднял палестинский флаг во время чемпионского марша. И сегодня он чемпион мира. Это 100% от Бога, говорят в секторе Газа. Об этом спортивная редакция газеты «Маарива». Анна Барская публикует статью под названием «Спасательный круг Нетаньяху придет из Тегерана». Возможно, сценарий, которому Нетаньяху готовится за кулисами. Еще несколько материалов. Мати Тухфель публикует статью под названием «Лапид и...» вернее говоря, крики в коридоре. Депутаты дают понять, Лапид и Беннет на пути к драматическому решению. Нафтали Беннет пытался позиционировать себя как глава блока и как альтернатива Нетаньяху, однако изменения в посылах и ухудшение ситуации в вопросах подрывают союз с Лапидом и увеличивают опасения в Ешатид по поводу возможной электоральной цены союза с Беннетом. Об этом Мати Тухфель, как я уже сказал, на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Экономический кран закрылся. Что действительно нас стоит за атаками гранаты, актами насилия в отношении отделений сети Japanica. Алон Хохмон об этом на сайте газеты Ma'ariv. И еще один материал, да, опрос, который также здесь, о котором также здесь и говорится, опрос Кан, блок Нетаньяу ослабевает на один мандат. Однако даже при участии партии Трупера Генделя блок противников Нетаньяу 61 мандата без арабских партий не набирает. Это результаты опроса, который был опубликован корпорацией Кан. Мы, разумеется, продолжим говорить о политике и обо всем актуальном. Но сейчас Мундиаль.
1: Мундиаль 2026 на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Здравствуйте.
2: Доброе утро, Габи.
0: Итак, я думаю, что вы согласитесь со мной. Чемпионом мира стала лучшая сборная в мире.
2: Да, безусловно. Финальный матч на 100% это подтвердил.
0: Сборная Испании прошла Де Брейне, прошла Мбаппе и вчера прошла Месси. Причем, надо сказать, не знаю, согласитесь ли вы с этим, но, по-моему, это был один из наиболее односторонних финалов, которые вообще можно было, которые я помню, по крайней мере. Сборная Аргентины создала один голевой момент буквально на последней минуте матча.
2: Да, ни одного удара в створ не было. Со стороны аргентинцев, наверное, такого мы не очень ожидали все, но это футбол, это финал, и Аргентина играла так, как позволял соперник. Испанцы были великолепны, а аргентинцы, не удалась им игра, и в какой-то момент они просто, видимо, посчитали, что как-то дотянуть до овертайма, а может быть даже надеялись там на серию пенальти, что Мартинес потащит. Ну, в общем, конечно, все по делу. Испанцы пропустили всего один гол за 8 матчей. Это уникальное просто достижение. И то, что аргентинцы вышли в финал, я считаю, это уже здорово для этой команды, потому что были вопросы по турниру, и не все было гладко для них, поэтому я не думаю, что они должны там сильно убиваться горем. Это не обидное уж точно поражение.
0: Это не обидное поражение, но, так сказать, видимо, некий билдап ожиданий был таков, что мало кто мог представить, что в финальном матче сборная Аргентины, возглавляемая самим Лионелем Месси, не создаст ни одного реального момента у ворот испанцев.
2: Да, но дело в том, что я вот, например, смотрел с аргентинцами в баре. Я нашел бар, где аргентинский бар, где хозяин аргентинец, там говорят по-испански. Ну, в общем, такое аутентичное место, вот прямо вот как будто ты в Буэнос-Айресе находишься. И там не было внутри места, каким-то чудом я смог договориться, рассказав, меня спросили, откуда я родом. Я сказал, что я приехал в Канаду вот из Израиля, и рассказал историю. Вот, например, вы знали, что Месси родился в государстве Израиль?
0: Нет, не знал.
2: Вот. А он родился на улице в Розарио, в городе, на улице Эстада де Исраэль, ага. Что переводится в государство Израиль. Такая маленькая подробность интересная. Я рассказал менеджеру об этом, и она, может быть, поэтому, а может, просто решила, что мне надо дать место в баре. И вот пришли аргентинцы, очень так эмоционально переживали, болели и пели, и кричали, и, в общем, было очень обидно за них, за их переживания. Но это жизнь. Я после того, как матч завершился, так бармену сказал, к сожалению, он говорит, что делать? Говорит, мы живем дальше, продолжаем жить. Ожидания были высокие. Понятно, что Аргентина хотела защищать свой титул, и даже в моем, например, телеграм-канале большинство было голосование, опросы, большинство сказали, что Аргентина победит, то есть поставили галочку напротив флага сборной Аргентины. Ну вот так, это за это мы и любим футбол, и что в третьем матче, в матче за третье место мы видим 10 голов, а в финале, где, казалось бы, тоже должно быть атакующая такая команда, как мы вчера с вами говорили, да, одна из самых атакующих Аргентина. против команды, у которой лучшая защита, которая, собственно, это подтвердила. Но аргентинцы вот не смогли ни одного гола забить. Более того, 11 сейвов у Мартинеса, если бы не замечательный вратарь.
0: Я думаю, что лучший игрок этого матча, во всяком случае, в составе сборной Аргентины.
2: Да, да, я согласен. Я согласен с вами. И мы знаем, 4 года назад выход 1-1 был, и он там отбил ногой. И, по сути, тоже благодаря ему, в том числе, Аргентина завоевала тогда титул. Вот, изумительный вратарь. Но вот так бывает. Вот не получилась игра у аргентинцев. Нечего сказать. Я думаю, что...
0: Дима, но у аргентинцев игра не получилась в большой степени, потому что испанцы им этого не позволили. Ровно так же, как несколько дней тому назад они не позволили этого французам. Что есть в игре сборной Испании, что просто нейтрализует, чтобы не сказать, просто уничтожает таких игроков, как Мбаппе, Месси и так далее? Это абсолютно та же... Вчера был абсолютно копи-пейст полуфинала с Францией.
2: Ну, почти. Все-таки Франция, наверное, чуть поагрессивнее смотрелась. Я бы сказал, что они очень организованно играют, достаточно строго. То есть, несмотря на то, что испаноязычные, так скажем, команды достаточно такой авантюрный иногда футбол избирают, но испанцы, вот версии испанцев Де Ла Фуэнте, играют очень строго, организованно, как когда-то в лучшие годы играла сборная Германии. И это им позволяет контролировать полностью и центр поля, и на подступах к своей штрафной тоже держать ситуацию под контролем и забивать тогда, когда нужно сделать результат.
0: Это ведь
2: конечно,
0: не
2: Яман.
0: Та игра, это ведь не тот футбол...
2: Тики-така?
0: Тики-така, это не футбол Пепе, это не футбол Иньесты, да. Пуйоля и того состава Испании. Это другой футбол.
2: Да, футбол поскучнее, будем честны. Тот был прямо доминация, такой контроль мяча. Соперник просто не знал, что делать. Короткий этот пас в одно касание, это было изумительно. Сейчас, будем честны, ну не так играет зрелищно, конечно, Испания, но критиковать их глупо, они чемпионы мира и показали... И вот... Только лишь одна команда не смогла забить Испании на этом турнире. Это Кабо-Верде. Вазини не пропустила до Испании. И более того, Кабо-Верде не пропустила в основное время от финалиста Аргентины. То есть это вообще команда открытия, я думаю, этого турнира. Главное открытие. И вообще чемпионат получился интересным, несмотря на то, что были и посредственные матчи. И финал, мы знаем, не всегда получается таким, каким мы хотим его видеть, да. Последних два чемпионата мира были очень интересные финалы, особенно 22-го года, да, когда Аргентина победила.
0: Супер драма.
2: Да, это был самый интересный, на мой взгляд, из 8 чемпионатов мира, что я смотрел в финал. Не каждый финал может быть таким, да, и до этого были финалы такие блеклые. Ну вот на разных стадиях, и в том числе триллерные матчи были с участием аргентинской сборной, как минимум 3, с Египтом, с Кабо-Верде, и с Англией, конечно же. И Португалия, Хорватия, был невероятно закрученный матч, и очень обидно за хорватов, и ну просто мне кажется, что это, на мой взгляд, в 21 веке самый интересный.
0: Мы сейчас вернемся еще к итогам этого чемпионата мира. Еще один вопрос по финалу. Удаление аргентинского игрока Фернандеса с вашей точки зрения было оправдано?
2: Ну да, конечно, там вторая желтая.
0: А первая желтая?
2: Я думаю, да. Вот мы опять же говорим о том, что помогает, да, якобы, обсуждали, помогает Аргентине. Ну, по-моему, этот матч показал, что никакой
0: абсолютно
2: там помощи
0: чистое
2: нет.
0: Судейство, никаких претензий быть не может.
2: И то же самое было в других матчах. Как я уже сказал, симпатия к таким большим игрокам, как Месси, есть. Mm-hmm. И со стороны судей на подсознательном уровне есть. Их охраняют, скажем так, против них не разрешают очень грубо играть. Это просто такое внутри что-то. Но я думаю, что никакого там не было подсуживание этой команде. И вот это удаление, вторая желтая, все это показали. Я думаю, да, по делу Вообще не хочется обсуждать судейство. Я думаю, что судья в любом случае, испанцы победили, и тут вопрос судейства вообще не стоит. И без красной карточки, без удаления Аргентине, ну, в принципе, и до этого-то было нечего сделать, а удаление уже в самом конце, в добавленное время, ну, ничего бы они не перевернули и не сделали.
0: Да. Конечно, нельзя, не стоит говорить о том, что было бы, если бы, но все-таки хочу вас спросить, если бы дело дошло до серии пенальти, у кого шансы были бы предпочтительнее в этой ситуации?
2: Как говорится, пенальти — это лотерея, тут очень сложно сказать, я не знаю, честно. Мы знаем, что Месси, да, на этом чемпионате мира дважды не забил пенальти.
0: Он вообще очень он вообще не шедевр с 11-метровой отметки, надо сказать.
2: И 4 пенальти не забил из 8 вообще на чемпионатах мира. И, допустим, Месси бы мог опять не забить. Допустим. Угу. И мог бы не забить Ямаль, потому что 19 лет, потому что первый чемпионат мира, и мог дрогнуть. Ну, то есть, очень сложно сказать. Но мог бы выручить, например, Мартинес. Хотя лучший игрок Симон, признали лучшим игроком чемпионата, Симон пропустил всего один гол. Тут все логично. Поэтому сложно очень сказать. Я, честно говоря, люблю смотреть серию пенальти, но когда решается в серии пенальти судьба твоей команды, за которую ты там поддерживаешь, болеешь, это не очень.
0: Должен вам сказать, у меня дома была такая дискуссия на тему того, справедлива ли серия пенальти как способ решения того, определения того, кто будет чемпионом мира. Можно ли подумать о какой-то другой системе? В свое время был принцип внезапной смерти, да, до первого гола. Когда-то подбрасывали монетки. С вашей точки зрения, какая оптимальная система?
2: Я думаю, это справедливо. Просто обратимся к хоккею, где овертаймы играются по 20 минут, и просто бывает по 5-6 овертаймов, и уже болельщики там не могут, и уже хоккеисты не могут, уже у них сил нет. И это, честно говоря, на это смотреть, ну, тяжеловато. И мы говорим НХЛ, да, то есть там не 3-3, там играют полноценные 20-минутные в плей-офф, 20-минутные овертаймы, пока, значит, не закончатся все силы у всех, если не забили, да. И это иногда очень тяжело смотреть. Я не думаю, что, допустим, в футболе было бы разумно тоже играть, пока вот не забьют. Мне кажется, что все-таки пенальти, наверное, в данном случае... Ну, это же все... Тут нет никакого там нечестного чего-то.
0: Лотерея. 11 метров. Честная лотерея.
2: Да, честная лотерея, но почему не нравится многим пенальти? Потому что это нервы. И такие вот игроки, как Месси, да, там... То есть, может, больше шансов выиграть у менее сильной команды. Например, как я считаю, Нидерланды-Марокко, это показательный, была серия пенальти, когда марокканцы прошли голландцев. Хотя голландцы играли, ну, не хуже, на мой взгляд, и больше, дальше могли даже пройти по турниру. Поэтому вот, пожалуйста, когда пенальти в пользу более слабой, на мой взгляд, команды. Хотя марокканцы тоже, конечно, сильная команда, понятно.
0: Дима, наше время приближается к концу. Я хочу успеть задать вам один вопрос. Находимся ли мы на пороге новой, скажем так, эпохи испанского футбола, как было примерно с 2008 года? В 2008 они стали чемпионами Европы, в 2010 чемпионами мира, в 2012 вновь чемпионами Европы. Наступает ли еще одна эпоха испанского доминирования в мировом футболе?
2: Очень сильные игроки у испанцев. Это выглядит так, но мне кажется, что на следующем чемпионате мира будет другой победитель, потому что очень много играющих команд, которые играют в футбол более зрелищно, чем Испания, и могут составить им проблемы. То есть забить больше, чем один за весь турнир. И я думаю, что следующий чемпионат мира нам откроет нового победителя. Возможно, новая команда, которая никогда до этого не выигрывала, да? Но у этой команды точно есть шанс защитить титул на чемпионате Европы, потому что чемпионы Европы, чемпионы мира, уже есть доминирование в какой-то степени, да, два титула. И я думаю, чемпионат Европы вполне может, а вот чемпионатом мира будут вопросы еще 4 года целых, это большая дистанция.
0: И последний вопрос, насколько... такой раздробленный между тремя странами чемпионат мира с 52 сборные, да? Насколько это оправдало себя?
2: 48.
0: 48. 48.
2: На мой взгляд, оправдало, было интересно, и я скептически относился, что думал там 0-10 будет счет, но мы увидели 1-7, только один результат такой, Кюрасао проиграл Германии, а в целом-то матчи были напряженные, и вот андердоги, такие аутсайдеры, они дали прикурить, скажем так, фаворитам, и заставили их бегать и нервничать, поэтому интересный формат. Я, скажем так, не оправдались мои опасения. Но в следующий чемпионат может быть 64 команды. И мы знаем, он пройдет сразу там в 4 или даже в 5 странах. В Уругвае начнется, потому что это будет сотый. Столетие будет с момента первого чемпионата мира, который в Уругвае начался. И вот он пройдет сразу в 4 странах, получается, в Уругвае начнется, и потом также в 3 странах. Поэтому я думаю, да, с таким огромным количеством сборных это все оправдано, и мне кажется, было интересно.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное вам спасибо за эти беседы, за бессонные ночи у вас. Спасибо за участие в наших программах.
2: Спасибо вам и радиослушателям, и смотрим и ждем футбол. Следующего футбола.
0: Да, безусловно. Спасибо вам. Всего доброго.
2: До свидания. Счастливо.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: А мы продолжаем говорить о чемпионате мира. С нами Йоав Барович, спортивный редактор корпорации Кан. Йоав Барович, шалом.
3: Шалом, Габи, бокер тов.
0: Кодем коль, дугува шилха, о итрашмут шилха мягмал.
3: אני חושב שהגמר היה מאכזב, היה חלש, רצינו אחרי מונדיאל כל כך מלהיב, גמר הרבה יותר מה שנקרא סקסי, כדורגל שבאמת אנשים יותר אוהבים, לא קיבלנו את זה, קיבלנו משחק מאוד מהוסס, ארגנטינה שיחקה רע מאוד, גם ספרד לא שיחקה יותר מדי טוב, למרות שהיא כן הייתה יותר טובה מארגנטינה ללא ספק, אז קיבלנו מחצית ראשונה באמת רעה ומשעממת, מחצית שנייה קצת יותר טובה, עדיין 0-0, עברנו את ספרד תוקפת יותר, מגיעה ליותר הזדמנויות, בהערכה כבר היה ברור שספרד זה רק שאלה של זמן עד שהיא נותנת את הגול שלה, וכך אכן קרה בדקה 106, פרן טורס, ארגנטינה בסוף, כשלא היה להם ברירה, פתאום הגיעו לשתי הזדמנויות נפלאות, חבל שהם לא התחילו לשחק כדורגל יותר מוקדם, אבל בסוף הם הפסידו, ולאו מסי באמת נפרד בצורה כואבת, עם הרבה דמעות. הוא רצה לסיים את זה, אלוף העולם, אבל זה לא יצא.
0: אתה מסכים שמי שזכה באליפות העולם זה קבוצה, נבחרת הכי טובה בעולם?
3: בהחלט, אני חושב שספרד היא באמת האלופה הכי צודקת, הכי ראויה. נכון שהיא לא הכי מוכשרת, צרפת יותר מוכשרת, אולי אפילו אנגליה יותר מוכשרת. אבל בסופו של דבר, ספרד הצליחה לנצח כמעט את כולן, היא עשתה את זה גם ללא בעיות יותר מדי גדולות, היא ספקה רק שער אחד בכל מהלך המונדיאל, זה הישג תקדימי, היסטורי, והיא לא הגנתית, היא פשוט כל הזמן כמעט מחזיקה בכדור, מאוד קשה לקחת ממנה את הכדור, מאוד קשה להתקיף נגדה, הם הכי מגובשים, הם הכי מתואמים, והם גם הכי הכי עמוקים, יש להם הכי הרבה שחקנים טובים, השחקני ספסל שלהם לא פחות ואפילו יותר טובים מהשחקנים הפותחים, אז קשה להתמודד נגד ספרד שהיא גם מאוד מאומנת עם אותו מאמן שגם הוביל אותה לאליפות אירופה ואימן אותה בגיל הנערים והנוער, חלק גדול מהשחקנים. אז יש שם משהו שהוא עוצמת הקולקטיב, בסוף דיברנו כל המונדיאל הזה על הכוכבים הגדולים שהופיעו כל כוכבי העל, כל השמות הגדולים, אז ספרד הוכיחה שגם בלי שמות גדולים אפשר לעשות את ההישג הזה.
0: זה בכלל היה מונדיאל של פרידה מהכוכבים הגדולים. מסי, נאמר, רונלדו, מודריץ', הרבה הלכו.
3: נכון, הרבה מאוד. אולי גם הארי קיין קצת מתחיל ללכת. באמת חילופי דורות. באמת מרביתם, למעט קריסטיאנו רונלדו, שכבר מונדיאל שני ברציפות מאוד מאכזב. כמובן נאמר כבר לא היה רלוונטי, אבל באמת כל הכוכבים הופיעו במונדיאל הזה. והמונדיאל באמת עם אווירה טובה, בלי אלימות, אצטדיונים מדהימים, כדורגל טוב, הרבה שערים.
0: ועם נגיעה פוליטית אלינו, יואב למין ימל עם דגל פלסטין ודברים מהסוג הזה, עד כמה זה נוכח, עד כמה זה היה קיים במונדיאל הזה?
3: אני חושב שזה היה במונדיאל פחות קיים, אולי בגלל שזה היה באמריקה ו... ובקנדה, מקסיקו, ישראל הייתה פחות בפרונט, אני חושב שאפילו פלסטין גם הייתה פחות בפרונט, בהשוואה למונדיאל בקטר, למשל, שהייתי בו, שהיה לפני השבעה באוקטובר, היה בסוף 2022, לפני המלחמה, אבל שם פלסטינה הייתה מאוד מאוד נוכחת. אני חושב שבמונדיאל הזה לא היה הרבה פוליטיקה, היה את הסיפור של איראן, שהיה סיפור מאוד לא נעים, כי ראינו באמת נבחרת שמקבלת אפליה, טיפול מפלה, אנחנו אוהבים בספורט שכולם מקבלים את אותו טיפול, את אותו יחס, זה לא קרה מנבחרת איראן. נבחרת איראן בסוף גם היה חסר למילימטר להפיל לשלב הבא, זה לא קרה, אבל...
0: במה האפליה באה לידי ביטוי?
3: האפליה באה לידי ביטוי בעיקר בעניין של הוויזות. המון מהמשלחת לא קיבלו ויזות, אלה שכן קיבלו, קיבלו אותו ברגע האחרון, להיכנס לאמריקה ברגע האחרון, לא מספיק זמן להתכונן, מחליפים כל מיני לוקיישנים, מחנה אימון, הרבה הרבה לחץ. זה לא, ככה לא צריך להיות מונדיאל. מונדיאל, אם נבחרת מעפילה למונדיאל, היא צריכה לקבל בדיוק את אותו יחס כמו כל נבחרת אחרת, אבל ראינו שהאמריקאים הביאו את הפוליטיקה הזו גם לכדורגל, והם הביאו את הפוליטיקה לכדורגל גם עם השערוריה הכי לא נעימה במונדיאל, מה שקרה עם בלוגון, עם הכרטיס האדום, שפתאום ככה העונש מבוטל לפני משחק חשוב של ארצות הברית, אז היא גם קיבלה עונש והפסידה באותו משחק 4-1 לבלגיה.
0: אני רוצה לשאול אותך על גמר בעניין הזה, זה שתי מדינות ככה מאוד שונות ביחס אלינו, למשל ארגנטינה כרגע לפחות מאוד תומכת ישראל, ספרד מאוד עוינת את ישראל, זה איכשהו בא לידי ביטוי, זה יצא החוצה, זה היה נראה?
3: לא, זה לא היה בכלל רלוונטי, אבל באמת אז נשיא ארגנטינה תומך ישראל, אבל באמת ספרד מאוד מאוד אנטי-ישראל בשנים האחרונות, אבל גם פדרו סנצ'ז, ראש הממשלה שמסמל את כל המגמה האנטי-ישראלית, בכלל לא הגיע, הגיע שם הנסיך, המלך פליפה הגיע למשחק עצמו, וארגנטינה וספרד, נכון שיש גישות שונות לישראל, אבל זה מדינות מאוד מאוד מיודדות, מדינות שקורות אחת לשנייה אחיות. כי יש כל כך הרבה ארגנטינאים שגרים בספרד, יש שם היסטוריה של מאות שנים ביחד, אז בסוף ראינו סוג של דרבי בגמר, שתי מדינות דוברות ספרדית מאוד קרובות אחת לשנייה, מבחינה רגשית ולאומית והיסטורית, ארגנטינה וספרד, אבל בסוף, וגם אני חושב שהרבה מאוד אנשים, בטח פה בישראל, אבל ברוב העולם הפייבוריטית הייתה ארגנטינה, בעיקר בגלל לאו מסי. והיה מאכזב, לכל אוהבי מסי וכל אוהדי ארגנטינה, לראות את התצוגה הזו של אתמול, בלי ביתות לכיוון המסגרת בכלל, בלי הספרד הרבה יותר איומים לשער, באמת ראינו אבל בסוף נבחרת שניצחה, אי אפשר להגיד שהיא לא ניצחה בצדק.
0: יש לך שאלה אחרונה, לך יש הסבר למה שקרה, מה יש בנבחרת ספרד בעצם שמנטרל כל כך את הנבחרות הגדולות? הם נטרלו את אמבפה עם צרפת, הם נטרלו את מסי עם ארגנטינה, מה יש שם?
3: נבחרת מאוד חכמה, השחקנים שם יודעים איך לשחק כדורגל, גם בהתקפה, גם בהגנה, גם ללכת לאיש החם, גם יש שם אפס אגו, הם מאוד מאוד, הם משחקים ביחד המון שנים, עוד מגילי הנוער, עם אותו מאמן, ויש את ה-DNA הספרדי, יש צורת משחק ספרדית של הנעת כדור, שליטה בכדור, אנחנו לא רואים את זה בנבחרות אחרות.
0: זה שונה מבית ספר של פאפ, של ברסה, של פויול, של אינייסטה ואחרת, זה כדורגל אחר.
3: זה כדורגל קצת אחר, אבל הוא גם מבוסס על הנעת כדור, על שליטה בכדור, פחות טיקי טקה, אבל אני חושב שיש בנבחרת ספרד הזו באמת, הם ביחד, באנגלית קוראים לזה cohesiveness, הנבחרת הזו הנבחרת הכי מגובשת, הכי ביחד, הכי בלי אגו, כל השחקנים שם טובים, אין כוכבים, אבל יש המון המון המון שחקנים טובים, וראינו גם למין ימל, השם הגדול, ילד הפלא, לא משחק כמו ילד פלא, וזה לא שם, זה לא משנה. לא משנה אם החלוץ הזה לא מפקיע, החלוץ אחר יפקיע. המחליפים מפקיעים הרבה גולים, המפקיעים עושים את השינוי. אתמול ראינו, את שער הניצחון, גם מבשל מחליף, גם כובש מחליף. והעומק של הספרדים זה עומק של איכות, וצריך להגיד עוד משהו, גבי, בדור האחרון, 25 שנים האחרונות, בעולם הכדורגל, בוא נדבר על דור מלא, 25 כן. שנים. אין נבחרת בעולם שכל כך מצליחה כמו ספרד, עם שתי אליפויות עולם, שתי אליפויות אירופה, באמת, שלוש אליפויות אירופה, ואין ספור תארים ברמת המועדונים בכל המפעלים הגדולים. כלומר, אין אף מדינת כדורגל, אין אף תרבות כדורגל שבכלל מתקרבת לספרד ב-25 שנים האחרונות בהצלחה. לכן ההצלחה של אתמול והזכייה במונדיאל בכלל לא מפתיע.
0: יואב ברוביץ', עורך ספורט בתקן חדשות, המון תודה, ומחכים למונדיאל הבא כבר מעבר לפינה.
3: איפה הוא יהיה? בספרד.
0: בספרד ובפורטוגל ובעוד כמה מדינות.
3: נכון, הגמר אבל, כן, הגמר יהיה במדריד.
0: Тогда раба лиха.
3: Да, да.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего его впечатление от этого финала. Надо сказать, что меня этот финал разочаровал, говорит Йоав Барович. Это был матч очень тактический, было очень мало. Аргентина вообще играла очень слабо. Испанцы атаковали, но создали не так много моментов. Первый тайм был слабый, второй тайм был немного лучше. Перед началом дополнительного времени уже было ясно, что это только вопрос времени перед тем, как испанцы забьют гол. И, собственно говоря, это то, что произошло. Что касается этого чемпионата мира в целом, то наш собеседник говорит о том, что чемпионат мира был интересным. Было много разного рода таких околополитических моментов, в первую очередь касавшихся сборной Ирана, которая подверглась дискриминации в том, что касается визы, в том, что касается отношения к сборной, к тем, кто въезжал в Соединенные Штаты Америки. Израиль был меньше на повестке дня, несмотря на то, что всем памятна история с палестинским флагом в руках Ламина Ямаля, но игрока сборной Испании, но это не то, что присутствовало на протяжении этого чемпионата мира. Не было это, Израиль не был на повестке дня, так же, как и палестинский вопрос не был на повестке дня. Несмотря на то, что Аргентина, в финал вышли две сборные, отношение лидеров, которых к Израилю, лидеров этих стран к Израилю очень разное. Нынешний нынешнее руководство, политическое руководство Аргентины очень произраильское. Нынешнее политическое руководство Испании резко антиизраильское. Но Педро Санчес не был в США, он не присутствовал на финальном матче чемпионата мира. И, в общем, все это немного сгладило то впечатление, которое могло сложиться, если бы политика вышла на первый план. Поэтому надо сказать, что эти страны, вышедшие в финал, вообще очень дружественные между собой, несмотря на то, что лидеры там разные и называют друг друга братскими странами. В общем, так это выглядело и после завершения этого матча. Все видели, как с грустью Лионель Месси прощался с этим чемпионатом мира. А сборная Испании доминирует на мировой футбольной арене. За последнее поколение, 25 лет, 3 чемпионства Европы, 2 титула чемпиона мира. И следующий чемпионат мира пройдет в Испании. Не только в Испании, но финал пройдет в Мадриде. С нами в эфире был Йоав Барович, корреспондент, спортивный редактор корпорации «Кан Хадашот». 7:50, почти уже 9 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Ставраз и Мила Сталинская, продюсеры. Алла Найденова за пультом в студии. Олег Клоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. До сих пор говорили о чемпионате мира. После новостей будем говорить о войне, о политике и обо всем актуальном. Оставайтесь с нами на Канрек.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из «Frozen 1 и 2», живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».
4: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. На шоссе Айалон возле развязки Глилот в результате ДТП минувшей ночью погиб молодой человек 19 лет. Еще трое молодых людей получили травмы. Один находится в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла вследствие столкновения нескольких транспортных средств. Пострадавшие были доставлены в больницу Ихилов в Тель-Авиве. В партии «Демократим» сегодня проходят внутрипартийные выборы, праймерис. В список в Кнессет следующего созыва. Более 112 тысяч членов партии намереваются принять участие в голосовании, которое будет проводиться дигитальным образом с 9 утра до 19 часов. Корреспондент Кан Шахар Глик передает, что результаты будут объявлены вечером после 20 часов. Лидер партии Дегеля Тора Равин Дов Ландо подверг резкой критике представителей национально-религиозного лагеря. Во время одной из закрытых бесед он подчеркнул, что те, кто носят вязаные кипы, занимаются подстрекательством к убийствам. Среди них есть люди, которые ничем не отличаются от настоящих преступников. Если государство отправляет своих солдат ради собственного престижа, и в результате гибнут люди, разве это не убийство? А они, вязаные кипы, часто подстрекают именно к этому, заявил Равин в беседе с главами Ешивы Мейр. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Даниэль Грубайс. К другим темам. Руководство Турции выступило с угрозами, что предоставит Ирану помощь воздушным путем, если будет совершено вторжение курдских соединений в рамках наземной операции, организованной Моссадом. Об этом осведомленные израильские источники сказали в интервью корпорации КАН. По их словам, именно это имел в виду президент Дональд Трамп, когда говорил о том, что турки были на пороге вступления в иранскую войну. Корреспондентка КАН Гилли Коэн передает, что изначально программа, направленная на свержение режима Аятолл в Иране, разработанная в Израиле, подразумевала оказание воздушной поддержки со стороны еврейского государства курдским вооруженным формированиям. Эскалация в регионе Персидского залива. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп заявил, что американская армия нанесла минувшей ночью мощные удары по Ирану. В заявлении Центрального командования армии Соединенных Штатов говорится, что атаки в течение уже 9-й ночи подряд преследовали своей целью причинение ущерба военным возможностям режима Аятолл и предотвращение иранских нападений на суда в Ормузском проливе. Перед этим представители Бахрейна и Кувейта сообщили об очередных ударах Ирана по их территориям. Вчера вечером поступили сведения о гибели еще двоих американских солдат в Ираке и в Иордании. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. О спорте. В финальном матче чемпионата мира по футболу сборная Испании одержала победу над сборной Аргентины со счетом 1-0 и стала чемпионом мира. Победный гол забил Фернан Торрес на 16-й минуте добавочного времени. По окончании встречи президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вручил кубок сборной Испании. В чемпионате, который транслировался телерадиокорпорацией КАН, принимали участие 48 сборных. Он проходил в трех странах – Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Всего было сыграно 104 матча. Чемпионат продолжался в течение 39 дней. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В среду и в четверг температура вновь повысится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем ожидается 42 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 5 десятых. десятых агуры. Курс евро 3 шекеля 49,1 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: израильской территории. Накануне прошел марш в Газу. Тысячи израильтян приняли в нем участие. До Газы, разумеется, никто не дошел, так как армия объявила район закрытой военной зоной, а полиция выставила блокпосты. Поговорим мы и о политике. Продолжается подготовка к выборам. Сегодня пройдут праймериз в партии «Демократы». Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с ситуации в сфере безопасности. Из того, как Израиль готовится к возможному втягиванию в войну между Ираном и США. С нами в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Габи.
0: Обстрел Акабы, это был, с вашей точки зрения, по крайней мере, обстрел Акабы, это был некий сигнал Израилю, готовитесь вы на очереди, или просто выбран такой, такой населенный пункт, такой район, ну а мы просто по соседству?
1: Многие у нас считают в Израиле, что это был намек. Я не склонен этого считать. Дело в том, что Израиль от Ирана получает намеки, что называется, прямым текстом на протяжении всех последних многих месяцев, или если считать с 24 года. Израиль вполне верит, что Иран может нас атаковать, и сильно такого рода намеки здесь не нужны. Иорданцы, однако, сейчас являются в рамках вот этой вот ограниченной войны одной из основных, если не основной целью иранцев. И, собственно, иранцы ищут некие возможности расширения своих ударов по США и косвенно по Иордании. На мой взгляд, удар по Акабе был в первую очередь продиктован именно вот этими иранскими подходами. Насыпать иорданцев больше, иорданцам несколько больше и несколько шире, подняв планку, но не подняв ее до уровня настоящей большой войны. Если заодно Израиль слегка попугался, почему бы нет, так я рассуждаю, но главное, это не Израилю адресовано.
0: С точки зрения практического результата этого обстрела, что за обломки упали на нашей территории? Это перехватчики, судя по всему, да?
1: Перехватчики, скорее всего, то есть, скажем так, обнаружены обломки перехватчиков, может быть, по мелочам что-то и от самих ракет, но обстрелу подвергалась Акаба, это, по сути, на ленточке, это очень близко от Эйлата, близко от аэропорта в Рамоне. Кстати говоря, именно в аэропорту в Рамоне, который находится километров 20 с небольшим севернее от Эйлата, сейчас очень привлекательные для иранцев цели. Те самые самолеты-заправщики, которые не только в Бен-Гурионе, но и в больших количествах именно там, сообщают иностранные источники, что в аэропорту Увда, это еще севернее, также находятся американские самолеты, но иранцы их не обстреляли. На данном плане иранцы воздержались. Они обстреляли место, где целей каких привлекательных меньше. Ну а батарея железного купола возле Эйлата по распространенной практике выпустила пару перехватчиков по крупным обломкам. То ли, собственно, американских перехватчиков, то ли иранских ракет. Это стандартная практика, в рамках которой, если крупные обломки могут упасть на населенный пункт, их пытаются размельчить, либо отклонить от своей траектории, чтобы они меньшую опасность представляли.
0: Давид, в какой степени, если мы исходим из предположения о том, что Иран продолжит атаковать Акабу и такие населенные пункты, в какой степени это влияет на повседневную жизнь, например, в Эйлате или на функционирование того же аэропорта Рамон?
1: Это начинает влиять вот буквально на практике в тот момент, когда обнаруживают залп из Ирана. Ну, вариант номер два, если американцев кто-то по разведывательным каналам или они себя сами предупреждают, что будет залп по Акабе. Вчера, кстати, было нечто подобное. Вчера не просто за 10 минут до прилета ракет, когда, собственно, они вылетели, вычислили их траекторию и объявили предварительную не тревогу, но сообщение. Это, кстати, и вчера было. Вчера американцы объявили о том, что возможны обстрелы Акабы и порта, и аэропорта еще раньше. Я, кстати, не знаю, мне очень интересно, это было у них развединформация. Либо Иран их предупредил в рамках иногда таких угроз кулуарных, ну и, скажем так, предупреждений. Такого рода обстоятельства в наших местах тоже бывает. Но так вот, когда есть такое предупреждение заранее, как мы видим, и у нас об этом сообщают, в частности для наших граждан, и за 10 минут, если ракеты уже вылетели, есть предупреждение. А так, в текущей обстановке, вот прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, никаких изменений нет. Все происходит путем расписания рейсов и так далее. В момент запуска ракет, чья траектория вычислена, и очевидно, что они летят в сторону Эйлата, естественно, перехватчики

0: системы противоракетной обороны готовы на всякий случай сбивать осколки, рейсы задерживаются, в том числе самолеты тормозят в воздухе. Все примерно в таком духе.
1: Как в военном сообществе оценивают вероятность втягивания Израиля в эту историю? Потому что есть противоречивые сведения. Сегодня все газеты пишут о том, что вероятность выросла. С другой стороны, публикуются оценки военных. Нет сиюминутной угрозы.
0: Сиюминутная угроза, мы должны здесь расшифровать, это подразумевает что-то вроде того, что Иран в ближайшие, вот когда бы мы это не читали или не слышали, в ближайшие минуты или пару часов, или что-то в этом роде, ну несколько часов, допустим, что Иран атакует Израиль в инициативном порядке в течение ближайших нескольких часов. Что-то вроде этого. Но вот такой, прямо вот такой угрозы не видят по причине того, что американцы не подняли планку сегодня, то есть война не перешла в характер по-настоящему полноценной. По-прежнему вот эти серии ударов ночью, потом днем затишье с редкими ударами по Ирану, Иран в основном ближе к утру атакует и так снова. То есть американцы планку не подняли, Ирану ни с того ни с сего в ближайшие несколько часов тоже нет резона резко поднять планку именно ударом по Израилю, хотя бы потому, что Израиль ответит очень сильно, а пока идет ограниченный обмен ударами, Иран не заинтересован получить очень сильно. Это объяснение. А то, что вероятность в целом выросла, тоже более чем логично, потому что когда 9 дней наносятся удары подряд, идет обмен, ни одна из сторон не идет на попятный, и американцы, что особенно важно, американцы наращивают силы на Ближнем Востоке очень и очень существенно. И так как они не добились того, чего хотят от Ирана, я имею в виду уступчивости, отказа от ударов по судам в Армузском проливе, это говорит о том, что велики шансы нарастания мощи ударов со стороны США. Может быть, не в ближайшие часы, но в перспективе дней, считанных дней, ближе на этой неделе, да, а раз так, то та самая вероятность вырастает. Ну и кроме всего прочего, Израиль, насколько мы можем знать, Израиль предлагал американцам помощь свою, в прямом смысле слова, я имею в виду поучаствовать.
1: Да, вот это был мой вопрос. Это был мой вопрос следующий. Давид, с вашей точки зрения, есть ли вероятность того, что Израиль вмешается в эту войну без того, чтобы по нам ударили? То есть возьмет инициативу, разумеется, с согласия Трампа и присоединится к ударам по Ирану?
0: Эта возможность есть, но она, на мой взгляд, шанс. Давайте говорить в категории шансов. Значит, этот шанс повышается до довольно существенного в тот момент, если американцы решатся поднять планку и нанести удар по существенным инфраструктурам иранским, либо, грубо говоря, возобновить войну в полном масштабе. В тот момент, когда американцы наносят очень ограниченные удары, что это означает на практике? Что они не по разным политическим причинам по-прежнему не хотят большой войны, того раунда, который был в марте-апреле, не хотят эскалации, а действуют по-прежнему в режиме давления на иранцев силовыми методами и по ходу ведя переговоры. Значит, в таком режиме участие Израиля американцами, соответственно, согласия американцев ждать не стоит, потому что а зачем оно им? Они что, сами не справляются с ударами по околобереговой инфраструктуре противокорабельных ракет и отдельных объектов иранских ночью в течение пары часов? Справляются. Соответственно, вопрос, а зачем Израилю в таком случае участвовать? Израиль хочет нанести максимальный существенный ущерб Ирану в плане инфраструктур. В первую очередь, подключиться к такого рода американским ограниченным ударам тоже не имеет смысла, но зато будет иранский обстрел. Соответственно, Израилю, если и участвовать, то только с большими целями, а американцам привлечь Израиль тоже, если уж ты привлекаешь, то ради чего-то большего. Соответственно, по согласию Соединенных Штатов может быть только тогда, когда американцы решат, что дело в нынешнем виде себя исчерпало, пока не исчерпало, но есть одно «но». По ходу дела мы видим такие же удары американцев, как и раньше, но они наращивают силы. В тот момент, когда у них будут силы все целиком, вот тогда им легче будет решать, исчерпало или продолжать.
1: Давид, последний вопрос, если можно коротко. Ливан, что происходит там? На какой стадии мы находимся? Когда должен начаться вот этот пайлот, пробный проект, а иными словами, начало отступления ЦАЛа с тех позиций, которые он занимает?
0: Но по мелочам, можно сказать, что что-то по мелочам уже и началось, но в общем там все упирается если мы говорим по большому счету, вот эти две зоны, которые наши силы должны передать ливанской армии, вопросы некого технического согласования через американцев, как ливанцы это примут, буквально я имею в виду, ливанские силы примут это в свои руки. Уже, в общем-то, изначально назывались сроки согласования гораздо более короткие, но все это задерживается, нет какой-то явной, очевидной причины, камня преткновения. Я думаю, что мы можем в любую секунду услышать прямо о том, что это реализуется более-менее в полной мере. Ну, кстати говоря, важный контекст. Президент Ливана ОУН как раз сейчас находится в Соединенных Штатах, он встречался с Марко Рубио. Я так понимаю, сегодня он может встретиться с Трампом. Возможно, после этого завтра, мы услышим о какой-то подвижке. Да, что-то в таком роде. Все-таки был футбол, то все. Я думаю, что мы услышим вот совсем скоро о подвижке по поводу, собственно, пилотной программы.
1: Окей, ждем. Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе.
0: Спасибо, Габи, всего, хорошего дня.
1: Всего доброго. Итак, мы продолжаем программу. Очень надеюсь, сейчас мы сумеем побеседовать с нашим следующим собеседником и поговорить с ним о, собственно говоря, целях Соединенных Штатов Америки, о войне, которую американцы ведут, и о дальнейшем развитии событий. Очень многие связывают тему, которой мы посвятили первую часть нашей программы, иными словами, завершение чемпионата мира по футболу с возможностью эскалации в Персидском заливе. Есть мнение о том, что после завершения чемпионата мира такие сдерживающие факторы будут ослаблены, будут сняты, и американцы будут действовать гораздо более агрессивно. С другой стороны, многие считают, что США не заинтересованы в эскалации, президент Трамп не заинтересован в эскалации перед выборами середины каденции. Доктор Эран Лерман с нами в эфире, полковник запаса, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. Алоф Мишне Бамилуим, доктор Бадимос, доктор Эран Лерман, Сган Неси, Махон Иерушалем и стратегия Витахон, шалом леха и бокер тов. אני רוצה לשאול אותך, האם סיום של מונדיאל, של אירועי מונדיאל, מבשר אפשרות של הסלמה נוספת, כמו שגורסים רבים היום, ככה אני קורא בעיתונים?
2: אני חושב שזה קצת חיבור בין דברים, אבל שהוא לא בהכרח נכון. הסלמה נובעת בעיקר מכך שהמערכת האמריקאית, הממשל, מערכת הביטחון, קהילת המודיעין האמריקאית הגיעה למסקנה, שהאלמנטים ששולטים בפועל באיראן נמצאים במצב של היבריס, של תחושת הישג, שהם לא מעוניינים בעצם במשא ומתן, שהנושא של מצרי הורמוז הפך להיות מבחן כוח בסיסי מאוד לגבי מבנה המערכת הבינלאומית כולה, ולכן הלחץ ילך ויתגבר. האמריקאים פתחו בעצם במערכה כבר של 8 ימים, תוך כדי המונדיאל, וכן, בשביל להשלים הלאה צריך להביא תגבורות, וזה מה שהם עושים.
1: איזה כלים צבאיים יש לאמריקאים כדי להגביר? זאת אומרת, מה יעדים, מה יכול להיות שונה ממה שקורה כבר לילה, מה, לילה תשיעי ברציפות?
2: אפשר להרחיב את מעגל היעדים, אפשר לחזור ולתקוף בטהרן עצמה, אפשר לסמן שוב יעדי תשתית, ובעיקר לנטרל את היכולת של האיראנים לחסום את המיצר, יכול להיות עד כדי השתלטות, לא על הטריטוריה באיראן היבשתי, אבל על האיים שבשליטה איראנית שחולשים על המעבר, וזאת בהחלט אחת האפשרויות. מעבר לזה יש את הדיון שהוא מתנהל בפומבי לצערי, אני חושב שקצת מוזר לעשות את זה, אבל הנשיא התייחס לזה, לגבי תקיפה בהר המקוש, בפיקאפ מאונטן, כמו שקוראים לו האמריקאים, שיש שם כנראה תשתית של איזשהו מתקן גרעיני נוסף.
1: איראנים לעומת זאת תוקפים מדינות האזור, מאוד נזרים לא לתקוף את ישראל. איך אתה מבין את הטקטיקה שלהם?
2: אני חושב שיש מושג בסיסי שקצת התייאשנו ממנו, אבל הוא עדיין חי וקיים, נקרא הרתעה.
1: כושר הרתעה.
2: כן. כי בכל זאת הפגישה שלה עם חיל האוויר הישראלי ויכולותיו לא הייתה נעימה במיוחד, לא ביוני שנה שעברה ולא השנה.
1: ואוקיי, זה מסביר את העובדה שהם לא תוקפים את ישראל, אבל כן. בחירה שלהם לתקוף מדינות אזור, למשל, מה הם רוצים מהירדנים, מעקבה?
2: יצא בסיס אמריקאי גדול, וזה נמל ההספקה העיקרי של היחיד של הירדנים. אז זה ניסיון, אני חושב, לפגוע בכל מדינה שמערכת בסיסים אמריקאים, חוץ מישראל.
1: בגלל התגובה האפשרית הישראלית, האם אנחנו יכולים להגיע למצב שגם למדינות ערב יימאס והם ישתתפו בצורה יותר פעילה בלחימה הזאת?
2: זה מתקרב. הטונים שבוקעים חלק מדינות המפרט הם יותר ויותר נרגזים וחסרי סבלנות, ויש יכולות מסוימות שהם יכולים להביא לידי ביטוי. תוך כדי כך, הסעודים למשל מסלימים מול החוסים, שגם זה חלק מהסיפור. זו מלחמה שהם לא כל כך הצליחו בה בעבר, והם הסכימו בעצם להשלים עם המציאות הקיימת בתימן, אבל סבלנותם גם שם וסבלנותם פוקעת.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם יכול להיווצר מצב שעל רקע של כל ראשי מלחמה, אנחנו פתאום נשמע על איזה מסע ומתן מאחורי הקלעים,
2: כן,
1: פתאום...
2: כן, הכל יכול להיות. יש במערכת האמריקאית יותר מכל אחד, אמנם סגן הנשיא ונס, אני מברך אותו מכל הלב, עשו כרגע בלידת בנו.
1: שיהיה לו במזל.
2: אבל בסך הכל יש עדיין את גורם המסע ומתן, ואם האיראנים ירימו משהו שנראה כמו סימן של נכונות לנסות ולתת ברצינות, אבל גם ייתנו לזה את האפשרות. אבל אני חושב שטראמפ נעשה הרבה הרבה יותר חשדם ביחס למה שנכונים
1: לו. מה קרה, דוקטור לרמן, אני רוצה לשאול אותך, מה קרה? זה השתנה מאוד מאוד, פנייה מאוד מאוד חדה. אנחנו ככה שמענו על מסע ומתן, על דיבורים, על מגעים וכו', בום, ותוך כמה ימים כן, אנחנו...
2: האיראנים הסתלקו מהשיחות על נושא מצרי הורמוז, בצורה שטראמפ מפרש אותה כחוסר נכונות למסע ומתן רצינית. ובאותו רגע הוא איבד את סבלנותו.
1: זה רק הורמוז או שזה גם...
2: זה היה הורמוז. זה התפוצץ על הנושא של מצרי הורמוז, ואז הם התחילו לראות על אוניות. ובנקודה הזאת אני חושב ש...
1: אוקיי.
2: הוא התייאש.
1: דוקטור אלן לרמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: תודה. בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, насколько согласен ли он с тем, что завершение чемпионата мира по футболу, мы читали сегодня во многих газетах, завершение чемпионата мира по футболу является своего рода предвестником возможной эскалации, поскольку это, так сказать, освобождает американцев от связывающих их обстоятельств. Закончился турнир, который важное мероприятие на их территории, и они могут позволить себе действовать гораздо более агрессивно. Я полагаю, говорит доктор Иран Лерман, что попытка увязать эти два события не совсем оправдана. Эскалация, которую мы наблюдаем, и гораздо более агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов Америки гораздо, так сказать, скорее связаны с тем, что американцы полностью отчаялись увидеть компромиссы со стороны Ирана. Американцы поняли, что дипломатические какие-то шаги, дипломатические усилия не приводят к результатам, и что необходимо действовать гораздо более агрессивно в попытке привести Иран к столу переговоров и к достижению результата, к открытию Ормузского пролива, к возобновлению безопасного судоходства и так далее. Все это, говорит наш собеседник, достигается сейчас военным путем, потому что в США поняли, что Иран по-другому невозможно убедить отказаться от вот того ощущения эйфории, того ощущения победы, того ощущения контролем за ситуацией и так далее. Вот всех тех ощущений, которыми сегодня, судя по всему, охвачено иранское руководство. А без этого невозможно прийти к соглашению, говорит наш собеседник. По его словам, в распоряжении США есть большой арсенал средств, они могут и большой арсенал объектов, которые они могут атаковать. Это может быть вновь атаки на объекты инфраструктуры, это может быть атака на... Могут быть вновь удары по Тегерану, это могут быть удары по военным объектам, по экономическим объектам, и, может быть, удары по тем объектам. Возможность таких ударов, говорит наш собеседник, обсуждается в СМИ, что мне очень странно само по себе, но могут быть удары по тем районам, где обнаружены, судя по всему, новые атомные объекты Ирана. Что касается самого Ирана, он не хочет, он не атакует Израиль, потому что все-таки существует то, чтобы... о чем говорить сегодня уже почти неприлично и не принято, но да, тот самый фактор сдерживания, он существует, он никуда не делся. И встреча иранских сил с ВВС ЦАЛа и летом 2025 года, и в феврале-марте 2026 года, эти встречи были, мягко говоря, не очень приятными для Ирана. И поэтому они здесь совершенно не торопятся на такую встречу вновь. Именно поэтому, говорит наш собеседник, они предпочитают атаковать Иорданию, там, где есть американские базы, они предпочитают атаковать другие страны залива, не доводя дело до непосредственной конфронтации с Израилем, говорит доктор Иран Лерман. В то же время он отмечает, что и терпение арабских стран постепенно истекает. Мы видим это и в противостоянии Саудовской Аравии с хуситами, возобновленном противостоянии Саудовской Аравии с хуситами. Мы видим это и в той ситуации, которая, и в том, что касается возможности ответов со стороны арабских стран, со стороны стран Персидского залива на удары из Ирана. И поэтому, если эта ситуация будет продолжаться, то я не исключаю этой возможности. С другой стороны, говорит доктор Лерман, могут быть и переговоры. В конечном счете в американском руководстве есть разные голоса, и несмотря на то, что вице-президент Джей Ди Венс занят сейчас рождением своего сына, с чем я его горячо поздравляю, говорит наш собеседник, есть очень много тех, кто предпочтут, чтобы война закончилась, и будут направлять действия в сторону переговоров, в сторону дипломатического урегулирования. Поэтому, говорит наш собеседник, возможны переговоры, возможны изменения. Но сейчас мне кажется, что терпение Дональда Трампа подиссякло после того, как Иран просто сбежал с переговоров об открытии Армузского пролива. То, что было воспринято Дональдом Трампом как нарушение Ираном обязательств и вызов, брошенный непосредственно ему. Именно поэтому сейчас Дональд Трамп ведет себя так, как ведет. И мы говорим только об Армузском проливе. Это еще пока не переговоры ни о ядерной программе, ни о программе баллистических ракет, а только о свободном судоходстве в Армузском проливе. С нами в эфире был доктор Иран Лерман, полковник в отставке, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. 8:30 мы продолжаем программу. Накануне состоялся марш в Газу. Тысячи израильтян при участии министров и депутатов приняли участие в марше, цель которого была изначально добраться до сектора Газа. Разумеется, этого не удалось, так как армия объявила с закрытой военной зоны этот район, и полиция установила блокпосты. Цель — призыв к восстановлению поселений. Даниэла Вайс с нами в эфире, глава движения «Нахала». Даниэла Вайс, Йошевет-Рош Тнуат Нахала. Шалом, Бокертов. קודם כל, כמה אנשים השתתפו אתמול בצעדה? כי יש נתונים שונים, משטרה מדברת על 5,000, מה הנתונים שלכם?
3: 15,000 איש השתתפו בצעדה, יש לנו את אפשרות לדעת בדיוק.
1: איך?
3: לפי אוטובוסים, כלי רכב פרטיים, אנחנו יודעים לפי מגרשי החנייה ולפי מספר 87 אוטובוסים שהזמנו, זה לפני עצמו כבר הרבה מאוד, אבל הרבה מאוד, הרוב הגיעו בכלי רכב פרטיים, כך שבאמת זה היה ציבור ענק.
1: מה הייתה המטרה של האירוע?
3: המטרה היא להעמיד קריאה, להרים קריאה גדולה לממשלה. המטרה היא התיישבות בחבל עזה, ובשלב ראשון בחלק הצפוני, מה שנקרא התוחמת הצפונית, ניסנית, דוגית ואלי סיני, שלושה יישובים, שזה למעשה קרוב מאוד לאשקלון, קרוב מאוד לסדרות.
1: האם זה רק תוחמת צפונית, או שאתם מדברים על, את יודעת, על נווה תקלים וכפר דרום שיקומו לתחייה?
3: אנחנו מדברים על הכל. אבל אחרי ששר הביטחון אמר בפירוש, באופן ציבור, לפני ציבור, ארבע פעמים אמר, חזר על זה, שהוא מתכנן להקים אחזויות נחל בניסנית, דוגית ולי סיני, שזה בחלק הצפוני של הרצועה, מה שנקרא התוחמת הצפונית, החלק הצפוני. אז הבנו שכבר יש סימן ברור, רק צריך סימן ברור להתיישבות, רק צריך דחיפה גם של הציבור.
1: את חושבת עכשיו במצב הפוליטי, במצב הבינלאומי, במצב הביטחוני של ישראל, זה העיתוי הנכון למעשה כזה? נגיד שיש ממשלה שהולכת איתכם, נגיד שישראל קץ לפני בחירות יחליט לעשות צעד משמעותי ולהקים יחזות בתוחמת הצפונית. את חושבת שזה נכון מבחינת המצב שישראל נמצאת בו?
3: אני חושבת שזה ממש מתבקש מכל הבחינות שבעולם. למעשה, היום לצהל יש, לצהל, לצבא, יש נוכחות בחלקים גדולים, למעלה מ-50%, ב-60% משטח רצועה, יש אומרים אפילו יותר. רצועת עזה, כמובן.
1: כן, כן.
3: ואומנם מצד אחד יודעים שחמאס כן צובר נשק מחדש וכן מנסה לשקם את הכוחות, אבל כל חבל עזה הוא קטן מאוד, וכשממשלת צבא הגנה לישראל נמצא ב-60% מהשטח, אז בהשאר זה הרבה מאוד פליטים שנמצאים באזור שהיה בו גוש, מה שנקרא גוש קטיף.
1: כן.
3: עוד מהיישובים. אז למעשה יש אפשרות ליצור מצב שחמאס לא יתרחב מחדש במרחב כולו של חבל עזה, ולא יצבור ממש תאוצה, מכיוון שגם שטח זה פקטור משמעותי.
1: אתם לוקחים בחשבון, דניאל וייס, את ההשלכות הבינלאומיות, את דונלד טראמפ, את הדברים הזניחים כמו דעת קהל בינלאומית וכל מיני כאלה.
3: דונלד טראמפ ברגעים מסוימים גילה חיבה מיוחדת.
1: הרגעים האלה חלפו מזמן לצערנו.
3: כן, אבל אני לא מדברת רק על החיבה לישראל. זה תמיד, עם ישראל זה עולה ויורד. לא נשכח הייתה הקפאה של אובמה, היה סימפתיה, לא סימפתיה מצד ביידן. אז לא, מזה אני חושבת לא כדאי להיבהל. אני חושבת שעדיין ארצות הברית מעדיפה את הדמוקרטיה היחידה שיש במזרח התיכון, ובקשר למה שבכל הנוגע ליחס העולם, אז אנחנו רואים שמנו לב שאחרי הטבח, תקופה קצרה, העולם מזדעזע. אבל מהר מאוד...
1: יומיים בערך, כן.
3: כן, לצערנו. ואחר כך חזר לסורו, מה שנקרא. ובמקום להזדהות עם הסבל שלנו ולחשוב איך לא יקרה עוד כדבר הזה, חזר ממש, העולם חזר לסורו. ולכן העולם כאן, איך אומרים, עם כל הכבוד לעולם, ואנחנו רוצים לחיות.
1: את אומרת, פשוט להתעלם ממה שיגידו עלינו כתוצאה מה... נגיד אם מחר אנחנו מקימים את אלי סיני, מקום שאני הייתי בו הרבה מאוד פעמים. אם אנחנו מקימים את אלי סיני מחר בבוקר, אנחנו צריכים פשוט להתעלם מתגובות הבינלאומיות.
3: את הייתי אומרת, לצערי הרב עוד לא הקמנו את אלי סיני, והנה, תגובות הבינלאומיות נגד ישראל הן פשוט מזעזעות. כאילו אנחנו התחלנו איזשהו עימות עם עזה, שוכחים את כמה השתדלנו שיש שם שקט, שגם המזבדות הכסף עם הכסף שלא אהבנו, אבל כדי שיהיה רוגע ושיהיה שקט ושלא יהיה מלחמה והרבה התחשבות בצרכים בתחום רפואה ושאר דברים, וכל זה לא עזר.
1: אוקיי. שאלה אחרונה, דניאל וייס, ברשותך, מה הצעד הבא? זאת אומרת, אני מכיר את התהליך הזה מצפון שומרון, מחומש. עוד צעדה, עוד גרעין ועוד ניסיון לייחס בקרקע. אתם מתכננים פעולות מעשיות?
3: כן, בדיוק כמו חומש. נתת דוגמה מדויקת. ממש העתק הדבק מהשומרון, מצפון השומרון.
1: כלומר, להקים סוג של ישיבה, למשל, בתוחמת צפונית.
3: בוודאי, אבל לא זה. קודם להתמיד, בצעדות, בדרישה מהממשלה, בפעולות ציבוריות מכל הסוגים. עכשיו, השבוע, בסוף השבוע זה 9 באב.
1: כן.
3: 21 שנה לגירוש מגוש קטיף, ומכל חבל עזה ומצפון השומרון. אז באמת לצפון השומרון חזרנו, ועכשיו אנחנו מתכננים לחזור גם לעזה, לפחות תוחמת הצפונית, כן? העתק הדבק מהשומרון ומחומש, מסנוב.
1: כלומר, אתם מתכוונים להקים עכשיו גרעין או קבוצה שתתיישב על בסיס קבוע באזור הזה?
3: ודאי, יש לנו כמה קבוצות כבר, הן מוכנות להיכנס לשבת במקומות האלה הרגע.
1: אוקיי.
3: זה יתרון מאוד גדול. ברגע שיש 3 מרכיבים, בנכונות להתיישב בשטח, של שרים וחברי כנסת, כמו שהיה אתמול, 10 שרים ולמעלה מ10 חברי כנסת, 15 אני חושבת אפילו, והרבה מאוד אנשי ציבור, ומסה של ציבור של מגיע.
1: אוקיי.
3: תומך.
1: חייבים לסיים. כן, הבנו, פחות או יותר הבנו. דניאלה וייס, יושבת ראש תנועת נחלה. אני מאוד מאוד מודה לך ששוחחת איתנו הבוקר. תודה רבה.
3: ברצון, בהצלחה.
1: Я спросил нашу собеседницу о целях этого мероприятия, целях марша, который был совершен. В Газу, разумеется, никто не попал, но тем не менее определенное внимание они к себе привлекли. И наша собеседница говорит о том, что в мероприятии принимали участие 15 тысяч человек. Еще раз скажем, что полиция говорит о 5 тысячах, организаторы говорят о 15 тысячах. Цель была заявить о необходимости восстановления еврейских поселений в секторе Газа, а в первую очередь в северной округе сектора, что находится, по словам Даниэла Вайс, в непосредственной близости от Ашкелона, тех местах, где до лето 2005 года, до так называемого размежевания, разрушения поселений, выселения людей, находились поселки Элей-Синай, Нисанит и Дугит. Это на первом этапе, говорит наша собеседница. Мы рассчитываем на то, что после заявлений министра обороны Исраэля Каца о том, что в его намерение входит создать такие поселки, сначала военизированные, а потом, которые получают гражданский статус, как это было неоднократно в различных районах и на севере, и в Иудее, и Самарии. То же самое будет и сейчас, сначала на границе с Газой. Мы считаем, говорит наша собеседница, что ситуация, при которой Израиль контролирует более 60% территории сектора, позволяет нам это сделать, позволяет вернуться на ту территорию, где раньше находились поселки, где сейчас проживают беженцы из тех районов, которые заняты ЦАЛом, говорит Даниэла Вайс, и есть возможность эту ситуацию изменить. Я не думаю, говорит она, что мы должны обращать внимание на то, что скажет мировое сообщество, прежде всего. Отношения с Соединенными Штатами Америки всегда, так сказать, имели взлеты и падения, и Дональд Трамп уже далеко не тот союзник Израиля, и не такой большой друг Израиля, как нам, к сожалению, как нам казалось в начале. И давайте вспомним действия Барака Обамы, давайте вспомним действия Джо Байдена. Все это очень динамично, говорит наша собеседница, но в первую очередь мы должны принимать в расчет то, к чему мы стремимся, и то, чего мы хотим. И это самое главное, говорит Даниэла Вайс. И нету никаких серьезных препятствий против этого шага. Мировое сообщество, к сожалению, очень быстро пришло в себя после шока 7 октября. Оно изначально, да, были несколько дней, когда мировое сообщество было потрясено и относилось к Израилю сочувственно, однако это очень быстро пропало, очень быстро растаяло в воздухе, и нас вновь критикуют, на нас вновь нападают, и мы должны действовать так, как правильно для нас, считает наша собеседница, а для нас правильно восстановить поселки на северной границе с Газой. Для этого, говорит Даниэла Вайс, у нас уже есть группа тех людей, которые готовы там поселиться. Это практически та же модель. Наши действия будут проходить по той же модели, по которой проходила борьба за возвращение в Хомиш. Надо сказать, что борьба, которая увенчалась успехом поселенцев. Хомиш восстанавливается. И в Северной Самарии то же самое мы будем практиковать здесь. Это будет копи-пейст. И очень надеемся на успех, говорит Даниэла Вайс. В любом случае, да, уже сейчас есть группы людей, которые готовы поселиться. В таких ситуациях важны три фактора. Прежде всего, мотивация, готовность поселиться, согласие, поддержка политического руководства. Мы видим, как поддерживали наш вчерашний марш политики, не менее 10 министров, масса депутатов Кнессета и так далее. И люди, которые готовы, которые заинтересованы в том, чтобы поселиться в этих местах, такие люди тоже есть. С нами в эфире была Даниэла Вайс, глава организации «Нахала». Восемь часов 43 минуты в Израиле. Мы продолжаем программу, поговорим немного о политике. Выборы приближаются, точнее говоря, до выборов осталось 99 дней, и партии организуют свои ряды. Сегодня партия «Демократим» проведет выборы, праймерис, точнее говоря, 111 тысяч, более чем 111 тысяч членов этой партии изберут предвыборный список. Нахум Пери, парламентский корреспондент политической редакции газеты «Маариф». Нахум Пери, когда в парламентарии, бедеск политишель «Маариф», шалом.
4: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, 111, כמעט 112 אלף איש בדמוקרטים, איך שלא נתייחס למפלגה הזאת, הישג ראוי לשמו.
4: בהחלט, כן, זה הישג מאוד ראוי, במיוחד אחרי האיחוד של מרץ ועבודה, שלא, בעצמם, בנפרד, לא הצליחו להביא כזאת כמות נכבדת, אז ממש רואים שיש רוח חדשה באזורי ההצבעות האלה, בהחלט הישג מרשים.
1: מה יקרה היום? זאת אומרת, איך מורכבת רשימה של דמוקרטים?
4: אז היום ממש בעוד שעה קלה הקלפיות ייפתחו, זה הצבעה דיגיטלית, לא הצבעה פיזית בקלפיות, וכל מתפקד צריך לבחור בין שישה לשמונה שמות של מועמדים שהוא רוצה, וההצבעה ננעלת בשבע בערב, ובשעה שמונה הם כבר צפויים להכריז על הרשימה. יש 51 מועמדים, אבל כידוע לפי הסקרים מקבלים באזור 10 מקומות ריאליים, אז צפוי הרבה אכזבות, אבל יהיה דווקא מאוד נחמד ששעה כבר אחרי שההצבעה מסתיימת, אז כבר נדע מה התוצאות.
1: יהיו שריונים? יש שריונים בדמוקרטים?
4: אז יש ליושב ראש הרשימה יאיר גולן, יש לו זכות לשריון, עוד לא יודעים אם הוא ישתמש בזכות ואת מי ישריין, אבל כן, יכול להיות בהחלט שנראה הצנחה של מועמד משלו, ויש גם הבטחת ייצוג, שזה ההסכם שלהם עם מרץ, הבטחת ייצוג במקום 6, 8 ו-14, ש-14 הוא מקום כבר לא כל כך ריאלי, אבל 6 ו-8 בהחלט...
1: אז אם אני ככה, אם אני מסכם את המצב שלהם, יש את יאיר גולן, שהוא מן הסתם יהיה מקום ראשון, יש לו זכות לשריון של מקום אחד, ויש עוד שני הבטחות ייצוג, שזה כבר 4 מקומות ירדנו, אם אנחנו יוצאים מזה שהם מקבלים 8, 9, 10 מנדטים בסקרים, בעצם זה 5-6 מקומות ריאליים שיקבלו דרך פריימריז.
4: נכון, ושלושה מהם צפויים להיות לחברי כנסת שכבר עכשיו מכהנים, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן, הם צפויים לקבל את המקומות הראשונים בפריימריז.
1: מרב מיכאל לא מתמודדת.
4: לא.
1: לא. ואז בעצם מה, 4 ועוד 3 זה, בעצם יש שני אנשים, אם אנחנו נהיה מציאותיים, יש שניים, אולי 3 אנשים שיבחרו, שיצאו מתוך פריימריז לכנסת.
4: בדיוק, כן.
1: מה השמות שככה אנחנו יכולים לדבר אליהם? אני שמעתי למשל על שם של גבי לסקי, שהוא ככה רץ מאוד חזק.
4: נכון, צריך להגיד גם שהוא מועמד של מרץ, אז בהחלט יש סיכוי לא רע בכלל. וגם מהרשימה של מרץ, אז גם מוסי רז, מיכל רוזין, נאור נרקיס, גם מתמודד על משבצת. וחוץ מזה מועמדים אחרים, יאיה פינק, משה רדמן, נמרוד שפר, כל השמות האלה שמכירים מהימים של המחאות נגד הממשלה, אז הם צפויים בהחלט לקבל מקומות גבוהים, לא בטוח שזה יספיק.
1: תחרות קשוחה לפי השמות שככה בזריזות עברנו עליהם. אוקיי, בוא נדבר רגע על הליכוד, מה חדש שם במאבק על איך שהרשימה הזאת תתעצב או תיבנה?
4: אז שם יש קצת יותר בלגן, כמו שכידוע, אז ביום חמישי בית המשפט ממש עצר את ההצבעות של המרכז, על החוקה, ואתמול ועדת החוקה התכנסה שוב, הצביעה על איזשהו מתווה חדש, למרות שבית הדין של הליכוד אמר להם שזה לא תקין, אבל אין להם יכולת באמת לעצור את זה, אז הצביעו על מתווה חדש שנותן לנתניהו 8 שריונים ב-30 מקומות הראשונים, ודוחק את המקומות של המחוזות רק החל ממקום 34.
1: למה שהמתווה הזה יאושר בניגוד למתווה הקודם? זאת אומרת, מה השתנה, מה ההבדל?
4: אני חושב שקודם כל השתנה ממד הזמן, הם עכשיו הרבה יותר לחוצים מזה שבכלל באופן כללי יבטלו את הפריימריז נטו כי אין הם מספיק זמן להיערך לזה, אז יכול להיות שיאשרו נטו בגלל זה. ושוב, לבית הדין אין ממש כלים, אין לו שיניים, אז יכול להיות שהוא יגיד שזה לא תקין ובכל זאת יתקדמו עם זה. ואז יגיע לבית המשפט המחוזי.
1: ושבית המשפט המחוזי בקלות יכול עוד פעם לעכב את זה, כי...
4: נכון, בהחלט יכול להיות שזה, אגב, יכול להיות שזה בכלל מראש מה שנתניהו רצה, כדי שבסוף שיוכלו להגיע לוועדה מסדרת, שהוא שאלה כמה פעמים שהוא כן רוצה. הוא גם הכניס סעיף שאומר שאם מתפתח איזשהו מצב חירום בין עכשיו לבין הפריימריז, אז גם ככה יוכל להכריז על ועדה מסדרת.
1: ומה זה מצב ביטחוני? רק הוא קובע, נכון? זאת אומרת, בליכוד זה המצב.
4: בגדול, כן. לא, זה, ממה שהבנתי, צריך שפיקוד העורף יגביל את, יגביל את ההנחיות. אבל כן, בהחלט יכול להיות שיהיה מצב ביטחוני בשבועות הקרובים.
1: אוקיי, מחכים. נחום פרי, מעריב, ים תודות. בוקר טוב.
4: תודה.
1: Я спросил нашего собеседника о праймерис в партии Мерец, которая проходит сегодня, 112, почти 112 тысяч человек примут в них участие. Достижение, бесспорное достижение Яира Гулана, партия, которая вместе, Авуда и Мерец пошли вместе, порознь вряд ли они достигли бы такого результата, говорит наш собеседник. И сегодня 112 тысяч человек проголосуют за 51 кандидата. помимо Яира Голана, у него есть право на назначение одного человека в предвыборный список. Кроме того, есть места, которые отведены для женщин и так далее. Есть такие забронированные места, которые оставляют, по сути дела, для в первой десятке условно. Если мы говорим о том, что 10 человек, это примерно 10 мандатов, это примерно тот потолок, который на данный момент, которого достигает партия Демократ, на данный момент, подчеркиваю, у них есть примерно 2 или 3 человека, которые смогут в результате этого процесса праймерис быть избранными в Кнессет, помимо депутатов Гиляда Карива, Наамы Лазими и Эфрат Райтон, которые, вероятно, получат наиболее высокие места. Есть очень много кандидатов, известных кандидатов, которые борются за проходные места. Результаты будут известны сегодня в 8 часов вечера. В 7 часов вечера заканчивается голосование. Буквально через час, поскольку голосование электронное, то станут известны результаты. А что касается происходящего в Ликуде, там все сложнее. Как известно, суд заблокировал тот проект формирования предвыборного списка, на который рассчитывал Бенямин Нетаньяху. Вчера организационная комиссия Ликуда пришла к новому предложению, согласно которому Нетаньяху получит право кооптировать 7 человек до 30-го места в предвыборный список. Возможно, это предложение также будет заблокировано. Возможно, именно на это рассчитывает Нетаньяху, который, в принципе, хочет, чтобы праймериз не было. Но это вопрос дальнейшего будущего. Сейчас вопрос, утвердит ли это суд, партийный суд Ликуда. По словам нашего собеседника Нахума Пери, высока вероятность, что да, так как время уходит и, возможно, не будет, просто не останется времени для того, чтобы провести праймериз. С нами в эфире был Нахум Пери, парламентский корреспондент политической редакции газеты «Маариф». 8:53. Последняя тема нашей программы. Европейские страны, Канада и Евросоюз в совместном заявлении призвали Израиль улучшить обращение с заключенными, находящимися под административным арестом. Зеев Фарбер, адвокат по международному праву, с нами в эфире. Господин Фарбер, доброе утро. Адвокат Фарбер, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: С точки зрения сухого закона, буквы закона, да, чего от нас требуют и чего мы не предоставляем административным заключенным?
5: Давайте так, что от нас требует и чего мы не предоставляем. От нас требует, ну, в соответствии с международным правом гуманитарным, все заключенные должны иметь какие-то базисные условия, в том, что касается еды, условий содержания и так далее, запрет на издевательство и так далее. Предоставляем мы это или нет, это тоже большой вопрос, потому что на самом деле было решение Багаца по этому поводу, которое обязало правительство и управление тюрем примерно то же самое, а именно то, что им полагается по вот этот минимум, который им полагается международному гуманитарному праву, базисные условия, еда на каком-то минимальном уровне, которая бы не ущемляла бы их и не приводила бы к существенному унижению веса, так, да, и чтобы она была достаточно разнообразна и так далее. То есть все это было уже в решении Багаца. И если это было решение Багаца, то значит, что государство, в принципе, этому следует. Вот. Так что, скорее всего, здесь есть разница, во-первых, между тем, что от нас требуется, то, что действительно есть. И, во-вторых, мы опять видим, что, несмотря на вот эти решения израильских судов, которые как бы обязывают правительство, службы безопасности, службы тюрем в данном случае, выполнять некие те или иные условия в соответствии с международным правом в отношении, в данном случае, заключенных и так далее, то это никак не улучшает нашу ситуацию на международной арене. Их это как-то вот те, кто против нас, это их не убеждает в том, что мы выполняем эти условия. То есть все равно к нам предъявляют вот эти требования, которые не факт, что они обоснованы. Да? уже же начало, было принято решение, что допустить туда и представителей Красного Креста, чему правительство противилось, и все равно это продолжается. Это с одной стороны. С другой стороны, есть действительно проблема в том, что эти заключенные 7 октября, они, собственно, находятся в заключении уже довольно давно. А но суды...
1: Мы знаем... Да-да, пожалуйста.
5: А суды по ним до сих пор и не начались. То есть, вообще говоря, они, ну, с нашей точки зрения, они подозреваемы в терроризме. А с другой стороны, на них и на каждого, как на каждого человека, распространяется презумпция невиновности.
1: Мы знаем вообще, сколько в израильских тюрьмах есть заключенных, находящихся под административным арестом?
5: Ну вот все эти заключенные, ну, это несколько тысяч человек. То есть я думаю, что называлась сумма 9 тысяч человек. Что-то
1: но это, не только, это ведь не только те, кто были задержаны 7 октября и позже. Административные заключенные были и до вторжения Хамаса.
5: Это да, но это все-таки было их не так много. Угу. Это действительно, все это было. Были, кстати, и это распространялось и на евреев, кстати. Да? Это,
1: безусловно.
5: Да. Но опять-таки это были, ну, десятки, сотни, может быть.
1: А, то есть вы хотите сказать, что драматическое большинство, подавляющее большинство, это те, кто были задержаны после 7 октября?
5: Да, 7 октября и позже.
1: А почему есть необходимость держать их под административным арестом? Ведь под административный арест — это когда нет возможности публично предъявить подозрение или обвинение. В отношении этих террористов ничего, в общем, тайного нету, все очевидно. В чем причина административности? Почему не под обычным арестом?
5: Вы абсолютно правы, очень правильный вопрос. И это именно слабое место в позиции нашей израильской позиции. То есть почему за эти все 2 года с лишним,
1: почти которые три уже, да?
5: Это почти 3 года, до сих пор и даже не предъявил никому обвинительное заключение. Ну, действительно, есть были трудности, которые, поскольку это было массовое преступление, трудности, так сказать, каждому отдельному составить для каждого отдельного человека из этих террористов обвинительное заключение, в чем он конкретно виноват. Но прошло уже почти 3 года. Все это можно было бы давно сделать. Это большой минус прокуратуре, в особенности военной прокуратуре, которая занята совершенно не тем. А тем временем действительно вот эти голоса против Израиля в отношении содержания вот этих... Мы говорим, что они террористы, а другие говорят, что они пока что... по презумпции невиновности просто люди, которые держат под стражей без причины, то действительно у нас есть проблема. Эту проблему надо решать.
1: Адвокат Зеев Фарбер, специалист по международному праву. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
5: Всего хорошего.
1: 8 часов почти 59 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Ставраз и Мила Сталинская, продюсер Олег Лоц, редактор у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», в эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Всего вам самого доброго, хорошего дня, хороших новостей.
6: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
7: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Командующий центральным округом генерал-майор Ави Блот заявил в ходе беседы с хозяевами ферм, расположенных в Иудее и Самарии, что он действует на основании тех распоряжений и указов, какие поступают от правительства. Именно поэтому, по его словам, он препятствует созданию незаконных поселенческих форпостов на территориях A и B. Корреспондент Кан Рои Шарон передает, что Ави Блот также подверг критике случаи проявления насилия. Он подчеркнул, что это только отвлекает военнослужащих Цагаля от осуществления ими антитеррористических действий. Генерал-майор выразил сожаление в связи с тем, что далеко не все молодые люди, проживающие на территориях, уважают закон, а некоторые, указал он, вообще пытаются взять закон в свои руки. Часть из них высказывают пренебрежение к сотрудникам сил безопасности. Кроме того, косвенным образом Блот коснулся и решения министра обороны Исраэля Каца отменить административные аресты евреев, проживающих на территориях. Генерал сказал, что это ограничило возможности правоохранительных органов бороться с таким явлением, как еврейский террор. Инциденты, сопровождающиеся насилием в Иудее и Самарии. Двое сотрудников сил безопасности получили вчера вечером ранения в ходе столкновений возле Кфар-Джарир в округе Беньямин. Из Цагаля сообщили, что сотрудники силовых структур пытались предотвратить столкновение между израильтянами и палестинцами. Несколько граждан Израиля пришли туда, чтобы вывести принадлежащий им скот. Палестинцы приняли закидывать камнями и кирпичами как еврейских поселенцев, так и военнослужащих и сотрудников погранохраны. В пресс-службе Цагаля указали, что в ряде случаев солдаты и пограничники были вынуждены открывать огонь. Высокопоставленные источники в правоохранительной системе страны выражают опасения в связи с тем, что назначение нового главы следственного отдела полиции Махаш, который занимается расследованием преступлений, совершаемых полицейскими, может привести к преследованию тех сотрудников, которые в частности занимались тайными расследованиями. Высокопоставленные источники сообщили в беседе с корреспонденткой корпорации КАН Тамар Альмог, что ряд полицейских и прокуроров знают, что за ними ведется наблюдение. По их мнению, единственная структура, которая может оказать им реальную помощь, это суд, который может издать соответствующий указ относительно апелляции против закона, касающегося отдела Махаш. К другим темам. Как мы уже передавали ранее, руководство Турции выступило с угрозами, что предоставит Ирану помощь воздушным путем, если будет совершено вторжение курдских соединений в рамках наземной операции, организованной Моссадом. Об этом осведомленные израильские источники сказали в интервью корпорации КАН. По их словам, именно это имел в виду президент Дональд Трамп, когда говорил о том, что турки были на пороге вступления в иранскую войну. Корреспондентка КАН Гили Коэн передает, что изначально программа, направленная на свержение режима Аятолл, разработанная в Израиле, подразумевала оказание воздушной поддержки со стороны еврейского государства курдским вооруженным формированиям. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В среду и в четверг температура вновь повысится. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Бирушалаем.
2: Канрека.
1: здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан-Река.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона Саша Коган. Сегодня во всем мире отмечают Международный день шахмат. 20 июля – Международный день шахмат. Одной из самых интеллектуальных игр, если не самой. Игры, которой больше 1500 лет. И хотя родиной шахмат считается древняя Индия, именно Персия, то есть нынешний Иран, подарила нам современный вид шахмат. Международный день появился по инициативе Всемирной шахматной федерации ФИДЕ, которая, кстати, была основана именно 20 июля, но, правда, 1924 года в Париже. Сегодня в шахматы регулярно играют более 600 миллионов человек по всему миру. Шахматы требуют умения просчитывать ходы далеко вперед, предугадывая ход противника.

0: человечества. А мы сегодня будем говорить о том, какие решения и какие выборы приходится делать уже здесь, на Земле. Новый отчет по рынку труда показывает, после завершения противостояния с Ираном число ищущих работу заметно сократилось. Но означает ли это, что рынок действительно восстановился? Или до нормальной жизни нам еще далеко? Разберемся и в том, какие экономические решения, принятые буквально в последние дни работы Кнессета и перед его распуском, отразятся в итоге на кошельке каждого из нас. Ну и еще одна тема. В Министерстве иностранных дел сообщают о росте числа израильтян, столкнувшимся с проявлениями антисемитизма за рубежом. За последний год десятки людей были вынуждены обратиться за помощью государства после нападений, угроз, отказа в обслуживании и других подобных инцидентов. Почему это стало новой реальностью? Что нужно знать тем, кто собирается за границу? Мы поговорим с очевидцем событий, который пострадал от нападений в Монголии. Затронем и другие немаловажные темы, а сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра. Тем более, что наш коллега Габи Вольсон, ведущий радио РЭК и политический обозреватель сайта News.ru, IL уже находится в нашей студии. Габи, привет. Ночь была добрый сегодня вечер. Удивительной. А спать, наверное, было совсем немножко осталось, да?
1: Совсем чуть-чуть.
0: Габи, в системе безопасности Израиля не ожидают немедленного удара со стороны Ирана. Уровень готовности высокий, но не максимальный.
2: Уровень готовности высокий. В Израиле наблюдают за происходящим в противостоянии между США и Ираном. В Израиле надеются на то, что мы не будем втянуты в эту войну. Однако шансы на это втягивание растут. Они не взлетели драматично, но они действительно очень существенны. Тем более, что, по мнению многих в системе безопасности, обстрел Акабы накануне, это был такой своего рода сигнал Израилю: мы приближаемся к вам. Наш собеседник сегодняшний Давид Шарп, наш военный обозреватель, считает иначе. Он говорит о том, что с его точки зрения это был только выбор Акабы как таковой, но нельзя знать, как будет ситуация развиваться дальше, и поэтому в Израиле действительно все силы безопасности в состоянии повышенной готовности для того, чтобы не было неожиданностей. Да? И военные говорят о том, что довольно быстро армия готова перейти от вот такого выжидания, от постороннего наблюдения к активному участию в военных действий.
0: Марш представителей правого лагеря к границе с Газой. Министры, депутаты Кнессета, призывы к восстановлению поселений. Как прошло вот это мероприятие минувшим вечером?
2: Было достигнуто соглашение. Изначально, на самом деле, было очевидно, что в Газу никому пройти не дадут. По достаточно горькой иронии судьбы, это мероприятие проходило ровно через 21 год после марша в сторону Газы перед размежеванием, того марша, который завершилось в Кфар-Маймон, где митингующих остановили на 3 дня, после чего все разошлись по домам. На сей раз мероприятие 3 дня не продолжалось, было достигнуто соглашение между участниками мероприятия и силами безопасности.
0: Ну и была закрыта военная зона.
2: Именно поэтому, да, я сказал, армия объявила закрытые военные зоны, полиция установила блокпосты, и не было возможности никуда продвигаться. Это было понятно с самого начала, что это произойдет. Число участников разнится. Полиция говорит о 5000. Наша собеседница сегодня, Даниэла Вайс, глава движения «Нахала», говорит о 15000, опираясь на число автобусов и на автомашин, которые приехали. Но даже если мы говорим о 5-7 тысячах, тоже достаточно внушительная цифра. Цель мероприятия – потребовать создания поселений на северной границе с Газой. То есть пока они не говорят о восстановлении, скажем, Навет-Калим или Кфар-Даром, они говорят о восстановлении поселков, которые находились на самой границе с Газой. С формальной точки зрения было утверждение, что они должны находиться за границей Газа, но тем не менее также были ликвидированы, я имею в виду Элей Синай, Нисанит и Дугит. Рискну предположить, что до выборов, по крайней мере, этого не произойдет, ну а дальше будет видно. По словам Даниэлы Вайс, они планируют уже тактику, которая принесла им успех в Северной Самарии. Марши в Хомыш продолжались несколько лет, и все закончилось отменой действия размежевания в Северной Самарии, и Хомыш отстраивается сегодня.
0: Ну и несколько слов о предстоящих выборах. При условии одобрения центром Ликуда Нетаньяху получит 8 гарантированных мест в списке. 7. И сможет... 7?
2: 7.
0: И сможет отменить праймериз, да, в случае подобной

0: Хотя получить 7 гарантированных мест до 30-го места, 8-е место там до 36-го, если я не ошибаюсь, вряд ли оно реально, поэтому говорят о 7 местах. Что касается отмены праймериз, да, Нетаньяу сможет отменить праймериз в случае эскалации в сфере безопасности. И если служба тыла объявит, что ситуация чрезвычайная, если вновь мы окажемся в ситуации чрезвычайного положения, Нетаньяу скажет: окей.
1: Может ли правительство Израиля форсировать эти события?
0: Форсировать эти события правительство Израиля, безусловно, может. Я надеюсь,
1: что этого не случится,
0: что премьер-министр Израиля не будет форсировать эскалацию ситуации в сфере безопасности для того, чтобы не проводить праймериз в собственной партии. Все-таки мне бы очень хотелось надеяться, что мотивации главы правительства иные. Поэтому этот сценарий, да, мне бы не хотелось даже рассматривать, хотя я понимаю вопрос, которым он продиктован. Так или иначе, Нетаньяу пытается, по крайней мере, очень заинтересован в том, чтобы праймериз не было, потому что всерьез опасается, во-первых, того, что через праймериз в Ликуд попадут вновь достаточно такие экстравагантные персонажи, как в этом Кнессете, а кроме того, ему очень важно, чтобы после выборов, в том случае, если судьба выборов будет решаться одним, двумя, тремя голосами, чтобы кто-то не откололся от Ликуда и не перешел в стан противников. Это не так просто. Нужна треть депутатов от фракции для того, чтобы это сделать. Поэтому, в общем, недостаточно одного депутата, но всегда можно найти.
1: Габи, вчера мы разговаривали, и ты сказал, что все-таки хочешь, чтобы победила Аргентина. Аргентина не победила. Чемпионат мира по футболу закончен. Испания стала фаворитом. Как дела?
0: Испания не стала фаворитом, Испания стала чемпионом.
1: Да, прости, конечно.
0: Испания стала чемпионом. Как дела? Прекрасно. Чемпионом мира стала лучшая в мире сборная. Вот в этом нет никаких сомнений. Сборная, которая прошла Мбаппе. Сборная, которая прошла Месси. Сборная, которая пропустила за весь чемпионат мира один гол. Сборная, которая в финале просто уничтожила сборную Аргентины, да, не дав ей создать ни одного голевого момента на протяжении 118 минут. Да, на 119-й минуте аргентинцы создали первую и единственную голевую ситуацию у ворот сборной Испании. Угу. Испанцы чемпионы мира, испанцы лучшая сборная в мире. Им удалось показать тот футбол, который, мне кажется, оптимальным. Много лет шла дискуссия о том, являлся ли футбол Барселоны начала этого века, то есть футбол Иньесты, Пуйоля, да, и так далее, самым прекрасным футболом всех времен и народов. Я никогда не был его почитателем, говорю откровенно, потому что это был скорее балет, нежели футбол. А футбол — это спорт, футбол — это война, футбол — это борьба, футбол — это сражение, футбол — это противостояние.
1: И это сражение Испания вчера
0: испанцам
1: выиграла.
0: Удалось, еще одна минута буквально, испанцам удалось создать футбол, который сочетает красоту и борьбу. Красоту и сражение.
1: В общем, real fight.
0: И этим они стали, и благодаря этому они стали чемпионами мира, абсолютно заслуженными и честными чемпионами мира.
1: Удалось уснуть быстро после этого?
0: Нет.
1: Габи Вольсон, ведущий радио Кан Река, политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Спасибо большое.
0: Спасибо
1: доброго
0: большое.
1: Утра и хорошего дня.
0: Всего доброго.
1: После каждого кризиса, в том числе военного кризиса, мы задаемся одним и тем же вопросом. Вернется ли жизнь в нормальное русло, а главное, когда? А один из самых точных индикаторов – это рынок труда. Вчера Государственная служба занятости Израиля, Лишкат Тасука, опубликовала июньский отчет. С одной стороны, число людей, ищущих работу, резко сократилось после окончания операции против Ирана, а с другой – до довоенного уровня страна пока так и не вернулась. Более того, уже в ближайшие месяцы специалисты ожидают традиционный летний рост числа безработных. Что сегодня происходит на рынке труда? Кто быстрее всего возвращается к работе и чего ждать дальше? Об этом мы поговорим с консультантом Государственной службы занятости в Хайфе Иланой Шерман. Илана, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Спасибо, что вы с нами.
2: Спасибо вам. Я не в Хайфе, а в Кулоне, но это не важно.
1: Ой, нам рассказали, что вы из Хайфы. Ну, хорошо. Итак, Илана, давайте начнем все-таки с самого главного. Можно ли сказать, что рынок труда уже восстановился после последнего военного противостояния с Ираном, или пока все-таки рано говорить о том, что рынок восстановился?
2: Окей, давайте начнем, наверное, с цифр. Начнем с того, что в начале операции «Львиный рык», то количество безработных на рынке труда составляло почти 400 тысяч. Более точно 396. На сегодняшний день их составляет 169 тысяч. Окей? То есть количество безработных сильно уменьшилось. И еще открою небольшую тайну, что это не конечные данные, потому что есть очень многие, которые сообщили о том, что они вернулись на работу, но это было ретроактивно, и система еще их не выписала. Поэтому точное количество безработных, я думаю, что намного ниже. Как я говорила, что почти 227 тысяч человек почти уже вернулись на рабочие места. Но есть и хорошие новости. Число людей, получающих пособие по обеспечению минимума, это автогатахнаса, исторически упало до минимума, составляет сегодня чуть меньше, чем 36 тысяч.
1: А это произошло потому что?
2: Потому что это доказывает то, что люди не просто сидят дома, они возвращаются к работе. И это хорошая тенденция.
1: Это хорошая тенденция, но все-таки она не дошла до уровня июня 2023 года, правильно? До
2: войны. Нет, она еще не дошла. Мы, у нас есть небольшой всплеск, но это объясняет, естественно, военным положением. Но люди, да, хотят возвращаться на работу и ищут рабочие места. Теперь по поводу твоего вопроса. Кто же быстрее всего возвращается на работу? Естественно, молодежь, это 30, до 34-35 лет. И это объясняет тем, что большинство молодежи работает в сферах, которые требуют физического присутствия. И скопление людей, такие как рестораны, магазины, фитнес-клубы, они первые, кто закрывается во время войны, и они же также первые открываются. Также в эту среду попадают все, кто связан в системе обучения, то есть садики, няни, школы и так далее.
1: Ну и вообще молодые люди, я так понимаю, да? Почему, кстати, молодежь, с одной стороны, сильнее, видимо, пострадала во время боевых действий с точки зрения рабочего рынка, да, там, милуим, резерв и так далее. Да. А с другой стороны, быстрее всего восстанавливается. Это сила возраста или как? О чем это говорит нам?
2: Ну, во-первых, сила возраста, амбиции, плюс не забываем о том, что даже если они сидят на пособии от государства, пособие зависит от возраста. Чем моложе человек,
1: соискатель, тем быстрее он должен вернуться к работе.
2: Тем меньше дней и тем меньше сумм он получает от государства, тем самым они быстрее находят работу. Также хочу сказать, что, например, предположим, сфера IT не сильно пострадала, да, в последнюю войну, потому что они уже приспособились работать отдаленно, и они не сильно пострадали. Я хочу также сказать, что наш генеральный директор, адвокат Инбаль Машаш, отмечает, что мы вышли на новую рутину, но это не та самая рутина, которая была до 23-го года. И нам еще нужно к многому идти. Что еще хотел сказать? Во-первых, женщины. Женщины составляют большинство соискателей. По нескольким причинам. Во-первых, Шрут Тасука, служба занятости, прогнозирует, что в июле, в августе будет большой всплеск.
1: Да, вот как раз хотела спросить, сезонный рост, да, числа безработных?
2: Да. Так почему это
1: связано? Почему?
2: Во-первых, детские садики, продленки закрываются на каникулы, и мамочки дома остаются с детьми, и они увольняются или берут отпуск за свой счет, так как не всегда есть бабушки, кто может, как говорится, помочь.
1: Они не всегда есть летние лагеря, да, которые, да, за которые можно заплатить. Да.
2: Это да. И они составляют большую часть, 54%. От всех соискателей.
1: То есть в основном женщины?
2: Большинство женщин.
1: Большинство женщин. И по возрасту это скорее люди среднего возраста и даже, может быть, пожилого возраста.
2: Да. Начиная с 50 лет, работу найти намного тяжелее.
1: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что думает служба занятости, когда мы придем все-таки к довоенному уровню, удастся ли нам восстановиться и когда это может произойти? И какие шаги предпринимаются для того, чтобы это произошло?
2: Мы, естественно, делаем максимально для того, чтобы вернуть рынок труда к тому, что было до войны. Хочу, помимо того, что наша страна находится в постоянном военном положении, хочу задеть небольшой нюанс, это искусственный интеллект. Да. Искусственный интеллект, он очень сильно зашел на...
1: Во все сферы.
2: Во все сферы, да. И лоу-тек, и ай-тек, поэтому везде, где искусственный интеллект может поменять труд человека, будут проблемы. Окей, прогноз примерно до 30-го года, 2030, то есть в течение 4 лет. Поэтому если кто-то из вас, кто недавно приехал, или кто-то, кто хочет переквалифицироваться, вы можете обратиться на службу занятости, получить профессиональную консультацию, проверку, получить какие-то субсидии или помощь в поисках переквалификации с той профессии, которая будет востребована на рынке труда. Это один из шагов, который Центр занятости проводит сегодня на рынке труда для того, чтобы глянуть уже в будущее, на один шаг вперед и как можно быстрее людей подготовить к глобальным изменениям.
1: Илана, знаете, вот последний вопрос, такой очень практический, я думаю. Если человек сегодня ищет работу или хочет сменить профессию, какие программы у вас в службе занятости, государственной службе занятости, сегодня наиболее востребованы, на что стоит идти? Вот как вы считаете?
2: Во-первых, я начну с того, что кто может к нам обратиться. К нам может обратиться абсолютно любой гражданин Израиля, у кого есть тудадзеот. С 18 лет и до 120. Не в зависимости от того.
1: Почему до 120? Сейчас... Пенсионеры тоже могут получить помощь
2: если...
1: в поиске работы?
2: Конечно. Их довольно немало, то есть пенсионеры, которые сидят дома, им скучно, они приходят к нам, и мы помогаем найти работу, соответствующую их ним возрасту и навыкам. В принципе, любой человек с 18 лет, а летом это и с 16 лет, да, то есть молодежь, которая ищет работу на время каникул, может к нам обратиться для поиска работы, для переквалификации, для того, чтобы получить консультацию. Какие курсы делать? Мы построим вам план, поможем вам построить план, как легче всего это сделать и быстрее, потому что вы все равно вы тратите свое время, деньги, силы для того, чтобы получить какую-то профессию в Израиле. И желательно это сделать именно в том направлении, которое будет востребовано в Израиле в ближайшие годы, да.
1: Илана, а вот самый пожилой соискатель работы, сколько ему было лет из тех, кого вы встречали лично?
2: И я могу сказать, что лично я устроила одного пожилого мужчину, ему было 87 лет.
1: Вау! Ну, действительно, дай бог, до 120.
2: Да, поэтому я говорю 120.
1: Да. Илана Шерман, консультант Государственной службы занятости в Хулоне. Спасибо вам большое за этот разговор. Всего доброго и до свидания.
2: И до свидания, все хорошо.
1: Последние часы работы Кнессета перед парламентскими каникулами выдались очень насыщенными. Депутаты приняли целый пакет экономических и потребительских законов. Среди них создание кредитной базы для малого и среднего бизнеса. Эта база должна усилить конкуренцию между банками и снизить стоимость кредитов. А новые правила телефонных продаж, упрощение импорта товаров по американским стандартам и еще целый ряд реформ нас ожидают в самое ближайшее время. Правда, некоторые важные инициативы, на которые рассчитывали в Минфине, так и не были приняты. Что из этого действительно изменит жизнь обычных граждан, а что останется просто обещаниями? Об этом нам расскажет экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала Андрей Харазов. Андрей, привет.
3: Утро доброе.
1: Если выделить одно или два самых важных решения, принятых Кнессетом в последние дни работы, какие из них действительно мы сможем каждый из нас вот на своем кармане прочувствовать?
3: Ну вот довольно интересная, так сказать, дополняющая часть реформы по упрощению импорта. Уже Кнессет принял довольно давно принцип, который называется, что хорошо для Европы, хорошо и для Израиля. А сейчас была принята вот эта, так сказать, дополняющая такая штука, которая называется тоже условно, что хорошо для США, хорошо и для Израиля. Mm-hmm. Теперь все товары, которые сертифицированы соответствующими американскими службами, будут признаваться соответствующими, как бы, сертифицированными в Израиле. И как будто мы не только уже европейская страна ЕС, но и штат США в этом плане.
1: Так всегда было, мне кажется.
3: Так всегда было, да, как бы с точки зрения, возможно, какой-то психологической принадлежности тоже относительной, но не с точки зрения формальной сертификации товаров импортных. И теперь в принципе, как бы предсказывают, да, там аналитики, ну и политики, что к нам в страну не то чтобы хлынет, но как бы устремится некоторый поток товаров, которые в Америке, возможно, производятся, возможно, не в ней производятся, но в ней, так сказать, там как бы туда импортируются, продаются, а у нас они пока еще не были не привиты, не сертифицированы. И считается, что это может быть довольно широкий набор от всяких, возможно, даже продуктов там каких-то бакалейных. Возможно, это какая-то будет там парфюмерия, возможно, это будут какие-то там детские товары, типа подгузников, там типа еще чего-то. И санитарно-гигиенические, то, что называется. Возможно, бытовая техника, которой тут до сих пор не торговали. Возможно, это будут еще какие-то окололекарственные, так сказать, дела. Не сами лекарственные, потому что там все-таки более строгая
4: добавки, да, какие-нибудь?
3: Да. И добавки, там, кремы.
4: Витамины.
3: Там,
4: вот
3: всякие такие, да. И пока не ясно, в какой мере все это, потому что в Америке все-таки, как бы, Израиль больше ориентирован все-таки на Европу. Мы тут привыкли ко всяким европейским и стандартам, включая там розеточные, включая бытовую технику, включая всякие марки, то все. А в Америке очень какой-то свой такой внутренний особый рынок, когда израильтяне приезжают часто в Америку, там они в бытовом плане совершенно запутываются. И в плане того, как все там работает, и как все устроено, и как там всякие марки, названия другие. Возможно, тут нам что-то откроется в этом плане, но пока еще говорить как бы точно нельзя. Мы можем уже точно говорить, что работает, очень неплохо работает реформа насчет вот европейского всего, потому что действительно гораздо больше всего стало в магазинах, начиная там от бытовой техники, заканчивая тоже всякими парфюмерно там санитарно-гигиеническими делами. Как будет работать с Америкой, пока не ясно, но начинание интересное, оно открывает дорогу для большого разного импорта. Неизвестно, насколько это станет дешевле, но разнообразнее уж точно. Что еще можно сказать? Кредитные тоже, да,
4: линии. Да, вот кредитная база для малого и среднего бизнеса. Что это означает, создание кредитной базы?
3: Ну, как бы означает, что человек, там, бизнесмен, да, который предприниматель, скажем так, который хочет взять кредиты, он сможет сравнивать условия, он сможет посмотреть. Сразу ему не надо будет мыкаться по каждому банку и там выбивать из банковских служащих условия, так сказать, какие.
4: То есть это единая датабейс, да, это единая дата информация, да, которую можно будет получить в одном через один ресурс.
3: В одном месте, да?
4: Да,
3: причем как бы гарантированная, да, не клещами вытягивать, ходить по банкам, а что будет в этом случае, а что будет в таком случае, и какой тогда процент, и какой всегда процент. А банки будут обязаны как бы вот эти условия просто оговорить, как сейчас они публикуют. Слава богу, на сайтах тоже часто мелким шрифтом и часто не очень легко это найти, условия там по вкладам, да, по разным для частных лиц сберегательным. Так это будет как бы вот такая общая.
4: Общая база. Кнессет, вот очень интересный пункт и какой-то очень странный, вот совсем непонятный для меня. Кнессет обязал компании записывать телефонные разговоры при продаже товаров и услуг. Что это обозначает? Усилит ли это защиту потребителей? Поможет ли бороться с тем, что нам вечно звонят какие-нибудь фирмы и что-нибудь предлагают, купите это, и вот вы получили подарок? Как понять вообще, что это такое, и зачем нужно записывать эти телефонные разговоры? И если они записаны, то как мы можем получить запись в случае, если нас кто-то обманул?
3: Ну, запись эта будет храниться, мы как бы не сможем ее получить просто так, насколько я понимаю, зато в случае какой-то судебной претензии официальной, она должна быть доступна. Если она не будет доступна суду, эта запись, тогда будет автоматически считаться, что компания виновата, поскольку записи не сделала, и то, что мы утверждаем, оно как бы правда, даже если эту запись не сделали мы тоже. А записи делаются, да, и как раз именно для того обязали делать записи, чтобы было все четко ясно, поскольку, допустим, вдруг там я получаю счет, да, что с меня начали брать там какие-то деньги за что-то, чего я не заказывал. Компания утверждает, что я заказывал. А поскольку такие сделки часто закрываются по телефону, просто без всякой подписи человека личной и так далее, то компания может говорить, а вы там, когда мы там разговаривали, согласились. Да, иди, потом докажи, если у тебя самого, если ты не записывал этот разговор.
4: А обычно люди не записывают.
3: Да, и даже если записывал, они могут сказать, что был еще какой-то разговор, который не записан. И так далее. Поэтому, как бы, в принципе, обычно это и работает и без разговоров, поскольку обычно клиент считается, что всегда прав. Но участились такие случаи, когда действительно, вот, например, я сам там заказывал одной компании интернет, оговаривалось одно условие, потом я там вижу, что там на 20-30 шекелей больше в месяц снимают, они добавили там какую-то еще услугу, которую я не просил, и сказали, что типа, мы думали, что вы там что согласились и так далее. Это бывает такое довольно часто. Uh-huh. Обычно, когда говоришь, они снимают. Uh-huh. Но, видимо, есть случаи более серьезные, более существенные, поэтому теперь как бы запись обязана будет просто быть, а если ее нет, то будет считаться, что компания вас надувает.
4: Андрей,
3: такой, да, интересный.
4: Андрей, Минфин открыто заявил о некотором разочаровании. То есть не были приняты реформы открытого банкинга и ряда других важных экономических инициатив. О чем идет речь и насколько это серьезная потеря для экономики, может быть, даже для нас, потребителей?
3: Ну, это довольно сложные реформы, на самом деле, которые пока...
4: Ну, что такое, простыми словами, открытый банкинг?
3: Открытый банкинг... Ну, тоже, опять же, это сложно, как бы... Такой реформы как бы не было в конкретно облеченной, насколько я понимаю. Имеется в виду, что будет доступен для самих... Для банковская сфера будет доступна большего круга предпринимателей. Uh-huh. И что, например, хотели прийти в Израиль, собирались прийти компании типа Revoluta, да?
4: Да.
3: Yeah. Которых делаешь аккаунт, просто на нем хранишь деньги. На эти деньги они могут начислять проценты. Таких сервисов сейчас в мире несколько есть. В Израиле они до сих пор не...
4: реализованы.
3: Не то, что не реализованы. Они получили даже лицензии на финансовые операции, но они не получают лицензии именно на банковскую деятельность. Они могут работать как электронные кошельки, но не могут работать как банки. То есть на счета начислять проценты и проделывать разные операции с деньгами, которые характерны для банков. Они могут только... Ты можешь на них только даже пока не можешь, поскольку они не работают в Израиле, но, в принципе, как бы им дают лицензию только на электронные кошельки. А таких в Израиле уже хватает сервисов и без них. Это Bit, uh-huh. там и так далее. А именно, смысл Revoluta там того же и похожих сервисов в том, что они начисляют проценты, на них есть и работают как международные, расчетные компании, в отличие от внутриизраильских сервисов. Поэтому такой возможности пока, да, у израильтян нет, и непонятно еще, когда будет, потому что пока банковская сфера, она, в принципе, довольно, да, в Израиле очень сильно зарегулирована. Uh-huh. Того, что называют банкингом открытым, тут пока нет. Банки наши uh-huh. больше как сберкассы работают, uh-huh. а не как настоящие банки.
4: Андрей, если подвести итог, что, как вам кажется, что из решений, которые были приняты прямо перед каникулами, являются самыми важными и помогут нам, потребителям?
3: Ну, собственно говоря, все вышеперечисленное. Прежде всего,
4: решения, они не декларативные, не политические, а просто очень важные экономические решения, да?
3: Ну, нельзя сказать, что они политические, потому что они направлены на экономические реформы, да. Что будет с Америкой, пока не ясно. Uh-huh. Она будет не такой эффективной, как европейская, поскольку европейская же во многом стандартизация реализована в Израиле, вот благодаря тому закону, который был принят пару лет назад. Но она, как бы, возможно, да, дополнит, возможно, какие-то новые пути для интересного импорта откроет, да. Uh-huh. Малый и средний бизнес тоже заинтересованы в том, чтобы упростили им получать кредиты. Ничего, скажем так, такого очень революционного в этом нет, но это планировалось сделать, да. И обычно, как бы, да, в последний момент спохватываются всегда депутаты, что то и то еще и не реализовали, и очень быстро пытаются реализовать все под конец. Но да, это, конечно же, да, как бы, будет полезно.
1: Будет полезно. Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Спасибо вам большое за эти разъяснения.
3: Всех благ.
1: Спасибо. На прошлой неделе группа из 6 израильских туристов подверглась нападению в Монголии. По сообщениям СМИ, нападавший был вооружен ножами и топорами, выкрикивал антисемитские лозунги, а один из пострадавших получил тяжелые травмы и был доставлен на лечение в Израиль. Этот случай далеко не единичный, мы с вами говорим об этом довольно часто. В Министерстве иностранных дел Израиля говорят о тревожной тенденции, которой раньше не наблюдалось в таких масштабах. За последний год десятки израильтян были вынуждены обращаться за помощью после антисемитских инцидентов за рубежом. Речь идет не только об оскорблениях, но и настоящих нападениях, угрозах, плевках, отказе в обслуживании, выселении из гостиниц и вообще других конфликтных ситуациях в кафе и ресторанах, только потому, что человек оказался израильтянином. Почему это стало новой реальностью? В каких странах сегодня риски наиболее высоки? Что делать, если вы во время поездки столкнулись с подобной ситуацией? И как это ощущается на месте? Мы поговорим сегодня с участником подобного случая, Алиф, который пострадал в Монголии. Алиф — это имя вымышленное, разумеется, он не готов назвать свое настоящее имя. Мы сейчас поговорим с пострадавшим в Монголии. Алиф, шалом.
5: Шалом.
1: Сапрену макша макага. Ма биду каяшам.
5: Анахну... היינו בטיול בוואן במונגוליה, טיול של 24 ימים. ביום 14 לטיול אנחנו חנינו באזור בולשיירוק ללילה. הקמנו שם את האוהל שלנו והתיישבנו לאכול ארוחת ערב. חשוב לציין, לא עשינו שום פרובוקציות, לא כלום, לא תלינו דגל, לא שמנו מוזיקה, לא צעקנו אפילו.
1: אפילו לא צעקתם, אוקיי.
5: אפילו לא צעקנו, ישבנו, אכלנו ארוחת ערב, דיברנו.
1: דיברתם בעברית.
5: ואז התחלנו... דיברנו בעברית, כן. באיזשהו שלב אנחנו מתחילים לשמוע קריאות האל היטלר מהאוהלים הסמוכים אלינו. אנחנו מסמסנו את זה כי זו לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים קריאות כאלה במזרח לצערי, ולרוב אתה שומע אותם בסדר, אז צעקו, לא קורה כלום.
1: אז לא הגבת.
5: כמה דקות אחרי זה... לא הגבנו, לא עשינו כלום. כמה דקות אחרי זה הגיעו לעברנו שלושה מונגולים, אחד מהם מאוחז בגרזן, ממש באו לתקוף אותנו. הם היו שם עם המשפחה שלהם, עם נשים וילדים. וואו. אז הנשים שלהם הגיעו ומשכו אותם אחורה, תוך כדי שהם צועקים עלינו.
1: הם היו שיכורים?
5: ואנחנו אמרנו להם, ככל הנראה היו שיכורים. אז אנשים משכו אותם חזרה לאוהלים שלהם, ואנחנו במיידי התחלנו לקפל את האוהלים שלנו חזרה לבן, וכמובן גם התחמשנו.
1: במה?
5: ואז,
1: במה?
5: תוך כדי... בבקבוק זכוכית ובסכין מטבח שהיו לנו.
1: כן.
5: 10 דקות אחרי זה, תוך כדי הקיפולים, אני פתאום רואה את המונגולי עם הגרזן רץ לעברי. אני מיד תפסתי את הבקבוק זכוכית שהיה, הוא הצליח לתת לי מכה בפנים, ואז אני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחרי זה הצלחתי לתפוס ממנו קצת מרחק, וחבר אחר שהיה שם קפץ עליו עם הסכין ונטרל אותו. אחר כך שני החברים שלו... כן. אחר כך שני החברים שלו שהיו איתו הגיעו ותקפו את הבחור השלישי שהיה איתנו, הם נתנו לו אגרוף לפנים ובעצם שברו לו את הלסת. ואחרי שזה קרה, הם הבחינו בחבר שלהם שנדקר, הם לקחו אותו וברחו חזרה לאוהלים שלהם, אנחנו ניתקנו מגע מהסיטואציה, הלכנו לאזור מבודד.
1: פשוט ברחתם. נכון?
5: הם ברחו.
1: הם ברחו.
5: הם ברחו, אנחנו העדפנו להתרחק למקום בלי אנשים, אחרי שכל הסיטואציה קרתה, כדי שלא יראו אותנו, שלא ינסו לתפוס אותנו שוב.
1: אוקיי. מתי הבנתם שזה נגמר?
5: הנהג שלנו היה שם, נשאר באזור, קיפל את הדברים שלנו לבן, ואז הוא בא לקחת אותנו.
1: נהג
5: מקומי, כן.
1: אבל איך הוא בדיוק הבין שזה נגמר, שאתם הבנתם? אתם פשוט באתם לקראתו או משהו כזה?
5: התרחקנו מהאזור, וברגע שהצלחנו למצוא נקודה עם קליטה, אנחנו יצרנו איתו קשר דרך החברה.
1: הבנתי. תרשה לי לתרגם ואנחנו נמשיך בשיחה, בסדר?
5: בסדר גמור.
1: Итак, Алиф рассказывает нам о том, что это была, в общем-то, экскурсия, которая должна была состоять из 24-дневного похода. Все это происходило в Монголии. И на 14-й день молодые люди, группа израильтян, оказались на довольно безлюдном месте, месте, где можно было расположиться вместе с палатками. Они построили палатки. Вечером они сели и начали трапезничать, у них был ужин, и Алиф утверждает, что он говорит, мы ничего такого не делали, мы не слушали громко музыку, мы даже не кричали, израильтяне обычно очень громко говорят, а вот Алиф утверждает, что мы даже не кричали, они просто сидели и ели и разговаривали между собой на иврите, я вот уточнила, говорили на иврите, да, говорили на иврите, и тогда мы услышали соседей по палаткам, которые кричат «Хайль Гитлер», Алиф говорит, что, в общем-то, такие крики мы, в общем, довольно привычно к этому, мы слышим иногда такое, и поэтому мы абсолютно никак не отреагировали, абсолютно не показали, что нас это задело. И вдруг они увидели, как молодые люди, израильтяне, увидели, как три местных жителя, видимо, это были монголы, бегут к ним с топором, с топорами, с ножами, и... я спросила, были ли они пьяны, эти местные жители, и Алиф рассказал, что да, видимо, они все-таки были под каким-то веществом, может быть, даже пьяны. Это были люди среднего возраста. Они были там вместе со своими женами и детьми, рассказывает Алиф. И жены прибежали за нападающими и попытались их отодвинуть и вернуть назад к своим палаткам. Израильтяне поняли, что... нужно собираться и уходить. Через 10 минут после того, как произошел первый инцидент, один из вот этих вот монгол, местных жителей, ринулся опять в сторону израильтян, и у него в руках был топор, он попытался нанести раны Алифу, и тогда тот вооружился пустой бутылкой стеклянной и обрушил эту бутылку на голову нападающего. И, естественно, тот был немного ранен. Еще один израильтянин воспользовался ножом, потому как группа монгол продолжала нападать на израильтян. Он получил кулаком в лицо, и ему сломали челюсть. И в какой-то момент, когда стало понятно, что события развиваются и не идут к окончанию, группа израильтян просто собралась, позвонила своему водителю местному и попросила забрать их. Окей, в макарахаках. התקשרתי לנהג.
5: התקשרנו לנהג, הוא קיפל את הדברים שלנו לבן ובא לאסוף אותנו. משם נסענו ישר...
1: הוא היה מקומי, נכון? הוא נהג מקומי.
5: כן, הוא נהג מקומי.
1: אז הוא בא וקיפל את הדברים שלכם.
5: נכון, משם נסענו ישר למורון.
1: למלון?
5: לעיר הגדולה הקרובה. מורון.
1: מורון.
5: לא למלון.
1: מורון, עיר הקרובה.
5: העיר הגדולה הקרובה. הלכנו שם לבית חולים כדי לבדוק את הלסת של החבר שלנו.
1: כן.
5: שם גילינו שהלסת שלו שבורה ושהוא צריך לחזור לארץ לניתוח. משם המשכנו לבירה, לאולן בטר, ועלינו על טיסה לסטירול, הוא כבר בארץ ועבר את הניתוח.
1: אני מבינה שהציעו לכם להתלונן, נכון? ואתם מסירבתם. למה?
5: לא הציעו לנו להתלונן. עלתה השאלה של האם לפנות לרשויות המקומיות או לא. אנחנו לא ראינו בזה טעם כל כך, גם למה? לא רצינו שיעקבו את היציאה שלנו מהארץ.
1: משם, לא מהארץ, משם.
5: כן, ממונגוליה.
1: כן.
5: לא רצינו שיעקבו את היציאה שלנו ממונגוליה עקב פנייה כזו או אחרת לרשויות, גם לא היינו בטוחים אם הרשויות באמת יטפלו בדבר הזה, או
1: למה?
5: שניתקל שם בתגובה, כי אנחנו לא מכירים את המדינה הזאת.
1: כי חשבתם שהם לא, שיהיו נגדכם, נכון? או שלא.
5: אז זה לא מה שחשבנו, אנחנו לא ידענו מה יקרה במידה ונפנה, ולא רצינו לקחת סיכון, בעיקר לא רצינו לקחת סיכון שיעקבו את היציאה שלנו ממונגוליה.
1: אוקיי, ואז אתם נחלצתם מהמקום, הגעתם לארץ בעצם, נכון?
5: אנחנו כרגע בסיאול עדיין, רק הבחור ששברו לו את הלסת נמצא בארץ.
1: מה התוכניות? אתם חוזרים?
5: אנחנו לא מתכננים לחזור לארץ ולהפסיק את הטיול שלנו בגלל זה. אנחנו לא ניתן לתקריות אנטישמיות לעצור אותנו מלטייל בעולם.
1: יפה, אמרת. כמה זמן עוד הטיול הזה נמשך?
5: אנחנו לא יודעים, אנחנו בטיול אחרי צבא, זה לא... אין לנו כרטיסים חזרה כרגע.
1: הבנתי, אוקיי. אתה אמרת שלא ניתן לתקיפות אנטישמיות לעצור אותנו מלטייל בעולם. מה בעצם אתם כקבוצה מרגישים אחרי מה שקרה? חוץ מזה שאתם אומרים, לא ניתן להפריע לנו. חוץ מזה, אתה מרגיש שמשהו השתנה בעולם? אתה לפני זה טיילת איפשהו?
5: תראי, מן הסתם זה אירוע שלא נעים להתעכל בו, ואנחנו כולנו לא שמחים שהדבר הזה קרה.
1: זה ברור.
5: לומר לך שלא נתקלתי במקרים אנטישמיים במהלך הטיול שלי, נתקלתי ולא פעם אחת.
1: איך זה מרגיש?
5: האם זה...
1: אני באמת שואלת, איך זה מרגיש?
5: זה עצוב. זה עצוב להתעכל בדברים כאלה. זה בעיקר עצוב.
1: זה מעלה פלשביקים?
5: לומר לך שזה... משירות צבאי, הרוב המוחלט של האנשים? לא מדובר בכלל ברוב המוחלט של האנשים בעולם. רוב האנשים שאני מדבר איתם ואומר להם שאני מישראל, מחייכים ומדברים איתי על ישראל ושואלים שאלות ומביאים עניין. המקרים שאני נתקלתי בהם באנטישמיות הם מאוד, הם לא הרוב בכלל, הם מיעוט מאוד קטן.
1: זה בעצם מה שמניע אתכם להמשיך בטיול.
5: נכון.
1: יש איזושהי עזרה ממשרד החוץ הישראלי? אתם פניתם?
5: יצרנו קשר עם הקונסוליה שנמצאת בבייג'ין. אני חייב לומר לך שהם היו מעולים. הם עזרו לנו בכל מה שהיינו צריכים, היו זמינים אלינו 24/7. פעם בכמה שעות וידאו איתנו שאנחנו בסדר. הם נשארו איתנו במעקב עד שהבינו שאנחנו במקום בטוח, ושהבחור ששבר את הלסת חזר לארץ, כן, ושהכל בסדר.
1: איך ידעתם איך ליצור קשר עם הקונסוליה? דרך אינטרנט? או שיש איזשהו מספר קו חם של משרד החוץ שאפשר לפנות לשם? אני שואלת כי השאלה הבאה שלי זה, מה הייתם רוצים לומר לישראלים שמתכננים עכשיו לצאת לחופשה בחול? לאן לפנות אם נתקלתם? זאת בעצם השאלה שלי.
5: אני קיבלתי את המספר שלהם, אנשים בארץ שהיה להם את המספר, אני בטוח שאפשר למצוא את המספר הזה באינטרנט.
1: לא ידוע לך על איזה קו חם של משרד החוץ. לא.
5: לא שאני מכיר, אבל יכול להיות שיש. אני לא בדקתי.
1: אוקיי. אז מה אתה אומר לכל מי שרוצה לטייל?
5: שידעו שיש לנו גב, יש לנו קונסוליות נהדרות ברחבי העולם, ואנשים שבאמת מטרתם היא לעזור להם ולסייע להם במה שיצטרכו. חווה שלי איתם הייתה מעולה.
1: אוקיי. א', תמשיכו לטייל, תהיו שמחים, תשמרו על עצמכם, ונתראה כאן בארץ. ביי, להתראות.
5: Литра.
1: Тогда баба. Тогда. А я переведу наш разговор с Алефом, который пострадал от антисемитских действий в Монголии, и Алеф продолжает рассказывать и говорит, что в общем-то спас от этой ситуации их местный водитель, который приехал на место, собрал все палатки, собрал их вещи и отвёз израильтян в ближайший большой город, где они, собственно говоря, обратились в больницу, и стало понятно, что одному из израильтян нужна помощь, его срочно перевезли в Израиль. Я спросила, была ли идея обратиться к местным властям, и Алеф рассказал, что, собственно говоря, они понимали, что даже если обратятся, возможно, их не выпустят какое-то время из Монголии, этого они не хотели, и поэтому очень быстро собрались и уехали. Сейчас они находятся в Сеуле, вся команда молодых израильтян. Это их путешествие после армии. Они продолжают гулять. И я спросила, как себя чувствуют люди, которые вот с таким встречаются в своей жизни. И Алеф рассказал, что, конечно, это неприятно, это очень грустно, но он говорит, что нет, немногие люди так реагируют на израильтян в мире. Большинство, подавляющее большинство людей очень радуются, когда мы говорим, что мы из Израиля, рассказал Алеф, и улыбаются, и продолжают с нами разговаривать. А это
4: меньшинство, антисемитские проявления, он говорит, это меньшинство, поэтому мы не дадим нам помешать, будем дальше гулять. Израильское консульство находится везде, телефоны можно найти в интернете, и израильское консульство всегда подставит плечо, говорит Алиф. А мы продолжаем. Ровно 57 лет назад человечество сделало шаг, который до этого казался фантастикой. 20 июля 1969 года космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Спустя несколько часов Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность другого небесного тела, и произнес ставшую легендарной фразу: «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества». Прошли десятилетия, но интерес к Луне не только не исчез. Сегодня ведущие космические державы вновь готовятся отправить туда людей. Почему миссия «Аполлон-11» навсегда изменила историю науки, и почему Луна снова оказалась в центре внимания? Об этом поговорим с Анной Левин, членом Всеизраильской ассоциации астрономов и инструктором астрономической обсерватории Геватайма. Анна, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Спасибо, что присоединились к нам. Итак, прошло уже больше полувека, но высадку «Аполлона-11» до сих пор называют одним из величайших достижений человечества. Почему?
6: Потому что это действительно очень важно было в тот момент для американцев особенно, чтобы переиграть Советский Союз в космической гонке. И на это было потрачено очень много денег. И не только первые космонавты, которые прилунились, были важные, а еще до этого...
4: Прилунились.
6: Было еще 10 Аполлонов, которые работали и проверяли всю конструкцию, и были погибшие первые Аполлоны, а астронавты погибли на Земле, правда, но когда исследовали. Но весь полет, как бы, и он поднял человечество, как бы, в этот момент, 57 лет назад,
4: да,
6: миллионы людей приехали на старт космического аппарата. И все радиостанции и телевидение было. Это, между прочим, был первый цветной полет, шедур.
4: Эфир, да? Первый раз, да,
6: в цвете показывали это. Это были и разговоры, и был первое интервью с Луны. То есть это был совершенно...
4: Праздник. Лунный праздник.
6: Лунный праздник, человеческий праздник. То есть то, что люди все-таки достигли Луны, то, что многие ученые мечтали. И те космонавты, астронавты, которые были на Луне, или который вращался вокруг Луны и все время смотрел на нашу Землю как шарик. То есть впервые они увидели не просто...
4: Что Земля круглая.
6: Да, а увидели именно шар издалека, и что он все время движется. И вот, то есть понятие того, что люди, какие-то споры, когда все, тишина вокруг и холод, и вдруг вот это вот понимание, что Земля такая маленькая. Это было очень важно. Кроме того, там были поставлены приборы, с помощью которых и измеряли лунотрясение и расстояние до Луны. Сейчас с помощью до сегодняшнего дня измеряют расстояние до Луны.
4: От Земли до Луны, да?
6: От Земли до Луны в сантиметрах из-за тех лазерных отражателей, которые поставили первые астронавты.
4: Скажите, пожалуйста, после Аполлона сколько было полетов на Луну? Есть ли к ней сегодня интерес опять к Луне? И, собственно говоря, что там ищут, или даже, скажем так, перефразируем это, что там пытаются найти ученые сегодня?
6: И вообще было еще 6 полетов, всего было 6 полетов, 12 человек походило по Луне, даже поездило на машине.
4: Прилунилось.
6: И привезли очень много лунной породы. Mm-hmm. И тогда была сделана очень важная вещь. Они половина исследовали, а половина поставили в архив, чтобы когда наша технология будет еще лучше, чтобы можно было исследовать получше. И вот сейчас они открывают некоторые образцы и делают геологические исследования. И только один геолог, последний Аполлон-17, был на Луне. И вот он уже выбирал образцы для исследования.
1: Скажите, пожалуйста, Анна, вот если посмотреть чуть дальше, в будущее, станет ли Луна перевалочной базой для полетов на Марс, скажем? Или пока это просто мечта?
6: Это мечта, над этим работают. И это, я надеюсь, что это будет будущее наших землян. То есть они, есть астронавты, которые говорили, что там работать легче иногда. Хотя, конечно, это не...
1: Ну, конечно, там нет много людей, никто не мешает работать.
6: Это, во-первых. Во-вторых, там силы тяжести значительно легче, и то есть ты как бы подпрыгиваешь, то есть они даже учились там ходить. То есть это не так легко там ходить по Луне, то есть подпрыгивающие, они такой походочкой было. Вот, очень трудно наклоняться, потому что весь скафандр
1: тяжелый.
6: Мешает. Да, и первые космонавты, которые вернулись на свою станцию, он подпрыгнул на 3 ступеньки выше, то есть не на первую ступеньку, хотя она была достаточно высоко.
1: А сразу на 3 по привычке.
6: Да, на 3-ю ступенечку.
1: Анна Левина, член Всеизраильской ассоциации астрономов и инструктор астрономической обсерватории Геватайма. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Я надеюсь, что мы будем часто дальше встречаться в эфире. Всего доброго и до свидания.
6: Всего доброго.
1: На этом первый час нашей программы подошел к концу. С вами были продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, технический редактор Элят Виванте, редактор и ведущая Саша Коган. Встретимся в следующем часе. Оставайтесь на волнах радио Кан Река.

0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из «Frozen 1 и 2». Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что средства массовой информации Ирана сообщили об атаках на Бушер и о том, что взрывы прогремели в городе Исфахан. Перед этим поступили сведения об одном убитом и о нескольких раненых в результате американской атаки в городе Тибриз, который расположен на северо-западе Исламской Республики. Корреспондент канала «Аль-Маядин» сообщил из Тегерана, что Иран атаковал американскую военно-морскую базу в регионе. Данную информацию передал корреспондент «Канбет» Шимон Миджан. Некоторое время назад армия Кувейта сообщила, что ПВО страны предпринимают действия с целью перехвата ракет, запущенных по территории Кувейта из Ирана. Перед этим корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил об атаках на системы ПВО и другие американские объекты в Кувейте. Корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что и в Бахрейне сегодня утром были задействованы сигналы воздушной тревоги. К другим темам. Полиция расследует обстоятельства двух инцидентов, в ходе которых в два жилых дома были брошены шоковые гранаты. Один такой инцидент произошел в Тель-Авиве, второй в Рамат-а-Шароне. Обошлось без пострадавших и не был причинен материальный ущерб. В полиции полагают, что речь идет о преступлениях на уголовной почве. Как мы уже передавали ранее, командующий Центральным округом генерал-майор Ави Блот заявил в ходе беседы с хозяевами ферм, которые расположены в Иудее и Самарии, что он действует на основании тех распоряжений и указов, какие поступают от правительства. Именно поэтому, по его словам, он препятствует созданию незаконных поселенческих форпостов как на территории А, так и на территории Б. Корреспондент Кан Руэй Шарон передает, что Ави Блот также подверг критике случаи проявления насилия. Он подчеркнул, что это только отвлекает военнослужащих Цагаля от осуществления ими антитеррористических действий. Генерал-майор выразил сожаление в связи с тем, что далеко не все молодые люди, проживающие на территориях, уважают закон. А некоторые, указал он, вообще пытаются взять закон в свои руки. Часть из них высказывают пренебрежение к сотрудникам сил безопасности. Кроме того, косвенным образом Блот коснулся и решения министра обороны Исраэля Каца отменить административные аресты евреев, проживающих на территориях. Генерал сказал, что это ограничило возможности правоохранительных органов бороться с таким явлением, как еврейский террор. Инциденты, сопровождавшиеся насилием в Иудее и Самарии. Двое сотрудников сил безопасности получили вчера вечером ранения в ходе столкновений возле Кфар-Джарир в округе Беньямин. Из Цагаля сообщили, что сотрудники силовых структур пытались предотвратить столкновение между израильтянами и палестинцами. Несколько граждан Израиля пришли туда, чтобы вывести принадлежащий им скот. Палестинцы принялись закидывать камнями и кирпичами как еврейских поселенцев, так и военнослужащих и сотрудников погранохраны. В пресс-службе Цагаля указали, что в ряде случаев солдаты и пограничники были вынуждены открывать огонь. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного в горах и во внутренних районах страны, жарко и влажно в прибрежной полосе. В среду и в четверг температура вновь повысится. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан-Река.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Второй час программы «Доброе утро, Израиль». Мы начинаем. Казалось бы, если суд вынес решение, оно должно исполняться. Но, как выясняется, это не всегда так. Женщины, которые разводятся через равенадские суды в населенных пунктах за зеленой чертой, могут иногда столкнуться с неожиданной проблемой. Оказывается, решение суда недостаточно. Чтобы оно приобрело юридическую силу для исполнения, требуется еще и подпись представителя гражданской администрации. Очень многие об этом не знают вообще. В результате женщины месяцами, а иногда годами, не могут взыскать элементы, несмотря на решение суда, и вынуждены буквально ходить по кругу между равенадским судом, государственными учреждениями и гражданской администрацией. Почему возникла такая ситуация, насколько она распространена и можно ли ее изменить? Об этом мы поговорим с семейным адвокатом, медиатором и нотариусом Иланой Лайтман. Илана, здравствуйте, спасибо, что вы с нами сегодня в эфире.
1: Добрый день, давайте расставим точки над «и» все-таки. Вы так красиво описали ситуацию, что даже не требуется введение.
0: Очень даже требуется. Пожалуйста, разъясните нам эту ситуацию.
1: Да, давайте объясним. Ну, во-первых, наша героиня, как и многие женщины, проживающие за зеленой чертой, Ариэль, к сожалению, это за зеленой чертой, это Иуда, это Иудея и Самария, они даже не подозревают, что у них есть еще дополнительная юридическая система, которой они должны подчиняться. То есть наша героиня сделала все правильно, обратилась в равенадский суд. Очень важно, у нас параллельно с той системой, которую я пишу, есть равенадский суд.

0: китайской системе нет ничего автоматического и стандартного. Давайте уберем из нашего лексикона слова «автоматический» и «стандартный». Давайте я объясню ситуацию. В чем, в принципе, заключается проблема? Жители Иудеи и Самарии, они находятся в особой правовой ситуации. Это важно понимать. Я думаю, наша программа, очень важно, чтобы она это донесла как можно больше для большего количества радиослушателей. То есть, что у нас есть при браках и разводах есть гражданский семейный суд, равинатский суд, плюс семейные приставы, что есть гражданская инстанция.
1: То есть оцалифоль, да?
0: Оцалифоль. То есть Бейт Мишпат Лениной Мишпаха рабанут в оцалифоль. Да. Кроме этого, жители, которые проживают за зеленой чертой, то есть Ариэль, Иудея, Самария,
1: Ариэль, Малиадумим, другие районы.
0: Да, да. У них есть дополнительная особенная юридическая система. Это гражданская армейская администрация. Это называется Миналь Израхи. На самом деле это армейская администрация. То есть все, что происходит на этих территориях, в семейном праве, в армейском праве, все проходит.
1: Недвижимость через... также, да?
0: Недвижимость, граждан, любое право, налоговое право, все проходит через эту инстанцию. Поэтому очень важно подчеркнуть, то есть решение суда, и оно действительно, оно не отменяется, но очень важно понимать, что если наши клиенты, то есть наши радиослушатели находятся за зеленой чертой, они должны обращаться также к Миналь Израхи. Автоматически им об этом никто ничего не сделает и не сообщит, но люди этого не знают. Вы правильно задали вопрос, кто же все-таки должен обеспечить выполнение процедуры, например, взыскание алиментов? Естественно, государство, но опять возвращаемся к исходной позиции, у нас нет ничего автоматического, ничего стандартного. Естественно, вы правы, гражданин не должен бегать и быть посредником между судами, между военной администрацией.
1: Ну, должен, не должен, вы сами сказали, нет ничего стандартного.
0: Но мы должны быть, как говорится, умные, мы должны понимать, что еще одна система. Но все-таки спрашивается вопрос, как этого избежать?
1: Ну вот давайте, знаете как, давайте разберем вот, например, конкретный случай. Женщина официально разведена, у нее есть решение суда.
0: Да.
1: Дальше. Ее следующий шаг. Вот она хочет взыскать алименты, они там автоматически к ней не приходят.
0: Ну,
1: как
0: она
1: ей это сделать?
0: Она уже оказалась в этой ситуации. Потом мы перейдем все-таки к тому, что можно делать и как можно все это предотвратить. Да. Если человек уже оказался в этой ситуации, то нужно понимать, что нужно все-таки добиться этого подтверждения гражданской администрации. Во-первых, ей нужно будет обратиться в равинатский суд и получить полный комплект документов и решений по своему делу. И спросить, вот как кита-алиф, как говорится,
1: да,
0: первый
1: что
0: класс.
1: Дальше?
0: Какой мне нужен пакет документов? Дайте мне полный пакет документов, с которым я могу двигаться дальше, чтобы получить, чтобы решение в силу об алиментах, чтобы решение об алиментах вошло в силу.
1: Угу.
0: После этого нужно обратиться к военную администрацию и там тоже спросить.
1: Миналь Израхи, вот этот самый.
0: Миналь Израхи,
1: да?
0: Тоже спросить в письменном виде, в физическом виде. Мы должны быть, к сожалению, очень активными. Никто нам пока автоматически ничего не помогает.
1: Да.
0: Поэтому нужно обратиться в военную администрацию и спросить, какие все-таки документы необходимы для того, чтобы завершить процедуру не развода. Развод действительно, процедуру изъятия алиментов, например. То есть исполнение решения. Проблема, она в исполнении решения. Гет действителен, развод действителен, договор утвержден. Теперь мы хотим исполнить этот договор, мы хотим увидеть свои деньги, свои алименты. И создаются задержки, потому что люди не знают, что они должны еще добежать до этой военной администрации, получить там тоже пакет документов, все подписи, все подписать, и с этим уже идти в оцалифоль. Если все-таки получаются необоснованные задержки, естественно, следует обращаться за юридической помощью, чтобы юрист как следует встряхнул все государственные органы, и гражданин не был между всеми инстанциями.
1: Но, в принципе, женщина может сама пойти и сделать это.
0: Она может, естественно, сама.
1: Но если затрудняется, то нужно...
0: и ее начинают вести по кругу, а круг может быть бесконечный, тогда следует уже активизировать адвокаты, которые знают, что делать. Но давайте все-таки спросим, а как же избежать этой ситуации? Вот это люди часто не понимают.
1: Да, во-первых, как избежать, во-вторых, вот меня интересует еще вопрос, насколько эта проблема распространена. То есть вот, есть какие-то единичные случаи, мы о них знаем, вот из-за этого мы с вами сегодня об этом говорим, но насколько это единичные случаи
0: или
1: действительно много женщин?
0: Я подозреваю, что среди русскоязычного населения она очень распространена. То есть не все этого понимают, думают, что часто подозревают, что речь идет о каких-то вот армейских вопросах, вопросах безопасности, там, больше связано с какими-то там щекотливыми вопросами. А, к сожалению, это и повседневные вопросы. То есть в любом случае это может возникнуть. При, как вы сказали правильно, при продаже и купле недвижимости. А сейчас это очень распространено, так как наша жизнь становится дороже и дороже. Больше людей переезжают все-таки за зеленую черту, там дешевле.

0: учитывая все, как говорится, щекотливые ситуации с безопасностью. Как только люди... Посмотрите, сколько населения находится за зеленой чертой. Я подозреваю, что большое количество наших русскоязычных товарищей об этом даже не подозревают. И очень важно всегда спрашивать, а нужна ли мне какая-то подпись из Минали Зрахе? Нужен ли мне какой-то документ? На каждой стадии своей жизни важно это проверять. Но в семейном праве это очень-очень чувствительный вопрос. Например, представьте себе, что у вас... маленькие дети, и нужна все-таки финансовая помощь, она не приходит месяц, два, год, два, то есть то, что и произошло с нашей героиней, два года она не могла получить алименты, и она одна в этом бою, это распространено, смотрите, это не стандартная ситуация, как говорится, но она существует, но ее надо решать, и еще как бывает, как же все-таки избежать? Я думаю, вот я всем своим клиентам и радиослушателям говорю, ключ находится в правильном юридическом планировании. Важно понимать, что брак и развод не грех, а как говорится, мицва планировать. Брак я всегда рекомендую оформить договорную базу, чтобы разводиться было легче. При разводе обратиться все-таки за помощью и спланировать.
1: А что значит договорная база? То есть подписать какой-то юридический документ, брачный документ, да?
0: Я на иврите брачное говорю, соглашение. Сгуляли не своими руки, за с кем мамон. Если мы хотим длительную, семейную, как-то
1: положительную динамику в семейной жизни, скажем
0: так. Да, мы
1: так.
0: налаживаем ее договором и ставим его в полочку и забываем. А когда у нас разрастается конфликт, нам уже легче и дешевле разводиться. Это называется договорная база и планирование брака.
1: А что там должно быть в этой договорной базе? Какие-то экономические вопросы? Ну, во-первых, кто за что платит?
0: Как
1: или
0: мы
1: какие-то...
0: будем регулировать наши конфликты? То есть он говорит черное, она говорит белое. Как мы будем платить? Сколько будем платить алиментов? Где дети будут воспитываться? Где стороны будут проживать?
1: Как часто будут встречаться?
0: Как они будут встречаться с детьми?
1: И где?
0: То есть налаживается, и где налаживается вся база отношений до 21 года детей? Это очень важно. И при разводе, все-таки, если мы не составили брачный контракт, я часто рекомендую бракоразводный контракт и юридическую стратегию. Очень важно понимать, что любовь... Так что с любовью? Где любовь? Где романтика? Любовь выживает там, где есть планирование, ответственность, и люди знают, как они будут решать свои конфликты.
1: Тогда можно дать свободу, так сказать, любви и отношениям.
0: Честно говоря, да, ответственность – это одна из, как говорится, одна из ступеней любви. А что все-таки делать с жителями Иудеи и Самарии? Ну, романтика, любовь, и все-таки они хотят жить в Иудеи и Самарии, бракосочетаться и разводиться. Ну, во-первых, как я уже сказала, планирование. Когда люди планируют отношения, нужно получить юридическую консультацию, чтобы понимать, что будет происходить, не дай бог, если у них будет конфликт. В какой они будут юридической системе? Как, если они все-таки решат оформить брачный контракт, сейчас мы на эту тему тоже важно кое-что сказать, как его грамотно оформить, когда они находятся за зеленой чертой? И, во-вторых, при составлении все-таки такого соглашения, например, брачный договор или соглашение о разводе, думать не только о своих правах, что я получаю при конфликте, при том, что мы расстаемся.
1: Да. А что подумать, я должен буду дать?
0: Да, и подумать, и зарегистрировать, как мы будем исполнять наши обязательства, как мы будем получать алименты. То есть грамотный адвокат должен это уже все прописать, и кто должен бежать за какими документами. Например, добавить там сейф, то есть параграф, который говорит о том, что стороны должны сотрудничать при всех документах, которые нужно оформлять и подписывать, чтобы не было такого «ты иди делай, ты иди сиди». То есть,
1: я подумаю, подписать мне это или не подписать.
0: Да, да, что все уже шло гладко.
1: Ну, в общем, самое главное – это запланировать заранее.
0: Да, и если мы уже все-таки попали в суд или в равинат, нужно не сидеть и думать, что суд решит все за нас и государство все сделает. Ни в коем случае. То есть уже на суде нужно запросить весь пакет документов, все ордера от судей, как это ЦАВ, Бейт Мишпат, какие требуются для того, чтобы облегчить процедуру в Минали Зрахи. Минали Зрахи очень тяжелая, вот эта государство, как это гражданская администрация, она очень тяжелая инстанция.
1: И неповоротливая. Да.
0: И неповоротливая. Может ли все-таки брачный контракт решить проблему? Нет, это необходимый шаг, но он сокращает, как это, конфликтные щекотливые ситуации.
1: В общем, самое главное – это принимать на себя ответственность и заранее планировать свои шаги.
0: Планировать.
1: Илана Лайтман, семейный адвокат, медиатор и нотариус.
0: Большое.
1: Спасибо большое за эти разъяснения. Всего доброго и до свидания.
0: Всего доброго.
1: Свитки Мертвого моря продолжают раскрывать тайны даже спустя десятилетия после их открытия. Новое исследование ученых Тель-Авивского университета предлагает неожиданное объяснение одной из самых больших загадок кумранской общины – календаря, который состоит из 364 дней. Долгое время историки спорили, пользовались ли этим календарем в реальной жизни или он существовал просто как такой религиозный идеал. Теперь исследователи считают, что обе версии могут быть верны. По их мнению, сначала этот календарь действительно использовался, но со временем от него пришлось отказаться. И не только по астрономическим причинам, но и из-за политических перемен эпохи Хасмонеев. Как один календарь смог стать причиной религиозного раскола, и что новое исследование говорит о жизни людей 2000 лет назад? Об этом мы поговорим с профессором Эшбаль Рацон из Тель-Авивского университета. Профессор Рацон, шалом лах.
2: Шалом.
1: ובכן, במשך שנים התנהל ויכוח האם לוח השנה של קומראן היה לוח מעשי או רעיון תיאורטי בלבד. מה גיליתם?
2: לא, זה לא בדיוק תגלית, זה יותר ניתוח מחודש של המקורות.
1: כן.
2: ובניתוח הזה אני מציעה ש... יש לנו בעיה עם, עם, עם לוח השנה של קומראן. הוא מצד אחד נראה מאוד מרכזי בכתבים של הכת, ומצד שני הוא פשוט לא מסתדר עם המציאות. הוא לא מתאים למהלך האמיתי של כדור הארץ סביב השמש, ולכן תוך כמה זמן הוא צריך לנדוד בין העונות. אז לאורך השנים הציעו כל מיני הצעות, הציעו שאולי היה עיבור, אבל את זה אנחנו רואים שגם אין לכך ראיות במגילות, וגם יש מגילות שממש מעידות על זה שהוא נהג לאורך שנים ללא עיבור.
1: אבל השתמשו בו?
2: אז מי שטען, היו כאלה שטענו שפשוט לא השתמשו בו. אני חושבת שזה לא סביר, כי יש לנו עדויות בתוך המגילות על רדיפות דתיות על רקע הלוח. אם לא השתמשו בו, אז למה רדפו? למה הכהן הגדול רודף את המנהיג של הכת כדי שיחלל את יום הכיפורים שלך להיות בחשבונו, אם זה הכל היה בתיאוריה? מה שאני הצעתי, אבל מצד שני, אם הוא נע בין העונות, אז זה גם לא יכול להיות, כי... החגים הם חקלאיים.
1: נכון.
2: מה שאני הצעתי זה שהם נהגו על פי הלוח של הכת בראשית ימיה של הכת. ובאמת רוב העדויות ההיסטוריות שיש לנו על מחלוקת כיתתית עזה, חברתית, הם מתחילת התקופה. ושאחרי 50 שנה הם בעצם לא יכלו להתעלם מהבעיה עם העונות. ולכן הם הפסיקו להשתמש בו, ומה שהצעתי בשחזור שלי, זה שזה בדיוק התרחש בזמן שעלה אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי, אלכסנדר ינאי לשלטון. ואלכסנדר ינאי, אנחנו, גם לגביו יש מחלוקות במחקר, אבל... יש לנו מגילה שממש מהללת אותו, שיר הלל למלך יונתן, זה השם העברי שלו, שיר הלל למלך יונתן. ככה שנראה שהייתה איזו התקרבות בין הכת למדינה החשמונאית בתקופתו. כן, בתקופתו, והוא, המחלוקות בין הכת לשלטון המרכזי לא היו רק על רקע הלוח. הלוח היה היבט אחד, היה... כנראה היה גם מריבה פוליטית אישית, וגם הייתה מחלוקת חמורה על הלכות טומאה וטהרה, איך מנהלים את המקדש. בעיני הכת, המקדש היה טמא. אבל אלכסנדר ינאי, אנחנו יודעים שהיה צדוקי. והלכות טומאה וטהרה של הצדוקים ושל כת מדבר יהודה היו כנראה קרובות. אז בעצם המקדש הפסיק להיות טמא עבורם, וזה נתן להם, זה עזר להם להתקרבות, ביחד עם זה שהוא רדף את הפרושים, הקבוצה שחזל אחר כך צמחו ממנה, הוא רדף את הפרושים וגם הכת צנעה אותם, אז היה להם אויב משותף.
1: ועל זה הם התקרבו.
2: אז הם התקרבו
1: מסיבתך מראש. פרופסור רצון, תני לי רגע לתרגם את דברייך, ואנחנו נמשיך בשיחה, בסדר? Итак, я хочу перевести то, что нам рассказывает профессор Рацион. Итак, на самом деле, не то, чтобы то, что сейчас сделали археологи, это не то, что они нашли что-то новое, но они заново посмотрели на источники. Собственно говоря, мы говорим о календаре, кумранском календаре, очень известной истории, довольно проблематичной. Очень долгие годы велся спор, использовали или не использовали этот календарь, но если на него посмотреть объективно, то понятно, что он абсолютно расходится с реальностью. Там 364 дня, и со временем, с годами срывается, в общем-то, весь календарь, потому что на самом деле еврейские праздники – это сельскохозяйственные праздники, а календарь не предусматривает это, и поэтому праздники приходятся на разное время года, на разные сезоны. Этого не может быть, потому что тогда невозможно отмечать, например, самый главный день года – Йом-Кипур. Это стало понятно на протяжении первых десятков лет существования кумранской общины. И понятно, говорит профессор Ацон, что первые годы этот календарь использовали, но вот она предлагает версию о том, что после 50 лет использование прекратилось, потому что это просто расходилось с реальностью, было совершенно невозможным. Надо сказать, что во время царствования Александра Яная, который был довольно близок к кумранцам, к общине Кумрана, а близок он был, потому что, собственно говоря, у них был общий внешний враг. Они оба говорили о том, что происходит, в том числе в Иерусалиме, в том числе в еврейском храме. Говорили о том, что храм является нечистым, ритуально нечистым. И вот на этой основе община Кумрана помирилась с общим руководством, тогдашним руководством, тогдашней властью, то есть с Александром Янаем, еврейское имя которого было царь Йонатан. Мы продолжаем дальше наш разговор. Надо отметить только, что до Александра Яная кумранская община с властями была во вражде. Она была преследуема. Что произошло после? Давайте послушаем профессора Рацун. Уфхен, мицадыхад алюах мипхина математит у мушлан, мицад шини у митрахек у махлиф у нота шана. Маала. מה עושים עם זה?
2: אז הם לא מודים. במגילות עצמם, הם לא מודים, הם רק כותבים בעיה. כמה הוא מושלם. כן, הם רק כותבים כמה הוא מושלם וכמה הוא יפה, והם לא מודים שיש בעיה. ככה שכל דבר, כל תשובה שאנחנו ניתן על השאלה, היא בהכרח תהיה השערה או הצעה, ולא, כי הם לא מודים. ונראה, לפי הטענה שלי, נראה שבעצם כשהם הבינו שאי אפשר לחיות על פי הלוח, הם הפסיקו להשתמש בו, וההתקרבות לאלכסנדר ינאי הייתה רק תירוץ. אבל הם לא הודו, כמו שאמרתי, הם לא הודו שזו טעות, והם המשיכו להעתיק את הלוח, הם המשיכו להעתיק ולפתח אותו ולכתוב עליו דברים, בצורה ספרותית. מה שכן, הוא כבר לא היה חלק מהתקנון של הקאט. יש לצרך היחד, זאת אחת המגילות זאת אחת המגילות המרכזיות של קאט קומרן, שהיא ככל הנראה סוג של תקנון של הקאט, ושם רק, אני לטענתי, רק בעותק הקדום ביותר אנחנו מוצאים את הלוח כחלק מהתקנון. ואחר כך הלוח מוחלף באיזה שיר כללי כזה על הזמנים ועל השמש והירח, אבל לא בלי להתחייב למספרים מסוימים. וגם הלוח עצמו, הם מפסיקים לקשור אותו לשמש עצמה, לאסטרונומיה, בשלבים מאוחרים יותר. הם ממשיכים להעתיק אותו, אבל כסכמה מתמטית.
1: אולי ככה הם למדו מתמטיקה, לא?
2: אני, זאת לא מתמטיקה מאוד מאוד מורכבת. אני, כן.
1: ובכן, פרופסור רצון, לסיום, מה לדעתך, האם יש עדיין סודות גדולים נוספים במגילות מדבר יהודה שמחכים לפענוח, ואם כן, מתי אנחנו נצליח לפענח את הכל? בעצם אתם, לא אנחנו, אתם.
2: אז אנחנו תמיד, קודם כל תמיד יש, כי בכל
1: תמיד יש סודות, את אומרת.
2: כן, תמיד, כי בכל טקסט שאנחנו קוראים, ויש עין חדשה שקוראת אותו, אז אנשים מוצאים בו דברים חדשים, טקסטים ספרותיים שהם לא המורשת ההיסטורית שלנו, כי הם עבדו, והקאט הזאת נעלמה, אבל הם כן קשורים להתפתחות של היהדות, ואגב גם של הנצרות, ולכן הרבה אנשים קוראים בהם מחדש, ומוצאים בהם דברים.
1: כן.
2: תמיד יכול להיות שימצאו מגילות חדשות. יש גם מגילה אחת שבעצם לא פורסמה, ואנחנו עובדים על מהדורה חדשה שלה. גם היא קשורה ללוח השנה. ויש כמה קטעים קטנים, לא מגילות שלמות, שנדבקו מתחת לקטעים אחרים. ולמעשה אי אפשר להפריד אותם בלי להרוס. אבל אני מאמינה שטכנולוגיה חדשה תצליח לקרוא אותם בשנים הקרובות.
1: מעולה, אנחנו נשמח לדבר על זה גם. פרופסור אשבל רצון, תודה רבה לך על הרעיון שנתת לנו ועל הסברים הנחמדים מאוד שנתת. תודה רבה.
2: Тогда рабе
1: лайтаньянут. Тогда. Итак, я переведу остаток нашего разговора с профессором Рационом. Итак, сам календарь в какой-то момент становится литературным текстом. Община Кумрана перестает использовать этот древний календарь. Он перестает быть связан с Солнцем, то есть он перестает иметь какое-либо астрономическое значение. Он становится математической схемой, довольно простой, утверждает профессор Рацон, но он больше не является календарем, а просто литературным текстом, который кумранцы продолжают переписывать раз от раза. Ну, я спросила напоследок, это был последний мой вопрос, есть ли еще какие-то секреты в кумранских текстах, и профессор Рацион сказал, что секреты есть всегда, они в какой-то момент раскрываются. Каждый раз, когда мы читаем еще и еще какие-то части этих текстов, она говорит, новый глаз видит все по-другому. Каждый раз мы что-нибудь новое находим. Ну, еще есть, например, несколько текстов, которые до сих пор не опубликованы, и они будут опубликованы в какой-то момент, когда придет к нам в мир новая технология, и мы сможем увидеть те отрывки текстов, которые склеились между собой, и сегодня их невозможно оторвать, чтобы прочесть, без того, чтобы испортить сам текст. Ну, в какой-то момент, наверное, это произойдет. Продолжает община Кумрана в следующие годы писать свои литературные тексты, переписывать их, утверждать, что календарь прекрасен. Они все время рассказывают о том, какой он прекрасный. Его продолжают усовершенствовать, но больше им не пользовались никогда и, собственно, не пользуются и до сих пор. А сегодня мы видим кумранские свитки как часть литературного и исторического наследия, которое довелось нам прочесть, и еще многим ученым, может быть, придется прочесть определенные отрывки, которые до сих пор были нам неизвестны. С нами была профессор Рацион из Тель-Авивского университета, факультет археологии, а мы продолжаем нашу программу дальше. Британско-индийский писатель Салман Ружди удостоен международной премии Liberatum Culture Honor за выдающийся вклад в мировую литературу и защиту свободы слова. Имя Ружди давно стало символом не только литературы, не только его таланта, но и борьбы за право писателя говорить открыто. Его роман «Сатанистские стихи» вызвал одну из самых громких литературных полемик 20 века. Автор долгие годы жил под угрозой убийства. Ему угрожали, но Но если отвлечься от политики и скандалов, то книги Салмана Ружди сегодня заслужили место в мировой литературе. Почему и за что? Почему его произведения продолжают читать и обсуждать во всем мире? Об этом мы поговорим с председателем Союза русскоязычных писателей Израиля Марком Котлярским. Марк, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Итак, что это за премия? Она, в общем-то, мы сразу скажем, да, оговоримся, что эта премия, она не одна из самых главных литературных премий, она небольшая премия, но что это за премия?
3: Ну, она, в принципе, так сказать, за вклад в литературу, как они кратко говорят, ее организаторы, литературу и свободу слова, скажем так. Это одна из тех многочисленных, собственно говоря, премий, которые удостаивался Салман Ружди, у него еще есть премия, так называемая Детройтская премия, есть Букеровская премия, есть еще ряд премий. То есть он, так сказать, человек, который удостоен за свою жизнь множества премий, на самом деле. И как бы эта премия, как вы правильно заметили, в этом ряду как бы не особенно выделяется.
1: Да.
3: То есть, как бы скажем так, да, там, если говорить уж о премии, которой да, выделяется, я хочу сказать, что он, помимо того, что он Букеровскую премию получил, там была такая еще, которая вообще крайне редко присуждается, она называется Букер Букера. То есть, так сказать, это крайне редкий случай. То есть человек, который получает эту премию, считается одним из самых влиятельных писателей в литературном мире. Вот это,
1: А в чем его главная ценность как писателя, и с какого произведения вы бы посоветовали начать знакомство с его творчеством для людей, которые еще не ознакомлены?
3: Я могу сказать сразу, что писатель очень сложный. Очень сложный. Критика считает его одним из самых влиятельных англоязычных романистов конца 20-го, начала 21-го века.
1: Но это произошло из-за политических событий или...
3: Не совсем.
1: Все-таки из-за его литературы.
3: И все-таки больше из-за литературы. Но вот тут мнение критиков, кстати, разделяется, я к нему чуть позже вернусь. На самом деле известность он получил еще до сатанинских стихов. Это роман, у него вышел роман, который называется «Дети полуночи», то есть который критики сочли одним из самых важных и серьезных произведений так называемой постколониальной литературы. И вот за него, за этот роман «Дети полуночи» он и получил Букеровскую премию. Вот, это было еще до сатанинских стихов, я подчеркиваю. Безусловно, вы правы, когда говорите, что политика сыграла свою определенную роль. Сатанинские стихи, которые вышли в 1988 году, они получили известность благодаря в основном тому, что Ружди ополчился исламский мир. И, так сказать, была издана даже специальная фетва Хомейни о том, что, дескать, он этим своим романом якобы, значит, опорочил, так сказать, ислам там, и так далее. И на него началась охота.
1: Но и на него покушались, не просто так.
3: Покушались, не просто. Я это тоже расскажу, я знаю, это очень интересно. А детали о самом покушении.
1: Пожалуйста.
3: Значит, по большому счету, в чем-то его судьба, я скажу вам честно, мне кажется, схоже с судьбой Иосифа Бродского. В свое время, когда советская власть стала прессовать Бродского, есть знаменитые строки Ахматовой, которая сказала: «Нашему рыжему делают биографию». Так вот, так сказать, вот нечто похожее случилось.
1: В общем, Хомейни сделал Ружди биографию, да?
3: Совершенно верно, потому что, так сказать, сатанинские стихи послужили вот этим детонатором к его известности, скажем так. Да? Дело в том, что это вообще на самом деле сама по себе вещь очень сложна. Его недаром называют, кстати, Ружди, сравнивают его творчество с Габриэлем Гарсиа Маркесом с точки зрения вот так называемого магического реализма, который характеризуется творчество Маркеса, и по языковой сложности с Джеймсом Джойсом. То есть вот этот роман «Сатанинские стихи» как нельзя больше отличает вот именно вот этим характеристикам. Читать его очень сложно. Это очень сложный,
1: многословный
3: роман.
1: Но нужно
3: роман.
1: Или нет?
3: Нужно. Любую литературу хорошую надо читать. Вот. Более того, его называют постмодернистским романом. То есть, и, так сказать, название детонировало, что оно связано с неким раннеисламским преданием, которое не подтверждается, и которое, как считают представители ислама, клевещет на самого пророка Мухаммеда. Вот, так сказать, и это отсылает вот к этому преданию, которое даже не считается апокрифическим. Вот после этого его обвинили обвинили в богохульстве, и, значит, аят-Аллах Хомейни издал фетву, который призвал, значит, убить писателя. Но на самом деле, как остроумно заметил один критик, роман сам значительно сложнее, чем его общественная репутация. То есть спроси, собственно говоря, исламистов, которые настроены против Ружди, собственно, а что они против него имеют,
1: они сами не поймут.
3: Сами не поймут, о чем идет речь, собственно говоря. Нет.
1: Что читать Ружди? Какую книгу вы бы посоветовали?
3: Кроме сатанинских стихов, которые, я считаю, одна из самых сложных вещей, безусловно, я бы, конечно, посоветовал читать произведение, благодаря которому он получил действительно признание. Это роман «Дети полуночи». Угу. Это очень интересный роман. И это очень интересное, так сказать, произведение, которое, так сказать, в принципе, на самом деле представляет его как писатель.
1: А кто его переводил? Вы знаете, кто переводчик? Я не помню.
3: Дело в том, что вообще, на самом деле, конечно, переводить такие вещи на русский, скажем, язык очень сложно. Очень сложно.
1: Ну, это верно, но с другой стороны.
3: Потому что язык. Такого. Язык очень сложный. Да. Понимаете, если вспомните Маркеса, того же. Я очень люблю Маркеса. Я читал его от корки до корки. Но читать его действительно непросто, потому что там огромное количество аллюзий, там огромное количество метафор, там огромное количество различных слоев. Более того,
1: премию впору присуждать в том числе и переводчикам Ружди, не только самому Ружди, не правда ли?
3: Но нет, безусловно, переводчикам и, собственно говоря, и вот этому политическому нарративу, который mm-hmm. возник вокруг романа «Сатанинские стихи». Вот, и, так сказать, понимаете, у Ружди есть еще свои особенности, о которых я бы хотел сказать. Некая
1: да, только очень коротко, наше время подходит к концу. Да, пожалуйста.
3: Писательская... Я буквально коротко. Mm-hmm. Mm-hmm. Значит, магический реализм, как я уже сказал, многослойность, языковая виртуозность, вот я подчеркиваю, mm-hmm. я об этом говорил, нелинейный сюжет. Вот он мастер нелинейного сюжета, потому что очень сложно уследить за самим сюжетом, который вьется, как какая-то причудливая, так сказать, схема. И очень много иронии и сатиры у него, которые больше всего направлены на религиозный фанатизм и политическую власть. Mm-hmm. Вот, и, кстати, замечу, что в следующем году Салману Ружди исполняется ровно 80 лет. Жалко, что нет времени, я бы рассказал о его покушении. Я знаю,
1: об этом как раз в следующий раз, когда будем поздравлять его с 80-летием. Марк Котлярский, председатель Союза русскоязычных писателей Израиля, спасибо большое за этот разговор.
3: Спасибо большое.
1: Всего доброго. Пятнадцать лет спустя, после одного из страшных терактов в истории Норвегии, вчера в Осло открыли национальный мемориал памяти его жертв. Особенность этого памятника состоит в том, что его создавали не только архитекторы и художники, но и люди, простые люди. Последние 7000 камней мозаики укладывали родственники погибших, выжившие, школьники и тысячи обычных людей. Это как бы уже не просто мемориал, а результат общего участия и общей памяти. Может ли такое место действительно помочь обществу пережить трагедию? Как вообще рождается коллективная память? Об этом мы поговорим с нашей гостьей. И у нас в эфире уже Ольга Цепенюк, креативный продюсер виртуального мемориала «7 октября». Ольга, здравствуйте.
4: Добрый день, Саша.
1: Знаете, давайте сначала поговорим о том, что нам ближе всего, о проекте «7 октября». У вас в команде 7 человек. Расскажите, пожалуйста, как и что происходит сегодня?
4: Мы начали делать этот проект спустя несколько недель после трагедии 7 октября. Мы — это небольшая группа коллег, работающих в русскоязычных медиа. Это Илона Левинский, прежде всего, генеральный продюсер, основатель продюсерской компании «Барт Продакшн». Это линейный продюсер Лика Тлугач, которая отвечала за поиск студий, съемочных групп в тех городах, где мы снимали проект, а у него очень-очень развернутая география.
1: Я так понимаю, что все уже почти закончено, осталось только несколько съемок за границей, да?
4: Мы практически завершили проект, осталось действительно несколько историй, несколько презентеров, которые готовятся к съемкам. Мы надеемся прийти к третьей годовщине трагедии с завершенным, во всяком случае, согласно официальной статистике, о количестве и именах погибших, завершенным в этом смысле проектом. Uh-huh. Также в нашей команде замечательные дизайнеры Илья Ловцов и Виктор Лобыцын, которые с первого дня разрабатывают специальную графику, которая определили, собственно, визуальное лицо uh-huh. проекта. Это Паша Вайнштук и Денис Цейтлин, которые отвечают, в общем, за то, что мы все, вы все видите, за съемочный процесс в Израиле, а также за монтаж и публикацию роликов, снятых по всему миру. Это гигантский объем работы. Я, честно говоря, не представляю, как они эти 3 года справляются с ним. Mm-hmm. Ну и я, которая отвечает за тексты, проще говоря, я пишу все истории, информацию для меня собирает контент-менеджер Даниэль Мастаков. На сегодняшний день я написала 1026 историй убитых 7 октября.
1: Как вы справляетесь с этой информацией? Как вы ее пропускаете через себя и остаетесь в здравом уме, извините?
4: Ну, во-первых, фраза «время лечит», она насколько банальна, настолько и верна. Все-таки действительно вырабатывается некоторая
1: иммунитет,
4: психологическая устойчивость, иммунитет, плюс понимание того, что моя эмоциональная вовлеченность в создание текстов никого не волнует. Мы все-таки создаем медийный продукт, и он должен быть качественным и впечатляющим. Угу. Поэтому работаем с той информацией, которая есть, какой бы чудовищной она ни была.
1: Ольга, а на ваш взгляд, человека, который написал столько текстов и прошел через этот проект, что такое коллективная память и чем она отличается от личной памяти, от личной истории каждого человека?
4: Поскольку вы начали наш эфир с упоминания о памятнике жертвам трагедии Брейвика, то, конечно, напрашиваются какие-то сравнения. Но давайте не забывать, что до 22 июля 2011, да, если я не ошибаюсь, года, Норвегия считалась одной из самых безопасных стран Европы. Именно поэтому шок от трагедии был столь велик. Израиль никогда не считался безопасным местом, но мы можем сравнить, если там это была первая в истории Норвегии террористическая атака, которая была тщательно спланирована, которая включала в себя 2 последовательных нападения, если мы помним, это был сначала взрыв в столице, а потом уже массовый расстрел людей на острове. Это гибель больше 70 человек, а главное, вы же помните, что довольно долго, первые часы, во всяком случае, трагедии, все считали, что это ответственность какой-то международной террористической организации.
1: Да. Никто не мог поверить, что это террорист-одиночка.
4: И шок от того, что террорист-одиночка был этническим норвежцем и совершил по идеологическим мотивам. Шок от этого, конечно, усилил впечатление от трагедии. Точно так же в Израиле это был далеко не первый теракт за годы существования страны, но масштаб трагедии, катастрофичность ее, которая состояла в том, что это был еще и чудовищный имиджевый удар, пощечина по славе нашей армии и наших сил безопасности – это потрясение, и количество жертв, конечно, создали в обществе ту незаживающую рану, которая кровоточит по сей день. И в этом смысле, я думаю, коллективная память и память личная идут параллельно. Но если говорить об общественной памяти в контексте социальном, в контексте не только эмоциональном, то давайте вспомним, что по теракту в Норвегии существует некоторый консенсус общества и мировое сообщество уверено в том, что Брейвик террорист, нет сомнений, что жертвы заслуживают памяти, нет сомнений, что это была атака на демократию, на развитое общество. Все дискуссии там шли, собственно, вокруг того, каким должен быть памятник, где он должен быть установлен. Вы помните, был сначала конкурс, где победил швед, если я не ошибаюсь, и его идея разрезать остров пополам проходом, который будет называться «Рана памяти», потом со скандалом был как-то забанен. А в Израиле память о жертвах 7 октября существует и варится в условиях продолжающейся войны. Да. А за пределами Израиля разговор о мемориализация о жертвах неизбежно связывается с оценкой последующих событий, последующих действий нашей страны. Угу. И память о жертвах неизбежно скатывается в дискуссии политического толка.
1: Угу. Ольга, а можно ли сказать, что участие в создании мемориала вот простых людей становится частью процесса их переживания травмы и помогает справиться с потерей? То есть на самом деле мы же понимаем, да, что власти могут поставить какой-нибудь мемориал, а могут прийти люди и поставить свой мемориал. Что важнее для людей, что важнее?
4: Сейчас, ну, мне не хочется брать на себя функции. Я не специалист ни в меморабилии, как часть исторической науки. Я не психолог, который работает с посттравматическим синдромом и способами...
1: Но из наблюдений ваших.
4: ...пережить, но мне кажется, что вот как в Норвегии выжившие на острове Утоя и родственники жертв укладывали последние камни в композицию памятника, который в результате был создан, так и у нас люди, которые помогали нам в создании нашего виртуального мемориала, во многом имели непосредственное отношение к трагедии. Это были члены семей, это были друзья, это были коллеги убитых. Эти разговоры, это соучастие было достаточно тяжелым процессом, потому что по свежим следам люди не всегда были готовы делиться подробностями смерти, обнаружения тел чудовищными какими-то физиологическими деталями. И тем не менее все они шли на контакт, поскольку наш мемориал, в отличие от норвежского, виртуальный, то речь шла, естественно, и о виртуальном участии, но своего рода камни в это сооружение были заложены и теми, кто пострадал от трагедии непосредственно.
1: Ольга Цыпенюк, креативный продюсер виртуального мемориала 7 октября. Спасибо большое за этот разговор.
4: Спасибо.
1: Спасибо. Археология иногда позволяет не только увидеть прошлое, но попробовать его на вкус. Это, честно, случается редко, но израильским исследователям удалось воссоздать вино, которое 1500 лет считалось одним из лучших в мире. Для этого они использовали древние сорта винограда, собственно говоря, косточки виноградные, найденные благодаря археологическим исследованиям в месте, которое называется Авдат. Восстановили старинные методы выращивания лозы и практически полностью повторили технологию византийского виноделия. Каким получилось вино спустя 1500 лет, 15 веков, что удалось узнать ученым и может ли древнее виноделие получить новую жизнь? Об этом мы поговорим с нашим гостем, доктор Леор Швимер. Бокер тов.
5: Бокер тов.
1: Уфхен, эх бихлали район, нолад района зеленосот лишахзер яйн шешату кан бэрец Исраэль лифней 1500 шана.
5: טוב, האמת שזה היה די במקרה. ב-2018 אנחנו חפרנו בעובדת ומצאנו זרעים של ענבים, והם התגלגלו לאוניברסיטת חיפה, לדניאל פוקס וגיא ברוז, שגיא עשה להם בדיקות גנטיות.
1: דניאל פוקס ו?
5: גיא ברוז.
1: גיא ברוז.
5: פרופסור גיא ברוז מאוניברסיטת חיפה. הם עשו את הבדיקות הגנטיות והצליחו למצוא את התואמים הגנטיים בבר של הזרעים האלה. להגיד, הזרע הזה זה הצמח ההוא. הצמח ההוא נמצא בבר ביד מרדכי, בחולות ניצנים, פליט של בוסטנים קדומים ששרד.
1: זה צמח בר, כביכול.
5: זה פליט תרבות. זה צמח שהיה תרבותי, וברגע שבוסטן ננטש, איפה שיש מים, הצמח המשיך.
1: כן.
5: ואז הוא גדל בר. אבל הוא במקור גפן תרבותית. גפן תרבותית לא כל כך מוכרת. אחד מהזנים זוהה מורפולוגית כסרי, כי זה זן שנמצא ביוון ולבנון. אחד זן מקומי שקוראים לו באר, זה זן לבן, השני זה זן אדום. ו ברגע שהיה זיהוי, היה את הפיצוח, את הזיהוי הגנטי והמורפולוגי של, של הגפנים האלה, אז לקחנו אותם לעובדת, ושם אני, עם רשות הטבע והגנים, שתלנו אותם בשיטות עתיקות, בחלקות העתיקות, ממש איפה שמצאנו את הזרעים.
1: כן.
5: זאת אומרת, כמה מטרים מאיפה שמצאנו את הזרעים, יש גת, שזה יקב עתיק, גת מאוד גדולה, שגם אותה חפרנו, וממש שם שתלנו בשיטות עתיקות את הגפנים, והתחלנו, רצינו לראות מה יהיה, ובאמת סוג של קרה נס, כי הגפנים גדלו מאוד מהר, ממש, כאילו, חזרו הביתה.
1: גפנים חזרו הביתה.
5: שזה היה נחמד, ואז אמרנו, בטח יצא יין, בסדר, אתם יודעים, לא, ההנחת עבודה הייתה שפעם שפו יין לא טעים.
1: מה זה גדלו מהר?
5: ואז, אוקיי, הגיעו ענבים, אחרי שנתיים וקצת הגיעו הענבים, ועשינו ניסוי, אמרנו נעשה את הניסוי, ננסה להכין להם יין טבעי, ונתנו אותם ליקבים שמכינים יין בשיטות טבעיות, זאת אומרת בלי גופרית ובלי שמרים.
1: ויצא יין?
5: טבעית, ויצא יין נפלא.
1: באמת
5: טעים? וזה כאילו הסיפור שהפתיע אותנו, שאותם ענבים הם גם גדלים מאוד טוב באדמה המדברית, וגם יוצא מהם יין מעולה.
1: כמה יין קיבלתם? כמה כמות?
5: הלו?
1: כמה יין קיבלתם, הצלחתם לקבל? אפשר למכור אותו כבר? Итак, я пока переведу. Я пока переведу то, что говорил нам доктор Шуимер. Я спросила, как вообще родилась эта идея восстановить вино. И он сказал, что в районе древнего Авдата ученые, археологи делали раскопки, и там нашли, семечки, виноградные зернышки, которые, косточки, виноградные косточки, которые должны были пройти генетический анализ. Ученые из Хайфского университета, Даниэль Фукс и профессор Гай Барус нашли эти косточки, сделали анализ, и стало понятно, что это действительно виноградные косточки, которые когда-то росли в Авдате, И рядышком, возле поселения Яд-Мордехай, возле кибуца Яд-Мордехай. И эта виноградная лоза, она сначала, изначально была культурным растением, но после того, как виноградник оставлен, и люди больше им не занимаются, то виноградная лоза переходит в разряд дикой лозы. Виноград там совсем маленький, иногда его почти нет, но можно его распознать. И вот ученые поняли, что это именно та виноградная лоза, косточки которой были найдены и которые принадлежат периоду, относящемуся к 1500 лет назад. После этого, после того, как все анализы генетические, биологические были проведены, доктор Швимер решил, что он попробует вырастить из этого вино. Он, конечно, понимал, что шансы невелики, но он решил, я попробую. Тем более, что в Авдате возле того места, где были найдены виноградные косточки, была как раз старинная винодельня. И доктор Швимер решил попробовать использовать в том числе и эту винодельню. И он говорит, что действительно случилось чудо. Лоза проросла. И он говорит, она просто вернулась домой. И очень быстро выросла. И появился первый виноград. И буквально через 2 года уже можно было снимать первый виноград. И тогда он решил, ну хорошо, а теперь я попробую сделать из этого вино, древнее вино, не используя никакие новые технологии, которые в современных винодельнях используются, а просто сделаю так, как вино готовили раньше. Ну я думал, ну ладно, будет какое-нибудь простое вино, ну может быть у него будет вкус вина, а может быть даже и нет. И вдруг случилось еще одно чудо, и вино кино получилось отличным. И это было для нас большим-большим сюрпризом, говорит доктор Швимер. И я спросила, много ли этого вина, и доктор Швимер сказал, что пока его очень-очень мало, но оно очень вкусное. Может быть, когда-нибудь нам удача улыбнется, и, может быть, когда-нибудь мы даже будем продавать вино, которое пили здесь, на этой земле, 1500 лет назад, 15 веков назад. Ну, дай бог, чтобы это получилось. А мы говорим спасибо доктору Леору Швимеру из... Доктор Леор Швимер, Управление природных парков и заповедников. Мы говорим ему спасибо за этот рассказ. А наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Элат Виванте. У микрофона с вами сегодня была редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь на волнах радио Кан Река и слушайте наши следующие программы. До свидания.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Поступила информация о том, что полиция задержала двоих палестинцев по подозрению в причастности к поджогу, который привел два дня тому назад к крупнейшему пожару в Хават-Гилад в Самарии. В заявлении, опубликованном полицией, указывается, что задержание было произведено минувшей ночью, и оба подозреваемых доставлены на допрос. В результате пожара был причинен огромный ущерб. Сгорели десятки домов и транспортных средств. Юридическая советница правительства Галиба Харавмиара вновь заявила, что, по ее мнению, необходимо уволить с занимаемого поста министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. В заявлении, поданном Высший суд справедливости БАГАЦ, она отметила, что все попытки прийти с Бен-Гвиром к какому-либо приемлемому соглашению по поводу деятельности полиции к успеху не привели. Она подчеркнула, что министр нарушает резолюции суда и все основные принципы, на которых зиждятся соглашения. Бахаравмиара указала, что деятельность Бен-Гвира причиняет ущерб независимости полиции и тому принципу, в соответствии с которым полиция не может быть политическим органом. Об этом сообщает корреспондент КАН Тамар Альмог. Министр национальной безопасности отреагировал на слова юридической советницы правительства в свой адрес. Он, в частности, указал, что она может и дальше пытаться свергнуть правое правительство. «Мы продолжим нашу работу, и с Божьей помощью мы победим», — подчеркнул Бен-Гвир. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. Праймерис в партии Ликуд. Партийный центр должен проголосовать в ближайший четверг по поводу предложения Беньямина Нетаньяху зарезервировать для него 8 мест в предвыборном партийном списке. Депутат Кнессета Амит Алеви заявил в интервью корпорации КАН, что он выступает в защиту параграфа, который позволяет Нетаньяху отменить праймерис, например, в случае ограничений, введенных на массовые собрания. Он указал, что понимает опасения, связанные с проведением дистанционного голосования. Существуют опасения по поводу возможных фальсификаций на выборах в случае проведения именно дигитального голосования. Речь идет и о возможных попытках задействовать кибернетические средства, чтобы изменить состав партийного списка. Я лично некогда направил соответствующее послание главе Общей службы безопасности Шабака, когда возникли подозрения по поводу попыток иностранного вмешательства в выборы, хотя, возможно, опасения были преувеличены, подчеркнул депутат Кнессета от Ликуда в интервью корпорации КАН. К другим темам. Как мы уже передавали ранее, средства массовой информации Ирана сообщили об атаках на Бушер и о том, что взрывы прогремели и в городе Исфахан. Перед этим поступили сведения об одном убитом и о нескольких раненых в результате американской атаки в городе Тибриз, который расположен на северо-западе Исламской Республики. Корреспондент канала «Аль-Маадин» сообщил из Тегерана, что Иран атаковал американскую военно-морскую базу в регионе. Данную информацию передал корреспондент «Канбет» Шимон Миджан. Некоторое время назад армия Кувейта сообщила, что ПВО страны предпринимают действия с целью перехвата ракет, запущенных по территории Кувейта из Ирана. Перед этим Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил об атаках на системы ПВО и другие американские объекты в Кувейте. Корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что в Бахрейне сегодня утром были задействованы сигналы воздушной тревоги. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня и завтра небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В среду и в четверг температура вновь повысится. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 32, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Канрека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Шломо Ицхак и продюсер нашей программы Мила Сталинская. Как обычно, мы постараемся сделать эту программу приятной и, главное, полезной для вас. И если вы получите какие-то интересующие вас и важные для вас и помогающие вам сведения, то я буду считать, что я свою задачу выполнила. И мы, как обычно, поговорим о питании, о том, как оно связано с нашим здоровьем, и как наше здоровье связано с питанием, потому что, как мы знаем, есть болезни, при которых нужно питаться определенным образом, а есть питание, которое может либо уменьшить риск болезней, либо увеличить риск болезней. И, кстати, об этом я сегодня захочу поговорить. И наш телефон для того, чтобы вы смогли задать вопросы, которые вас интересуют, это 07-228-01-003, 07-228-01-003. И, естественно, пишите мне в Фейсбуке Канрека. Я, кстати, получаю очень много очень приятных сообщений. Спасибо за передачу и так далее. И это меня, конечно, очень-очень радует. Но я бы хотела, чтобы вы еще и задавали вопросы, потому что, как я уже много раз говорила вам,

читала буквально 2 дня назад в журнале научном, который называется JAMA. Это один из самых передовых и ведущих научных журналов. Влияние питания на деменцию, на Альцгеймер. Okay? И то, что я вам сейчас скажу, я вам уже говорила не раз и не два. И я скажу это в 10-й раз и в 100-й раз, потому что если хотя бы один человек сделает то, о чем мы говорим, то я буду считать, что моя миссия, в общем-то, выполнена. Хотя я, конечно, хочу, чтобы это было больше, чем один человек. И я знаю, что поменять питание, особенно во взрослом состоянии, в пожилом возрасте, это не так просто, но нужно. Окей? О чем была эта статья? О том, что они сравнивали несколько диет, и в частности диета, которая называется антиинфламаторная диета. Об этом мы говорили несколько передач назад, мне кажется, 2 или 3 передачи назад. Я вернусь для тех, кто нас не слышал. Антиинфламаторная значит противовоспалительная. Тут говорится не о воспалении, таком как воспаление легких, или воспаление ушей, или воспаление поджелудочной железы. Это тихо идущее, незаметное воспаление, которое мы не чувствуем, но которое делает в нашем организме очень много неприятных явлений, в частности, усиливает эффект образования бляшек, раковых заболеваний. И сейчас говорится о том, не только сейчас, но в этой статье именно говорится о том, что оно и может ускорить появление деменции. Okay? Что такое? Во-первых, как мы можем определить это inflammation, это воспалительный, скрытый воспалительный процесс хронический? Есть такой анализ, который называется CRP, C-reactive protein. Он показывает вообще наличие воспалительного процесса. Если он очень высокий, то есть воспалительный процесс в любом органе, который есть, воспаление, температура, ужасно люди себя чувствуют и так далее и тому подобное. Но иногда он чуть выше нормы. И когда он чуть выше нормы, до 2 раз выше нормы, то это может дать нам, дать нам понять, что у нас вот есть это воспаление, и нужно это знать. Нужно это знать и, соответственно, поменять образ жизни, в частности, проверить все свои данные по сердечным сосудистым заболеваниям и так далее и тому подобное. То есть если оно повышенное, то не нужно впадать в панику, потому что паники особо нет. Но нужно знать, что есть какой-то процесс, который идет в организме, и который лучше бы, чтобы он там не шел. Okay? И вот они проверили несколько диет на индексы. Я не буду тут вдаваться в подробности, что такое индексы. Это очень сложно. Я скажу вам название этого индекса, который называется Reversed Empirical Dietary Inflammatory Index. То есть индекс, который показывает inflammation, вот это вот воспаление, именно это воспаление невидное, неслышное. И они показали, что определенный вид питания может снизить эту, возможность влияния вот этого воспаления, антивоспалительная диета может снизить риск Альцгеймера и вообще деменции. И это очень важно. Теперь я хочу вам сказать, я вам это уже говорила много раз, но я еще хочу сказать вам. Такая диета, этот индекс основан на нескольких группах продуктов. То, что я вам всегда говорила, сложные углеводы, которые содержат клетчатку, нежирные мясные продукты, рыба, курица, индейка, нежирное мясо два раза в неделю, молочные продукты до 5% жирности. Что очень важно в этом именно индексе, это не просто овощи, а овощи, которые листья, овощные листья, такие как салат, такие как
всякие листочки, которые вы покупаете.

0: помните, в супере они обычно в коробочках бывают, в коробках бывают в там, где салаты, там, где салатные листья, там есть и эти листья, бэйби, мангольд, листья свеклы и так далее. Окей? Эти листья нужно использовать как можно больше. Кстати, о этих листьях это уже говорилось в том, что я вам рассказывала о диете, которая называется mind diet. Mind от слова мозг, не знаю, как это перевести точно на русский язык. Мышление, мозг. Mind diet, которая основана на среднеземноморской диете. То, что я вам сейчас все сказала, это среднеземноморская диета. Но там особенно указано именно на вот эти вот листья, листья, которые мы должны употреблять и желательно каждый день, и чем больше, тем лучше. Окей? Okay? Я, например, для того, чтобы действительно их употреблять, я делаю себе из салат только из них, из салатных листьев, вот из этих всех листочков, и кладу туда огурец, и очень часто кладу туда вареное яйцо, оливковое масло, получается красота. Очень вкусно, и главное, очень важно, очень полезно. И еще что они вводят в этот индекс противовоспалительной диеты, это чай и кофе. Окей? Чай и кофе. Чай и кофе считаются сегодня напитками, которые очень полезны нашему организму. Я сразу замечу, что есть люди, которые кофе особенно пить не могут, потому что немногие им повышает давление, это может быть. Значит, надо пить кофе без кофеина. И есть люди, которым кофе, так сказать, возбуждающий на них действует, так что надо не пить его на ночь, чтобы хорошо заснуть, и не пить кофе тогда, когда нам нужно быть более спокойными, более самыми. Но большинство людей пьет кофе прекрасно, и никаких проблем это не вызывает. У меня лично кофе снимает давление, кстати, о птичках. И есть много людей, у которых кофе понижает давление, это потому что кофе – это очень сложное вещество. Вот эти вот кофейный экстракт, он содержит сотни веществ, которых мы знаем очень, сравнительно очень мало. Кофеин, кофеевую кислоту и еще несколько. Окей? Чай – это вообще красота. И черный, и зеленый. Теперь чаи, то, что мы называем чай из растений, это не чай. Это как бы на иврите называется халита, то есть это когда мы льем воду на какое-то растительное создание и получаем приятный напиток. Но это не чай. Тех веществ, которых есть в этих листьях чая, там нет. Поэтому их можно пить столько, сколько вы хотите, но чай – это очень именно чай. Это очень важная, важная часть нашего питания, в частности, питья. И в прошлый раз мы говорили о питье, и вам объяснила, что чай входит в состав питья. То есть вы можете пить чай столько, сколько хотите. И чай, и кофе. Естественно, желательно, обязательно не класть туда сахара. Можно употреблять сахарозаменители. И если вы выпиваете чашку несладкого кофе с куском хорошего такого ярко выраженного торта, то это уже получится питье, но рядом с ним будет то, что является проинфламаторным, то есть вызывает воспалительную вот эту вот реакцию скрытую. Что нужно исключить из своей пищи. И опять же, когда я говорю исключить, не то, что вот все с сегодняшнего дня ни капли больше, а просто употреблять эти продукты как можно меньше. Два раза в год на праздники или несколько раз в год на праздники, а не все время. Это сосиски, колбасы, бекон, жирное мясо, печень, мозг. Дганей бокер, то, что мы любим, к сожалению, переняли это у американцев русские, потому что у русских этого не было, была овсяная каша. Вот эти вот и всякие сухие такие продукты, которые мы добавляем в молоко, они содержат очень много сахара, не содержат волокон. сладкое, особенно сладкое питье, которое нужно исключить полностью, сладкое сахарное, в смысле с сахаром, питье, которое нужно исключить полностью из своего обихода, и все виды сладкого стараться есть как можно меньше. И я знаю, что это непросто, но это нужно. И это не просто нужно, потому что я это говорю, хотя я обычно говорю вещи, так сказать, которые доказаны. Это действительно доказано. Доказано многочисленными работами, научными опытами, исследованиями. Так что, пожалуйста, измените это, насколько вы только сможете. Это только улучшит ваше здоровье, ваше состояние. Окей. Это то, что я хотела говорить сегодня, то, о чем я хотела с вами говорить сегодня. А сейчас мы начнем отвечать на вопросы. У нас есть несколько вопросов и из Фейсбука, на которые, я надеюсь, мы успеем ответить. И кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ольга, у меня такой вопрос. Я была у невролога, он мне прописал магний, но я принимаю слабительный лаксодин. Так не спровоцирует ли это
0: понос? Какой магний он вам прописал?
1: Он мне просто в таблетках. Там на иврите я не поняла.
0: В таблетках магний не вызывает запора. Это поноса, пардон, это первое. Второе. Ага. Магний в таблетках не действует очень хорошо, потому что он мало усваивается. Магний нужно принимать в капсулах, чтобы видно было внутри порошок. Поэтому таблетки не подходят. Но магний, который продается в капсулах, он обычно не вызывает поноса, не вызывает, так сказать, расслабления запора. И жалко, что вы принимаете лаксодин. Лаксодин – это лекарство. Оно при долгом использовании приводит к привыканию. И лучше, конечно, заниматься запором с более естественными добавками.
1: Нет, я не могу. Я уже несколько... Я без него в туалет не хожу. Все, да. Я несколько лет уже принимаю.
0: В том-то и дело. Вы пробовали что-то другое? Нет?
1: Пробовала, но у меня не получается. Я потом 2-3 дня тоже еще не могу сходить. Вот только
0: понятно. Окей. Если так, то ничего не поделаешь. Жизнь сильнее нас. Окей. Так что вы можете не беспокоиться, но просто если он дал вам магний из-за ваших неврологических проблем, которых я не знаю, и почему он вам дал этот магний, я не знаю.
1: Он сам не знает. У меня, я пошла, у меня мурашки по некоторых местах по телу.
0: А он дал вам магний? Понятно.
1: Он сам не знает, что сказать. Попробуйте магний.
0: Попробуйте магний. Только просто магний в таблетках, он меньше действует. Если эти таблетки можно их жевать, то это хорошо. А если их нельзя жевать, то он плохо усваивается.
1: Okay? Ну, я попринимаю.
0: Попринимайте, посмотрите, что будет. Okay?
1: Слабить не будет. Еще, Оля.
0: Да.
1: Я утром ем одну и ту же еду каждый день. Ничего страшного?
0: Какую еду?
1: Котлета с чем-нибудь, и свекла с морковкой, и кружечка кофе. Все.
0: Замечательно.
1: Это нормально, да?
0: Это нормально. Если вам нравится, если котлеты не из жирного мяса, то все нормально.
1: Нет, тем более котлеты я из вареного мяса делаю. Они такие мягкие.
0: Вареное мясо может быть очень жирным. Зависит от того, какое это мясо.
1: Не жирное. Мясо из крылышек. Из крылышек мясо.
0: Вместе с кожей?
1: Не-не-не. Я обдираю кожу. Мою бульон. Но поскольку я заживать не могу вот это после того,
0: okay.
1: Я обдираю и делаю котлеты.
0: Кажется нормальным, да. Нормальным.
1: Красота, да. Очень вкусные, мяконькие
0: и котлеты. И можете есть каждый день.
1: Хорошо.
0: Ну, спасибо, всего Оля, хорошего. Все. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте, дорогая Ольга Ра.
0: Здравствуйте.
2: Рада вас слышать.
0: Окей, тогда.
2: Значит, у меня вопрос к вам. Я купила Актимель, вот недавно стала принимать. Хотела спросить.
0: Не стали принимать, а стали есть.
2: Пить Актимель.
0: Актимель – это еда, ее не принимают. Ее едят или пьют, как хотите, назовите это.
2: И я пью пробиотик. Не мешает одно другому?
0: Да какой может это мешать? Сколько в Актимеле пробиотика? Я прошу вас, пожалуйста, не относитесь к еде как к лекарству. Вернее, еда может быть как лекарство, но когда вы пьете или едите нормальную пищу, она никак не может повлиять ни на что.
2: Ну что, можно вместе, да? Выпить и потом это пробиотик, да?
0: Можно, можно.
2: Спасибо, дорогая.
0: Окей.
2: Всего доброго.
0: Всего доброго. Окей. Сейчас я хочу ответить на вопрос, который в прошлый раз я хотела ответить, но не успела. И я еще раз говорю, наш телефон, не ленитесь, набирайте наш номер 07-228-01-003, 07-228-01-003. Меня спросили, задали вопрос, который, в общем, считается очень общим вопросом, на который нельзя специфически ответить, естественно. Диета при диабете второго типа. Окей. Во-первых, сразу скажу, что если у человека есть любая болезнь, в частности диабет и в частности второго типа, он должен получить диету, соответствующую его нуждам. Люди, страдающие диабетом, обычно у них есть вот это то самое скрытое воспаление, о котором я говорила. У них может быть ожирение печени. Около 50% больных диабетом в течение времени у них начинаются болезни сердца. То есть человек, который болен диабетом, должен понять, что это не просто одна отдельно взятая болезнь, а это болезнь, которая как бы включает в себя очень многие функции организма. Я уже не говорю о том, что диабет, который не особенно хорошо им занимаются, может вызвать слепоту и воспаление почек, и почечная недостаточность, и проблемы с сосудами. Болезнь очень неприятная, очень, как это сказать, обманчивая. Вроде не слышишь, не чувствуешь, а влияние плохое оказывает да еще как. Поэтому, когда я лично занимаюсь человеком, у которого есть диабет второй степени, второго вида, я всегда смотрю на все его анализы, на все его болезни, на все лекарства, которые он принимает, и создаю ему диету личную, именно его, которая подходит ему. В частности, я принимаю во внимание его часы его работы, если он работает, как вообще он живет один, с семьей и так далее и тому подобное, для того, чтобы делать диету такую, которую человек может использовать в течение жизни, а не просто сделать какую-то диету и потом перестать ее делать. Я учу человека есть так, чтобы он смог победить в той или иной степени свой диабет, включая, естественно, правильные лекарства. Окей? Сейчас мы ответим на звонок, а потом я продолжу. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Добрый день. Алло. Да, добрый день.
0: Добрый день.
3: Это Леонид Саждуда.
0: Да, Леонид.
3: Вопрос такой. Корицу принимать для уменьшения сахара при наличии диабета... И я принимаю кроворазжижающий аппарат Эликвиз два раза в день.
0: Что можно значит принимать корицу? В каком виде?
3: Ну,
0: в порошке?
3: Палочка.
0: Палочка вообще не действует, никаких влияний особенных не оказывает. Если что-то оказывает эта корица в порошке. Были опыты, исследования, которые говорили, что это помогает урегулировать сахар. Можно добавлять немножко корицы, ложечку корицы в овсяную кашу, если вы ее едите. Но да. Вот эти палочки корицы, они, в общем, никакого влияния не оказывают.
3: Окей? Угу. Okay?
0: Они могут давать приятный запах, может быть, приятный вкус, но не намного более этого. Окей? Okay? Так что... Вот такие дела. Хорошо?
3: Спасибо.
0: Окей, хорошо, всего спасибо. Доброго.
3: До свидания.
0: И кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Ольга.
0: Да.
4: Скажите, пожалуйста, меня интересует. Я в конце месяца как бы начала опять у меня диверкулитис. В начале месяца попала в больницу. 3 дня там была, мне кололи аугментин. И доктор участковая тоже мне выписала аугментин. Короче, я 10 дней принимала этот аугментин. Сейчас я... Во время этого я купила пробиотика Форте Шельмакаби 5 миллиардов. Во время приема антибиотика я брала по 2 капсулы, а теперь как бы начала по 1. Хочу до конца. Это нормально?
0: То есть у вас был дивертикулит?
4: Да.
0: И
4: да,
0: вас
4: да.
0: в больнице оставили на как на пару дней?
4: На 3 дня.
0: На 3 дня. Было,
4: да.
0: И давали вам внутривенно антибиотик,
4: да,
0: правильно?
4: Да, да.
0: Окей.
4: Да,
0: сколько вам лет?
4: Мне 69.
0: 69. Это первый раз, когда это у вас случилось?
4: Нет, 4 года назад мне тоже была голодовка. Мне кормили 4 дня.
0: Окей. Это болезнь, которая может, к сожалению, повторяться, когда ей захочется. То есть я лично особенно... Она очень часто появляется от того, что мы едим неправильную пищу, и от того, что мы очень нервничаем, она может обостриться.
4: Ага, понятно.
0: Okay.
4: И скажите, пожалуйста, насчет пробиотика. Правда,
0: насчет пробиотика это очень мало. 5 миллиардов – это вообще ничего. Они проглатываются там в кишечнике совершенно без всякого результата.
4: Да?
0: На самом деле, конечно, минимальная доза, минимальнейшая доза – это 25 миллиардов. То есть надо купить пробиотик, где есть такие пробиотики, 25 миллиардов. Хотя я как раз вчера с моим мужем мы разговаривали, мы принимаем сейчас этот пробиотик, и я говорю, что нужно по 2 штуки принимать, потому что 25 – это мало. Ну, хотя бы 25, окей?
4: Ну,
0: теперь 10
4: получится.
0: Нет, ну не нужно принимать 5 капсул, нужно просто купить пробиотику, где есть 25 миллиардов.
4: Понятно. И скажите, пожалуйста...
0: Теперь, Рега, секунду. По поводу лечения вашей болезни, есть две, так сказать, противоположных мнения у врачей. Одно мнение, что нужно есть как можно больше пищевых волокон и так далее и тому подобное. Другое мнение, которого придерживаюсь я, что нужно есть меньше пищевых волокон. Что нужно есть щадящую пищу. И тогда, может быть, можно предотвратить следующий приступ дивертикулита, если он захочет появиться. Но если вы чувствуете, что у вас начинают боли в животе, похожие на те боли, которые были, вы тут же перестаете есть вообще. И только пьете. Если так, как вам сделали голодовку там... В течение только пить много надо. И в течение 2 дней, если вы видите, что все как бы уладилось, то хорошо. Если не уладилось, в больницу.
4: Ясно. Скажите, пожалуйста, уже прошло как бы 3 недели. Я могу хотя бы, я привыкла к салатам. Ем только огурец, который я не любила, а сейчас полюбила. Очищенный.
0: Это вам нужно дать диету совершенно, так сказать, полностью. Я не могу вам просто так сказать.
4: Я хотела спросить, когда можно ввести уже. Я начала по четвертинке помидорчика.
0: Помидорчики можете, огурчики можете. Можете вареные овощи, такие как морковка, такие как кабачки, тыква. Долорит.
4: Салаты, когда можно
0: зеленые листья, но только листья салата, но только светлые, знаете, такие круглые.
4: Да. А, круглые, потому что есть длинные, я всегда покупала.
0: Не, не длинные, а круглые.
4: Здесь салатовые, не вот эта грубая хасса, которая.
0: Не грубую хассу, а листья нежные. Не есть капусты, не есть...
4: Яблоки только печеные, фрукты, в принципе, только бананы.
0: Фрукты можно будет в какой-то момент есть, только без шкурок, к сожалению.
4: Черешню не обрезать.
0: Черешню можете есть.
4: Можно, да? Уже
0: можно, да. Можно,
4: недели, по чуть-чуть.
0: Можно. Начните.
4: Спасибо
0: все понемногу.
4: А насчет кофе тоже...
0: Кофе не должно играть роли.
4: Да, кофе с натуральной лактозой пью молоко.
0: Окей.
4: Okay. Нормально,
0: это
4: да?
0: Это не влияет. Окей, okay. Всего доброго.
4: Спасибо вам большое.
0: Кто на линии с нами? Есть кто-то? Или... Окей, okay. Всего хорошего.
5: Я слушаю.
0: Да, слушаю вас, да.
5: Добрый день, Ольга.
0: Добрый день.
5: Я страдаю запорами. Пару месяцев принимала... сироп послабляющий. Потом он ночью, с ним неприятно, он иногда выделяется и пачкает.
0: Я не знаю, что вы принимали. Да, я не знаю, что вы принимали. Я не знаю,
5: сироп.
0: Что это. Я не знаю, что такое сироп. Какой сироп, как он называется? Мамонька,
5: сироп.
0: Я не знаю, что это такое. Есть много расслабляющих. Не надо мне говорить. Есть много расслабляющих средств. Так что я не знаю, что это именно. Вы можете, если вам неприятно это принимать, вы можете принимать жидкий магний.
5: Я сегодня на ночь приняла лаксодин.
0: Лаксодин
5: таблетку.
0: Это уже таблетка. Это уже влияет на внутреннюю оболочку прямой кишки. Жалко. Попробуйте что-то другое. Попробуйте, я вам объясняю, попробуйте сначала перед лаксодином, попробуйте жидкий магний. Ложечку в день.
5: Не,
0: он есть в аптеке. У вас его точно нет, но он есть в аптеке, его
5: молочко,
0: надо купить.
5: Молочко такое.
0: Магниевое
5: есть.
0: Молочко, да. Это
5: есть.
0: Не сироп. Ну и принимайте одну ложечку в день. И посмотрите, через 1-2 дня... Как...
5: Магниевый сиропчик принимать?
0: Он не сиропчик, это молоко. Это молочко.
5: Магниевое молочко.
0: И лаксодин принимает уже в том случае, когда больше ничего не помогает, надо много пить и есть по расписанию, не есть, когда хочется, а решить, что вы едите каждые 3-4 часа, чтобы пищеварительная система как бы привыкла к распорядку дня.
5: А скажите, магниевое молочко в любое время принимать?
0: В любое время.
5: Столовую ложку?
0: Чайную или? Ложку.
5: Одну чай. А что-то плохо помогает.
0: Вы должны принимать несколько дней и не переставать.
5: Несколько дней.
0: И не переставать.
5: Полбутылочки уже выпила.
0: И вас не помогает?
5: Нет, я не верю.
0: Значит, вам нужно посмотреть, какую вам нужно сделать диету, чтобы немножко помочь, потому что максимум вы можете... Максимум вы можете увеличить на одну ложку, попробовать, как это будет действовать. Но просто я обычно лаксодин даю в самых крайних случаях, когда больше ничего не помогает.
5: Вот ничего не помогает.
0: Не помогает. Вы пьете, и у вас вообще нету никаких каловых выделений?
5: Нету, понимаете?
0: Вообще нету.
5: Тоже...
0: Сколько времени у вас вы проживете без того, чтобы пойти в уборную?
5: Это 17 числа, 17, 18, 19, 20.
0: И ничего, и вы принимаете магниевое молочко, ничего не помогает. Надо пойти,
5: молочко.
0: И ничего не помогает, и не помогает.
5: Нет.
0: Не знаю, что вам сказать.
5: Одна чайная ложка не помогает.
0: Окей, я не знаю, что вам сказать. Если вам вы дали лаксодин, то тогда пейте лаксодин. Я не могу сказать ничего просто так по радио. Мне нужно выяснить, что с вами происходит.
5: А молочко тоже не мешается с этим?
0: Нет, молочко тогда не надо.
5: Или
0: не
5: да?
0: надо, не надо молочко. Выпивайте то, что вам врач дал, окей?
5: Лаксодин.
0: Всего хорошего, будьте здоровы.
5: Алло, на ночь одну
0: как,
5: таблетку, да?
0: Как вы увидите, какое действие он на вас производит? Утром...
5: Никакой тишина, не бурчит, не
0: зовёт. Всё, мамонька, надо пойти к гастроэнтерологу и выяснить, что с вами происходит, хорошо? Не со мной. Всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
6: Я, наверное.
0: Да, я слушаю вас.
6: Добрый день.
0: Добрый день.
6: Роман.
0: Да, Роман.
6: Ну, судя по всему, ПКД-2, поликистоз, ну и так далее.
0: Что?
6: ПКД-2.
0: Что такое ИКД-2?
6: Не ИФП, поликистоз...
0: Понятно.
6: Да.
0: Поликистоз в почках?
6: Ну да.
0: Ну, понятно.
6: Ну, креатинин 7,55 сейчас на последнем анализе.
0: Креатинин 7,50?
6: 5.
0: Нефролог вас видел?
6: Ну, конечно, да. Я сегодня красил уже к нему. Я хотел узнать, мне просто ну, больше никаких симптомов нет, кроме этого. Ни отеков, ничего и так далее. Я хотел узнать, попалась против гибискус какая-то статья.
0: Ой, милый мой, это... у вас 7 креатинин, какой гибискус?
6: Понятно. Ну, ладно,
0: Вам сделали анализ хромосомный?
6: хромосомный, не знаю. Но то, что он сдает, то делали. Не думаю, что делали хромосомный. Это что, в каком-то, типа, анализ крови или как это берется?
0: Это, да, анализ крови и выясняется.
6: Но анализ крови я сдаю периодически.
0: Нет, ну смотря на что. Ну ладно. Надо, да, надо поговорить с нефрологом и посмотреть, что какой, какая ОРЭ у вас.
6: Ой, я
0: не помню. Это 7 креатинин?
6: Да. А. Ну, там, в принципе, остальные показатели не особенно.
0: Есть показатели креатинин, ОРЭ, GFR и белок в моче. Это те показатели, которые
6: понятно,
0: вам важны.
6: Белок есть, я его вижу просто даже по пенке. Ой. А так...
0: Вас с вами говорили о диализе в какой-то момент?
6: Да, конечно, говорили. Но он говорит, диализ только тогда, когда появятся внешние симптомы. Ну, пока что год без них, так что так.
0: Гибискус, я тоже читала об этом, что он улучшает и прочее. Но это, знаете, вещи, в общем-то, особенно непроверенные. И я не думаю, что в таком состоянии гибискус
6: но
0: даже
6: состояние
0: если он...
6: прекрасное, нормально.
0: Нет, то, что вы прекрасно себя чувствуете, это прекрасно. Но то, что такой высокий креатинин, я не уверена, что гибискус может что-то сделать. Хотя можно попробовать чай, из него пить, нет проблемы.
6: Ну, понятно, это довольно вкусно. Я в том, что там говорят, что надо брать особо крепкие туда-сюда. И еще я пробовал семена кориандра, там тоже заваривать их пить, но...
0: А кориандр я не читала, а гибискус я читала.
6: У меня получилось, что после этого скачнул на одну единицу.
0: Ой.
6: Так что понятно, ладно, неважно, я понял. Значит,
0: но это, кстати, ну, может быть, не от кориандра, а просто потому, что так получилось.
6: Да, я понимаю, что, может, просто время пришло.
0: Окей.
6: И ясно, бывает, спасибо.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. Главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали, а все остальное...
6: Прекрасно чувствую.
0: Окей,
6: Бай-бай.
0: Окей, всего доброго. У нас кто-то на линии, слушаю вас.
7: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
7: Спасибо вам за ваши передачи, Коленкой. У меня такой вопрос. У меня сахар натощак практически постоянно утром 150, вот так, 155.
0: Ой, понятно. А что, вы больной сахарной болезнью?
7: Ну, мне как бы ставят преддиабет, но... И вот это
0: сколько у вас, Рейга, сколько у вас гликированный гемоглобин? Гемоглобин A1C.
7: Да, у меня повышен, точно повышен, но сейчас я точно не вспомню.
0: Значит, у вас сахарная болезнь?
7: Да.
0: Значит, надо ее лечить.
7: Так. Понятно. У меня вопрос такой. У меня где-то примерно бывает раз два в месяц спазмы. У меня сводят лопатки. Прямо вот так, что мне нужно сесть.
0: Иначе... Вы говорили своему врачу об этом?
7: Я говорил, но у меня ответ был такой. Скорее всего, что это поджелудочное. Это может быть такое?
0: Непонятно. А вы делали когда-нибудь снимок позвоночника?
7: Ну да, у меня есть прицот диск вверху и три
0: вниз. Наверху, правильно?
7: Да.
0: Ну, правильно, это может быть от этого. Нужно мышцы укреплять. Нужно поговорить с ортопедом, может быть. Потому что это может быть и от именно... Это может быть, я не знаю, но может быть от позвоночника. Но мне... Я с позвоночником меньше, я не работаю с позвоночниками. Я работаю с сахарной болезнью. И я вам говорю абсолютно определенно. Если вы не будете его лечить, это станет только хуже.
7: Нет, я пью таблетки. Я пью разжижающие таблетки.
0: Какие разжижающие? Вам надо пить таблетки от сахарного диабета?
7: Ну да, от сахарного диабета я пью.
0: Какие разжижающие?
7: Большие, большие красные таблетки, толстые.
0: Ну, вы даете. Как в детском саду, честное слово. А у них название есть?
7: Ну, если вы скажете, я помню.
0: Нет, я не скажу. Пойдите к специалисту по сахарному диабету. пусть он будет вас лечить, дадут вам диету специальную для сахарных больных, чтобы ни в коем случае гемоглобин A1C нужно его спустить как можно быстрее, как можно активнее.
8: А сколько норма?
0: А норма до 5,7. С 5,7 до 6,4% это предиабет, а 6,5 и выше это сахарная болезнь.
8: 5 это нормально, да?
0: 6,5 это нормально, но у вас это точно нету. Окей?
8: Окей, спасибо.
0: Полечитесь. Всего хорошего. Спасибо. Сейчас мы послушаем музыку немного.

0: Окей, мы вернулись. Это называется «Знай наших». Мы тоже хорошо умеем сочинять теперь песни «Лей Шаббат» в «Мати Каспи». «Мати Каспи», конечно, потрясающий. Я очень люблю его. В некоторых его песнях, в некоторых нет. Но он, конечно, исключительный певец был. Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. И я хочу ответить еще, продолжить про диабет. И главное при диабете – это знать, какую пищу не есть, или есть понемногу и редко, и какую пищу есть. Обычно это сложные углеводы, все, что я говорила в начале программы, нежирные, мясо, рыбу и так далее, много очень овощей, 2-3 фрукта в день, не больше, зависит от того, есть ли ожирение печени. Поэтому я говорю, это нельзя просто так вот сказать, для всех все одно и то же, это нет. Яйцо не больше одного в день, лучше 4-5 раз в неделю. Что еще мы не сказали? Молочные продукты 5% жирности. Все вроде все группы мы сказали. Оливковое масло или канола. И, естественно, пить достаточно жидкости обязательно, чтобы оберегать ваши почки. И нужно пойти к специалисту по диабету, к врачу и к диетологу, который тоже специализируется на диабете. Обязательно нужно есть понемногу каждые 3-4 часа, не быть голодным, потому что это приводит к очень сильным изменениям в сахаре и в инсулине. Я очень рекомендую, если у вас нет рефлюкса, есть перед сном небольшую какую-то пищу, кусочек хлеба с чем-нибудь, немного овсяной каши, йогурт. Окей? Это в общем. Теперь меня спрашивают, как кофе влияет на рефлюкс. Это не вопрос, как кофе влияет на рефлюкс. Это вопрос, как кофе влияет на рефлюкс у вас. Очень многие люди после кофе у них может возникнуть вот это вот рефлюкс и неприятное состояние. Есть люди, которые, на которых кофе не действует, поэтому вы должны смотреть, как это влияет на вас. Всегда старайтесь думать о себе, а не о том, как это влияет на какого-то неизвестного человека, а на вас. Если вам плохо от кофе, значит, его не надо пить. Если вам неплохо от кофе, значит, его можно пить. Если вы можете пить декофенированный кофе, может быть, тогда не будет рефлюкса. То есть нужно попробовать. Но если вы чувствуете, что вам плохо от кофе, значит, не надо его пить. Это очень просто. Анна мне пишет просто как сообщение, что ей нужно очень много соли. Если она не ест соли, то у нее падает давление. Это с юности у нее такой процесс. Я хочу вам объяснить, что чувствительность к соли – это, в общем, записано в наших хромосомах. Okay? И когда делают хромосомную карту, там видно именно вот это вот отношение к соли. И поэтому есть люди, например, у которых нет вообще никакой чувствительности к соли, и даже если у них есть повышенное давление, то им не надо снижать количество соли, потому что они на нее не реагируют. Точно так же может быть именно необходимость в большом количестве соли. Это явление нечастое, но, оно существует. Рекомендуется ли принимать добавки креатина женщинам 60+ лет? Креатин – это пищевая добавка. Они пишут и говорят. Много исследований о нем нету, о креатине. Его обычно упоминают в связи с спортсменами, с атлетами, думают, что оно улучшает как бы мышечные функции. 60 с лишним лет я бы не принимала креатина. Я не думаю, что он может принести какую-то пользу. Еще одна, важная вещь, чтобы я хочу, чтобы вы все поняли. Вы говорите мне креатин или любую другую добавку. Вы покупаете ее. Что-то там написано. Но то, что там написано, это не обязательно соответствует истине, потому что, как я вам уже объясняла, добавки никто не проверяет. Пищевые добавки не проверяются в лаборатории как лекарство. Окей? Лекарства проверяются, пищевые добавки нет. Поэтому то, что написано на упаковке, это не значит, что именно такое количество креатинина есть в данной добавке. Хотя поэтому нужно обычно покупать, если вы уже покупаете добавку, либо покупать ее известной фирмы, такой, которая особенно обманывать не будет. Окей? Если у нас кто-то на линии, потому что у нас есть еще время на вопрос. Слушаю вас.
1: Добрый день, уважаемая Добрый день. Ольга Раз. Во-первых, спасибо за передачу.
0: Спасибо.
1: Будьте любезны, у меня такой вопрос. От чего принимается спирулина и что это за препарат?
0: Это водоросль. Спирулина – это водоросль.
1: Ну и для чего ее принимают?
0: Это другой вопрос. Я не думаю, что нужно принимать спирулину. Человек, который нормально ест, ест достаточное количество белка, ест зеленые овощи, я не думаю, что он должен принимать спирулину. Во-первых, это дорого, во-вторых, это не так уж и доказано, окей?
1: Да, я поняла.
0: Вот все, если вы Спасибо хотите, большое. Вы можете принимать. Если вы не хотите, это дорого, я бы не принимала.
1: Нет, мне привезли сын из Америки, а я
0: Окей. Можете принимать, можете не принимать.
1: Я понял.
0: Окей.
1: Спасибо большое.
0: Окей, всего доброго.
1: Хорошего дня.
0: Всего хорошего. Есть еще вопросы?
1: Нет,
0: это не о вас, это обо всех.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго. Есть у меня еще одно сообщение в Фейсбуке. Анна мне пишет. Нет, это не Анна. Фрукты есть поменьше из-за сахара. А помидоры, черри, они тоже сладкие. Да, это правильно. Помидоры, черри – это сладкое. 100-граммовые фрукты – это примерно 2 ложечки сахара. 100 грамм черри, там меньше сахара, там просто нету кислоты, поэтому оно такое сладкое. Это так же, как сладкое яблоко и кислое. В обоих есть то же самое количество сахара. Просто в кислом яблоке есть кислота, а в сладком ее нету. Я не знаю, у нас еще время на один вопрос. Слушаю вас. Алло.
2: Алло.
0: Да, я слушаю вас.
2: Алло. Так, я могу задать вопрос?
0: Давайте, задавайте, потому что у нас нет много времени.
2: Так, значит, вопрос такой. Значит, с вами говорит Наталья. У меня синдром раздраженного кишечника.
0: Окей.
2: Рефлюкс. Ну, вот. Но это самое. Я не ем ничего острого, соленого, жареного.
0: То это не связано с острым и соленым. Раздраженный кишечник и рефлюкс – это отдельные две отдельные проблемы, которые требуют отдельного отношения, очень, так сказать, чувствительного к человеку, который ими страдает. И, естественно, я вам не могу в течение одной минуты, которая мне осталась, и даже если у меня осталось 10 минут, не могла бы вам ответить на этот вопрос. Нет, потому что
2: у меня какой конкретный маленький вопрос.
0: Ну, давайте.
2: Всего ничего не болит. Но у меня вдруг возникает горечь во рту или очень противный вкус.
0: Например, это азот рефлюкса. Да. Нет раздраженного кишечника.
2: А, понятно. И как мне от него
0: Надо избавиться? Есть каждые 3 часа примерно, понемногу. Если у вас возникает горечь, нужно выпить что-нибудь, нужно съесть какую-то конфетку не без сахара. И все. Это значит, что у вас есть рефлюкс, надо пойти к гастроэнтерологу, получить типуль, лекарства и правильно питаться.
2: Я принимаю 2 раза в день.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. Да, я обязана прекратить. У меня...
2: Хорошо, спасибо большое, Ольга.
0: Всего доброго. Окей. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Шлёме Ицхак и продюсер Мила Сталинская. И я, доктор Ольга Раз, диетолог. И, надеюсь, через неделю мы опять встретимся в то же время, в тот же день и в том же месте. Я буду сидеть в Ульпане, а вы будете слушать меня по радио. И до тех пор заготовьте вопросы и пишите мне вопросы в Фейсбуке Канрека. А пока будьте здоровы, не забывайте пить достаточно жидкости и правильно питаться. Всего хорошего!

Болонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Болонь.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи заявил в ходе пресс-конференции, что его страна получила от стран-посредников некие новые предложения, направленные на снижение уровня напряженности. По его словам, эти предложения проверяются. Бакаи добавил, что можно вести переговоры с американцами на той основе, при которой будут сохранены национальные интересы Исламской Республики. Он также упомянул меморандум о взаимопонимании между его страной и Соединенными Штатами и указал, что нет никаких оправданий для нарушения условий этого меморандума. Об этом сообщают корреспонденты КАН Шимон Миджан и Рам Брандес. Бывший глава штаба национальной безопасности генерал-майор запаса Геора Айленд заявил, что у Израиля нет никакого интереса в том, чтобы вступать в военные действия против Ирана. Возможно, Нетаньяху или кто-то другой и были бы заинтересованы в этом по своим личным политическим соображениям, но наша страна в целом, и Цахаль в частности, уже 3 года в состоянии войны, и последнее, что нам сейчас надо, это ввязываться в новые военные авантюры, тем более в те, которые ни к чему не приведут, отметил Геора Айленд в интервью корпорации КАН. Министр Орит Струк от партии Ациюнут Адатит, которая поддержала законопроект, замораживающий аресты уклонистов от армии из числа ультраортодоксов, заявила, что, по ее мнению, в таких арестах нет смысла. «Я полагаю, это может только причинить ущерб. На самом деле они нужны нам в армии как воздух, они необходимы нам, но их аресты лишь отдаляют нас всех от поставленной цели», указала Орит Струк в интервью корпорации КАН. Праймерис партии Ликуд. Как мы уже передавали ранее, партийный центр должен проголосовать в ближайший четверг по поводу предложения Беньямина Нетаньяху зарезервировать для него 8 мест в предвыборном партийном списке. Депутат Кнессета Амит Алеви заявил в интервью корпорации КАН, что он выступает в защиту параграфа, который позволяет Нетаньяху отменить праймерис, например, в случае ограничений, введенных на массовые собрания. Он указал, что понимает опасения, связанные с проведением дистанционного голосования. «Существуют опасения по поводу возможных фальсификаций на выборах в случае проведения именно дигитального голосования. Речь идет и о возможных попытках задействовать кибернетические средства, чтобы изменить состав партийного списка. Я лично некогда направил соответствующее послание главе Общей службы безопасности Шабака, когда возникли подозрения по поводу попыток иностранного вмешательства в выборы, хотя, возможно, опасения были преувеличены», подчеркнул депутат от Ликуда в интервью корпорации КАН. Поступила информация о том, что полиция задержала 2 палестинцев по подозрению в причастности к поджогу, который привел 2 дня тому назад к крупнейшему пожару в Хават-Гилад в Самарии. В заявлении, опубликованном полицией, указывается, что задержание было произведено минувшей ночью, и оба подозреваемых доставлены на допрос. В результате пожара был причинен огромный ущерб. Сгорели десятки домов и транспортных средств. К другим темам. В Иерусалиме вчера вечером было совершено нападение на водителя 75-го автобуса компании «Супербус». Это произошло после того, как он изменил свой маршрут неподалеку от центральной автобусной станции в связи с работами, которые проводились на шоссе. Он не остановился, и 3 пассажиров не смогли выйти из автобуса. Спустя несколько минут эти 3 напали на водителя, и в результате этого нападения он был ранен в ногу. Ему была оказана медицинская помощь. Корреспондент КАН Офер Халфон передает, что в полицию была подана жалоба. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного в горах и во внутренних районах страны. Жарко и влажно в прибрежной полосе. В следующий четверг температура вновь повысится. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Скан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет.

вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет обеда, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг друг

земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому

пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся власти на властвоваться.

Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой.

грехом понемногу и забудь про меня. Дай же ты всем понемногу и забудь.

Фаэтон легко пылись под копыт вороных моих коней. Отскакал свое старый фаэтон, годы мимо пронеслись. Под чармарком нет

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мои года.

двенадцатого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство.

богатства. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года.

Где-то там далеко, где кончается дождь, так размыты пути.

там ни ловят в прицел. Ни зверей, ни людей, там не бьют стариков, не взрывают детей.

0: Ярико и взрывают детей. Где-то там далеко, где легки облака, где нежнее рассвет, чем любимая рука.
1: اینجا صدای اسرائیل.

В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. На фоне эскалации в Персидском заливе премьер-министр Нетаньяху проведет сегодня вечером совещание по вопросам безопасности. Министр от партии Ликуд, член военно-политического кабинета Эли Коэн заявил в эфире КанРешет Бет, что Израиль пристально следит за происходящим в Иране и готов к любому сценарию развития событий. Коэн подчеркнул, что Иран воздерживается от нападения на Израиль, опасаясь мощного ответного удара. По словам министра, иранская система противовоздушной обороны еще не восстановлена, поэтому в случае атаки Израиль ответит с удвоенной силой. Коэн также отметил, что отсутствие Мадштабы на похоронах Хаменеи объясняется либо объективной невозможностью там присутствовать, либо страхом за свою безопасность. Премьер-министр Нетаньяху категорически отверг резкие высказывания раввина Доволандо в адрес бойцов Цааля из числа представителей религиозного сионизма. Ранее лидер партии Дегеля Тора в ходе закрытой беседы заявил, в частности, что обладатели вязаных кип подстрекают к убийству. Нетаньяху подчеркнул, что военнослужащие, рискующие жизнью ради защиты Израиля, заслуживают глубокой признательности и полной поддержки, в том числе со стороны мира Торы. Партии Дегеля Тора отвергли критику премьер-министра, заявив, что слова великих знатоков Торы представляют собой святыню для еврейского народа. Во фракции добавили, что тем, кто далек от мира Торы и не понимает глубины этих высказываний, следует воздержаться от их поспешного толкования и тем более от нападок. 5 членов Совета по высшему образованию объявили об отставке после утверждения закона о гендерной сегрегации на программах магистратуры и докторантуры. По их словам, этот закон нанесет тяжелый удар по базовым ценностям высшего образования и приведет к исключению женщин из академической сферы. Председатель комиссии Кнессета по образованию Цви Сукот заявил в ответ, что закон не принуждает учебные заведения открывать раздельные программы и не ущемляет существующие курсы, а лишь расширяет свободу выбора. Он также добавил, что утверждение об исключении женщин полностью оторвано от реальности. Один из руководителей Хамаса, Халиль Аль-Хайя, избран главой Политбюро организации. Аль-Хайя, проживающий в Катаре, одержал победу на внутренних выборах над Халидом Машалем. Он сменит совет высших руководителей, управлявший Хамас, после ликвидации Яхьи Синвара, армии обороны Израиля, около 2 лет назад. Корреспондент Кан Лиран Аарони отмечает, что Аль-Хайя выжил при ударе ВВС в Дохе в прошлом году, однако в результате этой атаки погиб один из его сыновей. Высокая явка на праймерис в партии «Демократим». За 5 часов с начала онлайн-голосования свои голоса отдали более 70 тысяч членов партии, что составляет порядка 63% имеющих право голоса. Голосование завершится в 7 часов вечера, после чего в Тель-Авивском порту пройдет мероприятие, на котором будет объявлен сформированный список кандидатов в Кнессет. Футболисты сборной Аргентины, вице-чемпионы мира, вернутся сегодня на родину для участия в чествовании команды, завоевавшей второе место, без своего капитана Лионеля Месси. Корреспондент КАН Йоав Заави сообщает, что Месси вылетел из Нью-Йорка в Майами вместе с Родриго де Паулем. Ожидается, что оба игрока возобновят тренировки в своем клубе «Интер Майами». По имеющимся данным, Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Кристиано Ромеро и ряд других футболистов также не прибудут в Аргентину, а отправятся в другие регионы, чтобы присоединиться к своим клубам или уйти в отпуск. Сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящее время составляет 33 градуса. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 30, в Ашдоде 31, а в Бейершеве 37. В Эйлате воздух прогрелся до 41 градуса. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру Шалаем.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Бажевская. Сегодня я хочу пригласить вас в мир мелодий, в мир гармонии, в мир удивительный, который называется словом «блюз». Как говорили, блюз — это когда хорошему человеку плохо, отнюдь. Это в любом случае прекрасная музыка. И если вам еще не знакомо это направление, если вы еще не готовы были раньше, 10 лет назад, 5, 30, поскольку блюз очень много лет как направлению, как жанру, еще не были готовы его воспринимать или знакомиться, давайте попробуем расширять свой музыкальный, в частности, кругозор никогда не поздно. Музыка — это вообще язык, на котором мир говорит и говорит очень много времени, и понять его, даже если не знаком, совсем не страшно. Блюз, он появился в конце 19-го, в начале 20-х веков. Его играли темнокожие американцы, которые занимались, как вы понимаете, тяжелым трудом. И вот в те далекие годы штатами правил расизм. Это значило, что и у белокожих жителей, и у темнокожих жителей были свои районы, свой транспорт, свои законы, свои рестораны и своя музыка. До того, как блюз стал всемирно известен, его играли уличные музыканты после трудового, трудного, конечно же, рабочего дня. Музыка была, в общем, простой, но припонятной. Она была тогда близка всем, кто это слушал, вне зависимости от цвета кожи. И блюз, он оказал свое влияние на множество других жанров. Не будь блюза, мы бы, возможно, никогда не услышали того джаза, в который стали влюбляться, или рок-н-ролла. И чтобы проникнуться духом настоящего блюза, давайте сегодня будем слушать блюзы, ставшие величайшими, чтобы вы успели их узнать. Блюзы, которые вели очень многих музыкантов и благодарных зрителей уже более чем век. Известнейший американский блюзовый гитарист, автор песен, певец. Он, наверное, занимает одно из первых мест в сотне самых известных вообще гитаристов всех времен. Уже когда ему было 13, он за пару долларов купил себе первую гитару, начал упражняться, он стал очень известен. Я не буду рассказывать о всей его карьере, но он очень быстро решил, устроившись на радиостанцию, выбрать себе звучный псевдоним. Так появилось псевдоним, имя, фактически для всех имя, Биби Кинг. Мы говорим именно о нем. Кстати, он все свои гитары называл одним именем Люсиль. С этим именем, кстати, связана одна история из концертной деятельности. Однажды во время выступления двое мужчин затеяли драку, опрокинув керосиновую печь. Это стало причиной пожара. Все музыканты спешно покинули заведение. Но именно Биби Кинг, рискуя собой, вернулся за гитарой. Потом, уже узнав, что причиной стала женщина по имени Люсиль, он так решил называть все гитары.

Джеймсетта Хокинс, профессионально известная как Этта Джеймс, была американской певицей, которая выступала в разных жанрах и, конечно, включая блюз. Да, конечно же, R&B, soul, рок-н-ролл, джаз, госпел. Но мы сегодня слушаем блюз и слушаем великолепную Этту Джеймс.

Называя имя за именем, я, разумеется, не могу не назвать Джо Кокера. Британский певец, который обладал запоминающимся голосом, приятным низким баритоном, и лучшее его произведение — это, конечно, роковые и блюзовые баллады, причем Джо Кокер, у него получалось сделать кавер-версии, то есть спеть, сыграть, аранжировать уже существовавшие когда-то, написанные не им, музыкальные произведения рока или блюза, и сделать это гораздо лучше, чем в оригинале. Джо Кокер. Прекрасный Джо Кокер.

Рут Браун. Еще одно интересное имя. Леди. Успех пришел к ней в 1949 году после песни, которая называлась «So Long». Ее карьера сложилась так успешно, что Atlantic Records, эту фирму, называли «дом, который построила Рут». Тем сильнее было потрясение, когда в 60-х певица ушла со сцены, чтобы просто стать домохозяйкой. Но, к счастью для поклонников, в 75-м она вновь вернулась в музыку и прекрасно пели. Ее имя появилось в зале славы рок-н-ролла в качестве королевы матери блюза. То есть именно так это и звучало. Queen Mother of the Blues. И было это в 93-м. Именно в том же году она блестяще исполнила композицию, которую предлагаю вам услышать в дуэте с Би Би Кингом.

Yeah, I know you don't need it, but take all of mine.

Очень люблю этого ирландского гитариста, певца, автора песен, который ушел, оставив огромный след и океан грусти у своих поклонников, для которых уход Гэри Мура стал трагедии. В своей карьере Гэри Мур много экспериментировал с различными направлениями музыки, но все-таки именно блюз стал его предпочтением, любовью, хобби, всем, чем хотите. В одном из интервью он признавался, что ему нравится тот диалог, который возникает между вокалом и гитарой именно в блюзе. Это открывает широкое поле для экспериментов. Гэри Мур в нашем эфире.

Она одна из моих любимых вокалисток. Юнис Кэтлин Уэйман было ее имя при рождении. Она взяла псевдоним Нина Симон. Ее действительно очень-очень любят во всем мире. У нее потрясающий красивый голос. Столько, сколько спела Нина Симон, аккомпанируя сама себе часто. Надо было это видеть, и это можно, к счастью, видеть. Нина Симон, певица и пианистка, которая проявила себя и в композиторской деятельности, и пела джаз, блюз, соло, поп, и записывала симфоническими оркестрами. Нина Симон. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Стивен Рэй Вон, он же Стиви. Стиви Рэй Вон, американский гитарист, виртуоз, певец, один, я думаю, из самых известных и влиятельных гитаристов мира. В 2003 году журнал Rolling Stone наградил Стиви Рэй Вона 7-м номером в списке 100 величайших гитаристов, а журнал Classic Rock поместил его на 3-е место в списке 100 самых крутых героев гитары. Есть такой список. Он младший брат Джимми Вона. Я думаю, что все, кто любит этот жанр и музыку, знают и первое, и второе имя. Но мы говорим о блюзе, мы говорим о Стиви Рэй Воне и слушаем его гитару.

Одна из самых влиятельных фигур британского рока – Эрик Клэптон, единственный музыкант, который трижды был включен в зал славы рок-н-ролла, дважды в составе коллективов и один раз как сольный артист. Клэптон играл в различных жанрах, но всегда тяготел к блюзу, что сделало, конечно, его игру очень узнаваемой. Ну что, слушаем великолепного Эрика Клэптона в нашем эфире.

Еще одно имя. Оскар Бентон. Оскар Бентон, у которого очень давно появился свой коллектив. Он его назвал «Оскар Бентонс Блюз Бэнд». Думаю, что те, кто знают, о чем я могу говорить, хотя у этого коллектива есть очень много достойных записей, скорее всего, предполагают правильно, что мы в очередной раз услышим эту замечательную песню, которую Оскар Бентон записал в 1979 году. Ее написали Арти Каплан и Арти Корнфилд. И она была вообще выпущена в 1973 году на альбоме самого Арти Каплана, но не сыграла, не выстрелила так, как это случилось потом. В 1989 году никто иной, как Ален Делон, использовал именно этот блюз в фильме «За шкуру полицейского». И в результате песня в исполнении Оскара Бентона стала хитом номер один на долгие-долгие времена во многих странах, включая Францию, Румынию, Болгарию, Японию, Марокко, Израиль, Голландию. Появились версии на разных языках, но мы слушаем Оскара Бентона. «Бенсонхарст блюз».

0: Иерусалиме, 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. На фоне эскалации в Персидском заливе премьер-министр Нетаньяху проведет сегодня вечером совещание по вопросам безопасности. Министр от партии Ликуд, член военно-политического кабинета Эли Коэн, заявил в эфире КАН-РЕШЕТ БЕТ, что Израиль пристально следит за происходящим в Иране и готов к любому сценарию развития событий. Коэн подчеркнул, что Иран воздерживается от нападения на Израиль, опасаясь мощного ответного удара. По словам министра, иранские системы противовоздушной обороны еще не восстановлены, поэтому в случае атаки Израиль ответит с удвоенной силой. Коэн также отметил, что отсутствие мадштабы на похоронах Хаменеи объясняется либо объективной невозможностью там присутствовать, либо страхом за свою безопасность. Смена власти в Великобритании. Энди Бернхэм назначен премьер-министром вместо Кира Стармера, объявившего об отставке в прошлом месяце. В своей первой речи на Даунинг-стрит 10 Бернхэм заявил, что Великобритания должна доказать миру свою способность стабилизировать политическую и экономическую систему. Как сообщает обозреватель Кан Рам Брандес, Бернхэм пообещал сосредоточить усилия своего правительства на борьбе с высокой стоимостью жизни, вовлечении молодежи в трудовую деятельность и расширении строительства социального жилья. Правящая партия Венгрии поддерживает кандидатуру легендарной шахматистки Юдит Полгар на пост президента страны. Премьер-министр Петер Мадьяр объявил вчера, что попросит Полгар принять эту должность, носящую преимущественно церемониальный характер, до утверждения новой конституции. Обозреватель КАН Итамар Маргалит отмечает, что оба родителя Полгар и ее сестра живут в Израиле. Подросток, обвиняемый в убийстве молодого человека Иману Залки в День независимости в Петахтикве, остается под стражей до окончания судебного разбирательства. Такое решение принял окружной суд Лода. Корреспондент КАН Анна Пинес сообщает, что семья Залки приветствовала это решение, заявив, что рассчитывает надеяться на продолжение столь же решительных действий со стороны правоохранительных и судебных органов, включая глубокое разбирательство и привлечение виновных к ответственности по всей строгости закона. Шейх Камаль Хатиб из Кфар-Каны, признанный виновным в подстрекательстве к насилию и терроризму во время операции «Страж стен» около 5 лет назад, приговорен к 9 месяцам общественных работ. Мировой суд Назарета также оштрафовал его на 15 тысяч шекелей и назначил условный срок. Корреспондент КАН Михаль Вассерман сообщает, что интересы Хатиба представляла организация «Адала», а сам он заявил, что речь идет о политическом преследовании. Высокая явка на праймерис в партии «Демократим». За 5 часов с начала онлайн-голосования за свои голоса отдали более 70 тысяч членов партии, что составляет порядка 63% имеющих право голоса. Голосование завершится в 7 часов вечера, после чего в Тель-Авивском порту пройдет мероприятие, на котором будет объявлен сформированный список кандидатов в Кнессет. Футболисты сборной Аргентины, вице-чемпионы мира, вернутся сегодня на родину для участия в чествовании команды, завоевавшей 2-е место, без своего капитана Лионеля Месси. Корреспондент КАН Йоав Заави сообщает, что Месси вылетел из Нью-Йорка в Майами вместе с Родриго де Паулем. Ожидается, что оба игрока возобновят тренировки в своем клубе «Интер Майами». Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящее время составляет 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 30, в Аждоде 31, в Бершеве 37, а в Эйлате воздух прогрелся до 41 градуса. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Мейру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Лучшие программы, думается мне, получаются тогда, когда за конкретным человеком с его профессией, увлечением, характером, etc. появляется, возникает какая-то общая история, важная для всех нас или многих из нас. Вот, мне кажется, сегодня у нас именно такой случай. А в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив и гости сегодняшней полной иллюминации аквагример Ирина Заманская. Здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Игорь. Рада оказаться в вашей студии.
0: Вот, и мы рады. Но традиционно мы начинаем с биографии. Родились, учились, ну и дальше пойдем.
1: Родилась в городе Копейске, маленький городок в Челябинской области на Южном Урале. Жила, росла, училась там до 17 лет, а потом в 17 лет поехала в столицу, в Московский педагогический институт. И такая была приличная девочка, с отличием закончила этот институт, комсомольский прожектор была. И дальше стала делать логопедическую карьеру. Работала логопедом и доработалась до чиновника Министерства образования, где курировала аж 11 тысяч с лишним школ по России для детей с особыми потребностями.
0: Казалось бы, ну вот
1: да,
0: пик карьеры.
1: И надоело мне быть чиновницей.
0: Вот так вот.
1: Вот, хотелось творческого. Ну и не стала я сразу аквагримером, тогда еще такого не было. А стала я Снегурочкой, неожиданно для себя. И организовала фирму Снегурочек и Дедов Морозов. И прекрасно мы и снегурили, морозили, радовали деток, радовали взрослых. И однажды сделали мне заказ, который был для меня неожидан тем, что попросили долгую, длительную встречу гостей. Сказали, гостей наших будет много, человек 200, от полугода и до 15 лет. И будьте добры, развлеките наших гостей так, чтобы им было не скучно, прямо вот на пороге до того, как началось мероприятие. И тут я стала думать, а что же я могу такое предложить, не привлекая большие человеческие ресурсы? Как справиться практически собственными силами? Снегурочки в фирме были кроме меня, и Деды Морозы, и я думаю, я и Бабой Ягой могу послужить. А вот что сделать, чтобы всем было интересно, чтобы захватить внимание сразу и детей разного возраста, и взрослых? И я тут же ответила, мы будем рисовать аквагрим. Когда я об этом сказала своей подруге, администратору фирмы, у нас 2 месяца перед заказом, будем тренироваться рисовать аквагрим. И она меня спросила, что это такое? Ты когда-то рисовала, ты была на таких мероприятиях. Я сказала, нет, не была. Это, как говорят, в Израиле упала Симон. Вот откуда-то у меня это взялось. Я всегда любила рисовать с детства, с детского сада. У меня была воспитательница, которая нам всем прививала любовь к рисованию. Я сидела, высунув язык, и рисовала целыми вечерами. Но на лицах и телах не рисовала. И мы потренировались. Мы купили специальные краски, кисти. 2 месяца тренировки на наших мужьях. И вот оно случилось. День Х настал. И мы действительно захватили внимание публики, и публика стояла, не дышала, народ ждал своей очереди, мне аплодировали, я не ожидала такой реакции, и это был незабываемый день, и он определил мою карьеру.
0: Замерли дети, замерли взрослые, как бы, да, успех был оглушительным. Хорошо, вы поняли, что это классно, и вы сразу, так сказать, окунулись в круг аквагримеров?
1: Нет, это не совсем так было, и мне это очень понравилось, я искала разные возможности для обучения и нашла тогда только 2 маленьких ролика, один на английском, один на китайском, не было материалов, не было материалов для обучения, но было огромное желание развиваться в этом направлении, а продолжала я с логопедией, я так и работала частным логопедом, и так все и было до репатриации. И когда я в 2014 году приехала в Израиль, я приехала с чемоданчиком аквагрима, с красками, с кистями, и приехала в кибуц на севере Израиля, и вот тут мне очень повезло, потому что буквально через полтора месяца я попала в соседний кибуц Дгания на фестиваль народного танца, и как у нас водится на таких фестивалях, была ярмарка, и на ярмарке были столы с аквагримом. Я помню, что я там замерла, муж мой сказал, мы вообще-то пришли танцы

0: Уже 16 лет я рисую, и 6 лишним лет я преподаю аквагрим как профессию.
1: Вы один из самых крутых аквагримеров Израиля. Да, добавлю я, потому что так оно и обстоит. Слушайте, на самом деле, конечно, меня здесь вот парит один вопрос. Я знаю, делал несколько программ с человеком, который, достигнув высшего звена менеджерского на работе, плюнул на все и ушла выращивать мне лозу и делать вино. Вот, мне кажется, что ваш прыжок из Министерства образования с огромным, так сказать, уже 11 тысяч школ подчинений, как это происходит? В один день вы понимаете, что я не могу сюда уже ходить?
0: Ну, я не сразу ушла из министерства, там были свои какие-то обстоятельства, но самое главное, там была гора бумаг, там были письма, Госдума, президент, ответить вчера, письма нарастали, стресс нарастал еще больше. Я была молодой девчонкой, которая понимала, что вот жизнь вокруг этого стола с письмами, она не крутится, есть что-то другое. Я сама человек очень живой, полный эмоций, мне нужна жизнь, мне нужна движуха, и я хочу людей заражать этой энергией, которая есть во мне.
1: Господи,
0: министерство
1: это
0: не мое.
1: Так, теперь мы делаем первую музыкальную паузу. Естественно, объясняю я нашим слушателям по традиции из плейлиста моей собеседницы. У нас сейчас будет Фрэнк Синатра с замечательной композицией L-O-V-E. Поехали.

0: студии «Аквагример» Ирина Заманская. Мы продолжаем. Ну, идем дальше. Хорошо. Мы прошли с вами этот замечательный путь до министра.
1: Нет, только ведущего специалиста.
0: До министерства образования, да, до аквагримера. Что такое аквагрим? В чем его отличие, допустим, от обычного аквагримера, от обычного визажиста?
1: Смотрите, с одной стороны, и визажист, и аквагример, они работают над визуалом. Но, как правило, разные материалы, разные техники и чаще всего разные предназначения. Визажист обычно работает декоративной косметикой. Да, он может использовать также краски для лица и тела, но, как правило, это дополнительно. Аквагример же он

0: больше сосредоточен на тех красках, которые называют аквагримом или красками на водной основе. В действительности они не на водной основе, а просто они активизируются водой. Это основа нашей работы, хотя мы также можем иметь в своем арсенале тени, румяна, тушь для того, чтобы дополнить образ. Но наши материалы, наши краски, среди которых очень много красок радуг, позволяют, как я уже прежде упоминала, сделать быстрый образ, объемный образ и очень красочный. То есть несколько мгновений, и иногда это полминуты, иногда это 5 минут, и у вас уже полноценный образ готов.
1: Так. Да-да.
0: Чаще всего бывает так, что визажист, он готовит образ для фотосъемки, для, возможно, для публикации в журнале. Может быть, это какое-то промо. А аквагример, когда мы знаем, аквагример работает? Праздники, фестивали, какие-то семейные мероприятия. То есть происходит вот так. Но у меня с этим есть небольшая нестыковка, потому что когда говорится аквагример, что чаще всего люди представляют? Представляют художника, который сидит со своей кисточкой и делает масочку животного или цветочки на лице ребенка. Я же аквагример, который чаще, все чаще и чаще работает на взрослых мероприятиях, для взрослых, ну, начиная от бат-мицвы, бар-мицвы, это и свадьбы, это корпоративы, это вечеринки, девичники, мальчишники и все что угодно. И поэтому, так же, как и визажист, я просто создаю яркий образ, который работает с эмоциями. Это образ эмоций, он будет эмоции у окружающих. Поэтому сегодня само слово, само название аквагримера, оно уже для многих является таким ограничивающим. И иногда мне приходится представляться, что я художник, рисующий на лицах и телах. И тогда образ уже более понятный становится. Когда просто говоришь аквагрим, люди часто спрашивают, про что это.
1: У меня тупой вопрос, прилетевший к вам просто из самой эпохи зрелого социализма. У меня вопрос... Зачем? Вот, ну, хорошо, взрослый человек, казалось бы, да. Ну, хорошо, даже он зашел на вечеринку, там, вот, зачем ему, чтобы на нем рисовали? Рассказывайте.
0: Во-первых, не каждому нужно, чтобы на нем рисовали. Но кто-то, как увидит столик аквагримера, он просто подлетит первый к столику, займет свое кресло и скажет: «Я первый, рисуй мне и на лбу, и на лице, и на зоне декольте, и на руках, и везде». Люди
1: что
0: хотят эмоций, люди хотят эмоций, они хотят праздника. Очень часто говорят про внутреннего ребенка, которого мы должны выпустить наружу. Но дело даже не во внутреннем ребенке. Нас жизнь настолько сжимает, стрессует, и мы все время должны быть в каких-то рамках. А когда мы приходим на праздник, на вечеринку, вот это время и место выйти из этих рамок и позволить себе то, что в обычной жизни мы себе не позволяем. Позволить праздник, позволить краски яркие, позволить радость и позволить что-то, что мы не позволяем себе каждый день.
1: Мы, когда с вами встречались до эфира, мне кажется, вы затронули очень интересную проблему в связи с этим. Вот о психологических корнях того, позволяем мы себе или не позволяем мы себе. Потому что вы родились на Урале, значит, и провели четкую параллель. Урал, зэки, татуировки. И, в общем, для кого-то это все равно остается некой внутренней зажатостью, и он не допускает до своего тела и лица, условно говоря, кисточку или что-то, чем вы работаете, да, аквагример. А кто-то принципиально идет наперекор себе и хочет себя подвергнуть этому испытанию. Или ему просто весело и клево, потому что у него внутренний ребенок, как вы сказали, ну, такой более подвижный и живой, чем у некоторых. Вот. Как вы сами бы, вот, как вы сами относитесь к этому? Позволили бы вы себе, например, будучи просто гостем на празднике, чтобы на вас что-то рисовали? Вот какой у вас в этом плане опыт?
0: Да даже не то, чтобы, будучи гостей на празднике, будучи аквагримером, я долго-долго сопротивлялась, я не люблю рисовать на себе. Кроме того, что это не очень удобно, и мне вот тяжело быть не самой собой, а когда вот на мне что-то нарисовано. Мне очень сложно подставить свое лицо, когда рисуют мои ученицы. Я предпочитаю пригласить моделей, но не подставлять свое лицо им. И очень избирательно. У меня есть несколько человек, для которых я с удовольствием буду моделью. Я очень хорошо понимаю тех людей, угу, которые немножечко отодвигаются, хотят быть только наблюдателями и не готовы подставить ни лицо, ни тело, ни руку, ничего для краски. Берегу свое тело, как оно есть, и охраняю его. Да, действительно, я выросла на Южном Урале, и мой маленький городочек был окружен зонами, и любая наколка воспринималась как отнесение к определенной субкультуре, и аквагрим – это не наколка, это то, что можно стереть влажной салфеткой, смыть водой с мылом очень быстро. И тем не менее, для многих это отнесение к этому. Я вам расскажу, что у меня есть одна компания, которая заказывает меня на день рождения к ребенку из года в год. Компания такая: папа в семье француз, мама русская, и собираются вместе дети и две компании взрослых. Отдельно сидят ивритоговорящие, многие говорят, лопочут на французском, многие тут же переходят на иврит, и как только ко мне выстраиваются дети, всегда прибегает кто-то из этой компании, которая франко-ивритоговорящая, mm-hmm, отодвигает детей, говорит: вы успеете, вначале мы будем рисоваться. И рядом на коврике на пляжном сидят русскоговорящие мамочки, смотрят, наблюдают всегда с интересом. История повторяется, напомню, из года в год. И когда я их приглашаю, бывает такой перерыв, когда дети заняты аниматором, а я по-прежнему сижу, я для гостей и рисую всех, кто рядом, и обращаюсь к этим мамам, они отказываются: нет, нет, нет. И только когда мое время истекает, я начинаю собирать свой чемодан с красками, кто-то очень робко подходит и говорит: а можно все-таки нам тоже какой-нибудь маленький цветочек? То есть они понимают, что вот она возможность была, им предлагали, пожалуйста, на подносе подносили, и они не соглашались, и вот, вот эта возможность, она сейчас улетучится до следующего года. Поэтому многие не дают себе этого разрешения. И хочется, чтобы хоть в последний момент, но люди открыли рот и сказали: я тоже хочу этот цветочек, я тоже хочу попробовать. И чаще на это решаются ивритоговорящие. Но все больше и больше я вижу среди наблюдателей, среди тех людей, которые на вечеринке меня окружают, поверьте, часами стоят. Я спрашиваю: вы тоже в очереди? Нет, нет, мы только наблюдаем. Но больше и больше среди них тех, которые все-таки присаживаются, говорят: нет, я все-таки попробую. Уж целый вечер простоял, я тоже должен понять, как это, когда вдруг на лице возникает живая картина.
1: А в общем, работа аквагримером, она довольно близка к работе психологом, потому что какие-то истины вам открываются психологически.
0: Да, мне открываются, но у меня еще есть образование, помимо всего, логопедического, клинического психолога, поэтому
1: вам прямая
0: это
1: дорога,
0: точно.
1: Вам прямая дорога в аквагример, да.
0: Да, это точно совпадает.
1: У нас сейчас следующая музыкальная пауза. Дивная, кстати, это Мари Лафоре, Манчестер, Ливерпуль. Для кого-то это прогноз погоды, вот, потому что, по-моему, это вот эта мелодия, которую потом оркестр Поля Моря наигрывал. А для меня, вот, родившегося и выросшего при зрелом социализме, мелодия ритма зарубежной эстрады в 23:20, и однажды там была Мари Лафоре. Вот, это было... Она исполняла песню «Вернись» на французском языке, с глазами полными слез, и это было восхитительно. Мари Лафоре, Манчестер, Ливерпуль. Слушаем.

0: Это была Марила Форе о годы моей молодости. А в студии аквагример Ирина Заманская. Мы продолжаем очень интересный разговор. Итак, у меня два в одном. Значит, какие вообще бывают мероприятия, так, ну, по грубому делению, детские, взрослые и так далее. И вы сказали, что у вас есть команда. Зачем команда? Сколько примерно человек она включает? В общем, рассказывайте про все, ничего не утаивая.
1: Отлично. Я начну с того, какой вообще бывает аквагрим, как я это понимаю, самую простую классификацию. Для начала аквагрим бывает, конечно же, детский и взрослый. Детский аквагрим мы обычно все знаем и видим, потому что это не только праздничный Пурим, это любые праздничные мероприятия. Вот сейчас у нас длинный летний отдых, это летний кайтанот, это не только летний кайтанот, это в любые периоды праздников у нас по популярны детям рисоваться, и, естественно, заказывают на семейные праздники, на дни рождения, это выпускные в садиках и в школах, это все видят, это всем знакомо. Но также наравне с детским существует еще и существуют взрослые мероприятия. И я обязана просто сказать, что сейчас это мировой тренд, это не только в Израиле, я уже упоминала, что израильтяне любят ярко и быть в центре внимания всегда, и теперь не только ивритоговорящие израильтяне, но русскоговорящие тоже понимают, что получить какой-то небольшой изящный рисуночек на лице, на плече, на зоне декольте, это что-то сродни какому-то украшению, которое может просто продержаться недолго, но это что-то особое, что почему бы не попробовать это получить. И поэтому сейчас на взрослых мероприятиях люди потихонечку вначале подходят к аквагримерскому столику, но в итоге все равно стоит очередь, и все хотят. Так что есть детское, есть взрослое, есть индивидуальное, и есть массовое, то, что вы говорите, мероприятие. Индивидуальный аквагрим, он сейчас тоже все больше и больше набирает популярность. Это могут быть какие-то промо-проекты, когда человек, скажем, захотел, предприниматель, заказать что-то особенное, что говорит о нем, о его личности, о его проекте, о его идее, о его предпринимательстве, и, например, поместить это на логотип. Да, конечно, у нас есть сегодня искусственный интеллект, который это все прекрасно сделает, но всегда отличается живой рисунок, живая картина и то, что создает искусственный интеллект. Вот сейчас, например, у меня стартовал проект для предпринимателей, когда я говорю, я рисую вам не тело, я рисую ваше дело. И я показываю, как я отражаю значимость этого человека или его предпринимательской идеи и отражаю это у него на лице, у кого-то на руке, то есть это может быть по-разному. Вначале у нас идет интервью, я пытаюсь тоже, как и вы сейчас, вытащить массу информации интересной о человеке и потом показать его с той стороны, именно как я это вижу. Вот. Так что индивидуальный аквагрим это может быть и на животике беременных, тоже в Израиле очень популярно, особенно в период с весны до конца осени, и много разных идей, и у людей фантазии разные. Например, кто-то захотел провести мероприятие, как карнавал, кто-то захотел просто себе образ какой-то. Мужчина захотел вдруг превратиться в женщину. Всегда есть для этого возможности. Отдельным, я бы сказала, пунктом можно обозначить мероприятие с неоновыми красками. Это может быть и индивидуально, это может быть и массово, это может быть для детей, это может быть для взрослых, но неон – это то, что сейчас на пике моды.
0: Неоновые блеск, вечеринки, сказали вы.
1: Неоновые вечеринки.
0: Что это? Расскажите.
1: Вот. Есть такое понятие фульмун, которое к нам пришло с Таиланда, когда там устраивали пляжные вечеринки на берегу океана, белый песок, и все классно, сверкают огни прожекторов, льется музыка, и для того, чтобы дать еще больше впечатлений, подключили к этому неоновые краски, которые светились в свете ультрафиолетовых фонарей. Но не каждый день мы летаем в Таиланд вечеринке. А устроить вечеринку мы себе можем практически в любой момент. Это, кстати, очень популярно и в летний период, и в период Хануки, когда у нас популярно все, что светится. И вот мы с диджеем Андреем Скиба проводим такие вечеринки просто по заказу у клиентов, которые хотят особых впечатлений для своих гостей. Это происходит и на бар-мицвах, и на бат-мицвах, и на свадьбах. То есть люди все больше и больше ищут какие-то оригинальные идеи и что-то особенное, что привлекает, что будет запоминаться, что привлекает, что дает впечатления, которые останутся надолго. Люди не хотят делать одно и то же. Когда у нас на свадьбах магниты все к этому привыкли. А если вы на свадьбе ставите вот стойку с таким неоновым гримом, или даже на 70-летие какого-то человека, то вот тут запоминается навсегда. Меня иногда приглашают, не глядя. Вот пригласили недавно в один машав на юге страны. Просто решили, что у них вечером в лесу они сделают что-то, что будет светиться. Но когда они пришли, жара, в маечках, в шортиках, и стали подставлять различные части тела, и все это светилось в ультрафиолетовой лампе, они визжали, как дети. Я даже не ожидала таких реакций. То есть люди знали, что будут рисунки, но когда эти рисунки дают максимум энергии, максимум радости, максимум драйва, вот это люди берут. Они берут не рисунки, они хотят драйв.
0: Да, справедливо, как говорится.
1: И про команду.
0: Гейвейс. Вот как я приобретаю знания, мне интересно. Давайте про команду.
1: Про команду. На сегодняшний день без команды, по-моему, работать не может никто. Это для меня, вот, например, такая истина, которая сейчас помогает решить многие проблемы. Один из примеров. Перекрыли дороги, что у нас в Израиле бывает достаточно часто. А мероприятие заказано, и аквагример, он должен оказаться на мероприятии, причем заранее, чтобы стол успели сфотографировать красивый, при любой погоде и при любых пробках. А что делать? И вот хорошо, когда есть содружество аквагримеров, где можно написать...
0: Кинуть клич
1: о помощи и сказать: ребята, выручайте, кто здесь близко, кто может добраться на скутере, на велосипеде, потому что мероприятие есть, и клиент должен получить свои эмоции. Это выручает. И для меня команда – это возможность с ростом, так нескромно скажу, своей популярности, не быть сразу в нескольких местах, но обеспечить запрос клиента, когда мне позвонили, а у меня уже в расписании стоит вечеринка и занята, я могу с полной ответственностью отправить людей своей команды, чтобы они были моими представителями в другом месте. И сейчас все чаще и чаще мы видим масштабные вечеринки, когда приходит на мероприятие несколько тысяч человек, несколько тысяч семей. И на таком мероприятии не может быть одна стойка аквагрима, потому что это дело очень популярное. И там может быть 10-12 таких столиков, и ко всем будет очередь. И вот для того, чтобы обеспечить эти столики, чтобы там были классные специалисты, которые сделают все профессионально, порадуют, нарисуют и красиво, и с улыбкой. И вот я выращиваю... Не могу сказать, что смену, я собираюсь рисовать еще долго, но выращиваю себе команду. Поэтому 6 лет я преподаю. Есть люди, которые уходят, и очень здорово самостоятельное плавание, но всегда можно позвонить, договориться, выйти вместе, рисовать вместе. Приятно встретиться, приятно, что мы на одной волне, приятно, что мы на хорошем уровне рисуем все, и ни за кого не стыдно. И когда мне звонят и просят обеспечить несколько человек, и после этого говорят: хорошо, к тебе можно обращаться, потому что мы с закрытыми глазами можем тебе доверять и знать, что кого ты рекомендуешь, кого приведешь, это всегда будет очень достойный уровень. Мне всегда приятно это слышать. Пока моя команда не такая большая, в ней на сегодняшний день только 8 человек.
0: Подождите.
1: Поэтому буду проводить новые курсы,
0: подождите,
1: буду выращивать, запрос есть, буду выращивать новые кадры.
0: Окей, хорошо, так, значит, музыкальная пауза подведена. подведет итог этому замечательному разделу. На сей раз у нас Рэй Чарльз, вот замечательный у вас диджей. Слушаем музыку и возвращаемся к разговору.

0: «Аллилуйя, I love your soul», пел Рэй Чарльз. В студии Ирина Заманская, аквагример, и оказывается, что аквагримеры и аквагрим – это совсем не только про рисунки, а еще про психологию, а еще про нашего внутреннего ребенка, а еще про много-много других вещей. Итак, самые такие вот, давайте, любопытные, причудливые запросы. Вот я помню, что когда мы с вами разговаривали, беседовали до эфира, там был человек с единорогом. Так я его мысленно назвал.
1: Ой, да, меня тогда поразил этот момент. Был для меня самой неожиданный, поэтому вспоминается периодически. Хотя рисунок был очень простой, маленький. Это была неоновая вечеринка во время Хануки для крупной компании Айтека, и вдруг среди всяких запросов спортивной тематики, в основном мужчины были, спортивной тематики, какой-то устрашающей тематики, где были скелеты, кости и все прочее, машины, конечно, были, и вдруг подходит молодой человек и говорит мне на иврите, что он хочет единорожку. У меня с ивритом нет проблем, но я думала, что я ослышалась. Я говорю, сейчас неоновая вечеринка, вот мы рисуем всякое светящееся, где единорожку, куда? Вот прямо на лице, на лбу нарисуй мне единорожку. И даже у меня до сих пор где-то в телефоне хранится эта фотография. Так я и удивилась, нарисовала, сохранила, потому что человек оказался очень доволен. То, что хотел, то он и получил.
0: А у вас самому просто нет такого портфеля заказов, например? Если человек говорит, нарисуйте мне, и затрудняется сказать что? А вы говорите, могу вот это и это.
1: Конечно, есть. И я очень часто приезжаю с мини-каталогом на мероприятие. И чаще я узнаю у заказчика, есть ли какая-то определенная тематика. И под эту тематику я уже готовлю какой-то набор образов для того, чтобы людям было легче выбирать. Ведь у кого-то фантазия работает очень быстро, и он четко знает, независимо от того, взрослый или ребенок, он четко знает, что он именно хочет. А кому-то нужно помочь с этим выбором. Определиться. Поэтому, да, пожалуйста, и, соответственно, у меня есть всегда что сказать. Мало того, если это действительно многолюдные масштабные мероприятия, то выбор как раз отнимает больше всего времени и вызывает затруднения. Зачем человеку давать затруднения? Поэтому мы там этот выбор стараемся ограничить, говорим, что вот у нас, например, есть 4 образа для девочек, 4 образа для мальчиков. Конечно, они могут и поменяться местами, но вот из этого количества мы выбираем. А иногда, когда у нас есть возможность уделить человеку столько времени, сколько он пожелает, поговорить с ним, настроить его, то может быть все, что угодно.
0: А все ли хотят публичности? Вот говорили, это тоже психологический момент. Есть люди, которые вызывают вас, допустим, для индивидуального заказа, вы рисуете, но он особо не хочет потом это фотографировать, а просто вот для него лично это сделано.
1: Да, у меня был однажды такой заказ. Несколько раз мне писал мужчина, и мне немножко было странно. Я вначале восприняла это как шутку, потом поняла, что действительно он осознанно хотел, чтобы ему сделали очень красивый женский образ. Я сделала. Угу. Он переоделся, посмотрел на себя в зеркало. После этого он вернулся в свой образ и снял весь макияж. Но он, видимо, воплотился в того, кого он хотел. То есть бывают заказы очень странные, очень разные, бывает все. И я, наверное, в этом плане немножко как психолог. Я должна допустить, что у людей бывают разные желания. Другой вопрос, готова ли я как специалист выполнять все эти желания. Но допустить, что желания могут быть, да, пожалуйста.
0: Ну, смотрите, вот меня всегда интриговала такая вещь. Человек инкогнито покупает на аукционе невероятно дорогую картину. Потом он ее вешает в сейф, и все.
1: Он обладатель этой картины.
0: Совершенно верно. Вот здесь, может быть, срабатывает что-то похожее. Я это видел. Я это осуществил. Я это сделал. А уж кто видел, я для себя делаю. Не для других. И, может быть, вот это тайное знание про себя, оно кому-то тоже заходит. Поэтому, на самом деле, здесь очень много психологических вопросов. Это прямо такая дверка, за которой психология размещается почти вся. Со всеми
1: Конечно.
0: Своими сложностями.
1: Это я и мое тело.
0: Да.
1: и что я делаю с телом, что я позволяю себе, что я позволяю другим. Это прикосновение, это работа с красками, это касание кистями, это касание спонжами, это мокрые кисти, это разные фактуры, это все влияет. Почему, когда у нас возникают разные тяжелые ситуации и летят ракеты, я периодически собираю добрых знакомых и провожу такие разгружающие занятия, как арт-терапия, потому что эти краски работают, и даю кисти в руки самому человеку, он рисует на себе, он рисует на партнере, на том, с кем он пришел, и люди плачут после этого, и они говорят, что они не ожидали, это тело освобождается, то есть краски, кисти, образы, это все очень тонко, очень эмоционально, это точно работает.
0: Мне кажется, что так, послушав наш разговор, обязательно отыщется человек, который напишет кандидатскую диссертацию о связи, значит, такого грима с психологией.
1: Может, когда-то такое произойдет.
0: Расскажи.
1: Меня однажды приглашали выступать с этой темой на Международном психологическом конгрессе.
0: Так это же на начало-то уже положено. Я уже просто плагиатом занимаюсь.
1: Пару лет назад, да.
0: Так, вот эти самые удивительные ваши заказы, которые там Шрек, Фиона, значит, и вот какие-то вот, я не знаю, один ли будет такой рассказ или пару, вот, пожалуйста. Вы сейчас то, о чем мы говорили с вами, о чем вы рассказывали мне какое-то время назад, расскажите, потому что это, на мой взгляд, это очень важно.
1: В действительности мы никогда не знаем, что у человека в голове, и как он себя представляет, и какой запрос может поступить. Буквально вчера позвонил человек и говорит, я работаю в айтике, я еду в конце недели, популярное нынче слово, ретрит, и мне важно, чтобы у меня, с одной стороны, плечи были расписаны хной, и чтобы был рисунок хной, я это тоже выполняю, а с другой стороны, а вот так, чтобы эта хна сошла, потому что в воскресенье я уже возвращаюсь на работу в Айтек, и чтобы у меня это не было видно. Посоветовали с сестрой, сестра говорит, сестра тоже аквагримера, говорит, пусть рубашечку наденет, и под рубашечкой хна не будет видна. То есть мы хотим и нашим, и вашим. Угу. Здесь мы хотим проявляться, и чтобы хна была видна, и чтобы обратили внимание на эту вязь, на этот рисунок. А с другой стороны, после этого мы закрываемся и возвращаемся вот в обычный наш офисный мир. Всякое бывает, но хочу рассказать вот действительно пару случаев. Один звонок был от девушки, которая давно следила за мной по соцсетям, мы не были знакомы, и она сказала, я приглашена на свадьбу, и до того, как я не померила аксессуары, я думала, что я пойду в маске. Говорю, почему в маске? Потому что объявили, что свадьба, причем никак не в Пурим, это было несколько лет в конце мая, будет карнавальная свадьба. И всем сказано быть в карнавальных костюмах и масках. И я планировала прийти в маске. Но когда я примерила костюм и примерила маску, я поняла, что мне просто неудобно будет ходить целый день с этой маской на лице. Угу. Целый вечер. И я подумала, что мне не нужно что-то искусственное, чтобы что-то было на лице. Вот так была заказана венецианская маска. И, кстати, недавно по поводу Пурим, не Пурим, в какое время, я хочу остановиться на двух моментах. И у нас два таких праздника есть больших. Один прям чистый еврейский Пурим, мы все его знаем. Другой, который многие не принимают и не хотят этот праздник нечистой силы, Хэллоуин, но он, тем не менее, все более и более активно отмечается в Израиле у нас, так же, как и по всему миру в конце октября. Это то время, когда взрослые позволяют себе рисовать всякую нечисть, всякие страшные маски. И иногда просят там заказ на все тело. Но это черепа, это лешие, бабы-ёшки, то есть чего только нет. Иногда это бывает смешное, иногда это дико отталкивающее. иногда это страшное, но при этом красивое. То есть люди хотят, чтобы и кровь была, и эстетика была. Вот как это все сохранить, это задача для аквагримера. Но вот недавно, совсем недавно была интересная история. Я была приглашена одной фирмой на большое мероприятие на крыше Гана Ир в Тель-Авиве. Я даже не знала, что там есть ресторан, что открывается там улам. Все было замечательно. Я приезжаю, как обычно, на мероприятие пораньше, поднимаюсь в лифте со знакомым актером. Я часто не только работаю на мероприятиях, но и готовлю актеров перед мероприятиями. Вот это актер, которого я многократно красила, рисовала, создавала ему образы. И я удивляюсь и вижу, что в анонсе мероприятия написано, что будет 4 актера, которых мы раскрашиваем в тематике цирка. Ну, думаю, цирк, хорошо. Решила какая-то фирма устроить цирк для работников. А когда уже приезжаем на мероприятие, оказывается, что это 50-летие одной солидной дамы. И вдруг цирк, и вдруг люди, которые сидят, мы работали вместе с коллегой, если я делала аккуратненькие рисуночки для взрослых и яркое для детей, то она и взрослых раскрашивала так, что там маски животных на все лицо, не знаю, как они с ними ели, но были довольны в итоге. Я была удивлена, как же так могло быть. Я начала искать, где, как, почему, и когда... У меня возник этот вопрос. Я одной из гостей задала этот вопрос вслух. Я говорю, она действительно это именинница, виновница торжества, родилась вот сейчас, вот у нее 27 мая день рождения. Нет, у нее день рождения в середине мая, и заказ был оформлен на середину мая. Но мы знаем, что это не только Пурим, мы все помним, что у нас в этом году случилось... на середину марта, я говорила, на середину марта, что у нас случилось в марте месяце, и нам отменили весь Пурим и все праздники, но человек сказал, нет, отменять я не буду. И тот заказ, в каком виде он существовал, так вот он и проявился. И по этому поводу у меня есть как раз история замечательная про Шрека и Фиону, и не могу ее не упомянуть. Однажды за пару дней до Песоха, я делаю акцент до Песоха, не до Пурима, раздался у меня звонок на телефоне, и спросили, готова ли я нарисовать Шрека и Фиону. Я сказала, да, готова, для взрослых людей. И голос был солидный по телефону, я сказала, да, готова, а когда вам надо? И мне называют дату через пару дней. Я понимаю, что это Эрев Хаг, это Эрев Песох. У меня возникает множество вопросов, которые я вообще не всегда такие вопросы задаю, тем более по телефону. И когда меня просят об определенном времени, я понимаю, что мы закончим рисовать. Меня спрашивают, сколько продлится рисование. Я понимаю, что мы заканчиваем рисовать, и вот он начинается с Седер Песах у людей. Хорошо, я принимаю заказ, принимаю людей у себя дома, рисую. Ну, в процессе я не удержалась, я открыла рот и спросила, ну, почему Шрек и Фиона у нас вот сейчас будут спешить на Седер Песах? И мне сказали, это было 24-й год, наверное, май месяц был Песах, и мне рассказали историю семьи, которая уже очень давно в Израиле, давно репатриировались, очень любят праздники, праздники семейные, дружная семья, которая никогда не расстается и всегда отмечает вместе все события. Но мы знаем, что случилось в октябре 23-го, и два сына этой семьи оказались, один в армии солдатом, другой в Милуиме, и они не могли праздновать вместе Пурим, как это было до того. Не могли устроить привычный для них карнавал. Не могли получить вот эти эмоции, которые они привыкли получать с семьей. И, видимо, родители переглянулись и сказали, а празднику быть? Пусть мы устроим Пурим в Песах, но только нам решать. Когда, то есть, какому празднику быть?
0: На самом деле это, в общем, не про краски на лице и теле, а про то, что вот наперекор любым обстоятельствам мы продолжаем жить по своим правилам. Вот. И об этом речь. У меня остался завершающий вопрос. Вопрос прочерк, он называется у меня. Значит, как бы, ну, это вопрос, которого я не задавал, но на который ожидаю ответ. Я предлагаю вам за одну минуту вообразить себе аудиторию, к которой вы хотите обратиться, и обратиться к ней с любой речи. Так сказать, с любыми словами. Это могут быть наши слушатели, могут быть ваши коллеги-аквагримеры, могут быть, я не знаю, родные, близкие. Просто скажите им, тем, кого вы выберете, то, что вот вы сейчас чувствуете, что вы, о чем вы сейчас думаете. Просто вот такой на минуту вам такая просьба. Заполните эту минуту, пожалуйста.
1: Может быть, мне не понадобится целая минута. Я рада такой возможности. И я сама выбираю жить по своим правилам, с яркими эмоциями, с очень бурной, активной жизнью. И я призываю всех жить так, как вам хочется. Мы соблюдаем много правил и много ограничений. Кому-то нужно быть яркими, кому-то нужно оставаться только наблюдателями. Друзья, позволяйте себе быть собой, такими, как вы есть. Не бойтесь заявлять об этом другим. Просто поверьте в себя и проявляйте себя, свою самость. Оставайтесь собой, со своим праздником в душе.
0: Ирина Заманская, мы вас услышали здесь. Нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Ирина, спасибо, что провели этот час с нами. Вот про важные и серьезные вещи вы рассказали. И да сопутствует вам удача. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. Сейчас слушаем еще одну композицию от Ирены. Это «Share Strong Enough». Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Иран наносит удары по целям в Бахрейне и Кувейте. В обеих странах за последний час сообщалось о сиренах тревоги и работе систем противовоздушной обороны. Иранский источник заявил во второй половине дня, что страны-посредники предлагают прекратить боевые действия на 10 дней, чтобы попытаться возобновить действия меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Из сектора Газа сообщают, что 3 человека погибли в результате удара ВВС Израиля в районе Хан-Юнеса. В сообщениях отмечается, что ракета была выпущена по джипу компании, охраняющей грузовики с гуманитарной помощью. Обозреватель КАН Омер Шахар передает, что ранее поступали сообщения об одном погибшем и нескольких раненых в результате атаки в городе Газа. На фоне эскалации в Персидском заливе премьер-министр Нетаньягу проведет сегодня вечером совещание по вопросам безопасности. Министр от партии Ликуд, член военно-политического кабинета Эли Коэн, заявил в эфире КАН Решет Бет, что Израиль пристально следит за происходящим в Иране и готов к любому сценарию развития событий. Коэн подчеркнул, что Иран воздерживается от нападения на Израиль, опасаясь мощного ответного удара. Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Представитель военного крыла движения Яхья Сария заявил, что отныне любое саудовское судно, движущееся в порты королевства, станет целью для атаки. Одновременно с этим высокопоставленный член политического бюро мятежников хуситов Хизам Аль-Асад пригрозил полномасштабной войной, если Саудовская Аравия не снимет блокаду с подконтрольных хуситам территории. Саудовская Аравия и лояльное ей правительство Йемена удерживают блокаду районов, находящихся под контролем хуситов, с момента захвата мятежниками столицы Саны 12 лет назад. Смена власти в Великобритании. Энди Бернингем назначен премьер-министром вместо Кира Стармера, объявившего об отставке в прошлом месяце. В своей первой речи Бернингем заявил, что Великобритания должна доказать миру свою способность стабилизировать политическую и экономическую систему. Как сообщает обозреватель КАН Рам Брандес, Бернингем пообещал сосредоточить усилия своего правительства на борьбе с высокой стоимостью жизни, вовлечении молодежи в трудовую деятельность и расширении строительства социального жилья. Правящая партия Венгрии поддерживает кандидатуру легендарной шахматистки Юдит Полгар на пост президента страны. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил вчера, что попросит Полгар принять эту должность, носящую преимущественно церемониальный характер, до утверждения новой конституции. Обозреватель КАН Итамар Маргалит отмечает, что оба родителя Полгар и ее сестра живут в Израиле. Шейх Камаль Хатиб из Кафр-Каны, признанный виновным в подстрекательстве к насилию и терроризму во время операции «Страж стен» около 5 лет назад, приговорен к 9 месяцам общественных работ. Мировой суд Нацерата также оштрафовал его на 15 тысяч шекелей и назначил условный срок. Корреспондент КАН Михаль Вассерман сообщает, что интересы Хатиба представляла организация «Адалла», а сам он заявил, что речь идет о политическом преследовании. Высокая явка на праймерис в партии «Демократим». За 5 часов с начала онлайн-голосования свои голоса отдали более 70 тысяч членов партии, что составляет порядка 63% имеющих право голоса. Голосование завершится в 7 часов вечера, после чего в Тель-Авивском порту пройдет мероприятие, на котором будет объявлен сформированный список кандидатов в Кнессет. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Температура воздуха в Иерусалиме снизилась до 31 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают сейчас 30, в Аждоде 31, а в Бейершеве 37. В Эйлате воздух прогрелся до 42 градусов. Таковы последние новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 18 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Для многих людей автомобиль – это не просто средство передвижения, а независимость, возможность работать, ездить к врачам, помогать семье и сохранять привычный образ жизни, особенно в пожилом возрасте. Но в последнее время все больше и больше людей старше 65 лет сталкиваются с тревожной ситуацией. После подачи декларации состояния здоровья в Министерство транспорта их вызывают на дополнительные медицинские проверки. А иногда действие водительских прав временно даже ограничивают или вовсе приостанавливают. Почему так происходит и что с этим делать, если человек считает такое решение несправедливым, мы поговорим с адвокатом в сфере транспортного и деликтного права Эдди Нуза. Эдди, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Эдди, действительно в последнее время стало больше случаев, когда люди 65+ сталкиваются с проверками после подачи медицинской декларации?
3: Во-первых, я скажу другое. Значит, так. По закону Израиля, по законодательству, люди, которые превысили 60 лет, профессиональные водители, обязаны предоставить декларацию, а обычные водители – те, кому стало 75 лет. И да, к сожалению, в последнее время ссылается количество, с тем количеством аварий, которые происходят у нас на дорогах, частично ссылается и на пожилых водителей. То есть, как система… Сегодня есть какая-то определенная цель рассеять как бы взрослых водителей и сказать, что все же, ребят, вы уже свое отъездили, давайте посидите дома, отдохните. Вот. Иногда даже какие-то мизерные, минимальные нарушения в состоянии здоровья, такие как холестерол или как сахар, или как давление, могут привести к лишним медицинским проверкам. И, к сожалению, до этих проверок иногда людям замораживают водительские права.
2: Так, а как это вообще происходит? Вот, допустим, мы уже достигли такого возраста, что нам нужно подать декларацию о нашем здоровье. Что происходит дальше? Кто принимает решение? Кто-то в Министерстве транспорта или какая-то медицинская комиссия, или, может быть, вообще уже Минздрав подключается?
3: Самое смешное то, что на данном этапе заполнения этой декларации участвует семейный врач. Семейный врач, как правило, в большинстве случаев не обращает внимания, что маленьким пунктом существует галочка. Думаете ли вы, как семейный врач, что есть смысл, чтобы человек прошел еще какие-либо проверки? Соответственно, что как человек, тот самый семейный врач, в большинстве случаев хочет снять с себя ответственность. И пишет «да». В плане Министерства транспорта, как только семейный врач пишет, видит «да», это автоматом идет направление на институт проверки, который может иногда занять и 7, и 8, и 9, и 10 месяцев.
2: То есть, причиной дополнительных проверок становится не только заболевание, там, допустим, проблемы со зрением, деменция, еще какие-нибудь неврологические заболевания, а именно правильное заполнение, то есть даже, наверное, неправильно сказано, неправильное заполнение, а так как заполнит эту бланк декларации врач?
3: Да, семейный врач. Это смешно, но это так. Семейный врач. Смотрите, существуют определенные болезни, при случае которых сама больница обязана сообщить в Министерство транспорта. Такие вещи, как инсульты, и человек потерял сознание, и обязаны, просто обязаны сообщить, и по обязанной программе человека вызывают на эти проверки. Но есть немало случаев, где врач просто решил, что недостаточно его личного мнения, и он бы предпочел, чтобы водителя проверили еще раз. И тогда человек попадает просто на целую карусель, которая длится очень много месяцев, и, к сожалению, в это время водит человек без прав.
2: Это вы говорите про комиссию Марбат, да? Когда человека отправляют по всем пунктам, ого-го. Это действительно очень долго. А вот предположим, если мы заполнили эту декларацию, подали, вдруг бац, нас все-таки отправляют на комиссию, есть ли возможность вот в этот период каким-то образом обжаловать это решение и все-таки не заниматься вот этим прохождением этой комиссии, а все-таки решить вопрос более легким путем?
3: Вы знаете, у меня был случай, мой личный случай, который был буквально несколько месяцев назад. Так. И у меня был человек, которому буквально, если не ошибаюсь, 10 лет назад при аварии ампутировали ногу. И 5 лет назад его направили в Марвад. И после того, как он сделал декларацию, и он прошел Марвад, ему вернули водительские права. А через 5 лет пришло требование еще раз на тот же самый Марвад. То есть, как мы понимаем, что нога у него не выросла, нарушений у него, к счастью, тоже не было. И тогда задались вопросом, а зачем опять? Ничего не изменилось. Ни состояние здоровья, ничего не изменилось. Если не соврать, то у нас взяло порядка 2 месяцев доказать Министерство транспорта, что не было никаких изменений, и нет смысла посылать его опять, и чтобы он опять все это время ждал. Но в большинстве случаев это, как говорится, это потерянный вариант, и, к сожалению, надо обращаться в Марвад и воевать с Марвадом. Или же перед тем, как человек подает эту декларацию, проконсультироваться с человеком, который понимает. Потому что когда человек отмечает, что у него есть давление, недостаточно отметить давление. А может быть, есть смысл предоставить какое-то письмо, что давление в норме после того, как человек принимает лекарства. И все это проблема решает.

0: и сам себя, грубо говоря, не загоняешь под прохождение всех вот этих многочисленных проверок.
1: Я еще никогда не встречал человека, который, даже будучи больной очень серьезным заболеванием, мог прийти и признаться: ребят, я больше не имею возможности держать руль. Это раз.
0: Так. Но а в такой ситуации разве не врач не обязан передать какие-то сведения?
1: Обязан. Вот. Обязан передать эти сведения. И, конечно же, врачи, которые будут его проверять, и придут к этому. Но проблема другая. Проблема, что как Марвад, в Марваде существует один врач, который действует на весь регион. Угу. У него физически нет времени углубляться в каждого пациента, а там легче всего отказать. Легче всего отказать, чем попытаться понять, что давление — это не так страшно, и, может быть, сахар, который тоже как-то нормативируется при помощи таблеток, и, может быть, если человек потерял сознание, это до сих пор это ни о чем не говорит. Там намного легче просто выдать отказ, и через год возвращайтесь еще раз.
0: В ситуациях, если, наверное, это вопрос у нас уже в заключении, вот такой вот, если все-таки мы попадаем на комиссию Марбат, самостоятельно мы можем каким-то образом, или лучше все-таки пробовать это уже со специалистом, который понимает и знает, как проходить все эти процедуры в этой комиссии?
1: Вы знаете, я всегда, мне напоминает хорошую поговорку, что к адвокату или к специалисту, как к врачу, надо приходить вовремя. Надо приходить вовремя. Консультации в основном, они не стоят или не обязывают человека к чему-то, к какому-то либо продолжению. Последствия может быть намного хуже и намного дороже.
0: Ну, наверное, вот это вот приходить вовремя, на этой теме мы и закончим. Я очень надеюсь, что наши дорогие радиослушатели, особенно старшего возраста, услышат ваши рекомендации в случае, если им необходимо продлить права. И правильно, что и смотреть, чтобы в первую очередь декларация была заполнена верно, и в случае необходимости уже обращаться к специалисту за помощью. Спасибо вам огромное,
1: Эдди. Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Хорошего вечера. До свидания.
0: Начинается лето, а значит, в Израиле наступает и сезон переездов. Для многих семей именно эти месяцы становятся временем смены квартиры. Причина проста. Летом заканчивается учебный год, и переезд проходит легче. Детям проще сменить детский сад или школу без лишнего стресса посреди года. Но аренда жилья в Израиле — это не только поиск подходящей квартиры, это еще и договор, гаранты, чеки, само состояние квартиры при въезде и множество юридических нюансов, которые многие вспоминают уже после возникновения проблем. Сегодня попробуем разобраться, на что важно обратить внимание арендатору вместе с адвокатом Александром Заком. Александр, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Татьяна.
0: Александр, давайте попробуем начать с самого начала. На что в первую очередь стоит обратить внимание еще до подписания договора аренды?
2: Ну, если это не первая квартира ваша, нужно обратить внимание на то, как вы выезжаете из той квартиры, в которой вы живете. И не забывать, к сожалению, у нас не так много судебной практики по аренде, потому что это маленькие споры, и они не доходят до того, чтобы это было на уровне Верховного суда, или хотя бы даже на уровне области. Обычно это мелкие иски. Поэтому у нас здесь есть закон, и его формальное положение, и мы не можем сказать, как суд оценит изъяны, которые есть в квартире, к которым мы привыкли в стране исхода, что это непригодное для проживания место, а сухая буква израильского закона говорит, что квартира пригодна. Поэтому прежде всего надо учитывать, что мы живем в достаточно влажном климате, особенно те, кто живут на побережье, и часто квартира бывает плесень. Некоторые люди не могут на нее реагировать. Если для вас это важно, обязательно это говорите при подписании, включите в договор, чтобы этого не было, потому что закон израильский не считает, что квартира, в которой плесень, она непригодна для проживания. С точки зрения закона,
0: Александр,
2: непригодна для
0: проживания.
2: Александр,
0: сейчас очень-очень интересный момент. Вот смотрите, мы летом, сухонько у нас, все хорошо, дождики не идут. Снимаем квартирку, в договоре, естественно, не прописываем никакой плесени, потому что она у нас даже в голове не влезает, эта плесень. Потом зимой наступает у нас сезон дождей, и получается, если появится огромное количество плесени, то это будет сложно доказать, что квартира непригодна для проживания. Сейчас...
2: Да, потому что по закону непригодность, она очень формальная. Должен быть водопровод, должны быть вставлены окна и двери, и там, где они есть. То есть, если есть проем, то в нем должно быть окно, а не пустой оконный проем. Ну, то есть, какие-то очень, понимаете, да?
3: То есть
2: очень базовые вещи. Закон говорит, что если этого нет, то квартира непригодна. Поэтому практически все, к чему...

0: Мы бы с вами сказали, что в таком нельзя жить, да, даже, может быть, аварийным признавали даже. Это не подпадает.
1: То есть это очень важно, что такую вещь прописать в договоре.
0: Очень важно. Так... Все, что для вас нужно, важно. Вы считаете, что, может быть, это само собой разумеющееся. Но это не так. А в договоре у нас есть свобода договора. Поэтому нужно настоять и озвучить. Например, что то, что называется ТАМА 38, не будут проводиться строительные работы в этом доме или в соседних домах. Ну, конечно, хозяин не всегда может знать, что с соседним домом происходит, особенно если не живет. Но если для вас, вы представьте себе, да, домики на ножках, если соседний дом начинает стройку.
1: Ну, это стройка по всей улице, это не только одного дома один обычно обхватывает.
0: Ну, у нас, к сожалению, умудряются строить и по одному.
1: Не, ну я в смысле, если что когда один дом на улице входит в проект ТАМА 38, то получается вся улица страдает, потому что ее перекрывают для движения, ее выключают воду, выключают свет, ну, в определенные моменты, да, когда там нужно что-то провести.
0: Ну, это может быть не так длительно, а вот шум от стройки протяжении всего года может свести соседей с ума.
1: Но, Александр, что вы еще рекомендуете, чтобы было прописано в договоре, вот из такого, что на первый взгляд оно не бросается в глаза?
0: Обычно новые репатрианты привыкли, что в стране исхода платили наличными за квартиру или там переводом можно было свалить в любой момент и не платить. В Израиле это не так. Угу. Поэтому если вы сняли квартиру на определенный срок, неважно, живете вы в ней, не живете, вы должны будете заплатить аренду. Если вы не заплатите, с вас можно будет взыскать. Неважно, вы оставили чеки, не оставили чеки. Через социальное поле это все легко взыскать. Поэтому, если вдруг вы не уверены и планируете съехать, нужно просить, чтобы договор предусматривал возможность досрочного расторжения.
1: А вот, Александр, в этот момент мне очень хочется, чтобы мы с вами проговорили. У нас есть закон о защищенном жилье, да? И в законе прописано вот это возможность расторжения договора.
0: Защищенное жилье – это Дайяр Муган, вы хотите сказать?
1: Не-не-не, вот этот вот новый, то, что были внесены изменения еще в 2017 году.
0: Изменения 2017 года в Хока Схирут Вашиева.
1: Да-да-да. Вот получается, все равно, если нет в договоре прописанного пункта о возможности досрочного расторжения договора со стороны арендодателя и со стороны арендатора, то невозможно сказать, что в законе же это есть. То есть в договоре это должно быть прописано обязательно.
0: Закон говорит так, что так. Если вы в договоре предусмотрели право хозяина, то есть арендодателя, расторгнуть договор досрочно, то это должно быть минимум за 90 дней, и тогда у жильца, у арендатора тоже должно быть право расторгнуть его досрочно, причем же за 60 дней.
1: Да.
0: Вот. То есть это такая принцип русской рулетки, да, или как это называется. Вот. Но если это не предусмотрено, то, соответственно, досрочного расторжения нет ни у кого. Вот. Поэтому это важный момент, который иногда люди не особо об этом думают. Бывают пары, молодежь особенно попадается, решили жить вместе, сняли жилье, потом выясняется, что...
1: Поссорились, расстались.
0: Не получилось.
1: Хорошо.
0: Да, это на самом деле на это тоже надо обращать внимание. Если вы складчину с друзьями снимаете квартиры, оформите соотношения друг с другом.
1: А вот еще один спорный момент, который очень часто задают люди. Повышение арендной платы. Может ли владелец поднять цену в любой момент?
0: Ну, здесь мы опять говорим, что это все зависит от договора. Uh-huh. Если вы заключили договор, естественно, что в течение этого срока изменения возможно только по согласованию сторон. Как правило, что происходит? Есть опция на продление.
1: Так.
0: И когда вам хозяин говорит, что вот мы подписываем договор, и у вас будет опция, то есть опция, это значит, у вас есть выбор продлить договор еще на год или нет. Очень важно оговорить в этом самом договоре, что если вы продлеваете договор, то на тех же условиях, например, это значит, что не будет повышения арендной платы, или вы пишете, что на тех же условиях и хозяин вправе будет поднять арендную плату на сумму не больше, там, например, 5%. Mm-hmm. Да. Если вы этого не указали, то теоретически... Особенно если написано, что можно продлить, заключить новый договор через год, хозяин вам может выставить условия, некоторые недобросовестные хозяева этим пользуются, и пытаются поднять арендную плату даже выше, чем рынок. Поэтому это тоже важно оговорить. И на самом деле все надо проговаривать. Иногда кажется, что если мы не поднимаем какие-то болезненные вопросы, то все обойдется. Но может не обойтись, поэтому лучше сразу при подписании, когда вы говорите, мы вам сдаем сейчас на год, но у вас будет опция. Обязательно спросите, что имеется в виду, и зафиксируйте это в договоре. Еще тоже важный момент. Если необходимо при заезде делать ремонт, частично менять мебель, кондиционеры, бывает всякое такое. И часто жильцы договариваются с хозяином, что они делают это за свой счет или частично за свой счет, рассчитывая, что они будут снимать квартиру несколько лет, но договор только на год. Понимаете? Здесь через год можно оказаться в очень хорошей ситуации, потому что устной договоренности, да, к делу не пришьешь, и, скорее всего, ну, может быть, вы частично сохраните квитанции за то, что вы делали по квартире.
1: Но если в договоре нет, то потом будет взыскать. Очень сложно взыскать.
0: То есть, конечно, да. Если вы заезжаете на несколько лет, нужно прописать, и делаете такие вложения в чужую квартиру, то это обязательно нужно зафиксировать и сделать опцию подольше.
1: Кстати, а по поводу ремонта, Александр, если вот, допустим, во время аренды у нас возникают проблемы, например, протечка, поломка бойлера или что-нибудь с кондиционером случилось, как понять, за что отвечает и когда отвечает хозяин квартиры, а когда мы, как арендаторы?
0: Вот здесь как раз закон 17-го года, он достаточно четко регулирует и, в общем-то, находится скорее на стороне арендатора. Правило такое, что за все, что находится в квартире, является ее принадлежностью, отвечает в целом хозяин с учетом обычного износа. Поломки, которые совершены самим жильцом, ну то есть, что можно, какой можно привести пример? Да? Если жилец, извините, там напился и разбил окно, то это такого рода поломки должен устранять жилец, потому что это по его вине. Это не является обычный износ. У меня такое было с моим жильцом. Есть случаи обычного износа. Ну, например, ручку крана. Вы открывали, в какой-то момент она отвалилась, да? От старости, от износа. За это отвечает хозяин.
1: А как вот в такой ситуации, допустим, действовать, если действительно все 100% мы уверены, что отвечает хозяин, но хозяин при этом, некрасиво я сейчас для эфира скажу слово, но что-то мне другое не подобрать, динамит нашего арендатора. И
0: это бывает.
1: Что в такой ситуации
0: если
1: делать?
0: Много у нас в Израиле много хозяев вообще в другой стране живут, им не до этого. Значит, я еще просто не договорил, есть еще то, что называется расходные материалы. Лампочка, чистка кондиционера, текущее обслуживание – это на жильце. А также, как он платит в составе там, платежей за газ и за электричество, какое-то текущее обслуживание. Да? Также и здесь лампочки менять за свой счет и чистить кондиционер за свой счет. А вот если он сломался в результате обычного износа, то это уже на хозяине. Что делать? Закон делит поломки на две категории. Требующие неотложного устранения. Ну, например, если нет электричества, нет воды, невозможно пользоваться туалетом, да, и так далее. Это нужно исправить в течение 3 дня. Остальные поломки есть 30 дней. Если хозяин в течение этого срока не исправил, то жилец может это исправить за свой счет, потом потребовать возмещения с хозяина. Либо, да, требовать соразмерного уменьшения арендной платы. На практике бывает особенно, кстати, это можно, в принципе, это не запрещено, если хозяин действительно не живет в Израиле или живет в другом городе, и многим людям неудобно этим заниматься. Лучше прямо в договоре предусмотреть механизм, что бывают такие договоры. Особенно после квартиры, после каблана, где все время нужно что-то устранять. механизм, по которому сам жилец это будет делать, но за счет хозяина.
1: Александр, тема вообще на самом деле вот этого аренды жилья просто огромнейшая, и поэтому, если вы сможете, я буду рада, если мы с вами поговорим еще раз на эту тему, но так как у нас время уходит, я бы хотела задать еще один вопрос в отношении оплаты маклеру. В какой ситуации, да, платит арендатор, в какой платит владелец квартиры?
0: Ну, здесь, знаете, как я читаю закон одним образом, а маклеры считают его по-другому. Значит, в принципе, нам закон говорит так, что хозяин не вправе требовать с жильца платы услуг маклера, которого привлек хозяин. То есть это означает, что если квартира сдается через риэлтора, через маклера, то хозяин должен сам разбираться с маклером. Но очень часто маклеры, и они считают, что они могут это делать, если они заключают самостоятельный договор с жильцом, брать оплату из жильца. Теперь, какие они услуги оказывают жильцу? То есть, казалось бы, что маклер, который представляет жильца, это тот, кто ищет для него квартиру. И действительно, это самостоятельная услуга. Но они считают, что вот привести в квартиру и показать ее, это та услуга, которую они оказывают... та услуга, которую они оказывают жильцу. Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, что нужно иметь в виду? Что закон, на самом деле, он требует, чтобы договор с маклером был в письменном виде. Закон говорит, кстати, что они не вправе оказывать юридические услуги, ну, то есть готовить для вас договор. Это не их прерогатива. И поэтому нужно сразу, если вдруг вы видите, что квартира сдается через маклера, уточнить, на каких условиях она сдается и хочет ли маклер получить вознаграждение тоже с вас. Но обычно нормальный маклер, если он действительно хочет это вознаграждение получить, я не буду вдаваться в этическую сторону этого вопроса, дает вам подписать соглашение перед показом.
1: Что вы должны платить или не платить, что вы должны платить за услуги в случае.
0: Ну да, что да. Вот, к сожалению, я говорю, они считают, что показать это услуга. Не все, но есть такие. Есть те, которые не берут за это, если это только показ. Ну, это по-разному.
1: Понятно. Александр, к сожалению, время наше уходит. И спасибо огромное за действительно очень интересную тему. Я очень надеюсь, что мы продолжим с вами в ближайшем эфире, потому что это действительно есть вещи, просто нюансы, о которых, к сожалению, наши жители Израиля, не только русскоговорящие, а, в принципе, просто жители Израиля, не знают в силу...
0: Хорошо, если что... Я как раз в своем телеграм-канале сделал большую подборку своих постов по аренде. 23 поста у меня было.
1: Ого!
0: Вот недавно, да, я сделал подборку этих постов.
1: Ну, я очень
0: можно
1: надеюсь,
0: там посмотреть.
1: Что и наши радиослушатели посмотрят канал Александра Зака. И мы обязательно еще с вами вернемся к этой теме, поговорим с вами в ближайшем эфире. Продолжим говорить на эту тему. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Всего доброго. В этом месяце в Израиле проходит месяц, посвященный признанию вклада резервистов и их семей. И это повод обсудить не только важность их службы, но и конкретные права, льготы и меры поддержки, которые предоставляются резервистам и их супругам и детям. С нами в эфире подполковник запаса Анна Молдавская. Анна, помимо всего прочего, создатель и руководитель сообщества Facebook «Помощь родителям призывников, солдатам и призывникам армии обороны Израиля». Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Татьяна.
1: Спасибо, что вы сегодня с нами. Вот сейчас в Израиле проходит месяц признания резервистам и их семьям. Что означает на практике?
2: Сейчас многие муниципалитеты решили выразить признание как самим резервистам, которые сейчас служат, так и их семьям, которые их поддерживают. И предлагают разного вида мероприятия, скидки и помощь для семей, детей, резервистов. И можно на почти каждый муниципалитет у себя на страничке опубликовал те или иные льготы. И каждый может зайти и посмотреть. И также почти в каждом городе есть, определили координаторов, кураторов, как говорится, помощи для семей резервистов, национальный штаб по делам семей резервистов, который был создан после 7 октября, чтобы оказывать помощь, какие-то льготы, предоставлять льготы, помогать в разных каких-то проблемах, которые происходят во время, пока супруги находятся на службе. И этот штаб, он находится при Министерстве Негев и Галиль. И можно также зайти на ихнюю страничку этого министерства и найти кураторов в своем городе, к которому можно написать и присоединиться в сообщество своего города. Те города, у которых нет куратора или кто не может найти, можно написать или обратиться в министерство и узнать, какому куратору вы принадлежите.
1: Анна, скажите, а там есть только информационная поддержка или, возможно, психологическую тоже можно получить?
2: Есть разного вида поддержки, и психологическая, и финансовая. То есть разные фонды, также организованы разные фонды, которые или организации, которые были созданы и помогают резервистам и их семьям.
1: А вот по вашему опыту, то, что вот вы ведете группу и вообще общаетесь с резервистами, с какими проблемами чаще всего обращаются семьи резервистов?
2: Ну, во-первых, конечно же, у резервистов можно разделить на несколько групп. Те, которые только закончили службу и в связи с положением в стране были призваны сразу после срочной службы в резерв. Обычно это молодые люди, которые подростки, да, как можно сказать, уже, которые только закончили службу, еще не работали нигде, еще не оформлены в тех или иных учреждениях и продолжают резервистскую службу, многие в боевых частях, и, соответственно, связывая сложности в оформлениях, да, переход, то есть после срочной службы сразу переходят в резерв, это значит, что они становятся гражданами, с одной стороны, но с другой стороны они военнослужащие, то есть, соответственно, те льготы, которые им положены, или министерство, и запись, например, Управление национального страхования, льготы, которые положены в налоговые и так далее, они просто физически не могут их оформить, и, соответственно, их семьи им помогают. Те резервисты, которые одиночки, им это сделать сложнее, так как они одни в стране. То есть, в этом случае как бы обращаются в группе, есть много вопросов, помощи, что об оформлении тех или иных льгот, которые переходе с срочной службы в резерв еще не смогли использовать. И многие льготы у них есть также и срок, до которого их можно использовать. И, соответственно, на протяжении последних лет это поняли и в армии, и многие льготы продлили. Но в любом случае, если есть многие, которые служат уже несколько лет подряд, соответственно, эти льготы суммируются, но немногие их есть те, которые не успевают их использовать. Да. Соответственно, это вопросы, которые в большинстве случаев, как использовать льготы, будут ли они продлены, что делать, какие льготы можно использовать.
1: Ну вот многие знают про обычную, то, что у нас предоставляет Битухлюми, это когда наемный работник или даже не наемный работник, вот человека призывают на резервистскую службу, то Битухлюми в такой ситуации покрывает ему вот эти дни резервистской службы. Там, если была зарплата, то в размере заработной платы, если не было зарплаты, то в размере минимальной выплаты, которая есть на сегодняшний день и с началом с войны «Железные мечи» была увеличена. А какие есть еще финансовые поддержки? Может быть, есть какие-то дотации, о которых многие не знают, на какие-то расходы, которые нужны дома, возможно, наличные расходы. Есть ли какие-то дополнительные выплаты, что резервисты получают в такой ситуации, когда служат службы, и этой службы нет конца и края?
2: Да. Значит, есть дополнительные льготы от разных министерств. Например, есть льготы на права, на загранпаспорта, есть льготы по арноне, да, в муниципалитете, налог муниципалитета, то есть процент отличается между солдатом, который в тыловых, и боевыми офицерами. Есть льготы в налоговых службах с этого года, с 26-го, или дополнительные единицы льгот для тех, кто служит в боевых частях, также как боевые солдаты, также и части, те, кто служит в боевых частях, дополнительные единицы.
1: А вот по поводу Арноны, можно вот я вас остановлю? Да, есть действительно там 5% скидка для... И есть выше для... А вот этот момент только на период службы эта скидка предоставляется? Или, вот, допустим, я прохожу действительно резервистскую службу вот этот месяц. То есть мне на этот месяц предоставится скидка? То есть я должна подтвердить, что я проходила службу этот месяц? Или на какой-то другой срок? Как вот это вот работает?
2: Да, скидка предоставляется... Есть, значит, резервист, пройдя определенное количество дней на службе, считается действующим резервистом. Ага. Есть определенное количество дней, когда начинаешь резерв. И с этого момента, пока ты вообще считаешься действующим резервистом, даже если ты тебя не вызывает, но ты уже получил как бы этот потолок, прошел этот потолок, ты получаешь эту постоянную скидку. Эта скидка постоянная. Армия передает данные в муниципалитет о тех, кто является действующим резервистом. Те, кто является действующим резервистом, получают эту скидку автоматически. Те, кто считает, что он уже действующий резервист, но не получает такой, может обратиться в муниципалитет, может быть, есть какая-то проблема, но это скидка автоматическая.
1: А если мы говорим о резервистах, у которых есть дети, возможно, здесь тоже есть какие-то дополнительные дотации, льготы?
2: Да. Значит, после 7 октября был создан фонд для резервистов, значит, который позволяет получить разного вида помощь. В том числе те, у кого есть дети, могут получить какую-то психологическую помощь на детей, то есть есть в виде возврата, да, есть в виде разврата, когда нужно приложить квитанции, есть вещи, которые можно, например, на бибисита, да, как особенно да, на нянечку, когда вот есть праздники, на праздники то положено резервисты, которые находятся на службе, и семье требуется помощь с нянечкой до 14 лет, дети до 14 лет, то есть помощь, денежная помощь, также супругам, даже если двое в разводе, то положено и второй половине. Также можно получить помощь те, кто, например, после рождения ребенка и не работают, супруги, которые не работают, можно также получить от подать просьбу в фонд помощи и получить дополнительные льготы. И как я начала говорить, то есть разным группам резервисты, которые я начала рассказывать про группу, которые сразу срочно перешли в резерв, другая группа — это тех, кто уже отслужили срочную, были на гражданке, и их вызвали снова на резервистскую службу. Они могли работать, могли учиться, да, то есть, соответственно, дополнительные льготы есть, например, кто учится в институте и был призван на резервистскую службу. Также в каждом институте есть кураторы именно для МИЛУИ, для резервистов, в случае, если есть пропуски из-за службы, в случае, если были какие-то проблемы с оценками, то также через фонд помощи резервистам предоставляется помощь в уроках, дополнительных уроках. Есть разные льготы, например, меняют экзамен на предоставление работы за место, предоставить работу вместо экзамена и так далее. То есть также те, кто учатся, они предоставляются им льготы. И в дополнение, вот сейчас было также опубликовано на этот год стипендии. Также резервисты, которые студенты, они могут подать просьбу на получение стипендии для оплаты.
1: А вот, кстати, если мы говорим о резервистах, которые находятся в разводе, но у них есть дети, вот в такой ситуации есть ли какие-то помощи бывшим супругам, которые, допустим, не работают, но должны на сегодняшний момент обеспечивать детей и, конечно же, там покупать все необходимое и так далее и тому подобное, но при этом вот находится в ситуации, когда резервист не в состоянии на сегодняшний момент осуществлять ту необходимую помощь, как, потому что вот он должен служить. Есть ли какая-то помощь в такой ситуации?
2: Да, как я и сказала, также в фонде есть разные темы, по которым можно подать. Одна из тем — это бывшие супруги, которые снова, как говорится, дети находится под попечением одного из супругов или, например, разделяется между собой, то вне зависимости от супруги, от супруга-резервиста, такой человек может подать самостоятельно помощь, указав, что бывший или бывшая супруга, они резервисты и требуется помощь.
1: А если мы говорим о каких-то послаблениях в банках, кредитных компаниях, есть ли такие что-то, какие-то особые условия для резервистов?
2: Смотрите, каждый банк, можно видеть рекламы, да, для резервистов публикует, как бы к армии это не относится, но банки также выходят с кампейнами помощи резервистам. Была реклама, когда, например, выплаты по машкантам, выплаты по каким-то задолженностям откладывали или как-то делили по-другому. Mm-hmm. Да? В любом случае, если резервист, у него какая-то проблема денежная или финансовая, он может обратиться в финансовой помощи и подать просьбу. Даже если сомневается, я советую подавать такую просьбу. И также сейчас, когда
1: те
2: резервисты, которые фрилансеры, независимые, могут подать, если было изменение в доходах в связи с призывом сейчас, то могут уже подать просьбу на получения компенсации, компенсации в связи с призывом на резервистскую службу.
1: Это, наверное, речь о налоговом управлении, да, компенсация через налоговое управление?
2: Да, через налоговое управление для тех, кто самозанятые, самозанятые резервисты.
1: А вот когда была железная в мече, и вот сейчас в продолжении, вот тут момент, если мы говорим об увольнении, то есть могут ли резервисты вообще уволить с работы, либо он все-таки защищен от увольнения?
2: Да, резервист защищен от увольнения. От увольнения. Есть также отдел, отдел в армии, который предоставляет помощь и также предоставляет адвоката бесплатно, соответственно, по защите прав милуимника, резервиста. Те, кому требуется, по какой-то причине получили увольнительное письмо, увольнительное письмо с работы и считают, что это незаконно, могут обратиться за помощью в отдел, и отдел предоставит помощь.
1: Ну, это уже действительно что-то, потому что действительно очень, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, как права резервистов, к сожалению, нарушаются. Анна, я знаю, что помимо финансовой поддержки есть еще различная психологическая поддержка и не только для самих резервистов, но и для пар, то есть для семейных пар. Что-то вот сможете рассказать немножко об этом? То есть, допустим, резервист вышел со службы, ему точно нужен какой-то релакс или какая-то психологическая помощь, либо, возможно, эмоциональная поддержка. Вот что. Есть ли какие-то программы, связанные с этим?
2: Да. Во-первых, есть разная одноразовая помощь и помощь предоставления, когда резервист предоставляет квитанции, да, о получении такой помощи. Есть два вида. Одна, если это сам резервист, сейчас это 1500 шекелей, до 1500 шекелей, когда может получить какую-то, какую-то помощь. И также дополнительные 1500 шекелей, это если требуется сходить на такую помощь с супругом или для детей и так далее. Дополнение к этому есть программа, которая называется АМИД. Там есть специалисты, то есть специалисты, которым можно записаться, и каждый резервист получил, получил единицы для использования. Их хватает на минимум 12 встреч, иногда даже и больше, именно для поддержки по психологической помощи. Также в дополнение те, кто в боевых, есть дополнительные, дополнительная компенсация, там уже говорится о нескольких тысячах шекелей, зависит, зависит, сумма зависит от количества дней, зависит от состава семьи, где можно записаться также психологу и другим, другим специалистам в этой области и получить потом компенсацию.
1: Аня, вы перед эфиром нам рассказали о фестивале, который пройдет в ближайшие дни, даже вот буквально вот завтра начнется. Расскажите нам в заключение нашего сегодняшнего с нами эфира, о чем это, что это за мероприятие и вообще кому особенно стоит туда идти?
2: Да. Значит, если я так делаю свитч, да, переход от резервистов милуимников, то сейчас мы поговорим о мероприятии, которые для призывников, для тех, кто еще не призвался в армию.
1: Тот, ой, вы знаете, вот тут моя ошибка. Я чего-то, видимо, криво прочитала, потому что я думала, что у нас продолжение резервистов идет тема. Просто, честно говоря, я просто, что это мероприятие тоже посвящено резервистам, а это, оказывается, призывникам. Поэтому, на самом деле, резервистов тема, которую можно обсуждать и, по-моему, и час, и другой, и рассказывать о льготах и о правах. К моему большому сожалению, конечно, с времени немного. И поэтому мы резервистами становимся, и вот теперь поговорим о фестивале для призывников, а не для резервистов. Это, конечно же, я тут ошиблась. Аня, прошу прощения, но буду рада, если продолжите.
2: Да, ничего. Значит, мероприятие для призывников для кого оно предстоит, для учащихся 11-12 классов или тех, кто уже закончил школу и не успел попасть на предыдущий. Это мероприятие пройдет 23 и 24 июня. Можно будет записаться только на один из этих двух дней, на любой. И оно состоит совместно с армией. Это МИТАФ. МИТАФ – это подразделение в армии, которое отвечает за призыв и распределение на военную службу. Да, все военкоматы находятся под этой частью. И они организуют это мероприятие раз в год. Это очень большое мероприятие для призывников со всей страны. И будут на этом мероприятии представители, больше 200 представителей этого подразделения в разных областях. То есть призывник сможет уладить какие-то вопросы перед призывом, медицинские, по распределению, спросить какие-то интересующие вопросы те, кто солдаты-одиночки. Также будет присутствовать и отдел для новых репатриантов, где можно будет задать вопросы и уладить на русском языке. Mm-hmm. И последний фестиваль только для новых репатриантов, в прошлый раз, когда я выходила в эфир, был в мае. Этот фестиваль, он для всех, но будут также и представители военкомата, которые смогут помочь на разных языках для призывников новых репатриантов. И также на мероприятии будет клуб ЮТЕР. Клуб ЮТЕР – это клуб льгот для солдат. Для солдат там будут их представители, призывники смогут, те, кто еще не присоединился, присоединиться к этому клубу. Он дает во время службы разные льготы в банке или карточки в разных сетях и магазинах, также и в культурных программах и так далее. Он именно для солдат. На самом мероприятии будет большая выставка почти всех войск в армии, где призывники смогут пообщаться с теми, кто уже служит, задать интересующие вопросы на те или иные интересующие их темы. И мероприятие сопровождается будет концерт. В концерте будут участвовать также ансамбли, армейские ансамбли, и также известные певцы, которые молодежь знает, это как Ноа Кирель, Агам Букбут, Ханан Бен Ари и так далее. То есть те, которые подростки любят, и будет очень большой концерт. Также на этом мероприятии, чтобы туда попасть, каждый призывник, которому это мероприятие релевантно, получил СМС из военкомата с кодом, и с этим кодом он сможет заказать билет, соответственно, полностью бесплатный. Mm-hmm. Его можно скачать или на сайте армии, или по ссылке, в которую получили в СМС, с сайта клуба ЮТЕР, записаться, как я сказала, на один из дней, и будут, не забудьте оставить там данные, будет розыгрыш по публикации. Будет первое место, это полет на пару за границу, и второе и третье получает там денежный подарок для использования в одной из сетей магазинов для призыва. И это мероприятие пройдет в парке, в Гане-Ишуа, в парке Яркон. Можно будет добраться на поезде. Остановка – это Тель-Авив, университет Тель-Авивский, это самое близкое. Также армия опубликовала, что будет увеличено количество поездов, чтобы призывники смогли добраться до места. И те, кто по какой-то причине не получил СМС, обратитесь в Центр обслуживания армии, в МИТАС, в Центр обслуживания, чтобы узнать, по какой причине вы не получили, и попросить, чтобы вам прислали. Это мероприятие, оно проходит раз в год, не просто, обычно она в конце июня, в начале июля. Это связано с тем, что это окончание школы, да, сейчас уже закончили школу, и должен быть в июле начаться летний призыв, поэтому это не просто происходит именно сейчас, чтобы призывники смогли уладить те или иные вещи до призыва и помочь им закрыть открытые какие-то вещи, которые они не смогли уладить до этого.
1: Ань, вы знаете, вот в заключение я просто хочу вас искренне поблагодарить как мама, потому что у меня дочка проходит резервистскую службу, и то, что вот вы рассказали, многие вещи мне тоже были сегодня новыми, и мой сын, который буквально вот закончил 12 класс, то есть в ближайшее время будет призываться, и, конечно же, о фестивале я совершенно не знала, и я не думаю, что он даже открывал смски, но сегодня вечером мы их обязательно откроем. Поэтому еще раз вам спасибо за очень важную и полезную информацию, я уверена, что она была полезна не только мне, и а многим радиослушателям, бабушкам, дедушкам и родителям, и самим резервистам, и будущим призывникам, которые слушают радио Река. Спасибо вам огромное за этот эфир, и я очень вам благодарна.
2: Спасибо вам, Туакса. И
1: всего вам доброго.
2: Всем призывникам, да, обязательно побывать на этом мероприятии.
1: Очень надеюсь, что так и будет. До свидания.
2: До свидания.
3: Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Болонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. А Болонь.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Сотрудники Иерусалимского округа полиции работают на месте обрушения балкона на улице Какаль в столице. Полицейские вместе со спасателями и медиками оказывают помощь пострадавшим и вызволяют людей из-под завалов. Район происшествия оцеплен, прилегающие дороги перекрыты. Полиция убедительно просит граждан воздержаться от поездок в этот район, чтобы не мешать работе экстренных служб. Соединенные Штаты объявили о начале реализации пилотных зон на юге Ливана в рамках соглашения, заключенного при их посредничестве между правительствами в Иерусалиме и в Бейруте. Корреспондент Каннатан Гутман сообщает, что речь идет о деревнях Фрун, Срифа и Заутар-эль-Гарбия. В заявлении отмечается, что это первый этап выполнения договоренности по безопасности на юге Ливана. В Ливане сообщают, что армия обороны Израиля, как ожидается, в ближайшие часы покинет окрестности деревни Заутар-эль-Гарбия в связи с заявлением Соединенных Штатов о начале реализации пилотных зон в рамках рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Источник в службе безопасности заявил корреспонденту КАН Кармеле Менаше, что Государственный департамент в Вашингтоне действительно объявил о старте пилотного проекта, и подготовка к этому начинается в ближайшее время. Иран наносит удары по целям в Бахрейне и Кувейте. В обеих странах за последние часы сообщалось о сиренах тревоги и работе систем противовоздушной обороны. Иранский источник заявил во второй половине дня, что страны-посредники предлагают прекратить боевые действия на 10 дней, чтобы попытаться возобновить действие меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Из сектора Газа сообщают, что 3 человека погибли в результате удара военно-воздушных сил Израиля в районе Хан-Юниса. В сообщениях отмечается, что ракета была выпущена по джипу компании, охраняющей грузовики с гуманитарной помощью. Обозреватель КАН Омер Шахар передает, что ранее поступали сообщения об одном погибшем и нескольких раненых в результате атаки в городе Газа. Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Представитель военного крыла движения Яхья Сария заявил, что отныне любое саудовское судно, движущееся в порты королевства, станет целью для атаки. Одновременно с этим высокопоставленный член политического бюро мятежников-хуситов Хизам Аль-Асад пригрозил полномасштабной войной, если Саудовская Аравия не снимет блокаду с подконтрольных хуситам территорий. Саудовская Аравия и ее лояльное правительство удерживают блокаду районов, находящихся под контролем хуситов с момента захвата мятежниками столицы страны Саны 12 лет назад. Стремительный рост спроса технологических компаний на искусственный интеллект привел к рекордному росту потребления электроэнергии. Управление электроэнергетики распорядилось сегодня утром приостановить на 140 дней прием новых заявок на подключение дата-центров к энергосети. По словам доктора Узи Зархия, заместителя генерального директора по планированию развитию компании «НОГА», компании, управляющей электроэнергетической системой страны, этот шаг призван предотвратить сбой в работе энергосистемы. Дата-центр заявил в эфире КАН РЕШЕТ Б доктор Зархия, это явление, которое начинает активно развиваться в Израиле. За последние недели мы зафиксировали суммарный объем заявок порядка 27 тысяч мегаватт. Фактически мы подошли к точке, когда дальнейшее подключение новых дата-центров могло бы создать угрозу для устойчивости энергосистемы в будущем. Однако сегодня такой опасности нет, поскольку именно на этом этапе мы остановили процесс. Конец цитаты. Европейский Союз оштрафовал компанию AliExpress на 550 миллионов евро за неспособность предотвратить продажу поддельных, небезопасных или нелегальных товаров на своей платформе. Обозреватель КАН Йехескель Корнберг сообщает, что это третий штраф, наложенный Европейской комиссией на основании нового закона о цифровых услугах. Китайский гигант электронной коммерции заявил о намерении обжаловать это решение. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде в настоящее время составляет 30 градусов, в Хайфе термометры показывают 29, а в Бершеве 35. В Эйлате воздух прогрелся до 40 градусов. Это был обзор последних событий к вечеру 20 июля. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции «Канрека» выйдет завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: «Канрека». Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе. Главой политбюро организации «Хамас» был избран Халиль Аль-Хайя, переживший попытку ликвидации в Катаре. Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Любое судно или судно, направляющееся к ее территории, будет атаковано. В партии «Демократиям» проходят внутрипартийные выборы «Праймерис». Энди Бёрнем стал главой правительства Великобритании, 59-м премьер-министром в истории королевства. И, разумеется, завершился чемпионат мира по футболу 2026 года. Испания – чемпион. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Начнем вот с чего. Сегодня вечером премьер-министр Нетаньяху проведет узкое совещание по вопросам безопасности. Все это на фоне сообщений в СМИ о том, что Соединенным Штатам и Ирану посредники предложили 10-дневное прекращение огня. У нас в эфире Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий, добрый вечер.
1: Вечер.
0: Что и с кем, на ваш взгляд, будет обсуждать премьер-министр Нетаньяху сегодня?
1: Сложно предположить, но как бы на поверхности понятно, что ситуация в регионе, она далека от стабильной, и я думаю, что, как бы это сказать, главным признаком того, что все это приближается к нам, был вчерашний инцидент над Акабой, который очень хорошо был виден из Эйлата, и даже на самом деле задействованы элементы нашей ПВО для того, чтобы сбить осколки тех противоракет, которые были направлены на то, чтобы сбить иранские цели над Иорданией. Ну, то есть понятно, что мы можем хотя бы по касательной быть вовлечены, и это уже несколько иная картина, потому что если мы так или иначе будем вовлечены в более-менее активные боевые действия или даже в активную оборону, тут уже ставки меняются, здесь необходимо быть готовым к различным вариантам и сценариям развития событий. Я думаю, эти сценарии развития событий будут обсуждаться.
0: Что касается 10-дневного перемирия, с одной стороны, в СМИ пишут о том, что вот такое предложение поступило, и сами же иранцы об этом сообщают, с другой стороны, они угрожают проучить Соединенные Штаты, ну там дальше разные варианты угроз в зависимости от перевода.
1: Надо сказать, что это предложение, которое было выдвинуто посредниками, оно как бы... Мы все за него уцепились, потому что параллельно с этим госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что Соединенные Штаты открыты и к дипломатии как будто параллельно военным действиям. Однако, если смотреть на логику и расклад сил и вообще все, что происходит в последние несколько дней, насколько уже 9-10 дней, 10-й день, и диспозицию, то я пока, если честно, не вижу каких-то сиюминутных предпосылок, по крайней мере, в том, что касается общей атмосферы. Конечно, у нас все внезапно...
0: Как на ваш взгляд, эти предпосылки могут выглядеть?
1: Ну, я не знаю, как они должны быть выглядеть. Я знаю, чего сейчас нет и что сейчас есть. То, что сейчас есть, это последнее заявление в Тегеране, говорят о том, что продолжение военного противостояния, так как они это видят, является стратегической необходимостью Ирана. И, судя, по крайней мере, по тону их заявлений, там вообще и ни разу не намерены сейчас и не настроены на какие-то переговоры, по крайней мере, в текущем моменте. Что такое текущий момент, как долго он будет продолжаться, мне не совсем понятно, но мне кажется, что Иран сейчас, когда американцы активно бомбят вторую неделю подряд, уже не только объекты на побережье, но дело доходит уже и до стратегических объектов, которые действительно очень важны для Ирана. Я думаю, что на этом фоне там вот то самое истребильное радикальное крыло в иранском управлении, в смысле кто-то из КСИР, видимо, считают, что в этой ситуации идти на переговоры было бы уступкой, а потому не готовы. В какой ситуации они, да, будут готовы пойти на переговоры, тоже вопрос хороший. Знаете, такая вот дилемма классическая, когда на высокое дерево залезли, а лесенки-то и нет, а падать больно, а спускаться как-то хочется. Но вот пока сидят и думают, что делать дальше.
0: Противоречивое сообщение в последний час поступает. Сегодня днем было относительно тихо. Ну вот в 16 часов были сирены в Бахрейне. В 5:30 сообщалось о том, что в Ширазе прозвучал некий взрыв. Не совсем понятно, каково происхождение. Ну, в общем, наверное, можно предположить. Так что вот и на фоне всего этого хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Здесь что?
1: Да, там еще Табриз был в Иране из последнего, что называется, поэтому я бы все-таки продолжал следить больше за именно картой ударов. По хуситам, мне кажется, что мы опять здесь немножечко как бы попадаем вот в эту ловушку желания нашего логично связать одно и другое. Действительно, хуситы, их необходимо воспринимать как прокси Ирана, но они также еще и самостоятельный игрок, и им в этой ситуации, обратите внимание, не перекрыт Баб-эль-Мандеб. То есть параллельная, одновременная блокада Армуза и Баб-эль-Мандеба — это на самом деле действительно жесточайший такой локдаун времен коронавируса с точки зрения последствий для мировой торговли морской и, соответственно, мировой экономики. Хуситы заявляют о намерении блокировать Баб-эль-Мандеб для Саудовской Аравии, то есть они угрожают только и конкретно саудовским торговым судам. А у них, надо сказать, параллельная повестка, параллельная с иранской, своя история, грубо говоря, разборок с саудитами, не только с ними, но саудиты — это в последнее время горячая фаза. Мне кажется, что таким образом хуситы подали голос, обозначили свое присутствие и решили, что называется, словить трэмп на этой волне, попытаясь как бы показать,

0: все, конечно, может быть, но то, как это выглядит, по крайней мере, на данном этапе, выглядит как инициатива на местах. Почему? Потому что одновременная блокада и Баб-эль-Мандеба, и по факту Армуза просто заставит американцев действовать в разы более жестко, а именно перехода к жесткому сценарию не то, что не хотят не только в Вашингтоне, но и в Иране тоже не хотят, поэтому мне кажется, что это пока что на уровне местной инициативы и с точки зрения Тегерана все еще в рамках какой-то контролируемой эскалации, пока нет блокады физической Баб-эль-Мандеба. Кстати говоря, пока угроза блокировать Саудовскую Аравию остается угрозами, это все пока что на уровне риторики, очень опасный, соглашусь, но все-таки пока на уровне риторики.
1: Ну и еще одна публикация буквально последних нескольких часов, в соответствии с американскими источниками, ЦАЛЬ все-таки начал вывод войск из пилотных зон в Ливане, там о паре деревень идет речь, больше пока никакой детальной информации нет, но все это параллельно с возможной завтрашней встречей президента Трампа с президентом Ливана.
0: Третий пилотный проект, если я правильно понимаю, но тут тоже нет какого-либо сюрприза. Ой, а мы и не заметили, что называется. Ну, то есть мы, конечно, могли и не заметить, но график и, собственно, принципиальное согласие Израиля о выводе своей армии из пилотных так называемых проектов, все это было оговорено уже при подписании, предыдущем подписании договора, соглашения, не знаю, как это правильно назвать, в Вашингтоне послами, соответственно, Израиля и Ливана, и это, конечно же, на фоне прошедших в Риме очередных переговоров и, видимо, каких-то предстоящих контактов по этой теме в ближайшее будущее. Ну, то есть, еще раз хочу сказать, что принципиальная готовность Израиля передать в руки Ливана армии некоторые районы в Ливане, оно уже было. И здесь очень важно отметить, что здесь не идет речь о тех районах, если я правильно понимаю, по крайней мере до сих пор, предыдущий район, который был передан под контроль ливанской армии, там не находились физически израильские солдаты, и они оттуда ушли. Это был район оперативных действий израильской армии, которые находились там, когда было необходимо, и покидали несколько вот этих вот деревень, отходя на свои позиции. Ну, то есть, по большому счету, нельзя сказать, что мы уходим с какой-то территории, и на эту территорию сейчас заходит ливанская армия. Ну, или Хизбалла, непонятно кто. А вот сидим и наблюдаем.
1: Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Почти два года организация «Хамас» находилась в состоянии без руководителя, и вот сегодня поступила информация о том, что новым главой организации был избран Халиль Аль-Хая, тот самый Халиль Аль-Хая, который покинул сектор Газа за несколько дней до событий 7 октября и пережил попытку ликвидации в Катаре в прошлом сентябре. У нас в эфире доктор Арель Хорев, старший научный сотрудник центра Моше Даяна и историк Ближнего Востока, доктор Арель Хорев, Хокер Бахир, Бенказ Моше Даян, историон Шалом Мизрах Атихон, Шалом Лехав, Эрев Тов. Аз Халиль Аль-Хая, Лёша Хикину, Авалю Ницеах, Эт Халид Машел, Ма
3: זה אומר? זה אומר שהקו שבעצם נקבע כבר בימי סינואר וחבריו, כבר בעצם מ-2017, ואולי אפילו לפני, הקו הפרו-איראני, הקו שבו רצועת עזה היא זאת שמכתיבה את הדברים, וליתר דיוק בפנים הזרוע הצבאית, הקו הזה נמשך. חליל אל-חיה הוא בשר מבשרה של עזה, ובשר מבשרה של ההנהגה הספציפית המדינית צבאית הזאת בעזה, הוא היה סגנו של סינואר, וזה קו מאוד פרו-איראני. מאוד פרו-איראני מול הקו הפרו-מדינות סוניות שמשעל ניסה להוביל, אגב כמעט ניצח, כלומר הם היו על חודו של כל ממש הבחירה באלחייה, אבל זה לא בשורות טובות מבחינת ישראל.
1: אל-חיה היה בעזה כפי שאמרת, אבל הוא עבר משם לפני 7 באוקטובר, נכון?
3: נכון, הוא עבר לפני 7 באוקטובר לקטר, כנראה בתור שליח איש אמונו של סינואר לפני שהדברים יתחילו להתלהט.
1: כלומר, הוא ידע הכל והיה בעצם אחד מהמתכנני הטבח.
3: לא בהכרח, אבל לא בהכרח, מכיוון שההנהגה של סינואר,

0: בעצם כללה ארבעה אנשים עיקריים, דיברנו על זה לדעתי לפני כמה שבועות, ראוכי מושתא, מוחמד דף ומרואן איסא שהיה רמטכ"ל, הייתה מאוד ממודרת, אולג, הייתה מאוד מאוד שמרה את כל התוכניות לעצמה, את המועד של ההתקפה, בעצם הפתיע את כולם, לא רק את הבעלות ברית של חמאס, כלומר איראן וחיזבאללה, אלא גם את הנהגת החוץ, מה שכן, מאחר שסינואר ידע מה התוכנית הכללית, סביר להניח שגם חליל אל-חיה היה לפחות בתמונה הכללית, בדיוק כמו שהניה היה בתמונה הכללית, הם אפילו דיברו עם איראן בשם ההנהגה בעזה, גם הניה וגם חליל אל-חיה השתתפו בדברים האלה, אבל הם לא ידעו מה, מי, מתי בדיוק, ככל שאנחנו יודעים, גם חליל אל-חיה התייחס לזה לא מעט פעמים, אבל הוא היה שם מכיוון שסינואר ידע שהוא איש אמונו ושהוא יכול לסמוך עליו שהוא ייצג אותו נאמנה ככל שמדובר בחזית הזאת בקטר של הנהגת החוץ.
1: הוא חי בקטר, הוא כנראה יישאר בקטר כי הקטר לא, לא, הם לא מגרשים את הנהגת חמאס. אני ראיתי כמה קטעי רעיון איתו, הוא מתראיין, נכון? לכלי תקשורת מדי פעם. מה בעצם, מה זה אומר? כלומר, אתה רואה שזה לא בשורות טובות לישראל, מה ההבדל בין הלבל משהו? כלומר, מה זה משנה?
0: ההבדל הוא לא, תראה, אתה צודק מהבחינה הזאת שהמטרה הסופית של שניהם היא זהה, זאת אומרת גם משל וגם חליל אל-חיה, אף אחד מהם איננו חובב ציון ואף אחד מהם איננו חושב על התפשרות עם הרעיון של ישראל, עצם קיומה, רק שככל שמדובר בחליל אל-חיה זה אומר שהמעורבות של איראן תימשך, שהתלות באיראן תימשך, שהשיתוף פעולה איתה יימשכו, בעוד שאם משל היה מכתיב את העניינים, ייתכן שהמעורבות הזאת לפחות של איראן הייתה מוחלשת יותר, ועם כל המשמעויות של זה באזור. מרגע שהוא נבחר, מרגע שאנשי שלומה של איראן נבחרים, זה אומר שאנחנו צריכים לצפות למעורבות קבועה גם של האיראנים בתוך כל העניינים, וזה לא חדשות טובות.
1: מה מצבו של חמאס בעזה? זאת שאלה האחרונה שלי.
0: תראה, מצבו הוא שהוא כל הזמן עובד על שיקום, לא קל לו, רודפים אותו, פוגעים בו מדי יום, מחסלים לו מפקדים מדי יום, מתחשבנים עם תובחי השביעי באוקטובר מדי יום, אבל הוא עומד בזה, זאת אומרת הוא מתאים את עצמו, הוא מנסה להתעצם ובעיקר בונה על איזשהו הסדר שימנע מישראל להמשיך ולבצע את הדברים הללו, אבל בינתיים הוא נמצא בין לבין, אבל לא צריך להתבלבל, זה לא חמאס של השביעי באוקטובר, זה משהו אחר לחלוטין, וצריך לוודא שהוא לפחות יישאר ככה אם לא יושמד כליל, ככל שניתן לעשות את הדבר הזה. זה לא ממש ניתן, אבל ניתן לפחות להחליש אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית, בהנחה שישראל תחזור ולטפל בו בעזה.
1: דוקטור אל חורף, חוקר בכיר במרכז פשע דיין והיסטוריון של מזרח התיכון, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה.
1: תודה. כל טוב. Мы поговорили с нашим собеседником, доктором Алелем Хоревым, о том, что означает выбор Халиля Эль-Хаи, Халиля Эль-Хи на пост главы организации «Хамас». Это означает, что проиранская линия победила, что то направление контактов, то направление получения финансирования и поддержки, которое вызрело в 2017 году, и, может быть, немного раньше, под руководством Синуара, это проиранская линия, она победила на выборах. Хотя, надо сказать, что Эль-Хаи победил на выборах с минимальным перевесом, насколько известно. Он победил Халида Машаля, который придерживается, скажем так, идеи того, что Хамас должен контактировать больше с суннитскими государствами и там черпать свою поддержку. Халид Эль-Хаи выехал за пределы сектора Газа за несколько дней до 7 октября в качестве такого представителя, доверенного лица важного руководства Хамаса в Газе. И вообще результаты его выбора показывают, что то, как будет выглядеть дальнейшая жизнь организации, дальнейшие контакты, определяет то, что происходит с сектором Газа. То есть, если в данном случае выборы между Хамасом в Газе и Хамасом, находящимся за его пределами. Пусть даже Халиль Хая пока находится за пределами Газы, показывает, что, в общем, Хамас Хамас в Газе победил. Так вот, Халиль Хая, безусловно, обладал общей информацией о том, что планируется 7 октября. В детали, правда, он был посвящен не был. Мы знаем, что там, в общем, всего 4 человека, помимо самого Синвара, Мухаммада Дефа, Марвана Исы и еще одного поставленного деятеля Хамаса, больше в детали посвящен никто не был, даже Исмаил Ания не был посвящен в детали, но они, безусловно, предполагали, что что-то планировалось, и они контактировали с иранским руководством о возможных перспективах, говорит мой собеседник. Что же касается того, что все это означает для Израиля, как выглядит сейчас Хамас в Газе. Мой собеседник говорит о том, что Хамас каждый день пытается восстановиться. Ему это довольно трудно, и у него ликвидируют командиров. Цаэль и Шабак ведет отстрел боевиков, причастных к резне 7 октября. Это происходит практически каждый день. Но он никуда не делся. Надо прилагать все усилия для того, чтобы Хамас восстановиться не смог. Он, безусловно, не находится сейчас в той форме, в которой он был 7 октября. Тут путать себя и запугивать себя не следует, но, безусловно, нужно прилагать все усилия, чтобы Хамас оставался таким же слабым, какой он сейчас. Это было мнение доктора Ареля Хорева, старшего научного сотрудника Центра Моше Даяна в Тель-Авивском университете и историка Ближнего Востока.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 18:24 в Израиле. Поговорим мы о трагедии, которая произошла в Иерусалиме недавно, буквально. 80-летний человек погиб в результате обрушения балкона, веранды над пекарней. У нас в эфире Эли Айзенбах, парамедик со службы скорой помощи МАДА. Эли, шалом леха.
3: שלום וברכה.
1: מה אתה יכול לספר לנו על מה היה בשטח?
3: אנחנו הגענו בכוחות גדולים של מגן דוד אדום. אנחנו בעצם ראינו מרפסת שקרסה לתוך מאפייה, עם מספר פצועים שלכודים בתוך המאפייה. היה פה מולה רבה, כאוס מטורף. בהמשך האירוע, הצליחו לתת סך הכל 5 נפגעים במצב קל, מהלכים, בהכרה מלאה, ועוד פצוע כבן 80 שהיה לקוד במצב אנוש, והמשך החילוץ נקבע מותו.
1: כלומר, כרגע כל הלכודים, זאת אומרת, היה לכוד אחד שהוא
3: היה במצב קשה מאוד,
1: במצב קשה,
3: לאחר כן. חילוץ, שהצליחו לחלץ אותו, חילוץ מורכב, נקבע מותו.
1: כלומר, אלה, כל הנפגעים זה אנשים שהיו בתוך המאפייה.
3: נכון.
1: כן, וכרגע, זאת אומרת, האירוע הסתיים.
3: האירוע כן. כרגע מבחינת פצועים, אין פה יותר פצועים, אין יותר נפגעים. ממה שאנחנו מצליחים להבין, מבצעים פה כרגע סטריקות, על מנת לוודא את זה בוודאות,
1: ברור. חובש מדה אלי איזנבך, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
1: תודה. Наш собеседник говорит о том, что их вызвали к месту трагедии, достаточно много там парамедиков туда прибыло. Выяснилось, что веранда, балкон обрушился на пекарню. Пострадало всего 6 человек, 5 получили какие-то легкие травмы, в общем, передвигались самостоятельно. Один мужчина примерно 80 лет получил травмы тяжелые, он был под обломками, и он был без сознания после того, как ему, удалось оттуда извлечь, парамедики были вынуждены констатировать его смерть. Произошло все это в Иерусалиме относительно недавно, то есть где-то около часа назад, и с точки зрения службы скорой помощи история вся эта закончилась, то есть больше нет, по-видимому, пострадавших. наших, кроме тех, о ком мы только что говорили. Ну, а служба спасения и полиция проводит сейчас соответствующие мероприятия на месте трагедии. Мы беседовали с парамедиком службы скорой помощи МАДА Эли Айзенбахом, и сейчас поговорим о политике.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: В партии «Демократия» сегодня утром началось голосование на праймерис, внутрипартийных выборах. Голосование проходит с помощью цифровой системы. Через полчаса примерно голосование завершится. Результаты будут опубликованы в 8. Председатель партии «Демократы» Ир Галан заявил сегодня утром в эфире радиостанции «Канбет», что считает своим партнером любого, кто готов обязаться сменить нынешнюю коалицию. При этом он категорически исключил возможность сотрудничества с партией ШАС. Будущая коалиция не должна включать ни одну из партий нынешней коалиции, совершенно однозначно. Речь идет не только об ультраортодоксах, в ней не должно быть крайних националистов, в ней не должно быть коррупционеров. Нам необходимо сформулировать правительство, которое бы все исправило. Прежде всего, нужно принять законы, касающиеся подсудимого, и отменить все законы судебно-политического переворота, сказал Ир Галан в эфире радиостанции «Канбет». Наш эфире наш коллега Габи Вольсен, дочка Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.IL. Габи, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Олег.
1: Через полчаса завершится голосование, верно?
4: Да, через полчаса. Причем, поскольку голосование дигитальное, голосуют при помощи компьютеров, при помощи разного рода гаджетов и так далее. Причем не только голосуют из Израиля, но даже те члены партии «Демократия», которые сейчас находятся за пределами Израиля, могут проголосовать. Результаты будут очень скоро. Результаты будут буквально в течение часа-полутора, примерно в районе половины девятого вечера мы будем знать, кто победил на праймерис. Это не значит, мы будем знать, кто и как будет выглядеть предвыборный список партии «Демократия», потому что, во-первых, у Яира Голана есть возможность его менять. Во-вторых, будут те или иные кооптации на заранее забронированные места. Кроме того, будут интегрированы представители партии Мерец. В общем, эти праймеры, которые сегодня проходят, это, безусловно, праздник демократии. И, безусловно, важный, я говорю совершенно без иронии, важный политический процесс, который проходит в трех, на самом деле, партиях, в трех партиях, в «Демократии», у «Ликуда», если Бенямин Нетаньяху не отменит, и в «Ционут Датит». Так вот, при всей важности этого политического процесса, он оказывает очень маленькое влияние на то, как будет выглядеть предвыборный список.
1: Почему?
4: Потому что система праймериз построена таким образом, и система формирования этого списка построена таким образом, что большинство людей туда будут интегрированы или войдут в этот список либо по назначению Яира Голана, либо как часть союза с партией Мерец, как я уже сказал, либо как представители того или иного, того или иного среза общества. Достаточно сказать, что этот список построен по, так сказать, гендерной последовательности, мужчина, женщина, мужчина, женщина и так далее. В общем, праймериз важны, но в итоге, и учитывая то, что по всем оценкам действующие депутаты Кнессет, то есть Гилад Кариф, Наамал Азими, Эфрат Райтен, уже не говоря о Яире Голане, который автоматически имеет первое место, они составят костяк этого списка. На данный момент демократы набирают примерно 9-10 мандатов, зависит от того, на какой опрос смотреть. Поэтому, по оценкам тех, с кем я разговаривал, наверное, 2 или 3 места будут получены теми, кто сегодня участвует в праймерис.
1: Что за история с допуском или недопуском сотрудника 14-го телеканала для освещения праймерис?
4: Сегодня утром было сообщение о том, что партия «Демократия» объявила о том, что журналисты 14-го канала не получат доступ на мероприятие, которое начнется в ближайшее время в штабе партии или в том, что они, так сказать, заняли как штаб партии «Демократия». В этом нет ничего нового. Партия «Демократия» уже давно не допускает журналистов 14-го канала на свои мероприятия. Например, еженедельный брифинг в Кнессете, когда глава партии делает то или иное заявление, а потом ему задают вопросы. Этот брифинг давно закрыт для журналистов 14-го канала. Сначала Яир Голан просто отказывался отвечать на вопросы Моти Кастеля и других журналистов этого канала, а потом просто им стали запрещать доступ туда, утверждая, что речь идет не о телека, не о средстве массовой информации, а о пропагандистском средстве, и с таким органом они разговаривать не желают.
1: Еще одна тема, которую мы бы хотели с вами обсудить, такая смесь, как у нас последний длительный период времени, да, смесь юриспруденции и политики. Юридический советник правительства Гарри Байрам Миара вновь заявил, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир должен быть отстранен от должности. Министр национальной безопасности отреагировал на это со свойственной ему элегантностью.
4: Я вас в упор не вижу, сказал он.
1: Да, Габи, я тебя вообще в упор не вижу. Не Габи, тебя, мы, конечно, видим. Ты продолжишь пытаться свергнуть правое правительство, а мы продолжим работать и с Божьей помощью победим, сказал министр Бен-Гвир. В чем суть конфликта и как вообще в такой предвыборный период он может дальше развиваться? Бен-Гвира что, отправят в отставку за 3 месяца до выборов?
4: Суть конфликта заключается в том, что Гарри Байрам Миара с первых дней пребывания Итамара Бен-Гвира в должности считает, что он не на своем месте. И после того, как была подана петиция с требованием отстранить его, петиция в БАГАТ, с требованием
1: не отстранить его... Не на своем месте в плане, так сказать, общественно-юридическом. Не в смысле, что ему нужно предоставить другое министерство.
4: Нет, у нее нет мнения по поводу других министерств, но вот именно конкретно по поводу пребывания на посту министра национальной безопасности у Гали Баразмиарова с самого начала было очень много претензий к Итамару Бен-Гвиру, касательно прежде всего того, что он вмешивается, по ее утверждению, в непосредственную работу полиции, что является нарушением его функций. Несколько месяцев тому назад в Багаце происходило очень бурное, если я не ошибаюсь, 10-часовое обсуждение этого вопроса, и по настоянию заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга, стороны пришли к договоренности о том, что они вновь попытаются каким-то образом очертить полномочия Итамара Бен-Гвира, что ему можно, что ему нельзя в качестве министра национальной безопасности. Эти переговоры особо ничего не дали. Министр продолжает действовать так, как он хочет. Гарри Байрам Миара продолжает требовать его отстранение от должности. Возможно ли это в предвыборный период? Возможно. Я не уверен, что этот процесс будет завершен, но понятно, что Гарри Байрам Миара, если она обратилась сейчас в суд с тем, что необходимо отставить в отставку Итамара Бен-Гвира, то она и поддержит требования о дополнительном рассмотрении этого вопроса, который, безусловно, будет в ближайшие недели. Сам факт того, что мы находимся в предвыборный период, никоим образом не мешает увольнять министров, он мешает назначать новых министров, и новые должностные лица, да, то есть, так, допустим, генерального инспектора полиции, начальника генерального штаба, хотя уже и это было, но увольнять министров в предвыборный период вполне можно, именно этого и будет добиваться юридический совет правительства.
1: Габи Ольсон, наш коллега, ведущий канал «Эко», политический обозреватель сайта News.ru.ua. Спасибо.
4: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Смена власти в Великобритании. Ди Бернем назначен премьер-министром, сменив Кира Стармера, который объявил об отставке еще в прошлом месяце. Уходящий премьер-министр выступил с прощальной речью в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит 10, и вот что в частности сказал.
5: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer.
1: Уходящий премьер-министр заявил, что оставляет Великобританию более сильной и справедливой, чем она была 2 года назад. По его словам, оборона и безопасность королевства теперь опирается на гораздо более прочную основу. Международная репутация Великобритании заметно укрепилась, сказал уходящий премьер-министр. В свою очередь, Бернем в своей первой речи на Даунинг-стрит заявил, что Великобритания должна доказать миру, что вновь способна стабилизировать свою политическую и экономическую систему.
6: Britain needs to show the world that we can regain.
1: Великобритания должна показать миру, что мы можем вновь обрести стабильность, и именно в этом заключается наш вызов. Бернем также пообещал, что его правительство будет бороться с высокой стоимостью жизни, содействовать трудоустройству молодежи, расширять строительство социального жилья. У нас в эфире журналист Юрий Голигорский из Лондона. Господин Голигорский, здравствуйте.
7: Приветствую, коллеги.
1: Что бы вы отметили в этой, сказать, передаче власти, и каковы последствия будут как для внутренней политики, так и для внешней?
7: Во-первых, можно подчеркнуть красоту, одновременно красоту и брутальность передачи власти. Стармер поехал в Букингемский дворец премьер-министром, а вернулся уже практически просто рядовым политиком. Бернам поехал туда как бывший мэр Манчестера и депутат парламента, вернулся премьер-министром и первым своим актом назвал борьбу с бездомностью, с клошарами. Он хочет положить конец такому явлению, как клошары, спящие, живущие на улице, нищие, бездомные. Я сегодня был в центре Лондона. Действительно, по улице невозможно пройти. Уже целые палаточные городки разбиты. И это, конечно, непростая задача, которая, во-первых, как ни странно, ущемляет права людей жить, как они хотят и где они хотят. А во-вторых, это будет стоить очень много денег. Откуда появятся деньги, Бернам пока не сказал, но мы легко можем догадаться. Налоги. Великобритания ждет повышения налогов.
1: На посту мэра Манчестера ему удалось справиться с этой проблемой?
7: Вы знаете, главной темой его карьеры именно там, в Большом Манчестере, это была борьба с региональным неравенством. Он неоднократно критиковал чрезмерную концентрацию власти в Лондоне, и не только власти, но и денег, потому что основные деньги в стране зарабатывают и в лондонском Сити. Когда он был мэром Большого Лондона, он сделал ставку на развитие общественного транспорта. Он действительно сделал транспорт доступным. Он
1: в Манчестере?
7: Построил... В Манчестере, да, да, да. Когда он был мэром. И он построил относительно много доступного государственного жилья. И, конечно же, там тоже организовал программу поддержки бездомных. И вот этот именно опыт успешного управления крупной городской агломерацией стал его главным политическим козырем, которым он пришел к своим коллегам и сказал: «Я готов перенести опыт Большого Манчестера на всю страну». Коллеги поверили и сказали: «Ты будешь следующим премьер-министром». Есть ли в этом все элементы демократии и передачи власти? Олег, я сомневаюсь. Многие скажут, это похоже на передачу власти в некоторых странах, которые мы критикуем. Но такова реальность. Внутриполитические правила в лейбористской партии позволяют такую передачу власти без выборов в стране.
1: Только в лейбористской или у консерваторов тоже такое?
7: Нет, вы знаете, и у консерваторов абсолютно то же самое. Это внутриполитическая система, но консерваторы этим не злоупотребляли.
1: Каким образом Киру Стармеру удалось так преуспеть, в кавычках?
7: Вы знаете, это загадка. Во-первых, человек умудрился стать фантастически непопулярным, несмотря на то, что за 6,5 лет на посту лидера он сделал партию из абсолютно неизбираемой, партию, которая на выборах просто оглушила всех своим успехом. Он говорит, что он много сделал в деле борьбы с антисемитизмом. Спорный вопрос. Он пытался сделать, я не уверен, что он многого добился. Он пытался сдержать левое крыло лейбористской партии, а не сумел, и именно леваки его и съели. Вот это левацкие настроения в лейбористской партии, они пронизали сейчас всю систему, и, конечно, это отразится на том, что будет делать Бернам. Бернам — социалист. Его задача — поломать, разрушить то, что сделала Маргарет Тэтчер и ее консервативные коллеги. А это понимают абсолютно все. А это сейчас, вы знаете, кто был никем, тот станет всеми. Он сказал, что скоро объявит программу десятилетки. Не пятилетки, не семилетки, десятилетки. Знакомые слоганы, мы с вами их слышали в своей жизни. Ну, посмотрим, что получится. Но там есть, конечно, элемент комсомольского задора. Он напоминает секретарей ЦК ВЛКСМ.
1: в будущее взаимоотношения Великобритании с Израилем. Последний мой вопрос. Мы, разумеется, любим обращать внимание на пропалестинские митинги. Любим, это я так, да? В общем, обращаем.
8: Я понимаю, скажем, да, в кавычках. Так. Я понял, я понимаю иронию.
1: И очень много говорится о том, что нас ждут, Израиль ждут какие-то санкции со стороны Британии. Как вам видится этот аспект деятельности будущего премьера?
7: Вы знаете, очень любопытно и симптоматично, что еще не заступив на пост премьер-министра, первую официальную речь и первый официальный документ Бернам посвятил Газе и Израилю. Ни системе национального здравоохранения, ни неравенству, ни дорогому транспорту, ни Украине, ни отношениям с Россией. Газа. Газа и Израиль. Почему? Для чего он это сделал? Чтобы оставить маркеры для левого крыла либеристской партии. Ребята, я с вами, я все понимаю. Мы сейчас зададим Израилю перца.
1: Зададут?
7: Попытаются. Я не уверен, насколько это возможно в нынешней конкретной ситуации. Но вы знаете, что касается нынешнего израильского правительства, они мало обращают внимание на европейских лидеров. Основное направление израильской внешней политики — это Дональд Трамп. Он олицетворение всей политики. А то, что сейчас говорит Бернам, мне кажется, Биби будет спать спокойно этой ночью.
1: Журналист Юрий Глигорский из Лондона. Большое спасибо и всего доброго.
7: Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Всех благ.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Чемпионат мира по футболу 2026 завершился матчем на стадионе в Нью-Джерси. Победой сборной Испании. В финале она обыграла Аргентину. Сборная Аргентины со счетом 1-0. Каким этот турнир запомнился? Какие матчи стали самыми драматичными? Что из того, что происходило около футбола, оказывало влияние на чемпионат? Обо всем этом мы говорим с Альбертом Соломоновым, футбольным тренером международной категории PRO, спортивным комментатором. Господин Соломонов, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
1: Ваши впечатления? Начнем с финального матча.
9: Мы сейчас говорим про непосредственно про финал или про то, что вы сказали ранее про то, что в общем про чемпионат.
1: С чего хотите, с того и начинайте.
9: Ну, чемпионат начнем с того, что поменял совершенно формат, что 48 команд — это четверть команд, которые вообще присутствуют в FIFA. То есть это чемпионат мира в плане спортивном, он теряет свою ценность. Раньше приезжали лучшие из лучших. То есть мы смотрели, каждая игра — это топ-игра. Сейчас же мы видим проходные матчи, то есть вывод. Чемпионат мира становится очень коммерческим, очень неспортивным, очень много травм. Надо брать... Дело в том, что руководят там чиновники, а не бывшие футболисты или тренеры. Очень много травм. Топ-футболисты туда, приехавшие на чемпионат мира. Не надо забывать, что это конец сезона. А топ-футболист в тот период сыграл около 80 матчей. И сколько травм? Уже на 10-15 минутах огромное количество травм. Поэтому все, что касается спортивной составляющей, то это больше уже шоу, нежели футбол. Более того, на следующий чемпионат мира через 4 года хотят увеличить до 64 команд. Это я просто не представляю. Это не считаю возможным. То есть на чемпионат Европы будет попасть гораздо легче и гораздо сложнее, нежели на чемпионат мира. То есть будут проходные игры. Ну, по-моему, спортивную ценность это очень сильно теряет. Второй момент. Мы всегда говорим, спорт вне политики. Ну, не будем обманывать себя. Много политики, к сожалению, да, существует. Иногда это видят, иногда это не хотят видеть. Вот. Но я как израильтянин об этом много не буду говорить, потому что буду говорить, что я не объективен. Но все, что касается израильского флага на чемпионате мира, почему-то нельзя. А палестинский флаг на чемпионате мира, причем у тренера команды, который тренирует команду чемпионата мира, это можно. И более того, его никто не увидел миллион камер, и никто не увидел его плевок в сторону флага Израиля. Поэтому я к этому отношусь крайне. скептически, не с уважением. Это все, что касается вне футбола. Увы, это есть.
1: Что касается увеличенного числа сборных, которые принимали участие в чемпионате, мы слышали и другую точку зрения. Она, можно ее, наверное, сформулировать так. Участие большого количества сборных показало, что помимо, так сказать, каких-то новичков, которым сам факт присутствия на чемпионате грел душу, были и какие-то команды, от которых, в общем, никто ничего особого не ожидал. Но при этом они показали весьма приличный уровень футбола.
9: А кто из них чего-то добился в итоге? Ничего. В одной игре можно сделать все, что угодно. А вот на протяжении всего турнира вот это вот есть мастерство. В одной игре любая команда за сенсацию. Мы победили Францию на Парк де Франс, сборная Израиля, имею в виду. Шикарным счетом, шикарной игрой. Но это не говорит, что мы еще 5 раз играем Францию, что мы у них выиграем. Поэтому я не считаю, это не фактор. Это, во всяком случае, это не спортивный фактор. Это популизм. Чистой воды популизм. Популяризация. И это тоже здорово, но назовите это играми доброй воли. Или Олимпийские игры, где не участвуют профессионалы. Лучше всего это знают футболисты и тренеры. Если топ-тренеры аж плачут, что у нас нет времени на восстановление, у них есть для этого все. Медицина, сильнейшие специалисты. И они, несмотря на это, как бы говорят, что это не есть хорошо, то я с ними согласен. И я не считаю, с спортивной точки зрения, чемпионат мира успешным.
1: Мы все-таки не будем уходить в политику, но вам кажется, что, так сказать, с коммерческой составляющей Федерация футбола переборщила, что называется?
9: О, не то слово. Они с каждым разом они вот эту планку переборщивания все преодоляют и ставят ее выше и выше, конечно. Постоянно коррупционные скандалы, что в ФИФА, что в УЕФА. Кто-то удивлен? Никто не удивлен, потому что к этому уже привыкли, это стало нормой. Увы. Я всегда против говорить...
1: Ну, коррупция, говорят, смотрите, коррупция, это как бы одна часть, а другая именно просто вот желание заработать и придать какую-то финансовую компоненту дополнительную. Это плохо, на ваш взгляд?
9: То, что финансы... Это не есть плохо, но пусть скажут об этом. Пусть не говорят, что это сильнейший чемпионат, что это сильнейший турнир. Нет, это не сильнейший турнир. Ни в коем случае не сильнейший турнир. Я говорю 100%. Вот давайте посмотрим чемпионат Европы, любой, следующий, предыдущий, он будет сильнее, чем чемпионат мира. Потом разделение, там, как сказать, да, квоты, да, у Азии одна квота, у Европы другая квота, у Африки другая квота, и ее поднимается. Тот же самый Израиль, если бы играл бы в Азии, понятно, что он поднялся бы, он был бы на чемпионате мира, а мы в Европе как бы. Понимаете? Поэтому сказать, что тут есть спортивная составляющая и справедливость, нет, конечно. Конечно, нет. И в итоге, да, то, что я говорю, в итоге в решающие раунды попали топ-команды. Вот и все. Вот. Это обо всем говорит. Ни одна команда не была там выскочек. Я бы тоже был бы рад видеть Кабо-Верде.
1: Да.
9: Очень интересная команда.
1: Вратарем и интересная команда. Все так. Но дальше определенного порога, да, никто никуда не прошел. Хорошо, два слова о финальном матче все ж таки.
9: Ну, мы говорили пару дней до финального матча, Олег, помните, мы говорили о том, что Испания сильнее, она на самом деле сильнее. Я говорил о том, что мяч будет у Испании постоянно, и мяч был у Испании. Честно говоря, симпатии были на стороне Аргентины. Не буду говорить о причинах. Испания в итоге, Испания заслуженно победила, но еще один фактор, еще один важный фактор. В тот момент, когда через каждые 3-4 дня есть игра, это огромная нагрузка. У испанцев было на 24 часа больше. Если 24 часа на месяц, это ничего. Если 24 часа за 3 дня, это очень много. И практика показывает, что последние 6 чемпионатов, 5 из 6 выигрывает команда, та команда, у которой было больше времени на становление. Такое же было сборной Советского Союза, если не помним, на чемпионате Европы с голландцами, что после сильнейшего прессинга в финал с голландцами приехали уже подуставшими. Но это же люди, это не всегда можно находить резервы, они не всегда имеются. Тем более в таком скоротечном чемпионате, скоротечном и интенсивном. Но в итоге Испания заслуженно победила. Испания на данный момент сильнейшая команда в мире.
1: Месси свою футбольную карьеру на уровне сборной закончил, как вам кажется?
9: Наверное, да. Даже если нет, Он там, я думаю, будет занимать какую-то позицию очень важную в сборной Аргентины. Видели, да, любое касание Месси на поле, 10 остальных футболистов сборной Аргентины нападают на того, кто уронил случайно Месси. Вот это фактор, это личность. Ну, это инопланетянин. Все, что касается футбола, он инопланетянин. Он на самом деле это гений. Вчерашняя игра, мы видели, что он уже ходил пешком, все, что касается обороны. Но когда мяч у него, он делает вещи, которые, ну, раз в 50 лет, наверное, рождается такой футболист с такими возможностями.
1: Будем ждать следующих чемпионатов, посмотрим, как все будет организовано. Не последний раз мы, понятно, с вами беседуем. Альберт Соломонов, футбольный тренер международной категории PRO, спортивный комментатор. Большое спасибо.
9: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: И последняя тема нашей программы – погода. На улице очень жарко. Кому-то кажется, что это жара чрезмерная, но вполне может быть, что это просто обычная июльская погода, от которой мы как-то за год успели отвыкнуть. У нас в эфире Шарон Векслер, метеоролог, Кан-11. Шарон Векслер, Хазаид, Кан-11, Шалом лах. אז יותר מדי חם, או שפשוט במהלך השנה אנחנו קצת שכחנו איך זה ביולי בדרך כלל?
10: גם וגם. האמת שעד השבוע הזה טמפרטורות היו ממש רגילות לעונה, וסיימנו 4 חודשים שבהם הטמפרטורות אפילו היו נמוכות מהרגיל לעונה, שזה משהו ממש יוצא דופן, בטח בשנים האחרונות של ההתחממות הגלובלית, משבר האקלים. זה מצד אחד. מצד שני, באמת השבוע האחרון, הוא חם מהרגיל, אז, אבל האמת שבינתיים הוא לא חם במידה ניכרת, כאילו אנחנו אפילו לא קוראים למה שקורה בימים האלה גל חום, כי הטמפרטורות הן במעלה 2 מעל הרגיל לעונה, מה זה אומר? מה שהרגיל לעונה בתקופה הזאת זה 30 מעלות גם בירושלים, גם בתל אביב, כשאחוזי הלחות בתל אביב גבוהים יותר. בימים האחרונים אנחנו עם 30-31 מעלות למשל בתל אביב, עם אחוזי הלחות הגבוהים, מה שגורם היום מסכום כבד, ובירושלים במקום 30 אנחנו היינו עם 32, מחר נהיה עם 31, אבל גם ברביעי וגם בחמישי זה שוב פעם יעלה ל-32-33, ושוב פעם נרגיש את ההכבדה בעומס החום. אז נכון שזה הבדלים של מעלה אחת בלבד, כן, עוד מעלה ועוד מעלה, אבל בתקופה הזאת כל מעלה היא משמעותית. אז גם שאנחנו מדברים על עלייה של נניח 2 מעלות ברביעי וחמישי, בסופו של דבר מבחינתנו, מבחינת התחושה שלנו, זה יהיה הרבה יותר מעיק. אז אתה יודע, שני הדברים שאמרת נכונים, עד עכשיו זה היה רגיל לעונה, השבוע הזה הוא מעל הממוצע, אבל לא בצורה מאוד דרמטית. בשנים האחרונות, דרך אגב, הקיצים היו מאוד חמים. היו חמים מהממוצע. כלומר, אם אנחנו ממשיכים, אפילו את יולי כמו שהוא עכשיו, זה יהיה יותר טוב ממה שהיה לנו בשנים האחרונות.
1: לא יכול לשאול אותך מה קורה באירופה, מה יקרה באירופה. כולנו תקווה שחלקנו לפחות נטוס לאנשהו, ויהיה פחות סוג של שקט.
10: כן, האמת שאירופה זה סיפור מאוד משמעותי, כי הם חווים את גל החום השלישי. גל החום הראשון היה בסוף מאי, אחרי זה היה גל חום מאוד מאוד קטלני ביוני, שנשברו בו הרבה מאוד ציים, וארגון הבריאות העולמי דיבר על למעלה מ-10,000 בני אדם, 10,650 בני אדם, שמתו מגל החום, מגל חום אחד, שהיה בחודש יוני, ועכשיו יש גל חום שלישי. אז באמת באירופה הם חווים את הסיפור הזה של משבר האקלים בצורה הרבה יותר מהותית, וגם אירופה זה המקום שבאופן יחסי מתחמם הכי מהר מכל העולם. כל העולם מתחמם, אבל בצורה שונה, ואירופה מתחממת יותר מכולם, אז הם מרגישים שם את השינויים, ואת יודע, אם אנחנו מדברים על אירועי קיצון בעולם, אז היו את השריפות המטורפות שהיו בקנדה, ועדיין נמשכות מאות שריפות, קרוב ל-900 שריפות שהיו היום בבוקר, והשן שלהם מגיע לאגמים המרכזיים, אזור מישיגן, ואתה יודע, כל האזור המרכזי בארצות הברית, זה גורם לנזקים מאוד כבדים שם, ואתמול זה אפילו היה איום שהמשחק הגמר של המונדיאל לא התקיים, אז שבלילה, לפני, כלומר בין מוצאי שבת הראשון, ירד גשם, ולכן זה פיזר חלק מהשן, והיה אפשר לקיים את המשחק הרגיל, אבל זה משהו שיוצר המון המון קשיים לאמריקה הצפונית, כן? לכל האזור הזה, קנדה ואזורים רבים בארצות הברית, וזה גם חלק מהסיפור הזה שבשנים האחרונות יש הרבה יותר שריפות, וגם השריפה הזו בקנדה, השריפות מתרחשות בעקבות גל חום שהיה שם, שלנו זה לא נראה ממש נורא, 37 מעלות, אבל תחשוב על קנדים ב-37 מעלות, כשאנחנו פה מתים עם 31-32 ואומרים לו איזה חום אפשר לנשום, אז אנחנו בכל העולם מרגישים את זה בצורה ככה קיצונית.
1: כן, שלום מקסל חזאית, ככה, סמון, תודה שדיברת איתנו.
10: בשמחה.
1: תודה, היוח, כן. Моя собеседница говорит о том, что ощущение следующее. Во-первых, в течение предыдущего летнего месяца температуры были несколько ниже, чем мы привыкли. Сейчас такая небольшая компенсация. Я бы не сказал, говорит наша собеседница, что есть чрезмерная волна жары, но действительно на градус 2 выше, чем обычно в это время года. 31 градус в Иерусалиме, 31 градус в Тель-Авиве с очень высокой влажностью, поэтому ощущается все это не очень. В Иерусалиме в ближайшие дни будут 32-33 градуса, но даже

0: Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Культурный код». С вами Таня Барская, Канрека. Хотелось бы сегодня привлечь ваше внимание к поэту. Поэту, на мой взгляд, великому, который именно умел цеплять своими строчками, удивлять и продолжает удивлять тех даже после того, как он ушел из этого мира. Ушел совсем недавно. Мы сегодня с Бахытом Кенжеевым.

что делать, родная? Медийный балет не трогает мерзлой земли. Куда мне девать лотерейный билет, в котором сплошные нули? Попробовать счастье в другом тираже.

Поговорим сегодня об Ахыте Кинжееве. Почитаем его стихи, послушаем песни, написанные на его стихи, а их много. Этот лирик с казахским именем знаком и любим читателям поэзии уже с середины 70-х, когда в самиздате и редкими вкраплениями, обозначу, в тогдашней отечественной печати, стали появляться и очень нежные, горькие, глубокие стихотворные строки. То были стихи о любви, о родном городе, о путешествиях, преображениях души и в целом о неуловимо неизмеримом времени, частью которого был и он сам, и небольшая группа неиздаваемых поэтов, но конформистов. Молодые стихотворцы тогда бережно сохраняли и развивали вот эту культурную, уже настоящую традицию, которую оставили потом в наследство два ушедших, но не потускневших, надо сказать, литературных века. Бахыт Кинжеев. Поговорим о нем, о его поэзии и о музыке, и о песнях, которые появились вслед ему.

стекло, очнешься вдруг. 20 лет прошло, я забыл, как звали моих подруг. Дальнозорок сделался близорук, да и ты ослепла почти душа. В поездах простуженных мельтеша наклонюсь к стеклу, прислонюсь.

книг. Человек-песок ко всему привык, но язык его вспоминает крик, подвиг выцветший черновик. Поздний запах моря родной порог, известняк, что не сохранил отпечатков окаменевших строк, старомодных рыжих чернил.

0: подвиг выцветший черновик.
1: Сердце хитрит, ни во что оно толком не верит. Бьется, болеет, плутает по скользким дорогам. Плачет взахлеб и отчета не держит ни перед кем. Разве только по смерти пред Господом Богом. Слушай, шепчу ему в медленном воздухе этом. Я постараюсь напиться пронзительным светом. Вязом и мрамором стану, отчаюсь, увяну. Солью аттической сдобрю смердящую рану. Разве не видишь, не чувствуешь, солнце садится, в сторону дома летит узкогрудая птица? Разве не слышишь, писец на пергаменте новом что-то со скрипом выводит пером тростниковым? Вот и натешилось, сколько свободы и горя, словно скитание и горечь в Ветхом Завете. Реки торопятся к морю, но синему морю не переполнится, и возвращается ветер, и возвращается дождь, и военная лютня все отдаленнее играет, и все бесприютней, и фонарей, фонарей бесконечная лента. Что они строятся или прощаются с кем-то? Бахыт Кенджаев.

успокоиться, руки сложив крестом на сосновой полке, в глухом ожидании чуда. Мне пора успокоиться, руки сложив крестом.

0: Воздух своей эпохи сгущался, его эпохи. Менялись личные обстоятельства. В начале 80-х годов Бахыт Кенджаев эмигрировал. Его новые стихи составили книгу «Осень в Америке», после которой о нем уже заговорили всерьез по обе стороны океана. И разговор этот продолжается до сих пор.
1: Ах, карета почтовая, увлеченная пургой, что летишь, не узнавая.

Надо сказать, что со временем поэтика Вахыта Кинжеева, она усложнилась, она стала более плотной, в ней проступали множественные планы. Она пропиталась уже другим воздухом после его эмиграции, воздухом мировой культуры, новыми признаниями, тревогами, конечно, обретениями, тем, что он видел вокруг себя. И стихи его заискрили экзотическими размерами, в них стали звучать новые музыкальные ноты. И вместе с тем он продолжал оставаться тем Кинжеевым, тем Бахытом Кинжеевым, строки которого, поэзия которого, рифмы которого удивляли и покоряли так много людей. И продолжают покорять.

Послушай, настала пора возвращаться домой. К натопленной кухне, к сухому вину и ночлегу. Входи без оглядки и дверь поскорее прикрой. Довольно бродить по бездомному белому снегу. Уже не ослепнуть, и можно спокойно смотреть на пламя в камине, следить, как последние угли мерцают, синеют и силятся снова гореть, и гаснут, как память, и вот почернеют, потух. Темнеет фламандское небо, в ночной тишине скрипят половицы. Опять ты проснулась и встала. Подходишь на ощупь, малыш разметался во сне. Не надо нагнуться.

До последних своих дней Бахыт Кенджеев через его сердце изливалась вот эта доверительная песня, а когда певчесть сопрягается еще и с болевым душевным порывом, продолжу словами Юрия Кублановского о Бахыте Кенджееве, сказанными еще в начале 21 века, когда рождаются стихи, что остаются в новейшей русской лирике. А стихи Кенджеева из тех, которые могут освещать путь тем, кому сейчас очень сложно, кому непросто. Пока наверху без обиды и гнева закатная льется река, и злое отечество, гиблое небо на запад несет облака, мой вольнолюбивый товарищ настроит гитару, и бронзовый звук взовьется, исчезнет за черной горою, что хищная птица из рук, и схватится в воздухе сокол и ястреб, взыграет латунная медь, и будет он петь офицерские астры и страсти советские петь. Валяй, гитарист, без уныния и фальши, бывалые вспомним слова. Мы песенку спели, а дальше? А дальше дрожит, не жива, не мертва, безумная женщина в черном платочке в своем одиноком углу на зеркальце дышит, и зыбкие строчки без музыки шепчет во мглу. Законы физики высокой мы постигаем с каждым днем. Крошится зуб, слабеет око, вот-вот сорвемся, поплывем.

обманывая всех, переживая. Любовники встречаются тайком в провинции, где красный трамвай, аэропорт, пропавший табаком, автобус золотое захолустье, речное устье, стылая вода. Боль обоймет, процарствует, отпустит. Боль есть любовь, особенно когда, как жизнь, три дня проходит, и четыре, уже часы считаешь, а не дни. Он говорит, одним в этом мире, она ему действительно одни. Все замерло, гранитной гальки шелест,

0: действительно одни.
1: Законы физики высокой мы постигаем с каждым днем. Крошится зуб, слабеет око. Вот-вот сорвемся, поплывем мирами газовых скитаний, и смерть положенной порой стоит не райскими вратами, а гнусной черной дырой. Я огорчил тебя? Ну что ты? Жизнь — это жизнь, ее не след судить за ямы и пустоты в вокзальной очереди лет. Ведь умный физики не знает и в биологии не спец. Он незаметно умирает и воскресает, наконец, неузнаваемый живыми, сжигает звезды по одной и забывает даже имя своей печали ледяной. Бахыт Кенжаев.

сколько истратил дубовых чернил. Счастье мужское, бутыль да стакан, жалкие слезы текут по щекам. А за окном, запотевшим стеклом, ветер свежий

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам

роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем.

И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

бы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в путешествие джазовое, с джазовым акцентом, с известными и, может быть, менее известными для вас и для меня произведениями, но с этим замечательным вкусом, с особым настроением в мир джаза, в мир, когда, возможно, известные мелодии подать и подарить любителям, поклонникам и знатокам мира джаза и блюза. Пожалуйста, присоединяйтесь и оставайтесь с радиостанцией Канрека. Итак, что касается следующей песни. Эта песня, написанная в 1971 году, она стала фактически стандартом популярной музыки, но поклонники джаза, разумеется, с удовольствием слушают ее в джазовых сборниках, делают все новые и новые аранжировки. И в основу этой песни были положены стихи Лори Либерман. «Своей тоской и настроением он тихо убивает меня». Это слова и стали названием «Killing Me Softly with His Song». В 1974 году эта песня в исполнении Роберты Флэг получила даже 3 премии Грэмми в категориях «Лучшая запись года», «Лучшая песня года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». Мы это слушаем в исполнении прекрасного мистера голоса Фрэнка Синатры.

Следующая песня – это сам по себе дебютный сингл английской рок-группы Radiohead. Песня эта была выпущена в 1992 году. Называется она «Creep». Песня очень красивая, музыка меня лично завораживает, но она меня еще более заворожила в исполнении, раз мы говорим о джазе, в исполнении аргентинской джазовой певицы. Зовут ее Карен Соуза.

«The Lady in Red», «Леди в красном». Очень известная песня, песня ирландского певца и автора песен Криса де Бурга. Это был второй сингл с его 8-го студийного альбома. Что касается этой песни и того, что она присутствует сегодня в джазовой подборке, это потому, что вы услышите сейчас «The Lady in Red» в исполнении квартета джазового музыканта Джона Колтрейна.

от всей души уже не в первый раз рекомендую вам познакомиться с Каро Эмеральд. Это нидерландская певица. Дебютировала она только в 2009 году, и явно у нее еще все впереди. Она, на мой взгляд, прекрасна. Интереснейшая певица с красивым голосом, с интересными представлениями у нее. Вообще очень много именно джазового такого шарма и подачи песен, песен-спектаклей. Уже в 2010 году она сразу практически после начала карьеры была награждена музыкальной премией Голландии в категории «Лучшая певица». И, конечно, джазовый мир, и не только джазовый, обратил на нее внимание. Каро Эмеральд, она же Каролина Эсмеральда Вандерлео, так ее зовут.

Еще один совершенно волшебный голос, канадская джазовая певица Шанталь Чемберлен. Надо сказать, что, по крайней мере, сначала, очень долгое время, она то, что называется, шифровалась, и записи можно было найти только практически в концертном исполнении. Ее дебютный альбом был выпущен в 2002 году. Побеждала, у нее есть премии категории «Певица года». Она действительно очень талантлива, очень. Поэтому рекомендую вам услышать ее голос с красивым очень исполнением хита, который, возможно, вы слышали, ну, например, в исполнении Хули Иглесиаса «Crazy». Шанталь Чемберлен.

рассказывать вам что-то о джазе и не упомянуть среди прекрасных женских, в частности, голосов этот, я не могу. Канадская джазовая певица, пианистка, обладательница 5 премий Грэмми Даяна Кролл. Она сама по себе прекрасна, но сегодня мы говорим об очередной джазовой уже подаче песни, которая была выпущена в 1965 году группой «The Mamas and Papas». Текст этот выражает тоску автора по теплу Лос-Анджелеса во время холодной зимы в Нью-Йорке. Это начало. Но посмотрите, как песню «California Dreamin', мечтая о Калифорнии, подает прекрасная Даяна Кролл.

С вами Таня Барская, вы слушаете Канрека и вы слушаете джаз. И вновь в нашем эфире хор, работающий в разных музыкальных стилях и, конечно, в джазе, хор, который называется «Perpetuum Jazzile» из Словении.

0: Канрека. Сегодня мы слушаем в нашем эфире, в эфире Канрека, джаз, прекрасные голоса, и мы слушаем еще и соул, а это значит, что сейчас будет Арита Франклин, американская певица, которая творила и царила в этом мире в стилях rhythm and blues, soul и gospel. Арита Франклин.
1: I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me

Еще один голос. Итальянская джазовая певица Симона Молинари. Песня, которую вы услышите, в какой-то момент тоже стала джазовым стандартом, и поклонники, например, Эллы Фиджеральд, безусловно, хорошо знакомы с этой композицией «Мистер Паганини» Симона Молинари.

0: Oh.
1: Mr. Paganini, please play my rhapsody.

Take five. Буквально возьми пять, держи пять. Иногда это переводится как пять четвертей. Джазовая композиция, которая была записана впервые квартетом Дэйва Брубика, вы его сейчас и услышите. Это был 1959 год для альбома «Time Out». Композицию сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика Джо Морелло. Я предлагаю вам услышать голос совершенно потрясающий, на мой взгляд, американской джазовой вокалистки и пианистки Кармен МакКрей. «Take five».

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская, и с вами итальянский певец, пианист, композитор, известный благодаря очень узнаваемому и необычному голосу и, конечно, красочным и романтичным композициям. Они для многих вызывают, думаю, у многих могут вызвать ассоциации и с итальянской, и с средиземноморской музыкой, франкоязычными исполнителями, например, с такими, как Жак Брель или Жорж Брассенс, и с теми, кто очень любит джаз. Паоло Конте.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе. Главой политбюро организации «Хамас» был избран Халиль Аль-Хайя, переживший попытку ликвидации в Катаре. Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Любое судно или судно, направляющееся к ее территории, будет атаковано. В партии «Демократиям» проходят внутрипартийные выборы «Праймерис». Энди Бёрдем стал главой правительства Великобритании, 59-м премьер-министром в истории королевства. И, разумеется, завершился чемпионат мира по футболу 2026 года. Испания – чемпион. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Начнем вот с чего. Сегодня вечером премьер-министр Нетаньяху проведет узкое совещание по вопросам безопасности. Все это на фоне сообщений в СМИ о том, что Соединенным Штатам и Ирану посредники предложили 10-дневное прекращение огня. У нас в эфире Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий, добрый вечер.
1: Вечер.
0: Что и с кем, на ваш взгляд, будет обсуждать премьер-министр Нетаньяху сегодня?
1: Сложно предположить, но как бы на поверхности понятно, что ситуация в регионе, она далека от стабильной, и я думаю, что, как бы это сказать, главным признаком того, что все это приближается к нам, был вчерашний инцидент над Акабой, который очень хорошо был виден из Эйлата, и даже на самом деле задействованы элементы нашей ПВО для того, чтобы сбить осколки тех противоракет, которые были направлены на то, чтобы сбить иранские цели над Иорданией. Ну, то есть понятно, что мы можем хотя бы по касательной быть вовлечены, и это уже несколько иная картина, потому что если мы так или иначе будем вовлечены в более-менее активные боевые действия или даже в активную оборону, тут уже ставки меняются, здесь необходимо быть готовым к различным вариантам и сценариям развития событий. Я думаю, эти сценарии развития событий будут обсуждаться.
0: Что касается 10-дневного перемирия, с одной стороны, в СМИ пишут о том, что вот такое предложение поступило, и сами же иранцы об этом сообщают, с другой стороны, они угрожают проучить Соединенные Штаты, ну там дальше разные варианты угроз в зависимости от перевода.
1: Надо сказать, что это предложение, которое было выдвинуто посредниками, оно как бы... Мы все за него уцепились, потому что параллельно с этим госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что Соединенные Штаты открыты и к дипломатии как будто параллельно военным действиям. Однако, если смотреть на логику и расклад сил и вообще все, что происходит последние несколько дней, насколько уже, 9-10 дней, 10-й день, и диспозицию, то я пока, если честно, не вижу каких-то сиюминутных предпосылок, по крайней мере, в том, что касается общей атмосферы. Конечно, у нас все внезапно...
0: Как, на ваш взгляд, эти предпосылки могут выглядеть?
1: Ну, я не знаю, как они должны быть выглядеть. Я знаю, чего сейчас нет и что сейчас есть. То, что сейчас есть, это последнее заявление в Тегеране, говорят о том, что продолжение военного противостояния, так как они это видят, является стратегической необходимостью Ирана. И, судя, по крайней мере, по тону их заявлений, там вообще и ни разу не намерены сейчас и не настроены на какие-то переговоры, по крайней мере, в текущем моменте. Что такое текущий момент, как долго он будет продолжаться, мне не совсем понятно, но мне кажется, что Иран сейчас, когда американцы активно бомбят вторую неделю подряд, уже не только объекты на побережье, но дело доходит уже и до стратегических объектов, которые действительно очень важны для Ирана. Я думаю, что на этом фоне там вот то самое истребильное радикальное крыло в иранском управлении, в смысле кто-то из СИР, видимо, считают, что в этой ситуации идти на переговоры было бы уступкой, а потому не готовы. В какой ситуации они, да, будут готовы пойти на переговоры, тоже вопрос хороший. Знаете, такая вот дилемма классическая, когда на высокое дерево залезли, а лесенки-то и нет, а падать больно, а спускаться как-то хочется. Но вот пока сидят и думают, что делать дальше.
0: Противоречивое сообщение в последний час поступает. Сегодня днем было относительно тихо. Ну вот в 16 часов были сирены в Бахрейне. В 5:30 сообщалось о том, что в Ширазе прозвучал некий взрыв. Не совсем понятно, каково происхождение. Ну, в общем, наверное, можно предположить. Так что вот и на фоне всего этого хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Здесь что?
1: Да, там еще Табриз был в Иране из последнего, что называется, поэтому я бы все-таки продолжал следить больше за именно картой ударов. По хуситам Мне кажется, что мы опять здесь немножечко как бы попадаем вот в эту ловушку желания нашего логично связать одно и другое. Действительно, хуситы, их необходимо воспринимать как прокси Ирана, но они также еще и самостоятельный игрок, и им в этой ситуации, обратите внимание, не перекрыт Баб-эль-Мандеб. То есть параллельная, одновременная блокада Армуза и Баб-эль-Мандеба — это на самом деле действительно жесточайший такой локдаун времен коронавируса с точки зрения последствий для мировой торговли морской и, соответственно, мировой экономики. Хуситы заявляют о намерении блокировать Баб-эль-Мандеб для Саудовской Аравии, то есть они угрожают только и конкретно саудовским торговым судам. А у них, надо сказать, параллельная повестка, параллельная с иранской, своя история, грубо говоря, разборок с саудитами, не только с ними, но саудиты — это в последнее время горячая фаза. Мне кажется, что таким образом хуситы подали голос, обозначили свое присутствие и решили, что называется, словить трэмп на этой волне, попытаясь как бы показать себя, вот это вот независимое свое поведение. Мне кажется, что им это тоже важно. В отношении, прежде всего, это сигнал предназначен в первую очередь даже, наверное, для Ирана, вот, поскольку история Саудовской Аравии, она очень сильно похожа на историю вот их внутренних, ну, их взаимных разногласий между йеменскими хуситами и Саудовским Королевским домом. Я думаю, что это как бы адженда, вот эта вот повестка дня, она более их как бы внутренняя,

0: пока угроз блокировать Саудовскую Аравию остается угрозами. Это все пока что на уровне риторики. Очень опасный, соглашусь, но все-таки пока на уровне риторики.
1: Ну и еще одна публикация буквально последних нескольких часов, в соответствии с американскими источниками. ЦАЛЬ все-таки начал вывод войск из пилотных зон в Ливане. Там о паре деревень идет речь. Больше пока никакой детальной информации нет. Но все это параллельно с возможной завтрашней встречей президента Трампа с президентом Ливана.
0: Третий пилотный проект, если я правильно понимаю, но тут тоже нет какого-либо сюрприза. Ой, а мы и не заметили, что называется. Ну, то есть мы, конечно, могли и не заметить, но график и, собственно, принципиальное согласие Израиля о выводе своей армии из пилотных так называемых проектов, все это было оговорено уже при подписании, предыдущем подписании договора, соглашения, не знаю, как это правильно назвать, в Вашингтоне послами, соответственно, Израиля и Ливана, и это, конечно же, на фоне проходящих, прошедших в Риме очередных переговоров и, видимо, каких-то предстоящих контактов по этой теме в ближайшее будущее. Ну, то есть, еще раз хочу сказать, что принципиальная готовность Израиля передать в руки ливанской армии некоторые районы в Ливане, оно уже было. И здесь очень важно отметить, что здесь не идет речь о тех районах, если я правильно понимаю, по крайней мере до сих пор, предыдущий район, который был передан в подконтроль ливанской армии, там не находились физически израильские солдаты, и они оттуда ушли. Это был район оперативных действий израильской армии, которые находились там, когда было необходимо, и покидали несколько вот этих вот деревень, отходя на свои позиции. Ну, то есть, по большому счету, нельзя сказать, что мы уходим с какой-то территории, и на эту территорию сейчас заходит ливанская армия, ну или Хизбалла, непонятно кто. Вот сидим и наблюдаем.
1: Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Почти два года организация «Хамас» находилась в состоянии без руководителя, и вот сегодня поступила информация о том, что новым главой организации был избран Халиль Аль-Хая, тот самый Халиль Аль-Хая, который покинул сектор Газа за несколько дней до событий 7 октября и пережил попытку ликвидации в Катаре в прошлом сентябре. У нас в эфире доктор Арель Хорев, старший научный сотрудник Центра Моше Даян и историк Ближнего Востока. Доктор Арель Хорев, Хокер Бахир, Бемерказ Моше Даян, историон Шел Мизрах ха-Тихон. Шалом леха.
3: Шалом,
1: ערב טוב. אז חליל אל-חיה, לא שחיכינו, אבל הוא ניצח את חאלד משעל. מה זה אומר?
3: זה אומר שהקו שבעצם נקבע כבר בימי סינואר וחבריו, כבר בעצם מ-2017, ואולי אפילו לפני, הקו הפרו-איראני, הקו שבו רצועת עזה היא זאת שמכתיבה את הדברים, וליתר דיוק בפנים הזרוע הצבאית, הקו הזה נמשך. חליל אל-חיה הוא בשר מבשרה של עזה, ובשר מבשרה של ההנהגה הספציפית המדינית צבאית הזאת בעזה, הוא היה סגנו של סינואר, וזה קו מאוד פרו-איראני. מאוד פרו-איראני מול הקו הפרו-מדינות סוניות שמשעל ניסה להוביל, אגב כמעט ניצח, כלומר הם היו על חודו של כל ממש הבחירה באלחייה, אבל זה לא בשורות טובות מבחינת ישראל.
1: אל-חיה היה בעזה, כפי שאמרת, אבל הוא עבר משם לפני 7 באוקטובר, נכון?
3: נכון, הוא עבר לפני 7 באוקטובר לקטר, כנראה בתור שליח איש אמונו של סינואר לפני שהדברים יתחילו להתלהט.
1: כלומר, הוא ידע הכל והיה בעצם אחד מהמתכנני הטבח.
3: לא בהכרח, אבל לא בהכרח, מכיוון שההנהגה של סינואר, שבעצם כללה 4 אנשים עיקריים, דיברנו על זה לדעתי לפני כמה שבועות, ראו חימושטה, מוחמד דף ומרואן איסה, שהיה רמטכ"ל, הייתה מאוד ממודרת, אולגה, הייתה מאוד מאוד שמרה את כל התוכניות לעצמה, את המועד של ההתקפה, בעצם הפתיע את כולם, לא רק את הבעלות ברית של חמאס, כלומר איראן וחיזבאללה, אלא גם את הנהגת החוץ, מה שכן, מאחר שסינואר ידע מה התוכנית הכללית, סביר להניח שגם חליל אל-חיה היה

0: לפחות בתמונה הכללית, בדיוק כמו שהניה היה בתמונה הכללית, הם אפילו דיברו עם איראן בשם ההנהגה בעזה, גם הניה וגם חליל אלחייה השתתפו בדברים האלה, אבל הם לא ידעו מה, מי, מתי בדיוק. ככל שאנחנו יודעים, גם חליל אלחייה התייחס לזה לא מעט פעמים, אבל הוא היה שם מכיוון שסינואר ידע שהוא איש אמונו ושהוא יכול לסמוך עליו שהוא ייצג אותו נאמנה ככל שמדובר בחזית הזאת בקטר של הנהגת החוץ.
1: הוא חי בקטר, הוא כנראה יישאר בקטר כי הקטר לא, לא, הם לא מגרשים את הנהגת חמאס. אני ראיתי כמה קטעי רעיון איתו, הוא מתראיין, נכון? לכלי תקשורת מדי פעם. מה בעצם, מה זה אומר? כלומר, אתה אומר שזה לא, שזה לא בשורות טובות לישראל, מה ההבדל בינו לבין משהו? כלומר, מה זה משנה?
0: ההבדל הוא לא, תראה, אתה צודק מהבחינה הזאת שהמטרה הסופית של שניהם היא זהה. זאת אומרת, גם משל וגם חליל אלחייה, אף אחד מהם איננו חובב ציון, ואף אחד מהם איננו חושב על התפשרות עם הרעיון של ישראל, עצם קיומה. רק שככל שמדובר בחליל אלחייה, זה אומר שהמעורבות של איראן תימשך, שהתלות באיראן תימשך, שהשיתוף פעולה איתה יימשכו. בעוד שאם משל היה מכתיב את העניינים, ייתכן שהמעורבות הזאת לפחות של איראן הייתה מוחלשת יותר, ועם כל המשמעויות של זה באזור. מרגע שהוא נבחר, מרגע שאנשי שלומה של איראן נבחרים, זה אומר שאנחנו צריכים לצפות למעורבות קבועה גם של האיראנים בתוך כל העניינים, וזה לא חדשות טובות.
1: מה מצבו של חמאס בעזה? זאת שאלה האחרונה שלי.
0: תראה, מצבו הוא שהוא כל הזמן עובד על שיקום, לא קל, לא רודפים אותו, פוגעים בו מדי יום, מחסלים לו מפקדים מדי יום, מתחשבנים עם תובחי השביעי באוקטובר מדי יום, אבל הוא עומד בזה, זאת אומרת הוא מתאים את עצמו, הוא מנסה להתעצם ובעיקר בונה על איזשהו הסדר שימנע מישראל להמשיך ולבצע את הדברים הללו, אבל בינתיים הוא נמצא בין לבין, אבל לא צריך להתבלבל, זה לא חמאס של השביעי באוקטובר, זה משהו אחר לחלוטין, וצריך לוודא שהוא לפחות יישאר ככה אם לא, אם לא יושמד כליל, ככל שניתן לעשות את הדבר הזה. זה לא ממש ניתן, אבל ניתן לפחות להחליש אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית, בהנחה שישראל תחזור ולטפל בו בעזה.
1: דוקטור אל חורף, חוקר בכיר במרכז משה דיין והיסטוריון של מזרח התיכון, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה.
1: תודה. כל טוב. Мы поговорили с нашим собеседником, доктором Алелем Хореевым, о том, что означает выбор Халиля Эль-Хаи, Халиля Эль-Хи на пост главы организации «Хамас». Это означает, что проиранская линия победила, что то направление контактов, то направление получения финансирования и поддержки, которое вызрело в 2017 году и, может быть, немного раньше, под руководством Синуара, это проиранская линия, она победила на выборах. Хотя, надо сказать, что Эль-Хаи победил на выборах с минимальным перевесом, насколько известно. Он победил Халида Машеля, который придерживается, скажем так, идеи того, что Хамас должен контактировать больше с суннитскими государствами и там черпать свою поддержку. Халид Эль-Хаи выехал за пределы сектора Газа за несколько дней до 7 октября в качестве такого представителя, доверенного лица важного руководства Хамаса в Газе. И вообще результаты его выбора показывают, что то, как будет выглядеть дальнейшая жизнь организации, дальнейшие контакты, определяет то, что происходит с сектором Газа. То есть, если в данном случае выборы между Хамасом в Газе и Хамасом, находящимся за его пределами, пусть даже Халиль Эль-Хаи пока находится за пределами Газы, показывает, что, в общем, Хамас Хамас в Газе победил. Так вот, Халиль Эль-Хаи, безусловно, обладал общей информацией о том, что планируется 7 октября. В детали, правда, он был посвящен не был. Мы знаем, что там, в общем, всего 4 человека, помимо самого Синвара, Мухаммада Дефа, Марвана Исы и еще одного поставленного деятеля Хамаса, больше в детали посвящены, посвящен никто не был, даже Исмаил Ания не был посвящен в детали, но они, безусловно, предполагали, что что-то планировалось, и они контактировали с иранским руководством о возможных перспективах, говорит мой собеседник. Что же касается того, что все это означает для, для Израиля, как выглядит сейчас Хамас в Газе, мой собеседник говорит о том, что Хамас каждый день пытается восстановиться. Ему это довольно трудно, и у него ликвидируют командиров. Цаль и Шабак ведет отстрел боевиков, причастных к резне 7 октября. Это происходит практически каждый день. Но он никуда не делся. Надо прилагать все усилия для того, чтобы Хамас остановиться не смог. Он, безусловно, не находится сейчас в той форме, в которой он был 7 октября. Тут путать себя и запугивать себя не следует. Но, безусловно, нужно прилагать все усилия, чтобы Хамас оставался таким же слабым, какой он сейчас. Это было мнение доктора Ареля Хорева, старшего научного сотрудника Центра Моше Даяна в Тель-Авивском университете и историка Ближнего Востока.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 18 часов и 24 минуты в Израиле. Поговорим мы о трагедии, которая произошла в Иерусалиме недавно, буквально. 80-летний человек погиб в результате обрушения балкона, веранды над пекарней. У нас в эфире Эли Айзенбах, парамедик службы скорой помощи МАДА. Эли, шалом леха.
3: שלום וברכה.
1: מה אתה יכול לספר לנו על מה היה בשטח?
3: אנחנו הגענו בכוחות גדולים של מגן דוד אדום. אנחנו בעצם ראינו מרפסת שקרסה לתוך מאפייה עם מספר פצועים שלכודים בתוך המאפייה. היה פה חבולה רבה, כאוס מטורף. בהמשך האירוע יצאו, הצליחו לתת סך הכל 5 נפגעים במצב קל, מהלכים, בהכרה מלאה, ועוד פצוע כבן 80 שהיה לקוד במצב אנוש, והמשך החילוץ נקבע מותו.
1: כלומר, כרגע כל הלכודים, זאת אומרת, יש, היה לחוד אחד שהוא
3: היה במצב קשה מאוד,
1: במצב קשה,
3: לאחר כן. חילוץ שהצליחו לחלץ אותו, חילוץ מורכב, נקבע מותו.
1: כלומר, אלה, כל הנפגעים זה אנשים שהיו בתוך המאפייה.
3: נכון.
1: כן, וכרגע, זאת אומרת, האירוע הסתיים.
3: האירוע כרגע מבחינת פצועים, אין פה יותר פצועים, אין יותר נפגעים. ממה שאנחנו מצליחים להבין, מבצעים פה כרגע סריקות, על מנת לוודא את זה בוודאות,
1: ברור. חובש מדה אלי איזנבך, תודה רבה שדברת איתנו.
3: תודה לכם.
1: תודה. Наш собеседник говорит о том, что их вызвали к месту трагедии, достаточно много там парамедиков туда прибыло. Выяснилось, что веранда, балкон обрушился на пекарню. Пострадало всего 6 человек, 5 получили какие-то легкие травмы, в общем, передвигались самостоятельно. Один мужчина, примерно 80 лет, получил травмы тяжелые, он был под обломками, и он был без сознания после того, как ему, удалось оттуда извлечь, парамедики были вынуждены констатировать его смерть. Произошло все это в Иерусалиме относительно недавно, то есть где-то около часа назад, и с точки зрения службы скорой помощи, история вся эта закончилась, то есть больше нет, по-видимому, пострадавших, кроме тех, о ком мы только что говорили. Ну, а служба спасения и полиция проводят сейчас соответствующие мероприятия на месте трагедии. Мы беседовали с парамедиком службы скорой помощи МАДА Эли Айзенбахом, и сейчас поговорим о политике.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В партии «Демократия» сегодня утром началось голосование на праймерис, внутрипартийных выборах. Голосование проходит с помощью цифровой системы. Через полчаса примерно голосование завершится. Результаты будут опубликованы в 8. Председатель партии «Демократы» Ир Галан заявил сегодня утром в эфире радиостанции «Канбет», что считает своим партнером любого, кто готов обязаться сменить нынешнюю коалицию. При этом он категорически исключил возможность сотрудничества с партией ШАС. Будущая коалиция не должна включать ни одну из партий нынешней коалиции, совершенно однозначно. Речь идет не только об ультраортодоксах, в ней не должно быть крайних националистов, в ней не должно быть коррупционеров. Нам необходимо сформулировать правительство, которое бы все исправило. Прежде всего, нужно принять законы, касающиеся подсудимого, и отменить все законы судебно-политического переворота, сказал Йир Галан в эфире радиостанции «Канбет». В нашем эфире наш коллега Габи Вольсен, ведущий канал политический обозреватель сайта News.ru.IL. Габи, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Олег.
1: Через полчаса завершится голосование, верно?
4: Да, через полчаса. Причем, поскольку голосование дигитальное, голосуют при помощи компьютеров, при помощи разного рода гаджетов и так далее. Причем не только голосуют из Израиля, но даже те члены партии «Демократия», которые сейчас находятся за пределами Израиля, могут проголосовать. Результаты будут очень скоро. Результаты будут буквально в течение часа-полутора, примерно в районе половины девятого вечера мы будем знать, кто победил на праймерис. Это не значит, мы будем знать, кто и как будет выглядеть предвыборный список партии «Демократия», потому что, во-первых, у Яира Голана есть возможность его менять. Во-вторых, будут те или иные кооптации на заранее забронированные места. Кроме того, будут интегрированы представители партии Мерец. В общем, эти праймериз, которые сегодня проходят, это, безусловно, праздник демократии. И, безусловно, важный, я говорю совершенно без иронии, важный политический процесс, который проходит в трех, на самом деле, партиях, в трех партиях, в демократии, у Ликуда, если Бенямин Нетаньяху не отменит, и в Циунут Датит. Так вот, при всей важности этого политического процесса, он оказывает очень маленькое влияние на то, как будет выглядеть предвыборный список.
1: Почему?
4: Потому что система праймериз построена таким образом, и система формирования этого списка построена таким образом, что большинство людей туда будут интегрированы или войдут в этот список, либо по назначению Яира Голана, либо как часть союза с партией Мерец, как я уже сказал, либо как представители того или иного, среза общества. Достаточно сказать, что этот список построен по, так сказать, гендерной последовательности, мужчина-женщина, мужчина-женщина и так далее. В общем, праймериз важны, но в итоге, и учитывая то, что по всем оценкам действующие депутаты Кнессет, то есть Гилад Кариф, Наамала Зими, Эфрат Райтен, уже не говоря о Яире Голане, который автоматически имеет первое место, они составят костяк этого списка. На данный момент демократии набирают примерно 9-10 мандатов, зависит от того, на какой опрос смотреть. Поэтому, по оценкам тех, с кем я разговаривал, наверное, 2 или 3 места будут получены теми, кто сегодня участвует в праймериз.
1: Что за история с допуском или недопуском сотрудника 14-го телеканала для освещения праймериз?
4: Сегодня утром было сообщение о том, что партия «Демократия» объявила о том, что журналисты 14-го канала не получат доступ на мероприятие, которое начнется в ближайшее время в штабе партии, или в том, что они заняли как штаб партии «Демократия». В этом нет ничего нового. Партия «Демократия» уже давно не допускает журналистов 14-го канала на свои мероприятия. Например, еженедельный брифинг в Кнессете, когда глава партии делает то или иное заявление, а потом ему задают вопросы. Этот брифинг давно закрыт для журналистов 14-го канала. Сначала Яир Голан просто отказывался отвечать на вопросы Моти Кастеля и других журналистов этого канала, а потом просто им стали запрещать доступ туда, утверждая, что речь идет не о не о средстве массовой информации, а о пропагандистском средстве, и с таким органом они разговаривать не желают.
1: Еще одна тема, которую мы хотели с вами обсудить, такая смесь, как у нас последний длительный период времени, да, смесь юриспруденции и политики. Юридический советник правительства Гарри Байрам Миара вновь заявил, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир должен быть отстранен от должности. Министр национальной безопасности отреагировал на это со свойственной ему элегантностью.
4: Я вас в упор не вижу, сказал он.
1: Да, Габи, я тебя вообще в упор не вижу. Не Габи тебя, Габенька, мы, конечно, видим. Ты продолжишь пытаться свергнуть правое правительство, мы продолжим работу и с Божьей помощью победим, сказал министр Бен-Гвир. В чем суть конфликта и как вообще в такой предвыборный период он может дальше развиваться? Бен-Гвира что, отправят в отставку за 3 месяца до выборов?
4: Суть конфликта заключается в том, что Гарри Байрам Миара с первых дней пребывания Итамара Бен-Гвира в должности считает, что он не на своем месте. И после того, как была подана петиция с требованием отстранить его, петиция в БАГАТ, с требованием
1: не
4: отстранить
1: его... Не на своем месте в плане, так сказать, общественно-юридическом. Не в смысле, что ему нужно предоставить другое министерство.
4: Нет, у нее нет мнения по поводу других министерств, но вот именно конкретно по поводу пребывания на посту министра национальной безопасности у Гарри Байрам Миара с самого начала было очень много претензий к Итамару Бен-Гвиру, касательно прежде всего того, что он вмешивается, по ее утверждению, в непосредственную работу полиции, что является нарушением его функций. Несколько месяцев тому назад в Багаце происходило очень бурное, если я не ошибаюсь, 10-часовое обсуждение этого вопроса, и по настоянию заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга, стороны пришли к договоренности о том, что они вновь попытаются каким-то образом очертить полномочия Итамара Бен-Гвира, что ему можно, что ему нельзя в качестве министра национальной безопасности. Эти переговоры особо ничего не дали. Министр продолжает действовать так, как он хочет. Гарри Байрам Миара продолжает требовать его отстранение от должности. Возможно ли это в предвыборный период? Возможно. Я не уверен, что, так сказать, этот процесс будет завершен, но понятно, что Гарри Байрам Миара, если она обратилась сейчас в суд с тем, что необходимо отставить в отставку Итамара Бен-Гвира, то она и поддержит требования о дополнительном рассмотрении этого вопроса, который, безусловно, будет в ближайшие недели. Сам факт того, что мы находимся в предвыборный период, никоим образом не мешает увольнять министров, он мешает назначать новых министров и новые должностные лица, да, то есть, так, допустим, генерального инспектора полиции, начальника генерального штаба, хотя уже и это было, но увольнять министров в предвыборный период вполне можно, именно этого и будет добиваться юридический совет правительства.
1: Габи Ольсон, наш коллега, ведущий канал «Эко», политический обозреватель сайта news.ru.cyl. Спасибо.
4: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Смена власти в Великобритании. Энди Бёрнем назначен премьер-министром, сменив Кира Стармера, который объявил об отставке еще в прошлом месяце. Уходящий премьер-министр выступил с прощальной речью в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит 10, и вот что в частности сказал.
5: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer.
1: Уходящий премьер-министр заявил, что оставляет Великобританию более сильной и справедливой, чем она была 2 года назад. По его словам, оборона и безопасность королевства теперь опирается на гораздо более прочную основу. Международная репутация Великобритании заметно укрепилась, сказал уходящий премьер-министр. В свою очередь, Бёрнем в своей первой речи на Даунинг-стрит заявил, что Великобритания должна доказать миру, что вновь способна стабилизировать свою политическую и экономическую систему.
6: Britain needs to show the world that we can regain.
1: Великобритания должна показать миру, что мы можем вновь обрести стабильность, и именно в этом заключается наш вызов. Бёрнем также пообещал, что его правительство будет бороться с высокой стоимостью жизни, содействовать трудоустройству молодежи, расширять строительство социального жилья. У нас в эфире журналист Юрий Голигорский из Лондона. Господин Голигорский, здравствуйте.
7: Приветствую, коллеги.
1: Что бы вы отметили в этой, сказать, передаче власти, и каковы последствия будут как для внутренней политики, так и для внешней?
7: Во-первых, можно подчеркнуть красоту, одновременно красоту и брутальность передачи власти. Стармер поехал в Букингемский дворец премьер-министром, а вернулся уже практически просто рядовым политиком. Бернам поехал туда как бывший мэр Манчестера и депутат парламента, вернулся премьер-министром и первым своим актом назвал борьбу с бездомностью, с клошарами. Он хочет положить конец такому явлению, как клошары, спящие, живущие на улице, нищие, бездомные. Я сегодня был в центре Лондона, действительно, по улице невозможно пройти. Уже целые палаточные городки разбиты. И это, конечно, непростая задача, которая, во-первых, как ни странно, ущемляет права людей жить, как они хотят и где они хотят. А во-вторых, это будет стоить очень много денег. Откуда появятся деньги, Бернам пока не сказал, но мы легко можем догадаться. Налоги. Великобритания ждет повышения налогов.
1: На посту мэра Манчестера ему удалось справиться с этой проблемой?
7: Вы знаете, главной темой его карьеры именно там, в Большом Манчестере, это была борьба с региональным неравенством. Он неоднократно критиковал чрезмерную концентрацию власти в Лондоне, и не только власти, но и денег, потому что основные деньги в стране зарабатывают и в лондонском Сити. Когда он был мэром Большого Лондона, он сделал ставку на развитие общественного транспорта. Он действительно сделал транспорт доступным. Он
1: в Манчестере.
7: Построил... В Манчестере, да, да, когда он был мэром. И он построил относительно много доступного государственного жилья. И, конечно же, там тоже организовал программу поддержки бездомных. И вот этот именно опыт успешного управления крупной городской агломерацией стал его главным политическим козырем, которым он пришел к своим коллегам и сказал: «Я готов перенести опыт Большого Манчестера на всю страну». Коллеги поверили и сказали: «Ты будешь следующим премьер-министром». Есть ли в этом все элементы демократии и передачи власти? Олег, я сомневаюсь. Многие скажут, это похоже на передачу власти в некоторых странах, которые мы критикуем. Но такова реальность. Внутриполитические правила в лейбористской партии позволяют такую передачу власти без выборов в стране.
1: Только в лейбористской или у консерваторов тоже такое?
7: Нет, вы знаете, и у консерваторов абсолютно то же самое. Это внутриполитическая система, но консерваторы этим не злоупотребляли.
1: Каким образом Киру Стармеру удалось так преуспеть, в кавычках?
7: Вы знаете, это загадка. Во-первых, человек умудрился стать фантастически непопулярным, несмотря на то, что за 6.5 лет на посту лидера он сделал партию из абсолютно неизбираемой, партию, которая на выборах просто оглушила всех своим успехом. Он говорит, что он много сделал в деле борьбы с антисемитизмом. Спорный вопрос. Он пытался сделать, я не уверен, что он многого добился. Он пытался сдержать левое крыло лейбористской партии, а не сумел, и именно леваки его и съели. Вот это левацкие настроения в лейбористской партии, они пронизали сейчас всю систему, и, конечно, это отразится на том, что будет делать Бернам. Бернам – социалист. Его задача – поломать, разрушить то, что сделала Маргарет Тэтчер и ее консервативные коллеги. А это понимают абсолютно все. А это сейчас, вы знаете, кто был никем, тот станет всеми. Он сказал, что скоро объявит программу десятилетки, не пятилетки, не семилетки, десятилетки. Знакомые слоганы, мы с вами их слышали в своей жизни. Ну, посмотрим, что получится. Но там есть, конечно, элемент комсомольского задора. Он напоминает секретарей ЦК ВЛКСМ.
1: в будущее взаимоотношения Великобритании с Израилем? Последний мой вопрос. Мы, разумеется, любим обращать внимание на пропалестинские митинги. Любим, это я так, да? В общем, обращаем.
8: Я понимаю, скажем, да, в кавычках. Я, да, понял, я понимаю иронию.
1: И очень много говорится о том, что нас ждут, Израиль ждут какие-то санкции со стороны Британии. Как вам видится этот аспект деятельности будущего премьера?
7: Вы знаете, очень любопытно и симптоматично, что еще не заступив на пост премьер-министра, первую официальную речь и первый официальный документ Бернам посвятил Газе и Израилю. Ни системе национального здравоохранения, ни неравенству, ни дорогому транспорту, ни Украине, ни отношениям с Россией. Газа. Газа и Израиль. Почему? Для чего он это сделал? Чтобы оставить маркеры для левого крыла либеристской партии. Ребята, я с вами, я все понимаю. Мы сейчас зададим Израилю перца.
1: Зададут?
7: Попытаются. Я не уверен, насколько это возможно в нынешней конкретной ситуации. Ну, вы знаете, что касается нынешнего израильского правительства, они мало обращают внимание на европейских лидеров. Основное направление израильской внешней политики – это Дональд Трамп. Он олицетворение всей политики. А то, что сейчас говорит Бернам, мне кажется, Биби будет спать спокойно этой ночью.
1: Журналист Юрий Глигорский из Лондона. Большое спасибо и всего доброго.
7: Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Всех благ.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Чемпионат мира по футболу 2026 завершился матчем на стадионе в Нью-Джерси. Победой сборной Испании. В финале она обыграла Аргентину. Сборная Аргентины со счетом 1-0. Каким этот турнир запомнился? Какие матчи стали самыми драматичными? Что из того, что происходило около футбола, оказывало влияние на чемпионат? Обо всем этом мы говорим с Альбертом Соломоновым, футбольным тренером международной категории PRO, спортивным комментатором. Господин Соломонов, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
1: Ваши впечатления? Начнем с финального матча.
9: Мы сейчас говорим про непосредственно про финал или про то, что вы сказали ранее про то, что в общем про чемпионат.
1: С чего хотите, с того и начинайте.
9: Ну, чемпионат начнем с того, что поменял совершенно формат, что 48 команд — это четверть команд, которые вообще присутствуют в FIFA. То есть это чемпионат мира в плане спортивном, он теряет свою ценность. Раньше приезжали лучшие из лучших. То есть мы смотрели, каждая игра — это топ-игра. Сейчас же мы видим проходные матчи, то есть вывод. Чемпионат мира становится очень коммерческим, очень неспортивным, очень много травм. Надо брать... Дело в том, что руководят там чиновники, а не бывшие футболисты или тренеры. Очень много травм. Топ-футболисты туда, приехавшие на чемпионат мира. Не надо забывать, что это конец сезона. А топ-футболист на тот период сыграл около 80 матчей. И сколько травм? Уже на 10-15 минутах огромное количество травм. Поэтому все, что касается спортивной составляющей, то это больше уже шоу, нежели футбол. Более того, на следующий чемпионат мира через 4 года хотят увеличить до 64 команд. Это я просто не представляю. Это не считаю возможным. То есть на чемпионат Европы будет попасть гораздо легче и гораздо сложнее, нежели на чемпионат мира. То есть будут проходные игры. Ну, по-моему, спортивную ценность это очень сильно теряет. Второй момент. Мы всегда говорим, спорт вне политики. Ну, не будем обманывать себя. Много политики, к сожалению, да, существует. Иногда это видят, иногда это не хотят видеть. Вот. Но я как израильтянин об этом много не буду говорить, потому что буду говорить, что я не объективен. Но все, что касается израильского флага на чемпионате мира, почему-то нельзя. А палестинский флаг на чемпионате мира, причем от тренера команды, который тренирует команду чемпионата мира, это можно. И более того, его никто не увидел миллион камер, и никто не увидел его плевок в сторону флага Израиля. Поэтому я к этому отношусь крайне скептически, не с уважением. Это все, что касается вне футбола. Увы, это есть.
1: Что касается увеличенного числа сборных, которые принимали участие в чемпионате, мы слышали и другую точку зрения. Она, можно ее, наверное, сформулировать так. Участие большого количества сборных показало, что помимо, так сказать, каких-то новичков, которым сам факт присутствия на чемпионате грел душу, были и какие-то команды, от которых, в общем, никто ничего особого не ожидал, но при этом они показали весьма приличный уровень футбола.
9: А кто из них чего-то добился в итоге? Ничего. В одной игре можно сделать все, что угодно. А вот на протяжении всего турнира вот это вот есть мастерство. В одной игре любая команда за сенсацию. Мы победили Францию на Парк де Франс, сборная Израиля, имею в виду. В общем, шикарным счетом, шикарной игрой. Но это не говорит, что мы еще 5 раз играем Францию, что мы у них выиграем. Поэтому я не считаю, это не фактор. Это, во всяком случае, это не спортивный фактор. Это популизм. Чистой воды популизм. Популяризация. И это тоже здорово, но назовите это играми доброй воли. Или Олимпийские игры, где не участвуют профессионалы. Лучше всего это знают футболисты и тренеры. Если топ-тренеры аж плачут, что у нас нет времени на восстановление, у них есть для этого все. Медицина, сильнейшие специалисты. И они, несмотря на это, как бы говорят, что это не есть хорошо, то я с ними согласен. И я не считаю, с спортивной точки зрения, чемпионат мира успешным.
1: Мы все-таки не будем уходить в политику, но вам кажется, что, так сказать, с коммерческой составляющей Федерация футбола переборщила, что называется?
9: О, не то слово. Они с каждым разом они вот эту планку переборщивания все преодоляют и ставят ее выше и выше, конечно. Постоянно коррупционные скандалы, что ФИФА, что УЕФА. Кто-то удивлен, никто не удивлен, потому что к этому уже привыкли, это стало нормой, увы. Увы. Я всегда против говорить...
1: Ну, коррупция, говорят, смотрите, коррупция, это как бы одна часть, а другая именно просто вот желание заработать и придать какую-то финансовую компоненту дополнительную. Это плохо, на ваш взгляд?
9: То, что финансы... это не есть плохо, но пусть скажут об этом. Пусть не говорят, что это сильнейший чемпионат, что это сильнейший турнир. Нет, это не сильнейший турнир. Ни в коем случае не сильнейший турнир. Я говорю 100%. Вот давайте посмотрим чемпионат Европы, любой, следующий, предыдущий, он будет сильнейшим чемпионат мира. Потом разделение, там, как сказать, да, квоты, да, у Азии одна квота, у Европы другая квота, у Африки другая квота, и ее поднимается. Тот же самый Израиль, если бы играл бы в Азии, понятно, что он поднялся бы, он был бы на чемпионате мира, а мы в Европе как бы. Понимаете? Поэтому сказать, что тут есть спортивная составляющая и справедливость, нет, конечно. Конечно, нет. И в итоге, да, то, что я говорю, в итоге в решающие раунды попали топ-команды. Вот и все. Вот. Это обо всем говорит. Ни одна команда не была там выскочить. Я бы тоже был бы рад видеть Кабо-Верде.
1: Да.
9: Очень интересная команда.
1: Вратарем и интересная команда. Все так.
9: Но
1: дальше определенного порога, да, никто никуда не прошел. Хорошо, два слова о финальном матче все-таки.
9: Ну, мы говорили пару дней до финального матча, Олег, помните, мы говорили о том, что Испания сильнее, она на самом деле сильнее. Я говорил о том, что мяч будет у Испании постоянно, и мяч был у Испании. Честно говоря, симпатии были на стороне Аргентины, не буду говорить о причинах. Испания в итоге, Испания заслуженно победила, но еще один фактор, еще один важный фактор. Тот момент, когда через каждые 3-4 дня есть игра, это огромная нагрузка. У испанцев было на 24 часа больше. Если 24 часа на месяц, это ничего. Если 24 часа за 3 дня, это очень много. И практика показывает, что последние 6 чемпионатов, 5 из 6 выигрывает команда, та команда, у которой было больше времени на становление. Такое же было сборной Советского Союза, если не помним, на чемпионате Европы с голландцами, что после сильнейшего прессинга в финал с голландцами они приехали уже подуставшими. Но это же люди, это не всегда можно находить резервы, они не всегда имеются. Тем более в таком скоротечном чемпионате, скоротечном и интенсивном. Но в итоге Испания заслуженно победила. Испания на данный момент сильнейшая команда в мире.
1: Месси свою футбольную карьеру на уровне сборной закончил, как вам кажется?
9: Наверное, да. Даже если нет, Он там, я думаю, будет занимать какую-то позицию очень важную в сборной Аргентины. Видели, да, любое касание Месси на поле, 10 остальных футболистов сборной Аргентины нападают на того, кто уронил случайно Месси. Вот, это фактор, это личность. Ну, это инопланетянин, все, что касается футбола, он инопланетянин, он на самом деле это гений. Вчерашней игре мы видели, что он уже ходил пешком, все, что касается обороны. Но когда мяч у него, он делает вещи, которые, ну, раз в 50 лет, наверное, рождается такой футболист с такими возможностями.
1: Будем ждать следующих чемпионатов, посмотрим, как все будет организовано. Не последний раз мы, понятно, с вами беседуем. Альберт Соломонов, футбольный тренер международной категории PRU, спортивный комментатор. Большое спасибо.
9: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: И последняя тема нашей программы – погода. На улице очень жарко, кому-то кажется, что это жара чрезмерная, но вполне может быть, что это просто обычная июльская погода, от которой мы как-то за год успели отвыкнуть. У нас в эфире Шарон Векслер, метеоролог, Кан-11. Шарон Векслер, Хазаид, Кан-11, Шалом Лах. אז יותר מדי חם, או שפשוט במהלך השנה אנחנו קצת שכחנו איך זה ביולי בדרך כלל?
10: גם וגם, האמת שעד השבוע הזה הטמפרטורות היו ממש רגילות לעונה, וסיימנו 4 חודשים שבהם הטמפרטורות אפילו היו נמוכות מהרגיל לעונה, שזה משהו ממש יוצא דופן, בטח בשנים האחרונות של ההתחממות הגלובלית, משבר האקלים. זה מצד אחד. מצד שני, באמת השבוע האחרון הוא חם מהרגיל, אז, אבל האמת שבינתיים הוא לא חם במידה ניכרת, כאילו אנחנו אפילו לא קוראים למה שקורה בימים האלה גל חום, כי הטמפרטורות הן במעלה 2 מעל הרגיל לעונה, מה זה אומר? מה שרגיל לעונה בתקופה הזאת זה 30 מעלות גם בירושלים, גם בתל אביב, כשאחוזי הלחות בתל אביב גבוהים יותר. בימים האחרונים אנחנו עם 30-31 מעלות למשל בתל אביב, עם אחוזי הלחות הגבוהים, מה שקוראים היום מסכון כבד, ובירושלים במקום 30 אנחנו היינו עם 32, מחר נהיה עם 31, אבל גם ברביעי וגם בחמישי זה שוב פעם יעלה ל-32-33, ושוב פעם נרגיש את ההכבדה בעומס החום. אז נכון שזה הבדלים של מעלה אחת בלבד, כן, עוד מעלה ועוד מעלה, אבל בתקופה הזאת כל מעלה היא משמעותית. אז גם שאנחנו מדברים על עלייה של נניח 2 מעלות ברביעי וחמישי, בסופו של דבר מבחינתנו, מבחינת התחושה שלנו, זה יהיה הרבה יותר מעיק. אז אתה יודע, שני הדברים שאמרת נכונים, עד עכשיו זה היה רגיל לעונה, השבוע הזה הוא מעל הממוצע, אבל לא בצורה מאוד דרמטית. בשנים האחרונות, דרך אגב, הקיצים היו מאוד חמים, היו חמים מהממוצע. כלומר, אם אנחנו ממשיכים אפילו את יולי כמו שהוא עכשיו, זה יהיה יותר טוב ממה שהיה לנו בשנים האחרונות.
1: לא יכול לשאול אותך מה קורה באירופה, מה יקרה באירופה. כולנו תקווה שחלקנו לפחות נטוס לאנשהו, ויהיה פחות סוג של שקט.
10: אירופה זה סיפור מאוד משמעותי, כי הם חווים את גל החום השלישי. גל החום הראשון היה בסוף מאי, אחרי זה היה גל חום מאוד מאוד קטלני ביוני, שנשברו בו הרבה מאוד ציים, וארגון הבריאות העולמי דיבר על למעלה מ-10,000 בני אדם, 10,650 בני אדם, שמתו מגל החום, מגל חום אחד, שהיה בחודש יוני, ועכשיו יש גל חום שלישי. אז באמת באירופה הם חווים את הסיפור הזה של משבר האקלים בצורה הרבה יותר מהותית, וגם אירופה זה המקום שבאופן יחסי מתחמם הכי מהר מכל העולם. כל העולם מתחמם, אבל בצורה שונה, ואירופה מתחממת יותר מכולם, אז הם מרגישים שם את השינויים, ואת יודע, אם אנחנו מדברים על אירועי קיצון בעולם, אז היו את השריפות המטורפות שהיו בקנדה, ועדיין נמשכות מאות שריפות, קרוב ל-900 שריפות שהיו היום בבוקר, והשן שלהם מגיע לאגמים המרכזיים, אזור מישיגן, ואת יודע, כל האזור המרכזי בארצות הברית, זה גורם לנזקים מאוד כבדים שם, ואתמול זה אפילו היה איום שהמשחק הגמר של המונדיאל לא התקיים, אז שבלילה, לפני, כלומר במוצאי שבת הראשון, ירד גשם, ולכן זה פיזר חלק מהשן, והיה אפשר לקיים את המשחק הרגיל, אבל זה משהו שיוצר המון המון קשיים לאמריקה הצפונית, כן? לכל האזור הזה, קנדה ואזורים רבים בארצות הברית, וזה גם חלק מהסיפור הזה שבשנים האחרונות יש הרבה יותר שריפות, וגם השריפה הזו בקנדה, השריפות מתרחשות בעקבות גל חום שהיה שם, שלנו זה לא נראה ממש נורא, 37 מעלות, אבל תחשוב על קנדים ב-37 מעלות, כשאנחנו פה מתים עם 31-32 ואומרים לו איזה חום אפשר לנשום, אז אנחנו בכל העולם מרגישים את זה בצורה ככה קיצונית.
1: כן, שלום לקסר חזאית, כאחר סמון, תודה שדיברת איתנו.
10: בשמחה.
1: תודה, היום, כן. Моя собеседница говорит о том, что ощущение следующее. Во-первых, в течение предыдущего летнего месяца температуры были несколько ниже, чем мы привыкли. Сейчас такая небольшая компенсация. Я бы не сказал, говорит наша собеседница, что есть чрезмерная волна жары, но действительно на градус 2 выше, чем обычно в это время года. 31 градус в Иерусалиме, 31 градус в Тель-Авиве с очень высокой влажностью, поэтому ощущается все это не очень. В Иерусалиме в ближайшие дни будут 32-33 градуса. Но даже если вот так вот будет до конца июля, это, в общем, не страшно, и это то, что у нас может быть летом. Что же касается происходящего в Европе, то там третья волна жары сейчас, было в конце мая жара, было в июне жара, и вот сейчас третья. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 650 человек скончались в связи с переменными климата. Европа нагревается гораздо быстрее, чем любой другой континент, и, в общем, плюс есть своя специфика с кондиционируем, прекрасно нам известно. Так что, в общем, там все не очень хорошо. Кстати говоря, в Северной Америке, в Канаде пожары. Сегодня утром было более 900 возгораний в районе Великих озер. Кстати, вчерашний матч на финальный чемпионат мира по футболу был под угрозой. Но, к счастью, прошел дождь, и все состоялось. Вовремя климат меняется, становится жарче. Но у нас пока все, в общем и в целом, неплохо, говорит Шарон Векслер, метеоролог КАН-11. 18:58 минут в Израиле. Программа «На пике событий» подошла к концу. Нати Бланкет за пультом. Я на близком продюсер, редактор и ведущий Олег Лот. Ставится на волнах радиостанции КАН-РЕКА. Всем удачи, всего доброго.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Для многих людей автомобиль – это не просто средство передвижения, а независимость, возможность работать, ездить к врачам, помогать семье и сохранять привычный образ жизни, особенно в пожилом возрасте. Но в последнее время все больше и больше людей старше 65 лет сталкиваются с тревожной ситуацией после подачи декларации состояния здоровья в Министерство транспорта, их вызывают на дополнительные медицинские проверки. А иногда действие водительских прав временно даже ограничивают или вовсе приостанавливают. Почему так происходит и что с этим делать, если человек считает такое решение несправедливым, мы поговорим с адвокатом в сфере транспортного и деликтного права Эдди Нузом. Эдди, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Эдди, действительно в последнее время стало больше случаев, когда люди 65+ сталкиваются с проверками после подачи медицинской декларации?
2: Во-первых, я скажу другое. Значит, по закону Израиля, по законодательству, люди, которые превысили 60 лет, профессиональные водители, обязаны предоставить декларацию, а обычные водители – те, кому стало 75 лет. И да, к сожалению, в последнее время ссылается количество, с тем количеством аварий, которые происходят у нас на дорогах, частично ссылается и на пожилых водителей. То есть, как система... Сегодня есть какая-то определенная цель рассеять как бы взрослых водителей и сказать, что все же, ребят, вы уже свое отъездили, давайте посидите дома, отдохните. Вот. Иногда даже какие-то мизерные, минимальные нарушения в состоянии здоровья, такие как холестерол или как сахар или как давление, могут привести к лишним медицинским проверкам. И, к сожалению, до этих проверок иногда людям замораживают водительские права.
1: Так, а как это вообще происходит? Вот, допустим, мы уже достигли такого возраста, что нам нужно подать декларацию о нашем здоровье. Что происходит дальше? Кто принимает решение? Кто-то в Министерстве транспорта или какая-то медицинская комиссия, или, может быть, вообще уже Минздрав подключается?
2: Самое смешное то, что на данном этапе заполнения этой декларации участвует семейный врач. Семейный врач, как правило, в большинстве случаев не обращает внимания, что маленьким пунктом существует галочка – думаете ли вы, как семейный врач, что есть смысл, чтобы человек прошел еще какие-либо проверки? Соответственно, что как человек, тот самый семейный врач, в большинстве случаев хочет снять с себя ответственность. И пишет «да». В плане Министерства транспорта, как только семейный врач пишет, видит «да», это автоматом идет направление на институт проверки, который может иногда занять и 7, и 8, и 9, и 10 месяцев.
1: То есть, причиной дополнительных проверок становятся не только заболевания, там, допустим, проблемы со зрением, деменция, еще какие-нибудь неврологические заболевания, а именно правильное заполнение, то есть даже, наверное, неправильно сказано, неправильное заполнение, а так как заполнит этот бланк декларации врач?
2: Да, семейный врач. Это смешно, но это так. Семейный врач. Смотрите, существуют определенные болезни, при случае которых сама больница обязана сообщить в Министерство транспорта. Такие вещи, как инсульты, и человек потерял сознание, и обязаны, просто обязаны сообщить, и по обязанной программе человека вызывают на эти проверки. Но есть немало случаев, где врач просто решил, что недостаточно его личного мнения, и он бы предпочел, чтобы водителя проверили еще раз. И тогда человек попадает просто на целую карусель, которая длится очень много месяцев. И, к сожалению, в это время водит человек без прав.
1: Это вы говорите про комиссию Марбат, да? Когда, человека отправляют по всем пунктам, ого-го. Это действительно очень долго. А вот предположим, если мы заполнили эту декларацию, подали, и вдруг бац, нас все-таки отправляют на комиссию, есть ли возможность вот в этот период каким-то образом обжаловать это решение и все-таки не заниматься вот этим прохождением этой комиссии, а все-таки решить вопрос более легким путем?
2: Вы знаете, у меня был случай, мой личный случай, который был буквально несколько месяцев назад. Так. И у меня был человек, которому буквально, если не ошибаюсь, 10 лет назад при аварии ампутировали ногу. И 5 лет назад его направили в Марвад. И после того, как он сделал декларацию, и он прошел Марвад, ему вернули водительские права. А через 5 лет пришло требование еще раз на тот же самый Марвад. То есть, как мы понимаем, что нога у него не выросла, нарушений у него, к счастью, тоже не было. И тогда задались вопросом, а зачем опять? Ничего не изменилось. Ни состояние здоровья, ничего не изменилось. Если не соврать, то у нас взяло порядка 2 месяцев доказать Министерству транспорта, что не было никаких изменений, и нет смысла посылать его опять, и чтобы он опять все это время ждал. Но в большинстве случаев это, как говорится, это потерянный вариант, и, к сожалению, надо обращаться в Марвад и воевать с Марвадом. Или же перед тем, как человек подает эту декларацию, проконсультироваться с человеком, который понимает. Потому что когда человек отмечает, что у него есть давление, недостаточно отметить давление. А может быть, есть смысл предоставить какое-то письмо, что давление в норме после того, как человек принимает лекарства. И все эта проблема решается. Но люди, к сожалению, этого не знают.
1: Вот это как раз-таки у меня следующий вопрос. В каких случаях действительно речь идет об обычных возрастных изменениях, которые не должны, по идее, повлиять на отмену или там заморозку водительских прав, а когда действительно уже состояние, которое реально могут мешать безопасному вождению? Вот как попасть, вот, допустим, что, ну да, у нас давление у многих есть, даже помоложе у людей есть иногда периодически возникает, или там еще какие-то такие состояния медицинские, которые могут каким-то образом, опять же, прием каких-то лекарств. Вот как понять, что ты сам себя, грубо говоря, не загоняешь под прохождение всех вот этих многочисленных проверок?
2: Я еще никогда не встречал человека, который, даже будучи больной очень серьезным заболеванием, мог прийти и признаться: ребят, я больше не имею возможности держать руль. Это раз.
1: Так. Но а в такой ситуации разве не врач не обязан передать какие-то сведения?
2: Обязан передать эти сведения. И, конечно же, врачи, которые будут его проверять, придут к этому. Но проблема другая. Проблема, что как Марвад, в Марваде существует один врач, который...

0: можем каким-то образом, или лучше все-таки пробовать это уже со специалистом, который понимает и знает, как проходить все эти процедуры в этой комиссии?
1: Вы знаете, я всегда, мне напоминает хорошую поговорку, что к адвокату или к специалисту, как к врачу, mm-hmm. надо приходить вовремя. Надо приходить вовремя. Консультации в основном, они не стоят или не обязывают человека к чему-то, к какому-то либо продолжению. Последствия может быть намного хуже и намного дороже.
0: Ну, наверное, вот это вот приходить вовремя, на этой теме мы и закончим. Я очень надеюсь, что наши дорогие радиослушатели, особенно старшего возраста, услышат ваши рекомендации в случае, если им необходимо продлить права. И правильно что, и смотреть, чтобы в первую очередь декларация была заполнена верно, и в случае необходимости уже обращаться к специалисту за помощью. Спасибо вам огромное, Эдди.
1: За спасибо.
0: Всего доброго.
1: Хорошего вечера. До свидания.
0: Начинается лето, а значит, в Израиле наступает и сезон переездов. Для многих семей именно эти месяцы становятся временем смены квартиры. Причина проста. Летом заканчивается учебный год, и переезд проходит легче. Детям проще сменить детский сад или школу без лишнего стресса посреди года. Но аренда жилья в Израиле – это не только поиск подходящей квартиры, это еще и договор, гаранты, чеки, само состояние квартиры при въезде и множество юридических нюансов, которые многие вспоминают уже после возникновения проблем. Сегодня попробуем разобраться, на что важно обратить внимание арендатору вместе с адвокатом Александром Заком. Александр, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Татьяна.
0: Александр, давайте попробуем начать с самого начала. На что в первую очередь стоит обратить внимание еще до подписания договора аренды?
2: Ну, если это не первая квартира ваша, нужно обратить внимание на то, как вы выезжаете из той квартиры, в которой вы живете. И не забывать, к сожалению, у нас не так много судебной практики по аренде, потому что это маленькие споры, и они не доходят до того, чтобы это было на уровне Верховного суда, или хотя бы даже на уровне области. Обычно это мелкие иски. Поэтому у нас здесь есть закон, и его формальное положение, и мы не можем сказать, как суд оценит изъяны, которые есть в квартире, к которым мы привыкли в стране исхода, что это непригодное для проживания место, а сухая буква израильского закона говорит, что квартира пригодна. Поэтому прежде всего надо учитывать, что мы живем в достаточно влажном климате, особенно те, кто живут на побережье, и часто квартира бывает плесень. Некоторые люди не могут на нее реагировать. Если для вас это важно, обязательно это говорите при подписании, включите в договор, чтобы этого не было, потому что закон израильский не считает, что квартира, в которой плесень, она непригодна для проживания. С точки зрения закона,
0: Александр,
2: непригодна для
0: проживания.
2: Сейчас
0: очень-очень интересный момент. Вот смотрите, мы летом, сухонько у нас, все хорошо, дождики не идут. Снимаем квартирку, в договоре, естественно, не прописываем никакой плесени, потому что она у нас даже в голове не влезает, эта плесень. Потом зимой наступает у нас сезон дождей, и получается, если появится огромное количество плесени, то это будет сложно доказать, что квартира непригодна для проживания. Сейчас...
2: Да, потому что по закону непригодность, она очень формальная. Должен быть водопровод, должны быть вставлены окна и двери, и там, где они есть. То есть, если есть проем, то в нем должно быть окно, а не пустой оконный проем. Ну, то есть, какие-то очень, понимаете, да?
0: То есть
2: очень базовые вещи. Закон говорит, что если этого нет, то квартира непригодна. Поэтому практически все, к чему мы бы с вами сказали, что в таком нельзя жить, да, даже, может быть, аварийным признавали даже, это не подпадает.
0: То есть это очень важно, такую вещь прописать в договоре.
2: Очень важно. Так... Все, что для вас нужно, важно. Вы считаете, что, может быть, это само собой разумеющееся. Но это не так. А в договоре у нас есть свобода договора. Поэтому нужно настоять и озвучить. Например, что нету то, что называется ТАМА 38, не будут проводиться строительные работы в этом доме или в соседних домах. Ну, конечно, хозяин не всегда может знать, что с соседним домом происходит, особенно если не живет. Но если для вас, вы представьте себе, да, домики на ножках, если соседний дом начинает стройку.
0: Ну, это стройка по всей улице, это не только одного дома один обычно обхватывает.
2: Ну,
0: когда стройка
2: у нас,
0: начинает.
2: К сожалению, умудряются строить и по одному.
0: Не, ну я в смысле, если что видно, когда один дом на улице входит в проект ТАМА 38, то получается вся улица страдает, потому что ее перекрывают для движения, ее выключают воду, выключают свет, ну, в определенные моменты.

0: да, когда там нужно что-то провести.
1: Ну, это может быть не так длительно, а вот шум от стройки на протяжении всего года может свести соседей с ума. Но,
0: Александр, если что это... вы еще рекомендуете, чтобы было прописано в договоре вот из такого, что на первый взгляд оно не бросается в глаза?
1: Обычно новые репатрианты привыкли, что в стране исхода платили наличными за квартиру или там переводом можно было свалить в любой момент и не платить. В Израиле это не так. Поэтому, если вы сняли квартиру на определенный срок, неважно, живете вы в ней, не живете, вы должны будете заплатить аренду. А если вы не заплатите, с вас можно будет взыскать. Неважно, вы оставили чеки, не оставили чеки. Через социальное поле это все легко взыскать. Поэтому, если вдруг вы не уверены и планируете съехать, нужно просить, чтобы договор предусматривал возможность досрочного расторжения.
0: А вот, Александр, в этот момент мне очень хочется, чтобы мы с вами проговорили. У нас есть закон о защищенном жилье, да? И в законе прописано вот это возможность расторжения договора.
1: Защищенное жилье – это Дайяр Муган, вы хотите сказать?
0: Не-не-не, вот этот вот новый, то, что были внесены изменения еще в 2017 году.
1: Изменения 2017 года в Хока Схирут Вашейва.
0: Да-да-да. Вот получается, все равно, если нет в договоре прописанного пункта о возможности досрочного расторжения договора со стороны арендодателя, со стороны арендатора, то невозможно сказать, что в законе же это есть. То есть в договоре это должно быть прописано обязательно.
1: Закон говорит так, что так. Если вы в договоре предусмотрели право хозяина, то есть арендодателя, расторгнуть договор досрочно, то это должно быть минимум за 90 дней, и тогда у жильца, у арендатора тоже должно быть право расторгнуть его досрочно, причем же за 60 дней.
0: Да.
1: Вот. То есть это такая принцип русской рулетки, да, или как это называется. Вот. Но если это не предусмотрено, то, соответственно, досрочного расторжения нет ни у кого. Вот. Поэтому это важный момент, который иногда люди не особо об этом думают. Бывают пары, молодежь особенно попадается, решили жить вместе, сняли жилье, потом выясняется, что...
0: Поссорились, расстались.
1: Не получилось.
0: Хорошо.
1: Да, это на самом деле на это тоже надо обращать внимание. Если вы складчину с друзьями снимаете квартиры, оформите соотношения друг с другом.
0: А вот еще один спорный момент, который очень часто задают люди. Повышение арендной платы. Может ли владелец поднять цену в любой момент?
1: Ну, здесь мы опять говорим, что это все зависит от договора. Uh-huh. Если вы заключили договор, естественно, что в течение этого срока изменения возможно только по согласованию сторон. Как правило, что происходит? Есть опция на продление.
0: Так.
1: И когда вам хозяин говорит, что вот мы подписываем договор, и у вас будет опция, то есть опция, это значит, у вас есть выбор продлить договор еще на год или нет. Очень важно оговорить в этом самом договоре, что если вы продлеваете договор, то на тех же условиях, например, это значит, что не будет повышения арендной платы, или вы пишете, что на тех же условиях и хозяин вправе будет поднять арендную плату на сумму не больше, там, например, 5%. Mm-hmm. Да. Если вы этого не указали, то теоретически... Особенно если написано, что можно продлить, заключить новый договор через год, хозяин вам может выставить условия. Некоторые недобросовестные хозяева этим пользуются и пытаются поднять арендную плату даже выше, чем рынок. Поэтому это тоже важно оговорить. И на самом деле все надо проговаривать. Иногда кажется, что если мы не поднимаем какие-то болезненные вопросы, то все обойдется. Но может не обойтись, поэтому лучше сразу при подписании, когда вы говорите, мы вам сдаем сейчас на год, но у вас будет опция. Обязательно спросите, что имеется в виду, и зафиксируйте это в договоре. Еще тоже важный момент. Если необходимо при заезде делать ремонт, частично менять мебель, кондиционеры, бывает всякое такое. И часто жильцы договариваются с... хозяином, что они делают это за свой счет или частично за свой счет, рассчитывая, что они будут снимать квартиру несколько лет, но договор только на год. Понимаете? Здесь через год можно оказаться в очень хорошей ситуации, потому что устные договоренности к делу не пришьешь, и, скорее всего, Может быть, вы частично сохраните квитанцию?

0: за то, что вы делали по квартире.
1: Но если в договоре нет, то потом будет очень сложно взыскать.
0: То есть, конечно, да. Если вы заезжаете на несколько лет, нужно прописать, и делаете такие вложения в чужую квартиру, то это обязательно нужно зафиксировать и сделать опцию подольше.
1: Кстати, а по поводу ремонта, Александр, если вот, допустим, во время аренды у нас возникают проблемы, например, протечка, поломка бойлера или что-нибудь с кондиционером случилось, как понять, за что отвечает и когда отвечает хозяин квартиры, а когда мы, как арендаторы?
0: Вот здесь как раз закон 17-го года, он достаточно четко регулирует и, в общем-то, находится скорее на стороне арендатора. Правило такое, что за все, что находится в квартире, является ее принадлежностью, отвечает в целом хозяин с учетом обычного износа. Поломки, которые совершены самим жильцом, ну то есть, что можно, какой можно привести пример? Да? Если жилец, извините, там напился и разбил окно, то это такого рода поломки должен устранять жилец, потому что это по его вине. Это не является обычный износ. У меня такое было с моим жильцом. Вот. Есть случаи обычного износа. Ну, например, ручку крана. Вы открывали, в какой-то момент она отвалилась, да? От старости, от износа. За это отвечает хозяин.
1: А как вот в такой ситуации, допустим, действовать, если действительно все 100% мы уверены, что отвечает хозяин, но хозяин при этом, некрасиво сейчас для эфира скажу слово, но что-то мне другое не подобрать, динамит нашего арендатора. И
0: это бывает.
1: Что в такой
0: ситуации
1: если делать?
0: Много у нас в Израиле много хозяев вообще в другой стране живут, им не до этого. Значит, я еще просто не договорил, есть еще то, что называется расходные материалы. Лампочка, чистка кондиционера, текущее обслуживание, это на жильце. А также, как он платит в составе там, платежей за газ и за электричество, какое-то текущее обслуживание. Да? Также и здесь лампочки менять за свой счет и чистить кондиционер за свой счет. А вот если он сломался в результате обычного износа, то это уже на хозяине. Что делать? Закон делит поломки на две категории. Требующие неотложного устранения. Ну, например, если нет электричества, нет воды, невозможно пользоваться туалетом, да, и так далее. Это нужно исправить в течение 3 дней. Остальные поломки есть 30 дней. Если хозяин в течение этого срока не исправил, то жилец может это исправить за свой счет, потом потребовать возмещения с хозяина. Либо, да, требовать соразмерного уменьшения арендной платы. На практике бывает особенно, кстати, это можно, в принципе, это не запрещено, если хозяин действительно не живет в Израиле или живет в другом городе, и многим людям неудобно этим заниматься, лучше прямо в договоре предусмотреть механизм, что бывают такие договоры. Особенно после квартиры, после каблана, где все время нужно что-то устранять. Механизм, по которому сам жилец это будет делать, но за счет хозяина.
1: Александр, тема вообще на самом деле вот этого аренды жилья просто огромнейшая. И поэтому, если вы сможете, я буду рада, если мы с вами поговорим еще раз на эту тему. Но так как у нас время уходит, я бы хотела задать еще один вопрос в отношении оплаты маклеру. В какой ситуации, да, платит арендатор, в какой платит владелец квартиры?
0: Ну, здесь, знаете, как я читаю закон одним образом, а маклеры считают его по-другому. Значит, в принципе, нам закон говорит так, что хозяин не вправе требовать с жильца оплаты услуг маклера, которого привлек хозяин. То есть это означает, что если квартира сдается через риэлтора, через маклера, то хозяин должен сам разбираться с маклером. Но очень часто маклеры, и они считают, что они могут это делать, если они заключают самостоятельный договор с жильцом, брать оплату из жильца. Теперь какие они услуги оказывают жильцу? То есть казалось бы, что маклер, который представляет жильца, это тот, кто ищет для него квартиру. И действительно, это самостоятельная услуга. Но Они считают, что вот привести в квартиру и показать ее, это та услуга, которую они оказывают, та услуга, которую они оказывают жильцу. Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, что нужно иметь в виду? Что закон, на самом деле, он требует, чтобы договор с маклером был в письменном виде. Закон говорит, кстати, что они не вправе оказывать юридические услуги, ну, то есть готовить для вас договор. Это не их прерогатива. И поэтому нужно сразу, если вдруг вы видите, что квартира сдается через маклера, уточнить, на каких условиях она сдается и хочет ли маклер получить вознаграждение тоже с вас. Ну, обычно нормальный маклер, если он действительно хочет это вознаграждение получить, я не буду вдаваться в этическую сторону этого вопроса, дает вам подписать соглашение перед показом.
1: Что вы должны платить или не платить, что вы должны платить за услуги в случае.
0: Ну да, что да. Вот, к сожалению, я говорю, они считают, что показать это услуга. Не все, но есть такие. Есть те, которые не берут за это, если это только показ. Ну, это по-разному.
1: Понятно. Александр, к сожалению, время наше уходит. И спасибо огромное за действительно очень интересную тему. Я очень надеюсь, что мы продолжим с вами в ближайшем эфире, потому что это действительно есть вещи, просто нюансы, о которых, к сожалению, наши жители Израиля, не только русскоговорящие, а, в принципе, просто жители Израиля, не знают в силу...
0: Хорошо, если что, я как раз в своем телеграм-канале сделал большую подборку своих постов по аренде. 23 поста у меня было.
1: Ого!
0: Вот недавно, да, я сделал подборку этих постов.
1: Ну, я очень
0: можно
1: надеюсь,
0: там посмотреть.
1: И наши радиослушатели посмотрят канал Александра Зака. И мы обязательно еще с вами вернемся к этой теме, поговорим с вами в ближайшем эфире. Продолжим говорить на эту тему. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера. В этом месяце в Израиле проходит месяц, посвященный признанию вклада резервистов и их семей. И это повод обсудить не только важность их службы, но и конкретные права, льготы и меры поддержки, которые предоставляются резервистам и их супругам и детям. С нами в эфире подполковник запаса Анна Молдавская. Анна, помимо всего прочего, создатель и руководитель сообщества Facebook «Помощь родителям призывников, солдатам и призывникам армии обороны Израиля». Анна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Татьяна.
1: Спасибо, что вы сегодня с нами. Вот сейчас в Израиле проходит месяц признания резервистам и их семьям. Что означает на практике?
3: Сейчас многие муниципалитеты решили выразить признание как самим резервистам, которые сейчас служат, так и их семьям, которые их поддерживают. И предлагают разного вида мероприятия, скидки и помощь для семей, детей, резервистов. И можно на каждый, почти каждый муниципалитет у себя на страничке опубликовал те или иные льготы. И каждый может зайти и посмотреть. И также почти в каждом городе есть, определили координаторов, кураторов, как говорится, помощи для семей резервистов. Национальный штаб по делам семей резервистов, который был создан после 7 октября, чтобы оказывать помощь, какие-то льготы, предоставлять льготы, помогать в разных каких-то проблемах, которые происходят во время, пока супруги находятся на службе. И Этот штаб, он находится при Министерстве Негев и Галиль. И можно также зайти на их страничку этого министерства и найти куратора в своем городе, к которому можно написать и присоединиться в сообщество своего города. Те города, у которых нет куратора или кто не может найти, можно написать или обратиться в министерство и узнать, какому куратору принадлежите.
1: Анна, скажите, а там есть только информационная поддержка или, возможно, психологическую тоже можно получить?
3: Есть разного вида поддержки, и психологическая, и финансовая. То есть разные фонды, также организованы разные фонды, которые или организации, которые были созданы и помогают резервистам и их семьям.
1: А вот по вашему опыту, то, что вот вы ведете группу и вообще общаетесь с резервистами, с какими проблемами чаще всего обращаются семьи резервистов?
3: Ну, во-первых, конечно же, у резервистов можно разделить на несколько групп. Те, которые только закончили службу и в связи с положением в стране были призваны сразу после срочной службы в резерв. Обычно это молодые люди, которые подростки, да, как можно сказать, уже, которые только закончили службу, еще не работали нигде, еще не оформлены в тех или иных учреждениях и продолжают резервистскую службу, многие в боевых частях, и, соответственно, связывают сложности в оформлениях, да, переход, то есть после срочной службы сразу переходят в резерв, это значит, что они становятся гражданами, с одной стороны, но с другой стороны они военнослужащие, то есть, соответственно, те льготы, которые им положены, или министерство, и запись, например, Управление национального страхования, льготы, которые положены в налоговые и так далее, они просто физически не могут их оформить, и, соответственно, их семьи им помогают. Те резервисты, которые одиночки, им это сделать сложнее, так как они одни в стране. То есть, в этом случае как бы обращаются в группе, есть много вопросов, помощи, что об оформлении тех или иных льгот, которые переходе с срочной службы в резерв еще не смогли использовать. И многие льготы у них есть также и срок, до которого их можно использовать. И, соответственно, на протяжении последних лет это поняли и в армии, и многие льготы продлили. Но в любом случае, если есть многие, которые служат уже несколько лет подряд, соответственно, эти льготы суммируются, но немногие их есть те, которые не успевают их использовать. Да. Соответственно, это вопросы, которые в большинстве случаев, как использовать льготы, будут ли они продлены, что делать, какие льготы можно использовать.
1: Ну вот многие знают про обычную, то, что у нас предоставляют Бетуахлюми, это когда наемный работник или даже не наемный работник, вот человека призывают на резервистскую службу, то Бетуахлюми в такой ситуации покрывает ему вот эти дни резервистской службы. Там, если была зарплата, то в размере заработной платы, если не было зарплаты, то в размере минимальной выплаты, которая есть на сегодняшний день, и с началом с войны железные мечи была увеличена. А какие есть еще финансовые поддержки? Может быть, есть какие-то дотации, о которых многие не знают, на какие-то расходы, которые нужны дома, возможно, наличные расходы. Есть ли какие-то дополнительные выплаты, что резервисты получают в такой ситуации, когда служат службы, и этой службы нет конца и края?
3: Да. Значит, есть дополнительные льготы от разных министерств. Например, есть льготы на права, на загранпаспорта. Есть льготы по Арноне, да, в муниципалитете. Налог муниципалитета, то есть процент отличается между солдатом, который в тыловых, и боевыми офицерами. И есть льготы в налоговых службах с этого года, с 26-го, или дополнительные единицы льгот для тех, кто служит в боевых частях, также боевые солдаты, также и части, те, кто служит в боевых частях, дополнительные единицы.
1: Анна, а вот по поводу Арноны, можно вот я вас остановлю? Да, есть действительно там 5% скидка для, и есть выше для. А вот этот момент только на период службы эта скидка предоставляется? Или, вот, допустим, я прохожу действительно резервистскую службу вот этот месяц, то есть мне на этот месяц предоставится скидка, то есть я должна подтвердить, что я проходила службу в этот месяц, или на какой-то другой срок? Как вот это вот работает?
3: Да, скидка предоставляется... Есть, значит, резервист, пройдя определенное количество дней на службе, считается действующим резервистом. Ага. Есть определенное количество дней, когда начинаешь резерв. И с этого момента, пока ты вообще считаешься действующим резервистом, даже если ты тебя не вызывает, но ты уже получил как бы этот потолок, прошел этот потолок, ты получаешь эту постоянную скидку. Это скидка постоянная. Армия передает данные в муниципалитет от тех, кто является действующим резервистом. Те, кто является действующим резервистом, получают эту скидку автоматически. Те, кто считает, что он уже действующий резервист, но не получает такой, может обратиться в муниципалитет. Может быть, есть какая-то проблема, но это скидка автоматическая.
1: А если мы говорим о резервистах, у которых есть дети, возможно, здесь тоже есть какие-то дополнительные дотации, льготы?
3: Да. Значит, после 7 октября был создан фонд, фонд для резервистов, значит, который позволяет получить разного вида помощь. В том числе те, у кого есть дети, могут получить какую-то психологическую помощь на детей, то есть в виде возврата, да, есть в виде разврата, когда нужно приложить квитанции. Есть вещи, которые можно, например, на бибиситтер, да, как особенно
1: нянечку.
3: Да, на нянечку, когда вот есть праздники, на праздники то положено резервисты, которые находятся на службе, и семье требуется помощь с нянечкой до 14 лет, дети до 14 лет, то есть помощь, денежная помощь, также супругам, даже если двое в разводе, то положено и второй половине. Также можно получить помощь те, кто, например, после рождения ребенка и не работают, супруги, которые не работают, можно также подать просьбу в фонд помощи и получить дополнительные льготы. Как я начала говорить, то есть разным группам резервисты, которые я начала рассказывать про группу, которые сразу срочно перешли в резерв, другая группа — это тех, кто уже отслужили срочную, были на гражданке, и их вызвали снова на резервистскую службу. Они могли работать, могли учиться, да. То есть, соответственно, дополнительные льготы есть, например, кто учится в институте и был призван на резервистскую службу. Также в каждом институте есть кураторы именно для милуим, для резервистов. В случае, если есть пропуски из-за службы, в случае, если были какие-то проблемы с оценками, то также через фонд помощи резервистам предоставляется помощь в уроках, дополнительных уроках. Есть разные льготы, например, по меняют экзамен на предоставление работы за место, предоставить работу вместо экзамена и так далее. То есть также те, кто учатся, они предоставляются им льготы. И в дополнение, вот сейчас было также опубликовано на этот год стипендии. Также резервисты, которые студенты, они могут подать просьбу на получение стипендии для оплаты.
1: А вот, кстати, если мы говорим о резервистах, которые находятся в разводе, но у них есть дети, вот в такой ситуации есть ли какие-то помощи бывшим супругам, которые, допустим, не работают, но должны на сегодняшний момент обеспечивать детей и, конечно же, там покупать все необходимое и так далее и тому подобное, но при этом вот находится в ситуации, когда резервист не в состоянии на сегодняшний момент осуществлять ту необходимую помощь, как, потому что вот он должен служить. Есть ли какая-то помощь в такой ситуации?
3: Да, как я и сказала, также фонд, в фонде есть разные темы, по которым можно подать. Одна из тем — это бывшие супруги, которые снова, как говорится, дети находится под попечением одного из супругов или, например, разделяется между собой, то вне зависимости от супруги, от супруга-резервиста, такой человек может подать самостоятельно помощь, указав, что бывший или бывшая супруга, они резервисты и требуется помощь.
1: А если мы говорим о каких-то послаблениях в банках, кредитных компаниях, есть ли такие что-то, какие-то особые условия для резервистов?
3: Смотрите, каждый банк можно видеть рекламы, да, для резервистов публикует, как бы к армии это не относится, но банки также выходят с кампейнами помощи резервистам. Была реклама, когда, например, выплаты, какие-то выплаты по машкантам, выплаты по каким-то задолженностям откладывали или как-то делили по-другому. Mm-hmm. Да? В любом случае, если резервист, у него какая-то проблема денежная или финансовая, он может обратиться в финансовый фонд помощи, да, финансовой помощи и подать просьбу. Даже если сомневается, я советую подавать такую просьбу. И также сейчас, когда был львиный
1: рык, да, последнее,
3: то те резервисты, которые фрилансеры, независимые, могут подать, если было изменение в доходах в связи с призывом, сейчас, то могут уже подать просьбу на получение компенсации в связи с призывом на резервистскую
1: службу. Ну, это, наверное, речь о налоговом управлении, да, компенсация через налоговое управление?
3: Да, через налоговое управление для тех, кто самозанятые резервисты.
1: А вот когда была железная в мече, вот сейчас в продолжении, вот тот момент, если мы говорим об увольнении, то есть могут ли резервисты вообще уволить с работы, либо он все-таки защищен от увольнения?
3: Да, резервист защищен от увольнения. Есть также отдел в армии, который предоставляет помощь, и также предоставляет адвоката бесплатно, соответственно, по защите прав милуимника, резервиста. Те, кому требуется, по какой-то причине получили увольнительное письмо с работы и считают, что это незаконно, могут обратиться за помощью в отдел, и отдел предоставит помощь.
1: Ну, это уже действительно что-то, потому что действительно очень, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, как права резервистов, к сожалению, нарушаются. Анна, я знаю, что помимо финансовой поддержки есть еще различная психологическая поддержка, и не только для самих резервистов, но и для пар, то есть для семейных пар. Что-то да. Вот сможете рассказать немножко об этом? То есть, вот, допустим, резервист вышел со службы, ему точно нужен какой-то релакс или какая-то психологическая помощь, либо, возможно, эмоциональная поддержка. Вот есть ли какие-то программы, связанные с этим?
3: Да. Во-первых, есть разная одноразовая помощь и помощь предоставления, когда резервист предоставляет квитанции, да, о получении такой помощи. Есть два вида. Одна, если это сам резервист, сейчас это 1500 шекелей, до 1500 шекелей, когда может получить какую-то помощь. И также дополнительные 1500 шекелей, это если требуется сходить на такую помощь супругам или для детей и так далее. В дополнение к этому есть программа, которая называется АМИД. Там есть специалисты, то есть специалисты, которые можно записаться, и каждый резервист получил единицы для использования, их хватает на минимум 12 встреч, иногда даже и больше, именно для поддержки по психологической помощи. Также в дополнение те, кто в боевых, есть дополнительная компенсация, там уже говорится о нескольких тысячах шекелей, сумма зависит от количества дней, зависит от состава семьи, где можно записаться также психологу и другим специалистам в этой области и получить потом компенсацию.
1: Аня, вы перед эфиром нам рассказали о фестивале, который пройдет в ближайшие дни, даже вот буквально вот завтра начнется. Расскажите нам в заключение нашего сегодняшнего с нами эфира, о чем это, что это за мероприятие и вообще кому особенно стоит туда идти?
3: Да. Значит, если я так делаю свитч, да, переход от резервистов-милуимников, то сейчас мы поговорим о мероприятии, которые для призывников, для тех, кто еще не призвался в армию.
1: То, ой, вы знаете, вот тут моя ошибка. Я чего-то, видимо, криво прочитала, потому что я думала, что у нас продолжение резервистов идет тема. Просто, честно говоря, я просто, что это мероприятие тоже посвящено резервистам, а это, оказывается, призывникам. Поэтому, на самом деле, резервистов тема, которую можно обсуждать и, по-моему, и час, и другой, и рассказывать о льготах и о правах. К моему большому сожалению, конечно, времени немного. И поэтому мы резервистами становимся, и вот теперь поговорим о фестивале для призывников, а не для резервистов. Это, конечно же, я тут ошиблась. Аня, прошу прощения, но буду рада, если продолжите.
3: Да, ничего. Значит, мероприятие для призывников. Для кого оно предстоит? Для учащихся 11-12 классов или тех, кто уже закончил школу и не успел попасть на предыдущий. Это мероприятие пройдет 23 и 24 июня. Можно будет записаться только на один из этих двух дней, на любой. И оно состоит совместно с армией. Это МИТАФ. МИТАФ – это подразделение в армии, которое отвечает за призыв и распределение на военную службу. Да, все военкоматы находятся под этой частью. И они организуют это мероприятие раз в год. Это очень большое мероприятие для призывников со всей страны. И будут на этом мероприятии представители, больше 200 представителей этого подразделения в разных областях. То есть призывник сможет уладить какие-то вопросы перед призывом, медицинские, по распределению, спросить какие-то интересующие вопросы те, кто солдаты-одиночки. Также будет присутствовать и отдел для новых репатриантов, где можно будет задать вопросы и уладить на русском языке. И последние фестивали только для новых репатриантов. В прошлый раз, когда я выходила в эфир, был в мае. Этот фестиваль, он для всех, но будут также и представители военкомата, которые смогут помочь на разных языках для призывников новых репатриантов. И также на мероприятии будет клуб ЮТЕР. Клуб ЮТЕР – это клуб льгот для солдат. Для солдат там будут их представители, призывники смогут, те, кто еще не присоединился, присоединиться к этому клубу. Он дает во время службы разные льготы в банке или карточки в разных сетях и магазинах, также и в культурных программах и так далее. Он именно для солдат. На самом мероприятии будет большая выставка почти всех войск в армии, где призывники смогут пообщаться с теми, кто уже служит, задать интересующие вопросы на те или иные интересующие их темы. И там также мероприятие сопровождается будет концерт. В концерте будут участвовать также ансамбли, армейские ансамбли, и также известные певцы, которые молодежь знает, это как Ноа Кевель, Агам Бухбуд, Ханан Бен Ари и так далее. То есть те, которые подростки любят, и будет очень большой концерт. Также на этом мероприятии, чтобы туда попасть, каждый призывник, которому это мероприятие релевантно, получил СМС из военкомата с кодом, и с этим кодом он сможет заказать билет. Билет, соответственно, полностью бесплатный. Mm-hmm. Его можно скачать или на сайте армии, или по ссылке, в которую получили в СМС, с сайта клуба ЮТЕР, записаться, как я сказала, на один из дней, и будут, не забудьте оставить там данные, будет розыгрыш по публикации. Будет первое место, это полет на пару за границу, и второе и третье получают там денежный подарок для использования в одной из сетей магазинов для призыва. Это мероприятие пройдет в парке, в Гане-Ишуа, в парке Яркон. Можно будет добраться на поезде. Остановка – это Тель-Авив, университет Тель-Авивский, это самое близкое. Также армия опубликовала, что будет увеличено количество поездов, чтобы призывники смогли добраться до места. И те, кто по какой-то причине не получил СМС, обратитесь в Центр обслуживания армии, в МИТАС, в Центр обслуживания, чтобы узнать, по какой причине вы не получили, и попросить, чтобы вам прислали. Это мероприятие, оно проходит раз в год, не просто, обычно оно в конце июня, в начале июля. Это связано с тем, что это окончание школы, да, сейчас уже закончили школу, и должен быть в июле начаться летний призыв, поэтому это не просто происходит именно сейчас, чтобы призывники смогли уладить те или иные вещи до призыва и помочь им закрыть открытые какие-то вещи, которые они не смогли уладить до этого.
1: Ань, вы знаете, вот в заключение я просто хочу вас искренне поблагодарить как мама, потому что у меня дочка проходит резервистскую службу, И то, что вот вы рассказали, многие вещи мне тоже были сегодня новыми. И мой сын, который буквально вот закончил 12 класс, то есть в ближайшее время будет призываться. И, конечно же, о фестивале я совершенно не знала. И я не думаю, что он даже открывал смски. Но сегодня вечером мы их обязательно откроем. Поэтому еще раз вам спасибо за очень важную и полезную информацию. Я уверена, что она была полезна не только мне, и а многим радиослушателям, бабушкам, дедушкам и родителям, и самим резервистам, и будущим призывникам, которые слушают радио Река. Спасибо вам огромное за этот эфир, и я очень вам благодарна.
3: Спасибо вам, Туакса. И...
1: Всего вам доброго.
3: Всем призывникам, да, обязательно побывать на этом мероприятии.
1: Очень надеюсь, что так и будет. До свидания.
3: До свидания.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Шалом. В эфире радио Кан Река. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Шломо Ицхак и продюсер нашей программы Мила Сталинская. Как обычно, мы постараемся сделать эту программу приятной и, главное, полезной для вас. И если вы получите какие-то интересующие вас и важные для вас и помогающие вам сведения, то я буду считать, что я свою задачу выполнила. И мы, как обычно, поговорим о питании, о том, как оно связано с нашим здоровьем, и как наше здоровье связано с питанием, потому что, как мы знаем, есть болезни, при которых нужно питаться определенным образом, а есть питание, которое может либо уменьшить риск болезней, либо увеличить риск болезней. И, кстати, об этом я сегодня захочу поговорить. И наш телефон для того, чтобы вы смогли задать вопросы, которые вас интересуют, это 07-228-01-003. И, естественно, пишите мне в Фейсбуке Кан Река. Я, кстати, получаю очень много очень приятных сообщений. Спасибо за передачу и так далее. И это меня, конечно, очень-очень радует. Но я бы хотела, чтобы вы еще и задавали вопросы, потому что, как я уже много раз говорила, вам ваш вопрос может быть очень важен еще для людей, которые не думали даже задать его, но для которых он имеет какое-то значение. Так что 07-228-01-003. Начинайте набирать наш номер. А я пока расскажу вам, небольшое вступление, которое еще раз подчеркнет важность правильного питания. Окей? И я прочитала буквально 2 дня назад в журнале научном, который называется JAMA. Это один из самых передовых и ведущих научных журналов. О влиянии питания на деменцию, на Альцгеймер. Окей? И то, что я вам сейчас скажу, я вам уже говорила не раз и не два. И я скажу это

в десятый раз, и в сотый раз, потому что если хотя бы один человек сделает то, о чем мы говорим, то я буду считать, что моя миссия, в общем-то, выполнена. Хотя я, конечно, хочу, чтобы это было больше, чем один человек. Я знаю, что поменять питание, особенно во взрослом состоянии, в пожилом возрасте, это не так просто, но нужно. Окей? О чем была эта статья? О том, что они сравнивали несколько диет, и в частности диета, которая называется антиинфламаторная диета. Об этом мы говорили несколько передач назад, мне кажется, 2 или 3 передачи назад. Я вернусь для тех, кто нас не слышал. Антиинфламаторная значит противовоспалительная. Тут говорится не о воспалении, таком как воспаление легких, воспаление ушей или воспаление поджелудочной железы. Это тихо идущее, незаметное воспаление, которое мы не чувствуем, но которое делает в нашем организме очень много неприятных явлений, в частности, усиливает эффект образования бляшек, раковых заболеваний. И сейчас говорится о том, не только сейчас, но в этой статье именно говорится о том, что оно и может ускорить появление деменции. Okay? Что такое? Во-первых, как мы можем определить это inflammation, это воспалительный, скрытый воспалительный процесс хронический? Есть такой анализ, который называется CRP, C-reactive protein. Он показывает вообще наличие воспалительного процесса. Если он очень высокий, то есть воспалительный процесс в любом органе, который есть, воспаление, температура, ужасно люди себя чувствуют и так далее и тому подобное. Но иногда он чуть выше нормы. И когда он чуть выше нормы, до 2 раз выше нормы, то это может дать нам, дать нам понять, что у нас вот есть это воспаление, и нужно это знать. Нужно это знать и, соответственно, поменять образ жизни, в частности, проверить все свои данные по сердечным сосудистым заболеваниям и так далее и тому подобное. То есть если оно повышенное, то не нужно впадать в панику, потому что паники особо нет. Но нужно знать, что есть какой-то процесс, который идет в организме, и который лучше бы, чтобы он там не шел. Okay? И вот они проверили несколько диет на индексы. Я не буду тут вдаваться в подробности, что такое индексы, это очень сложно. Я скажу вам название этого индекса, который называется Reversed Empirical Dietary Inflammatory Index, то есть индекс, который показывает inflammation, вот это вот воспаление, именно это воспаление невидное, неслышное. И они показали, что определенный вид питания может снизить эту, возможность влияния вот этого воспаления, антивоспалительная диета может снизить риск Альцгеймера и вообще деменции. И это очень важно. Теперь я хочу вам сказать, я вам это уже говорила много раз, но я еще хочу сказать вам. Такая диета, этот индекс основан на нескольких группах продуктов. То, что я вам всегда говорила, сложные углеводы, которые содержат клетчатку, нежирные мясные продукты, рыба, курица, индейка, нежирное мясо два раза в неделю, молочные продукты до 5% жирности. Что очень важно в этом именно индексе, это не просто овощи, а овощи, которые листья, овощные листья, такие как салат, такие как всякие листочки, которые вы покупаете в супере, они обычно в коробочках бывают, там, где салаты, там, где салатные листья, там есть и эти листья, бэйби, мангольд, листья свёклы и так далее. Okay? Эти листья нужно использовать как можно больше.

употреблять и желательно каждый день, и чем больше, тем лучше. Окей? Я, например, для того, чтобы действительно их употреблять, я делаю себе из салат только из них, из салатных листьев, вот этих всех листочков, и кладу туда огурец, и очень часто кладу туда вареное яйцо, оливковое масло, получается красота, очень вкусно, и главное, очень важно, очень полезно. И еще что они вводят в этот индекс противовоспалительной диеты, это чай и кофе. Окей? Чай и кофе. Чай и кофе считаются сегодня напитками, которые очень полезны нашему организму. Я сразу замечу, что есть люди, которые кофе особенно пить не могут, потому что немногие им повышают давление. Это может быть. Значит, надо пить кофе без кофеина. И есть люди, которым кофе, так сказать, возбуждающий на них действует, так что надо не пить его на ночь, чтобы хорошо заснуть, и не пить кофе тогда, когда нам нужно быть более спокойными, более тем. Но большинство людей пьет кофе прекрасно, и никаких проблем это не вызывает. У меня лично кофе снимает давление, кстати, о птичках. И есть много людей, у которых кофе понижает давление, потому что кофе – это очень сложное вещество. Вот эти вот кофейный экстракт, он содержит сотни веществ, которых мы знаем очень, сравнительно очень мало. Кофеин, кофеевую кислоту и еще несколько. Окей? Чай – это вообще красота. И черный, и зеленый. Теперь чаи, то, что мы называем чай из растений, это не чай. Это как бы на иврите называется халита, то есть это когда мы льем воду на какое-то растительное создание и получаем приятный напиток. Но это не чай. Тех веществ, которых есть в этих листьях чая, там нет. Поэтому их можно пить столько, сколько вы хотите. Но чай – это очень именно чай. Это очень важная, важная часть нашего питания, в частности, питья. И в прошлый раз мы говорили о питье, и вам объяснила, что чай входит в состав питья. То есть вы можете пить чай столько, сколько хотите. И чай, и кофе. Естественно, желательно, обязательно не класть туда сахара. Можно употреблять сахарозаменители. И если вы выпиваете чашку несладкого кофе с куском хорошего такого ярко выраженного торта, то это уже получится питье, но рядом с ним будет то, что является проинфламаторным, то есть вызывает воспалительную вот эту вот реакцию скрытую. Что нужно исключить из своей пищи. И опять же, когда я говорю исключить, не то, что вот все с сегодняшнего дня ни капли больше, а просто употреблять эти продукты как можно меньше. Два раза в год на праздники или несколько раз в год на праздники, а не все время. Это сосиски, колбасы, бекон, жирное мясо, печень, мозг, дганей бокер, то, что мы любим, к сожалению, переняли это у американцев русские, потому что у русских этого не было, была овсяная каша. Вот эти вот и всякие сухие такие продукты, которые мы добавляем в молоко, они содержат очень много сахара, не содержат волокон. Сладкое, особенно сладкое питье, которое нужно исключить полностью, сладкое сахарное, в смысле с сахаром, питье, которое нужно исключить полностью из своего обихода, и все виды сладкого, стараться есть как можно меньше. И я знаю, что это непросто, но это нужно. И это не просто нужно, потому что я это говорю, хотя я обычно говорю вещи, так сказать, которые доказаны. Это действительно доказано. Доказано многочисленными работами, научными опытами, исследованиями. Так что, пожалуйста, измените это, насколько вы только сможете. Это только улучшит ваше здоровье, ваше состояние. Окей. Это то, что я хотела говорить сегодня, о том, то, о чем я хотела с вами говорить сегодня. А сейчас мы начнем отвечать на вопросы.

0: У нас есть несколько вопросов и из Фейсбука, на которые, я надеюсь, мы успеем ответить. И кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ольга, у меня такой вопрос. Я была у невролога, он мне прописал магний, но я принимаю слабительный локсодин. Так не спровоцирует ли это
0: понос? Какой магний он вам прописал?
1: Он мне просто в таблетках, там на иврите я не поняла.
0: В таблетках магний не вызывает запора, поноса, это первое. Второе, магний в таблетках не действует очень хорошо, потому что он мало усваивается. Магний нужно бы принимать в капсулах, чтобы видно было внутри порошок, поэтому таблетки не подходят. Но магний, который продается в капсулах, он обычно не вызывает поноса, не вызывает, так сказать, расслабления запора. И жалко, что вы принимаете локсодин. Локсодин – это лекарство, оно при долгом использовании приводит к привыканию. И лучше, конечно, заниматься запором с более естественными добавками.
1: Нет, я не могу, я уже несколько, я без него в туалет не хожу. Все, я несколько лет уже принимаю.
0: В том-то и дело, вы пробовали что-то другое, нет?
1: Пробовала, но у меня не получается. Я потом 2-3 дня тоже еще не могу сходить. Вот только
0: понятно. Окей. Если так, то ничего не поделаешь. Жизнь сильнее нас. Окей. Так что вы можете не беспокоиться, но просто если он дал вам магний из-за ваших неврологических проблем, которых я не знаю, и почему он вам дал этот магний, я не знаю.
1: Он сам не знает. У меня мурашки по некоторых местах по телу. Мурашки,
0: Азон дал вам магний? Понятно.
1: Он сам не знает, что сказать. Попробуйте магний.
0: Попробуйте магний. Только просто магний в таблетках, он меньше действует. Если эти таблетки, можно их жевать, то это хорошо. А если их нельзя жевать, то он плохо усваивается.
1: Okay? Ну, я попринимаю.
0: Попринимайте, посмотрите, что будет. Okay?
1: Слабить не будет. Еще, Оля.
0: Да.
1: Я утром ем одну и ту же еду каждый день. Ничего страшного?
0: Какую еду?
1: Котлета с чем-нибудь, и свекла с морковкой, и кружечка кофе. Все.
0: Замечательно.
1: Это нормально, да?
0: Это нормально. Если вам нравится, если котлеты не из жирного мяса, то все нормально.
1: Нет, тем более котлеты я из вареного мяса делаю. Они такие мягкие.
0: Вареное мясо может быть очень жирным. Зависит от того, какое это мясо.
1: Не жирное. Мясо из крылышек. Из крылышек мясо.
0: Вместе с кожей?
1: Не-не-не. Я обдираю кожу. Мою бульон.
0: Но
1: поскольку я заживать не могу, вот это после того, я обдираю, делаю котлеты.
0: Кажется нормальным, да. Нормально.
1: Красота, да, очень вкусные, мяконькие котлеты.
0: И можете есть каждый день.
1: Хорошо. Ага.
0: Ну, спасибо, всего Оля, хорошего. Все. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте, дорогая Ольга Рад.
0: Здравствуйте.
2: Рада вас слышать.
0: Окей, тогда.
2: Значит, у меня вопрос к вам. Я купила актимель, вот недавно стала принимать. Хотела спросить.
0: Не стали принимать, а стали есть.
2: Пить актимель.
0: Актимель – это еда, ее не принимают. Ее едят или пьют, как хотите, назовите это.
2: И я пью пробиотик. Не мешает одно другому?
0: Да какой может это мешать? Сколько в актимеле пробиотика? Ну, я прошу вас, пожалуйста, не относитесь к еде как к лекарству. Вернее, еда может быть как лекарство, но когда вы пьете или едите нормальную пищу, она никак не может повлиять ни на что.
2: Ну что можно вместе, да? Выпить и потом это пробиотик,
0: можно,
2: да?
0: Можно.
2: Спасибо, дорогая.
0: Окей.
2: Всего доброго.
0: Всего доброго. Окей. Сейчас я хочу ответить на вопрос, который в прошлый раз я хотела ответить, но не успела. И я еще раз говорю наш телефон. Не ленитесь, набирайте наш номер 07-228-01-003. 07-228-01-003. Меня спросили, задали вопрос, который, в общем, считается очень общим вопросом, на который нельзя специфически ответить, естественно. Диета при диабете второго типа. Окей. Во-первых, сразу скажу, что если у человека есть любая болезнь, в частности диабет, и в частности второго типа, он должен получить диету, соответствующую его нуждам. Люди, страдающие диабетом, обычно, у них есть вот это то самое скрытое воспаление, о котором я говорила. У них может быть ожирение печени, около 50% больных диабетом в течение времени у них начинаются болезни сердца. То есть человек, который болен диабетом, должен понять, что это не просто одна отдельно взятая болезнь, а это болезнь, которая как бы включает в себя очень многие функции организма. Я уже не говорю о том, что диабет, который не особенно хорошо им занимаются, может вызвать слепоту и воспаление почек, и почечная недостаточность, и проблемы с сосудами. Болезнь очень неприятная, очень, как это сказать, обманчивая. Вроде не слышишь, не чувствуешь, а влияние плохое оказывает ли еще как. Поэтому, когда я лично занимаюсь человеком, у которого есть диабет второй степени, второго вида, я всегда смотрю на все его анализы, на все его болезни, на все лекарства, которые он принимает, и создаю ему диету личную, именно его, которая подходит ему. В частности, я принимаю во внимание его часы его работы, если он работает, как вообще он живет один, с семьей и так далее и тому подобное, для того, чтобы делать диету такую, которую человек может использовать в течение жизни, а не просто сделать какую-то диету и потом перестать ее делать. Я учу человека есть так, чтобы он смог победить в той или иной степени свой диабет, включая, естественно, правильные лекарства. Okay. Сейчас мы ответим на звонок, а потом я продолжу. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Добрый день.
0: Алло.
3: Да, добрый день.
0: Добрый день.
3: Это Леонид Саждуда.
0: Да, Леонид.
3: Вопрос такой. Корицу принимать для уменьшения сахара при наличии диабета... И я принимаю кроворазжижающий аппарат Эликвиз два раза в день.
0: Что можно значит принимать корицу? В каком виде?
3: Ну,
0: в порошке?
3: Палочка.
0: Палочка вообще не действует, никаких влияний особенных не оказывает. Если что-то оказывает, это корица в порошке. Были опыты, исследования, которые говорили, что это помогает урегулировать сахар. Можно добавлять немножко корицы, ложечку корицы в овсяную кашу, если вы ее едите. Но да. Вот эти палочки корицы, они, в общем, никакого влияния не оказывают.
3: Окей? Угу.
0: Okay? Они могут давать приятный запах, может быть, приятный вкус, но не намного более этого. Окей? Угу. Okay? Так что... Вот такие дела. Хорошо?
3: Спасибо.
0: Окей, хорошо, всего спасибо. Доброго. И кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Ай, доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Ольга.
0: Да.
4: Скажите, пожалуйста, мне интересует, я в конце месяца как бы начала опять у меня диверкулитис, в начале месяца попала в больницу, 3 дня там была, мне кололи аугментин, и доктор участковая тоже мне выписала аугментин. Короче, я 10 дней принимала этот аугментин, сейчас я... Во время этого я купила пробиотика Форте Шельмакаби 5 миллиардов. Во время приема антибиотика я брала по 2 капсулы, а теперь как бы начала по 1. Хочу до конца. Это нормально.
0: То есть у вас был дивертикулит?
4: Да.
0: И
4: да,
0: вас
4: да.
0: в больнице оставили на пару дней?
4: На 3 дня.
0: На 3 дня.
4: Была, да.
0: И давали вам внутривенно антибиотик,
4: да,
0: правильно?
4: Да, да.
0: Окей,
4: да,
0: сколько вам лет?
4: Мне 69.
0: 69. Это первый раз, когда это у вас случилось?
4: Нет, года 4 назад мне тоже была голодовка. Мне кормили 4 дня.
0: Окей. Это болезнь, которая может, к сожалению, повторяться, когда ей захочется. То есть я лично особенно... Она очень часто появляется от того, что мы едим неправильную пищу. И от того, что мы очень нервничаем, она может обостриться.
4: Ага, понятно.
0: Okay.
4: И скажите, пожалуйста, насчет пробиотика.
0: Насчет пробиотика это очень мало. 5 миллиардов это вообще ничего. Они проглатываются там в кишечнике совершенно без всякого результата. На самом деле, конечно, минимальная доза, минимальнейшая доза это 25 миллиардов. То есть надо купить пробиотик, где есть такие пробиотики, 25 миллиардов. Хотя я как раз вчера с моим мужем мы разговаривали, мы принимаем сейчас этот пробиотик, и я говорю, что нужно по две штуки принимать, потому что 25 – это мало. Ну, хотя бы 25, окей?
4: Получается, 2-10 получится.
0: Нет, ну не нужно принимать 5 капсул, нужно просто купить пробиотику, где есть 25 миллиардов.
4: Понятно. И скажите, пожалуйста...
0: Теперь, Рейга, секунду. По поводу лечения вашей болезни, есть две, так сказать, два противоположных мнения у врачей. Одно мнение, что нужно есть как можно больше пищевых волокон и так далее и тому подобное. Другое мнение, которого придерживаюсь я, что нужно есть меньше пищевых волокон. Что нужно есть щадящую пищу. И тогда, может быть, можно предотвратить следующий приступ дивертикулита, если он захочет появиться. Но если вы чувствуете, что у вас начинают боли в животе, похожие на те боли, которые были, вы тут же перестаете есть вообще. И только пьете. Если так, как вам сделали голодовку там... В течение только пить много надо. И в течение 2 дней, если вы видите, что все как бы уладилось, то хорошо. Если не уладилось, в больницу.
4: Ясно. Скажите, пожалуйста, уже прошло как бы 3 недели. Я могу хотя бы, я привыкла к салатам. Ем только огурец, который я не любила, а сейчас полюбила. Очищенный.
0: Это вам нужно дать диету совершенно, так сказать, полностью. Я не могу вам просто так сказать.
4: Я хотела спросить, когда можно ввести уже. Я начала по четвертинке помидорчика.
0: Помидорчики можете, огурчики можете. Можете вареные овощи, такие как морковка, такие как кабачки, тыква. Долорит.
4: Салаты, когда можно
0: зеленые, зеленые листья, но только листья салата, но только светлые. Знаете, такие круглые.
4: Да. А, круглые, потому что есть длинные, я всегда покупала.
0: Не длинные, а круглые.
4: Здесь салатовые, не вот эта грубая хасса, которая.
0: Не грубую хассу, а листья нежные. Не есть капусты, не есть...
4: Яблоки только печеные, фрукты, в принципе, только бананы.
0: Фрукты можно будет в какой-то момент есть, только без шкурок, к сожалению.
4: Черешню не обрезать.
0: Черешню можете есть.
4: Можно, да?
0: Можно, да. Можно,
4: или по чуть-чуть. Можно.
0: Начните. Спасибо, все понемногу.
4: А насчет кофе тоже...
0: Кофе не должно играть роли.
4: Да, кофе с натур-лактоза пью, молоко.
0: Окей.
4: Нормально,
0: это
4: да?
0: Это не влияет. Окей, всего доброго.
4: Спасибо вам большое.
0: Кто на линии с нами? Есть кто-то? Или... Окей, всего хорошего.
5: Я слушаю.
0: Да, слушаю вас, да.
5: Добрый день, Ольга.
0: Добрый день.
5: Я страдаю запорами. Пару месяцев принимала... сироп послабляющий. А потом он ночью, с ним неприятно, он иногда выделяется и пачкает.
0: Я не знаю, что вы принимали. Да, я не знаю, что вы принимали. Я не знаю, сироп. Что это. Я не знаю, что такое сироп. Какой сироп, как он называется?
5: Послабляющий.
0: Мамонька,
5: сироп.
0: Я не знаю, что это такое. Есть много расслабляющих. Не надо мне говорить. Есть много расслабляющих средств. Так что я не знаю, что это именно. Вы можете, если вам неприятно это принимать, вы можете принимать жидкий магний.
5: Я сегодня на ночь приняла лаксодин.
0: Лаксодин – это уже таблетка. Это уже влияет на внутреннюю оболочку прямой кишки. Жалко, попробуйте что-то другое. Попробуйте, я вам объясняю, попробуйте сначала перед лаксодином, попробуйте жидкий магний, ложечку в день. Нет, он есть в аптеке. Это... У вас его точно нет, но он есть в аптеке, это его молочко, надо купить.
5: Молочко такое.
0: Магниевое есть. Молочко, да. Это есть. Не сироп. Ну и принимайте одну ложечку в день. И посмотрите, через 1-2 дня...
5: Как... Магниевый сиропчик принимать?
0: Он не сиропчик, это молоко. Это молочко.
5: Магниевое молочко.
0: И лаксодин принимает уже в том случае, когда больше ничего не помогает, надо много пить и есть по расписанию, не есть, когда хочется, а решить, что вы едите каждые 3-4 часа, чтобы пищеварительная система как бы привыкла к распорядку дня.
5: А скажите, магниевое молочко в любое время принимать?
0: В любое время.
5: Столовую ложку?
0: Чайную ложку.
5: Одну чай. А что-то плохо помогает.
0: Вы должны принимать несколько дней и не переставать.
5: Несколько дней.
0: И не переставать.
5: Пол бутылочки уже выпила.
0: И вам не помогает?
5: Нет, я не верю.
0: Значит, вам нужно посмотреть, какую вам нужно сделать диету, чтобы немножко помочь, потому что максимум вы можете... Максимум вы можете увеличить на одну ложку, попробовать, как это будет действовать. Но просто я обычно лаксодин даю в самых крайних случаях, когда больше ничего не помогает.
5: Вот ничего не помогает.
0: Не помогает. Вы пьете, и у вас вообще нету никаких каловых выделений?
5: Нету, понимаете?
0: Вообще нету. Тоже... Сколько времени у вас вы проживете без того, чтобы пойти в уборную?
5: Это 17 числа, 17, 18, 19, 20.
0: И ничего, и вы принимаете магниевое молочко, ничего не помогает? Надо пойти,
5: молочко.
0: И ничего не помогает? И не помогает?
5: Нет, нет. Окей.
0: Не знаю, что вам сказать.
5: Одна чайная ложка не помогает.
0: Окей, я не знаю, что вам сказать. Если вам вы дали лаксодин, то тогда пейте лаксодин. Я не могу сказать ничего просто так по радио. Мне нужно выяснить, что с вами происходит.
5: А молочко тоже не мешается с этим?
0: Нет, молочко тогда не надо.
5: Или
0: не
5: да?
0: Не надо молочко, выпивайте то, что вам врач дал, окей?
5: Лаксодин.
0: Всего хорошего, будьте здоровы.
5: Алло, на ночь одну как, таблетку, да?
0: Как вы увидите, какое действие он на вас производит? Утром...
5: Никакой тишина, не бурчит, не...
0: Все, маменька, надо пойти к гастроэнтерологу и выяснить, что с вами происходит, хорошо? Не со мной. Всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
6: Я, наверное.
0: Да, я слушаю вас.
6: Добрый день. Роман.
0: Да, Роман.
6: Ну, судя по всему, ПКД-2, поликистоз, ну и так далее.
0: Что?
6: ПКД-2.
0: Что такое ИКД-2?
6: Не ИФП, поликистоз...
0: Понятно. Да. Вот. Поликистоз в почках?
6: Ну да.
0: Ну, понятно.
6: Ну, креатинин 7,55 сейчас на последнем анализе.
0: Креатинин 7,50?
6: 5.
0: Нефролог вас видел?
6: Ну, конечно, да. Я сегодня как раз иду уже к нему. Я хотел узнать, мне просто попало... Ну, больше никаких симптомов нет, кроме этого. Ни отеков, ничего и так далее. Я хотел узнать, попалась против гибискус какая-то статья.
0: Ой, милый мой, у вас 7 креатинин, какой гибискус?
6: Понятно. Ну, надо
0: Вам сделали анализ хромосомный?
6: Хромосомный не знаю, но то, что он сдает, то делали. Не думаю, что делали хромосомный. Это что, в каком-то, типа, анализ крови или как это берется?
0: Это, да, анализ крови, и выясняется...
6: Анализ крови я вот сдаю периодически.
0: Нет, несмотря на что. Ну, ладно. Надо поговорить с нефрологом и посмотреть, что... Какая ОРЭ у вас?
6: Я не...
0: Не помню.
6: Семь
0: креатинин?
6: Да. Ну, там, в принципе, остальные показатели не особенно...
0: Есть показатели креатинин, ОРЭ, GFR... И белок в моче. Это те показатели, которые
6: понятно.
0: Вам важны.
6: Ну, белок есть, я его вижу просто даже по пенке. Ой. А так...
0: Вы с вами говорили о диализе в какой-то момент?
6: Да, конечно, говорили. Но он говорит, диализ только тогда, когда появятся внешние симптомы. Ну, пока так, что год
0: понятно.
6: Без них, так что вот так.
0: Гибискус, я тоже читала об этом, что он улучшает и прочее. Но это, знаете, вещи, в общем-то, особенно непроверенные. И я не думаю, что в таком состоянии гибискус но даже...
6: Состояние
0: если он...
6: прекрасное, нормально.
0: Нет, то, что вы прекрасно себя чувствуете, это прекрасно. Но то, что такой высокий креатинин, я не уверена, что гибискус может что-то сделать. Хотя можно попробовать чай, из него пить, нет проблемы.
6: Ну, понятно, это довольно вкусно. Я в том, что там говорят, что надо брать особо крепкие туда-сюда. И еще я пробовал семена кориандра, там тоже заваривать их, пить. Но
0: а кориандр я не читала, а гибискус я читала.
6: Что-то у меня получилось, что после этого скачнул на одну единицу.
0: Ой.
6: Так что понятно, ладно, неважно, я понял. Значит,
0: но это, кстати, ну, может быть, будем... не от кориандра, а просто потому, что так получилось.
6: Да, я понимаю, что, может, просто время пришло.
0: Окей.
6: И ясно, бывает. Спасибо.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. Главное, чтобы вы себя хорошо будем. Чувствовали, а все остальное...
6: Прекрасно чувствую.
0: Окей, бай-бай.
6: Бай-бай.
0: Окей, всего доброго. У нас кто-то на линии, слушаю вас.
7: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
7: Спасибо вам за ваши передачи, Коденколь. У меня такой вопрос. У меня сахар натощак практически постоянно утром 150, вот так, 155.
0: Ой, понятно. А что, вы больной сахарной болезнью?
7: Ну, мне как бы ставят преддиабет, но...
0: И вот это вот сколько у вас, Рейга, сколько у вас гликированный гемоглобин? Гемоглобина A1C.
7: Да, у меня повышен, точно повышен, но сейчас я точно не знаю.
0: Значит, у вас сахарная болезнь?
7: Да.
0: Значит, надо ее лечить.
7: Так. Понятно. У меня вопрос такой. У меня где-то примерно бывает раз два в месяц спазмы. У меня сводят лопатки. Прямо вот так, что мне нужно сесть.
0: Иначе... Вы говорили своему врачу об этом?
7: Я говорил, но у меня ответ был такой. Скорее всего, что это поджелудочное. Это может быть такое?
0: Непонятно. А вы делали когда-нибудь снимок позвоночника?
7: Ну да, у меня есть прицеп диск вверху и три
0: внизу. Наверху, правильно?
7: Да.
0: Ну, правильно, это может быть от этого. Нужно мышцы укреплять. Нужно поговорить с ортопедом, может быть. Потому знаю, что но... это может быть и от именно... Это может быть, я не знаю, но может быть от позвоночника. Но мне... Я с позвоночником меньше, я не работаю с позвоночниками. Я работаю с сахарной болезнью. И я вам говорю абсолютно определенно. Если вы не будете его лечить, это станет только хуже.
7: Нет, я пью таблетки. Я пью разжижающие таблетки.
0: Какие разжижающие? Вам надо пить таблетки от сахарного диабета.
7: Ну да, от сахарного диабета я пью.
0: Какие разжижающие?
7: Большие, большие красные таблетки, толстые.
0: Ну, вы даете. Как в детском саду, честное слово. А у них название есть?
7: Ну, если вы скажете, я помню.
0: Нет, я не скажу. Пойдите к специалисту по сахарному диабету. Пусть он будет вас лечить. Дадут вам диету специальную для сахарных больных, чтобы ни в коем случае гемоглобин A1C, нужно его спустить как можно быстрее, как можно активнее.
7: А сколько норма?
0: А норма до 5,7. С 5,7 до 6,4% это предиабет, а 6,5 и выше это сахарная болезнь.
7: 5 это нормально, да?
0: 6,5. 5 это нормально, но у вас это точно нету. Окей?
7: Окей, спасибо.
0: Полечитесь. Всего хорошего.
7: Спасибо.
0: Сейчас мы послушаем музыку немного.

0: Окей, мы вернулись. Это называется «Знай наших». Мы тоже хорошо умеем сочинять и петь песни. Лей Шаббат в Мати Каспи. Мати Каспи, конечно, потрясающий. Я очень люблю его. В некоторых его песнях, в некоторых нет. Но он, конечно, исключительный певец был. Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. И я хочу ответить еще, продолжить про диабет. И главное при диабете – это знать, какую пищу не есть, или есть понемногу и редко, и какую пищу есть. Обычно это сложные углеводы, все, что я говорил в начале программы, нежирные, мясо, рыбу и так далее, много очень овощей, 2-3 фрукта в день, не больше, зависит от того, есть ли ожирение печени. Поэтому я говорю, это нельзя просто так вот сказать, для всех все одно и то же, это нет. Яйцо не больше одного в день, лучше 4-5 раз в неделю. Что еще мы не сказали? Молочные продукты 5% жирности. Все вроде, все группы мы сказали. Оливковое масло или канола. И, естественно, пить достаточно жидкости обязательно, чтобы оберегать ваши почки. И нужно пойти к специалисту по диабету, к врачу и к диетологу, который тоже специализируется на диабете. Обязательно нужно есть понемногу каждые 3-4 часа, не быть голодным, потому что это приводит к очень сильным изменениям в сахаре и в инсулине. Я очень рекомендую, если у вас нет рефлюкса, есть перед сном небольшую какую-то пищу, кусочек хлеба с чем-нибудь, немного овсяной каши, йогурт. Окей? Это в общем. Теперь меня спрашивают, как кофе влияет на рефлюкс. Это не вопрос, как кофе влияет на рефлюкс. Это вопрос, как кофе влияет на рефлюкс у вас. Очень многие люди после кофе, у них может возникнуть вот это вот рефлюкс и неприятное состояние. Есть люди, которые, на которых кофе не действует, поэтому вы должны смотреть, как это влияет на вас. Всегда старайтесь думать о себе, а не о том, как это влияет на какого-то неизвестного человека, а на вас. Если вам плохо от кофе, значит, его не надо пить. Если вам неплохо от кофе, значит, его можно пить. Если вы можете пить декофенированный кофе, может быть, тогда не будет рефлюкса. То есть нужно попробовать. Но если вы чувствуете, что вам плохо от кофе, значит, не надо его пить. Это очень просто. Анна мне пишет просто как сообщение, что ей нужно очень много соли. Если она не ест соли, то у нее падает давление. Это с юности у нее такой процесс. Я хочу вам объяснить, что чувствительность к соли – это, в общем, записано в наших хромосомах. Okay? И когда делают хромосомную карту, там видно именно вот это вот отношение к соли. И поэтому есть люди, например, у которых нет вообще никакой чувствительности к соли, и даже если у них есть повышенное давление, то им не надо снижать количество соли, потому что они на нее не реагируют. Точно так же может быть именно необходимость в большом количестве соли. Это явление нечастое, но, как мы видим, оно существует. Рекомендуется ли принимать добавки креатина женщинам 60+ лет? Креатин – это пищевая добавка. Они пишут и говорят. Много исследований о нем нету, о креатине. Его обычно упоминают в связи с спортсменами, с атлетами, думают, что оно улучшает как бы мышечные функции. 60 с лишним лет я бы не принимала креатина. Я не думаю, что он может принести какую-то пользу. Еще одна, важная вещь, чтобы вы все поняли. Вы говорите мне креатин или любую другую добавку. Вы покупаете ее. Что-то там написано. Но то, что там написано, это не обязательно соответствует истине, потому что, как я вам уже объясняла, добавки никто не проверяет. Пищевые добавки не проверяются в лаборатории как лекарство. Окей? Лекарства проверяются, пищевые добавки нет. Поэтому то, что написано на упаковке, это не значит, что именно такое количество креатинина есть в данной добавке. Хотя, поэтому нужно обычно покупать, если вы уже покупаете добавку, либо покупать ее известной фирмы, такой, которая особенно обманывать не будет. Окей? Если у нас кто-то на линии, потому что у нас есть еще время на вопрос. Слушаю вас.
1: Добрый день, уважаемая Добрый день. Ольга Раз. Во-первых, спасибо за передачу.
0: Спасибо.
1: Будьте любезны, у меня такой вопрос. От чего принимается спирулина и что это за препарат?
0: Это водоросль. Спирулина – это водоросль.
1: Ну и для чего ее принимать?
0: Это другой вопрос. Я не думаю, что нужно принимать спирулину.
1: Понятно.
0: Человек, который нормально ест, ест достаточное количество белка, ест зеленые овощи, я не думаю, что он должен принимать спирулину. Во-первых, это дорого, во-вторых, это не так уж и доказано. Окей?
1: Да, я поняла.
0: Вот все. Если вы
1: Спасибо
0: хотите,
1: большое.
0: Вы можете принимать. Если вы не хотите, это дорого, я бы не принимала.
1: Нет, мне привезли сын из Америки, а я не знала,
0: что... Можете принимать, можете не принимать.
1: Я понял.
0: Окей.
1: Спасибо большое.
0: Окей, всего доброго.
1: Хорошего дня.
0: Всего
1: вам.
0: Хорошего. Есть еще вопросы?
1: Нет,
0: это не о вас, это обо всех.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго. Есть у меня еще одно сообщение в Фейсбуке. Анна мне пишет. А, нет, это не Анна. Фрукты есть поменьше из-за сахара. А помидоры черри, они тоже сладкие. Да, это правильно. Помидоры черри – это сладкое. 100-граммовые фрукты – это примерно 2 ложечки сахара. 100 грамм черри, там меньше сахара, там просто нету кислоты, поэтому оно такое сладкое. Это так же, как сладкое яблоко и кислое. В обоих есть то же самое количество сахара, просто в кислом яблоке есть кислота, а в сладком ее нету. Я не знаю, у нас еще время на один вопрос. Слушаю вас. Алло.
2: Алло.
0: Да, я слушаю вас.
2: Алло. Так, я могу задать вопрос?
0: Давайте, задавайте, потому что у нас нет много времени.
2: Так, значит, вопрос такой. Значит, с вами говорит Наталья. У меня синдром раздраженного кишечника.
0: Окей.
2: Рефлюкс. Ну, вот. Но это самое. Я не ем ничего острого, соленого, жареного.
0: То это не связано с острым и соленым. Раздраженный кишечник и рефлюкс – это отдельные две отдельные проблемы, которые требуют отдельного отношения, очень, так сказать, чувствительного к человеку, который ими страдает. И, естественно, я вам не могу в течение одной минуты, которая мне осталась, и даже если у меня осталось 10 минут, не могла бы вам ответить на этот вопрос. Потому что...
2: У меня какой конкретный маленький вопрос.
0: Ну, давайте.
2: Всего ничего не болит. Но у меня вдруг возникает горечь во рту или очень противный вкус.
0: Например, это от рефлюкса. Да. Нет раздраженного кишечника.
2: А, понятно. И как мне от него...
0: Надо есть каждые 3 часа примерно, понемногу. Если у вас возникает горечь, нужно выпить что-нибудь, нужно съесть какую-то конфетку не без сахара. И все.
2: А, конфетка...
0: Это значит, что у вас есть рефлюкс, надо пойти к гастроэнтерологу, получить типуль, лекарства и правильно питаться.
2: А, ну, я этот самый, я принимаю 2 раза в день.
0: Будьте здоровы, всего хорошего, да, я обязана спасибо. Прекратить. У меня...
2: Хорошо, спасибо большое, Ольга.
0: Всего доброго. Окей. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Шлёми Ицхак и продюсер Мила Сталинская. И я, доктор Ольга Раз, диетолог. И, надеюсь, через неделю мы опять встретимся в то же время, в тот же день, в том же месте. Я буду сидеть в Ульпане, а вы будете слушать меня по радио. И до тех пор заготовьте вопросы и пишите мне вопросы в Фейсбуке Канрека. А пока будьте здоровы, не забывайте пить достаточно жидкости и правильно питаться. Всего хорошего!

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, не мог не войти в такую стандарт программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара. Но возможность постичь глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».